0: «Последний богатырь» Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и какие испытания преодолел на своем пути, все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за дождей с грозами. Сила ветра в порывах может достигать 17 метров в секунду. Небольшие дожди в Москву принес холодный атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20. В четверг станет на градус другой выше, но в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни после полудня до летних плюс 25, но в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов.
0: Погода. В среду 19 августа в Санкт-Петербурге сильный дождь плюс 16. В Москве 20 градусов тепла, пасмурно. Сейчас в российской столице плюс 18. Атмосферное давление ниже нормы. 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%.

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.
1: Земля

0: Audio Stories.
1: В России теплицы появились благодаря Петру Первому. Во время поездок по Европе царь увидел голландские и французские оранжереи и решил создать подобные у себя. Первые теплицы появились, конечно, в Петергофе и летнем саду Санкт-Петербурга. Здесь выращивали ананасы, бананы и апельсины, что для России тех лет было настоящей роскошью. При Екатерине II тепличное хозяйство развернули в Царицыне. Огромные стеклянные сооружения снабжали императорский стол арбузами, дынями и персиками. Долгое время теплицы оставались недоступной роскошью для простых людей. Стекло стоило дорого. Ситуация изменилась в советское время. Горожанам начали массово выделять дачные участки, и люди стали сооружать парники своими руками из старых оконных рам и пленки. Настоящий прорыв случился в 80-х годах 20 века, когда появилась доступная полиэтиленовая пленка. С тех пор теплицы стали появляться почти на каждом дачном участке. Аудио 100.

0: Audio Stories.
1: Сета – малый коренной народ финно-угорской группы. Впервые они упоминаются в новгородских летописях 13 века как «чуть». По одной версии, предки Сета бежали на псковские земли от католического гнета ливонских рыцарей. По другой – это самостоятельный этнос, который никогда не смешивался с соседями. Сеты расселились на стыке русских и эстонских земель, вдоль границы Псковской области и Эстонии. Свою территорию они называют Сетамаа. В России это в основном Печорский район Псковской области, в Эстонии – восточные уезды. По данным на 2026 год, в Печорском районе живут 192 представителя народа сета. С 2010 года они входят в список коренных малочисленных народов Российской Федерации. Язык сета самостоятельный, с архаичной лексикой и заимствованиями. Слова, связанные с православием, взяты из русского, а бытовая лексика сохранила древние финно-угорские корни. В языке 14 падежей. Нет будущего времени, а долгота гласных и согласных различается на слух, как в финском или венгерском. При этом строгой орфоэпической нормы нет. Каждый говорит так, как слышал от старших. Исторически сеты не имели своей государственности, находясь сначала под властью Новгородской республики, затем Московского царства и Российской империи. В отличие от эстонцев, которые получили письменные молитвенники через лютеранскую церковь, сеты оказались в православной среде, где службы велись на церковно-славянском. В XIX веке у эстонцев и финнов сформировался литературный язык, а у сета письменности так и не появилось. В советское время обучение шло на русском или эстонском, а православные миссионеры учили их молиться на этих языках, не переводя Евангелие на язык сета. Так сложилось разделение – вера на чужом языке, быт на своем. Письменности до сих пор нет.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о неправильных буквах, которые периодически попадают в некоторые слова. Мы поможем им выбраться и вместо них внедрим в слово то, что нужно. Итак, меняем буквы неправильные на правильные. И начнем мы это делать вместе с ведущим программы «Хочу все знать» и его гостем.
2: Конечно, если у вас есть нарциссические нотки, можете себя в этот момент тешить, что я в центре вселенной.
3: У нарциссических личностей проблемы будут. Понимание, что ты никто по сравнению с...
1: Мы дважды услышали прилагательное «нарциссический» с «т» в середине слова. Но это неверно. «Т» в этом слове быть не должно. Зато должна быть вторая «с», как и в исходном существительном «нарцисс». «Нарцисс» – «нарциссический». Удвоенная «с» сохраняется, но никакие другие буквы не добавляются. «Нарциссический». И еще одну подмену я заметила в слове, которое употребила гостья школьной программы для взрослых Варвара Королева.
4: Если виновник был младший в семье, а обладатель ковшика, у которого его угнали, это был старший в семье, то это было отягчающее обстоятельство. Вот в этом перечне особых зол и в таких в отягчающих обстоятельствах преступления...
1: Мы дважды услышали причастие «отягчающий» с «т» после «г». Но там «т» быть не должно. Срочно заменяем «т» на «че» и получаем «отягчающие обстоятельства». Далее мы немного выдохнем вместе с ведущим Сергеем Стилавиным. Да, он тоже заменил одну буковку в слове, но сделал это намеренно.
5: Или тот же Киану Ривз уклоняется от пуль, нагинается, как мы говорим, эффектно в «Матрице», да, там четверть века назад нагибался, по крайней мере.
1: Конечно, не нагинается, а нагибается. В середине слова должна быть «б», и ведущий это знает. Он заранее предупредил об этом, а потом произнес слово правильно. Нагибается, нагибался. Ну а теперь мы слушаем ведущего Артема Новиченкова. Он слегка споткнулся на одном слове.
6: Даже если я произведу довольно продуктивную, на мой взгляд, операцию и представлю себя человеком, не жалеющим об упущенном, и я ощущу это состояние гармонии.
1: Ощутю, неверно. Срочно убираем «т» из нашего глагола и вставляем вторую «ща». Получаем «ощущу». И это правильный вариант. Такое слово есть. «Ощущу». И еще одно высказывание все того же Артема Новиченкова мы обязательно должны послушать.
6: Да, то есть это невероятные глобальные производства, которые окормляют страну и так далее.
1: А вот здесь я немного запуталась. Глагол «окормляет» стал для меня полной неожиданностью. Я такого раньше никогда не слышала. И в словарях его тоже нет. Смею предположить, что здесь требуется замена и перестановка букв. И на самом деле имелось в виду слово «окаймляет». А может быть, это просто авторский неологизм, образованный от слова «кромка». Но это не точно. И на этом я выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я

0: Audio Stories.
1: Существует предание об основании города Ярославля. Однажды Ярослав Мудрый с дружиной осматривал ростовские земли. Путь был глухим и пустынным, а местность заросшей лесом и дикой. Князь отстал от дружины в дремучем лесу на правом берегу Волги, и тут из оврага на него бросилась медведица. Ярослав не растерялся и поразил зверя топором. В память об этом событии князь возвел на том месте деревянную церковь. Для нее срубили деревья прямо там же, а основанный рядом город заселили переселенцами из Ростова. Образ медведицы с топором стал одним из самых узнаваемых русских символов. Любопытно, что в старинных документах животное называли не медведицей, а медведом. Пол уточнили позже, когда художники начали изображать зверя на гербе с соответствующей подписью. Сегодня на ярославском гербе медведица держит на левом плече золотую секиру. Возможно, что это не охотничье оружие, а парадная церемониальная секира – символ княжеского достоинства. Так история о спасении от хищника со временем превратилась в геральдический знак, который олицетворяет власть и защиту.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Ядовитые змеи могут кусать друг друга, и порой такие укусы приводят к смерти. Среди них есть виды, которые питаются сородичами, например, королевская кобра. Ее латинское название означает «змеееед», а в рационе этой кобры исключительно другие змеи. Яд помогает им добывать пищу. Змеи кусаются не только ради добычи, но и в целях защиты. Иногда они нечаянно жалят самих себя, к примеру, промахнувшись при атаке на жертву. У ядовитых змей обычно есть иммунитет к собственному яду, поэтому если змея поранит себя или будет укушена сородичем, с ней, скорее всего, ничего не случится. Впрочем, известны отдельные случаи летального исхода, они считаются исключениями. Как правило, у животного может быть развит иммунитет либо к яду змей со схожим составом, либо к яду тех видов, которыми оно питается. Некоторые неядовитые змеи тоже обладают устойчивостью к токсинам опасных собратьев, обитающих с ними в одном ареале. К примеру, королевские змеи имеют иммунитет ко всем ядам местных змей и нередко поедают даже гремучих змей. Еще один пример – ужи и гадюки, которые живут в лесах Ленинградской области. Ужи безобидны, но у них развит иммунитет к яду гадюк, поэтому встреча с гадюкой для ужа не представляет угрозы. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Морская вода на 97% состоит из воды и на 2,5% из соли. Остальные 0,5% приходятся на органические и неорганические частицы. Когда ветер и волны взбалтывают эту смесь, появляется пена. Ее образование связано с поверхностно-активными веществами, молекулами с двумя концами – гидрофобным, отталкивающим воду, и гидрофильным, притягивающим воду. Эти молекулы выстраиваются так, что гидрофобные концы прячутся внутрь, а гидрофильные смотрят наружу. Так формируются пузырьки. Множество пузырьков и создает морскую пену. Пена возникает на побережьях по всему миру. Волны, разбиваясь о пляж, засасывают воздух в воду и взбивают органику, а ветер может переносить пену на сушу. В открытом море пена встречается редко. Для ее образования нужны сильное волнение, высокая концентрация органических веществ и подходящая температура. Холодная вода сохраняет пену дольше. В теплое время года газы из пузырей быстрее уходят в атмосферу. Обычно пена белая или грязно-белая. Такой цвет дает смесь солей, белков и других нейтральных веществ. Но иногда она приобретает и другие оттенки. Например, коричневатый или красноватый цвет появляется из-за массового размножения фитопланктона. Зеленые водоросли придают пене зеленоватый отлив, диатомовые – коричневатый. А некоторые виды водорослей – красноватый или розовый, что приводит к так называемым красным приливом, когда море у побережья окрашивается в красный или бурый цвет. Кроме того, пена может стать и желтой, и оранжевой, или даже бурой из-за загрязнения. Такие цвета способны вызывать промышленные стоки, удобрения с полей и моющие средства.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Многие привыкли говорить, что всякие наставления в юности и все школьное воспитание оставляют мало следа в человеке, и что только уроки жизни ложатся в него прочно и неизгладимо, но это не совсем справедливо. Жизнь, правда, рубит топором, но часто этот топор тупится, а камень уже затвердевший. Воспитание и учение в юности проводят легкие черточки, но зато проводят их на душе еще мягкой, еще не загроможденной впечатлениями. Проведите легкую черту на коре молодого деревца, и эта черта, когда дерево вырастет, превратится в огромную трещину или безобразный нарост.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

это скорость самолета, которая превышает скорость звука в воздухе. Последняя не постоянна. Она зависит от температуры. Чем холоднее, тем медленнее. Высоты. На больших высотах воздух разреженный и холодный, а также давление и влажности. На уровне моря при плюс 15 градусов Цельсия скорость звука составляет около 340 метров в секунду, а на высоте около 10 километров, где обычно летают самолеты, при температуре минус 50 градусов она снижается до 295 метров в секунду. Соответственно, сверхзвуковой считается скорость выше этих значений для конкретных условий. В авиации для измерения скорости относительно скорости звука используют число Маха. Оно показывает, во сколько раз скорость самолета превышает скорость звука в текущих условиях. Пассажирские самолеты летают со скоростью около 920 км в час, ограничивая число Маха значением 0,85. Разгоняться сильнее не позволяют физические эффекты. Даже при высокой дозвуковой скорости на кромке крыла поток воздуха может достигать сверхзвуковых значений, что резко меняет его свойства. Самолет проектируется так, чтобы точка приложения подъемной силы находилась за центром масс, тогда руль высоты компенсирует усилия, не давая носу опускаться. Но если эта точка сместится слишком далеко назад, рули не справятся. Нос начнет опускаться, скорость возрастет и возникнет угроза катастрофы. Поэтому скорость дозвуковых самолетов ограничивают значением Маха. Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. В течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Накануне вечером в порту Одессы поражены резервуары с топливом. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноподолье в ДНР, ударили по живой силе и технике 7 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Сергеевка, Новоандреевка, Райская, Матяшево и Новогришино. Потери ВСУ составили свыше 300 боевиков с бронетехникой и артиллерией. ВСУ ежедневно наносят удары по социальной инфраструктуре Энергодара, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, мировое сообщество должно наконец отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС. Утром во вторник в результате атаки украинского беспилотника один атомщик погиб, 16 человек получили ранения. Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество, заявил Владимир Путин на переговорах в Кремле с президентом Мьянмы. Российский лидер заявил о готовности российских компаний подключиться к добыче углеводородов в этой стране.
2: На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе. Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа. В прошлом году подписано межправсоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте.
0: Отдельные переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном провели премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива и по его итогам поручил усилить контроль за топливообеспечением регионов, оперативно ликвидировать дисбалансы и не допускать ценовых скачков. Федеральная антимонопольная служба доложила об итогах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах их необоснованного завышения. Мощи святого князя Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. Археологи подтвердили, что останки принадлежат именно святому благоверному князю. В Архангельском соборе Кремля состоялся молебен. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель призвал молиться о защите для России.
3: Сейчас мы тоже совершим молитву и помолимся святому благоверному князю, чтобы он был ходатаем, заступником за землю нашу, за отечество наше. И спросил у Господа ограждения земли русской от всякого врага и супостата, и от всех тех, кто на протяжении долгих-долгих столетий пытался подчинить, поработить нашу землю, которым это сделать не удалось.
0: Великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле, напомнил помощник президента, историк Владимир Мединский.
4: Дмитрий Донской ценен нам и тем, что именно он, сняв с себя княжеское облачение, одел одежду простого ратника и встал в первых рядах первого полка, принимавшего на себя основной удар татарской конницы, скажет, что он пожертвует всем, и он готов разделить судьбу своих сограждан, своих товарищей, своих ратников.
0: Как сообщили в Русской Православной Церкви, частицы мощей святого князя Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут доставлены в храмы, где им смогут поклониться верующие. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Иршова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за дождей с грозами и сильным ветром. Короткие ливни в Москву принесет холодный атмосферный фронт, похолодает до 20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Для столичного региона шторм не представляет угрозы, а москвичей ожидает только похолодание на целых 5 градусов. В среду к Москве прорвется холодный фронт. Пройдут скоротечные ливни. В течение суток посвежеет до 17-20. Четверг станет на градус другой теплее, ну а в пятницу распогодится и 21-24. По сути, сейчас мы наблюдаем взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым спадом.
0: Погода. Сегодня в Петербурге сильный дождь, плюс 16, в Москве 20 градусов, пасмурно. Сейчас в российской столице 17 градусов тепла, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте vesti.ru.

где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый,

радостный труд. Жил на улице тихо, где с гудками встают

слово сказать. За рабочее дело он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал.

0: Audio Stories.
1: У малого коренного народа финно-угорской группы сета сохранилась уникальная форма многоголосного импровизационного пения – лиэла, которая включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Через песни народ передает язык. Дети запоминают его, повторяя мелодии за старшими. Всего у сета насчитывается более 3000 песен – свадебных, похоронных, рабочих и игровых. Сегодня язык и традиции поддерживают музеи и фестивали. В деревне Сегово в Псковской области работает музей-усадьба сета. Здесь проводят экскурсии, учат детей фразам на родном языке и поют старинные песни. Особенно важно, что в музейной работе участвуют представители старшего поколения. Ежегодный фестиваль «Сетама. Семейные встречи» тоже помогает сохранить живую речь. На нем сета общаются на родном языке, а гости могут услышать его в естественном звучании. Сета показывают, что язык может выживать без письменности, благодаря песням, легендам и преемственности между поколениями. Но такая система хрупка. Если одно поколение перестанет петь и передавать традиции, культурное наследие может исчезнуть. Пока же древние напевы все еще звучат в деревнях под Псковом и остаются главным учебником народа сета.
0: Аудиостудия.

0: Audio Stories.
1: Пресность речной воды объясняется прежде всего атмосферными осадками, которые не содержат солей. Это результат круговорота воды в природе. Дождь, попадая на землю, взаимодействует с окружающей средой, смешивается с пылью, смывает налет с поверхности и, просачиваясь вглубь, вступает в контакт с различными минералами. В результате вода насыщается разными примесями, в том числе солями. Однако их концентрация остается невысокой. Образующиеся потоки и ручейки стекаются в реки, а те несут воду в моря. И, по сути, концентрация растворенных веществ постепенно снижается. При этом в прибрежных районах речная вода слегка опресняет морскую. Часть рек берет начало в горных ледниках, которые формируются на материках за счет многолетних осадков. Другие реки рождаются из родников, озер или болот. Ключевой этап круговорота – испарение воды с поверхности Мирового океана под воздействием солнца. Влага поднимается в атмосферу, а соль остается. Затем очищенная от солей атмосферная влага возвращается на Землю в виде осадков. И цикл повторяется вновь.
0: Audio Stories.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Психотерапия не просто успокаивает. Она учит вас управлению вниманием через дыхание, через тело, через мышление. Но главное, она возвращает ваше ощущение, что внутри вас есть вот эта самая опора, и вы находите ее в терапии.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: «Маяк».

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встреч.

наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: и ночи. Маяк.
1: Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила. Заменят гитару электроорганы, электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне, надоело гитаре звенеть под его залихватский мотив. И все же опять не может молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Электророяль мне, конечно, не пара, другие появятся с песней другой, но кажется мне, не уйдем мы с гитарой в заслуженный и нежеланный покой. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами.
0: Audio Stories.
2: К началу 30-х годов 20 века Москва страдала от пробок. 2 миллиона человек заполняли улицы, а трамвайная сеть не справлялась с пассажиропотоком. Идея построить метро обсуждалась еще с 1875 года, но реализацию тормозили нехватка средств, сопротивление трамвайных компаний и неодобрение религиозных кругов. Лишь в 1931 году после революции пленум ЦК ВКПБ утвердил проект. 15 июня было дано разрешение на строительство. Нарядность московского метро объяснялась политическим подходом. Лазарь Каганович, который курировал строительство, посетил Берлин и отметил, что в немецкой подземке входы просто дыра в земле, тогда как в СССР они должны быть украшены красивыми павильонами. Каждая станция задумывалась как дворец для простых людей. Архитекторы воплощали эту идею масштабно. На «Динамо» появились первые в мире подземные скульптуры спортсменов. Кропоткинская впечатляла колоннами из светло-серого мрамора в духе античного храма. А вестибюль «Красных ворот» оформили в стиле русского барокко в честь исчезнувших триумфальных ворот. 15 октября 1934 года прошел пробный поезд от Сокольников до Комсомольской площади. А 15 мая 1935 года метро официально открыли для пассажиров. В первый день подземка перевезла 370 тысяч человек. Строительство 12 километров путей завершили за 2 года. Это был рекорд. Для сравнения, в Берлине 10 километров прокладывали 6 лет, а в Нью-Йорке 20 километров – целых 7 лет.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Идея механической лестницы для подъема людей возникла еще в конце 19 века. В 1859 году американец Натан Эймс получил первый патент на наклонный подъемник, но его проект так и не был воплощен в жизнь. Спустя десятилетия идею удалось реализовать. В 1892 году американец Рено запатентовал наклонный перемещающийся переход. Конструкция напоминала движущуюся дорожку с гребнями, без привычных нам ступеней. Первый эскалатор такого типа установили в 1896 году в Нью-Йорке. Изначально он служил аттракционом, проработал 2 недели и перевез 1000 посетителей. Дальнейшее развитие технологии связано с Чарльзом Сибергером. Он разработал собственную версию устройства. В 1899 году компания Otis Elevator Company приобрела патент на его изобретение и запустила массовое производство эскалаторов. А в 1920-х годах появились модели уже с движущимися поручнями.
0: Audio Stories.

Аудиосторис. Архитектор Лев Мясожников разработал для Калининграда амбициозный проект в духе сталинских высоток. Две 28-этажные башни, соединенные переходами, с просторными кабинетами для обкома партии и облисполкома. Место для строительства выбрали символично. Там, где прежде возвышался королевский замок Кёнигсберга, который был уничтожен советскими властями в конце 1960-х. Строительство велось с размахом. Для опалубки использовали финскую фанеру, которая обеспечивала идеально гладкую поверхность бетона, а дефицитные материалы свозили со всего СССР. К 1985 году объект был готов на 95%. Внутри уже уложили паркет, установили лифты и подвели все коммуникации. По одной из версий, причиной остановки стройки стало проседание фундамента. Официально же ее приостановили из-за перестройки и сокращения бюджета. Почти 40 лет Дом Советов стоял заброшенным. Жители Калининграда прозвали здание роботом и нередко считали его главным символом города. Настолько, что он даже затмил по значимости кафедральный собор. В 2023 году власти приняли решение о сносе. И к августу 2024 года массивное сооружение было демонтировано. Аудио Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «100 лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Рекомендовано для совместного прослушивания. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Вьетнам – крупный производитель соли, благодаря длинной береговой линии, жаркому влажному климату и высокой испаряемости. Главные соляные столицы страны – провинции Бак-Лиу и Нинтхуан. Бак-Лиу может похвастаться соляными полями площадью почти 1500 гектаров и годовой производительностью свыше 15 тысяч тонн. Море здесь отличается соленостью и чистотой, что обеспечивает высокое качество соли. В Нинтхуане тропический муссонный климат создает идеальные условия для выпаривания. Обилие солнца, сильные ветры и низкая влажность сокращают время кристаллизации. Общая площадь соляных полей превышает 3000 гектаров. Всего во Вьетнаме ежегодно производят более 700 тысяч тонн соли, в основном ручным трудом сотен семей. Процесс добычи включает несколько этапов. Сначала идет подготовка поля. Грунт утрамбовывают и засыпают песком. На это уходит около 2 месяцев. Затем в полдень, когда морская вода наиболее соленая, ее заливают на поле. Далее она испаряется под солнцем в течение 4-10 дней. Срок зависит от региона. Когда кристаллы готовы, их собирают, просушивают прямо на полях и доставляют в пункты сбора для хранения до продажи. Традиционная добыча соли постепенно угасает из-за тяжелого труда и нестабильных цен. В последние годы соливары внедряют новые технологии, например, кристаллизацию на пластиковом брезенте, которая удваивает урожай и повышает качество продукта. Для поддержки древнего ремесла власти развивают сельский туризм. Путешественники могут увидеть, как под палящим солнцем из морской воды рождаются белые кристаллы – символ упорства и мастерства вьетнамского народа.
0: Аудиостория.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Летчики ВКС России сбили украинский МиГ-29. Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты ТЭК, транспорта и логистики Украины, цеха сборки, места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Средствами ПВО за сутки сбиты 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и около 1700 дронов самолетного типа. Солдаты и офицеры

0: Офицеры южной группировки освободили населенный пункт Ореховатка в ДНР, нанесли поражение 4 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Никаноровка, Николаевка, Славянск, Краматорск, Черкасская, Дружковка, Куртовка и Веролюбовка. Киев потерял более 200 боевиков с бронетехникой и полевой артиллерией. Мировое сообщество должно наконец отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Утром в результате атаки украинского беспилотника один атомщик погиб, 16 человек получили ранения.
1: Нет, к сожалению, хороших новостей про Запорожскую АЭС, про Энергодар. Очередная трагедия сегодня утром, 6 утра, люди стоят на остановке, пролетает украинский дрон, один человек погиб на месте, 3 в тяжелом состоянии, 13 ранено, итого 17 человек пострадали единомоментно. Это обычные работники Запорожской станции, но мы будем стучаться во все двери и международных организаций говорить о том, что, конечно же, мировое сообщество должно в конце концов отреагировать, потому что мы все ближе и ближе к грани уже катастрофы.
0: Киевский режим сорвал поездку Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, которая планировалась на 20-21 августа. Москвой были предоставлены необходимые гарантии безопасности главе МАГАТЭ, однако Киев прямо заявил, что не ручается за его безопасность. Владимир Путин на переговорах в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном отметил развитие отношений в сфере безопасности. Глава государства заявил, что у России и Мьянмы есть хорошие заделы для развития экономических связей.
2: Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году и все время развивались по нарастающей. В последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности. И уверен, будет возможность обсудить все эти вопросы.
0: Отдельные переговоры с президентом Мьянмы провели премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Власти работают над устранением проблемы с очередями на АЗС, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, передает ТАСС. Федеральная антимонопольная служба возбудила в регионах 41 дело в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Кроме того, выдано 68 предупреждений хозяйствующим субъектам. Среди нарушений – необоснованное изменение или установление стоимости бензина и дизеля, игнорирование заявок сельхозпроизводителей. Роскосмос и НАСА обсуждают распределение ответственности при сведении Международной космической станции с орбиты, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. В интервью журналисту радиостанции Вести-ФМ он рассказал о первом коммерческом запуске в октябре этого года с космодрома «Восточный».
3: МТ-Лаб Коин и компании «Спутникс», АПК-система, аппарат называется «Киноспутник». В октябре с «Восточного» впервые коммерчески полностью запуск, когда два коммерсанта купили ракету на двоих, вывозят.
0: Глава госкорпорации добавил, что личная встреча с главой НАСА пока не обговаривалась. Баканов также сообщил о том, что Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах в Госдуму. График будет утвержден в среду. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
4: В результате жеребьевки определяются даты и время выхода в эфир дебатов и ролики всех партий. 19 августа ЦИК своим решением утвердит график распределения эфирного времени, который будет предоставляться безвозмездно. И хочу отметить, уважаемые представители партии, что от вашей культуры, от умения вести диалог, зависит не только ваш личный рейтинг, но и общий уровень доверия общества к институту выборов и желаний на них приходить.
0: Центр избирком также провел жеребьевку по распределению бесплатных печатных площадей между политическими партиями. Выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути – все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Новости читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге сильный дождь, плюс 16. В Москве 20 градусов тепла и пасмурно. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба.

новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 19 августа, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Впереди у нас полтора часа, которые мы заполним новостями актуальными, фрагментами программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, анонсами того, что ждет нас всех в ближайшем эфирном будущем. Номер для ваших сообщений также у нас имеется, +7 967 103 5533. Отправлять послание можно через мессенджеры, Макс, WhatsApp и Telegram. Расскажите, что вас радует. Да, по этому поводу есть свежая социология. Понятно, что сейчас, в общем, такое время, когда есть очень простые способы себя обрадовать, ну или наоборот не обрадовать. Вот едешь на работу рано утром, думаешь, вот бы заправиться. Километров на 300-400 будет радость. Не заправился, порадовался тому, что сделал это вчера. То есть так или иначе повод найти можно. Но тут цифры не без особенностей, скажем так, которые проистекают из самого механизма и даже более того организатора этого опроса. Об этом чуть позже. Ну а пока, что же является главным источником радости для наших сограждан? Знаете, лидирует с результатом 18,7% общение с близкими. И тут же такие же ровно цифры показывает результат лотереи. То есть победа в соревнованиях и лотереях приносит радость 18,7% респондентов. Ну, знак равенства между близкими и спортивными соревнованиями с лотереями. А почему так получилось? А потому что организовал опрос как раз организатор одной из лотерей. Да. Далее хобби. 13,5% сказали, что хобби это вот прям в удовольствие. Что еще? Путешествия 14,8%, покупки 14,2%, опережают хобби, но не дотягивают до родных и близких. Ну и в целом развлечения 13,7%. Аналитики сказали, что 76,2% опрошенных уже хотя бы одно хобби себе придумали. Ну, если, знаете, вдруг у вас есть с этим определенные сложности, не знаете, чем еще можно было бы в этой жизни заняться, с удовольствием напомню вам, что сегодня день городошного спорта в нашей стране. Всего лишь 5 чурчик, можно даже из подручных материалов, отошел и как швырнул битый. Ну, а если технику этого дела хотите изучить, то есть фильм «Формула любви» Марка Захарова. Там Яковлева хорошо показывает. Ручку не так держите, ваше высокородие. В общем, открывайте для себя новое, дорогие друзья, и сегодня, и во все последующие дни. Ну, а пока давайте дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: спали. Все новые и новые способы навредить мозгу подсказывают нам ученые. Спасибо им большое. Уверенно составляют конкуренцию Григорию Остеру с его вредными советами. Итак, дорогие друзья, если хотите, чтобы память ваша стала еще хуже, говорят, что мы в целом запоминаем уже гораздо меньше, чем наши предки, пожалуйста, делайте больше скриншотов. Такое, казалось бы, простое действие, простая манипуляция. Две кнопочки зажал, ну или по экрану провел, раз, и память уже стала хуже. Да, цифровую амнезию изучали психологи из Бингемтонского университета, опубликовали результаты, и самое неожиданное, пожалуй, открытие, которое они сделали, что не сам по себе факт фотографирования, чего бы то ни было, вредит нам, все легко теперь сделать. Если, например, фотографией занимается носимая камера клипса, ну, очки есть еще сейчас с камерами, то, знаете, тут ничего страшного с памятью не происходит. А вот если мы сразу понимаем, что запоминать ничего не нужно, то и не запоминаем, и память не тренируется. А еще главное, что мы делаем на фотографии, а потом ничего не пересматриваем, то есть все это еще и предается забвению, и это, оказывается, тоже для памяти не полезно. Представьте себе. Сегодня день фотографии, кстати, всемирный, причем. Поздравляю всех причастных, а причастны ныне, мне кажется, вообще все. Но, конечно, отдельно хочется отметить тех, кто не забыл, что такое пленка, фотоувеличитель, проявитель, фиксаж, стоп. Для кого стоп, это не просто остановка. В общем, вас с праздником отдельно, конечно же. По этому поводу сегодня в программе «Как знать» состоится разговор с фотографом и преподавателем фотографии Сергеем Максименко. Он будет рассказывать, как применять знаменитое правило третей и что оно на самом деле означает. Напомню, что программа «Как знать» в эфире «Маяка» традиционно после 14 по Москве и до 17 часов продлится. А мы вспомним, о чем шла речь в понедельник. А в понедельник снова затронули тему экологии, но в таком интересном историческом контексте. Речь шла о промышленной революции, как она изменила нашу жизнь, и инженер-эколог Елена Гробовская много чего про это рассказывала, поэтому рекомендую послушать полную версию на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а мы сейчас послушаем небольшой фрагмент.
1: Промышленная революция, она идет несколько этапов. И первый этап – это использование теплового двигателя для всего. Да? То есть у нас появились паровозы. И для того, чтобы они перемещались по нашей планете, мы сделали сеть железных дорог. То есть мы изменили уже ландшафты. Вот, и по этим железным дорогам двигались паровозы на двигателях паровых. Большинство машин, которые были использованы на заводах, и машин, которые ездили по улицам, они тоже работали на паровых двигателях. Но скоро стало понятно, что это недостаточно эффективно, и наступил второй этап промышленной революции. Человек изобрел двигатель внутреннего сгорания.
2: Так, ну подожди, до внутреннего сгорания еще хотелось бы. Вот паровая история. Ведь все эти двигатели, паровозы, это же все из копаемое топливо у нас, да, получается. То есть это мы топим углем, скорее всего.
1: В первую очередь использовался каменный уголь. То есть каменный это уголь. Самое первое топливо, которое использовалось в начале технической революции, и оно оказалось самым токсичным и самым вредным. Потому что каменный уголь выделяет максимальное количество парниковых газов. Это углекислый газ, углекислая кислота. И на тот момент, то есть в самом начале технической революции, мы нанесли наибольший урон, ущерб нашей планете.
2: Вот, да, этот лондонский смог, о котором все говорили.
1: И не только смог, то есть катастрофа вообще.

0: спали.
1: Рубрика «Слава роботам» в нашем эфире. Ну что, очередные Олимпийские игры, точнее Пекинские игры гуманоидов, так называется, 22 августа. Все это стартует на знаменитой арене под названием «Ледяная лента». В общем, да, всемирные игры гуманоидных роботов, по всем параметрам они превосходят игры предыдущие. 51 дисциплина, 1301 матч, 666 команд, 2056 роботов из 16 стран 5 континентов. В общем, ждем рекордов, ну и, конечно, курьезных видео, тем более, что одно не заставило себя ждать. Вот только-только вот буквально компания Unity, которая прославилась своими человекоподобными роботами, отрапортовала, что смотрите, разогнался-то наш до скорости Усейна Болта. Ну, напомню, что Усейн Болт вот как раз в эти числа 16 августа 2009 года установил мировой рекорд в беге на 100 метров. И рекорд этот до сих пор не побит. Вот, посмотрите, уже сколько, 17 лет, никто не может пробежать быстрее. Тут вроде та же скорость, но тоже не без курьезов. Посмотрите, есть видео в интернете. Не смог остановиться и, в общем, шарахнулся в шкаф там в какой-то. Ни один человек не пострадал, к счастью. Пока, по крайней мере. Да, что еще интересного? Возможно, вы уже робот, кстати, хочу вас обрадовать. По крайней мере, вы можете стать питомцем на столе у кого-нибудь, на рабочем столе компьютера у одного из своих подчиненных. В Китае обкатали эту технологию. Иногда, конечно, это домашние питомцы, но, говорят, гораздо веселее своего начальника на рабочем столе поселить и заставить его произносить какие-то фразы. Кажется, это вот примерно то, что еще совсем недавно называли словом «кринж». Но, в общем, ничего не поделаешь. Никто уже, видимо, не в состоянии этого запретить. Но можно стать роботом и добровольно. Вот, пожалуйста. Британский журналист Уильям Хантер, молодой, кстати говоря, человек, который работает в таблоиде знаменитом Daily Mail, решил, в общем, сгенерировать цифровую копию себя. Мало что случится, человек, может, и молодой, но молодость — это такой недостаток, который с годами проходит. Не знаю, почему-то в моем сознании Хантер штампами разговаривает. В общем, в итоге создал заранее цифровую копию себя и теперь, видимо, надеется жить вечно. Если, конечно, кто-нибудь не хакнет устройство, на котором живет это самое. Это цифровая копия, мы понимаем, облачное хранилище, но не бывает таких крепостей, которые не могли бы взять большевики, хакеры в данном случае. Поэтому тут важно, конечно, понять не только то, что ты оставишь после себя в виде этой цифровой копии, но и как она изменится, когда ты уже не сможешь на процесс повлиять. Есть у нас примеры в великой литературе. Мы вот так и не знаем «Мастера и Маргарита» вот в той нынешней литературной версии, которая имеет хождение. Это все-таки Михаил Афанасьевич или там наследники постарались. То же самое с произведением Льва Николаевича Толстого. Да, супруга его, как мы знаем, активно участвовала в редактуре. Насколько активно, уже, видимо, никто никогда не установит. Зато можно просветить себя на тему защиты своего гаджета. Сегодня об этом в шоу «Физики и лирики» будет говорить руководитель Международного центра цифровой криминалистики Петербурга Бурского федерального исследовательского центра Российской академии наук Андрей Чичулин, постоянный наш, можно сказать, эксперт по этим вопросам. Но это случится через несколько часов, а пока музыка на маяке.

0: спали.
1: С северо-запада нашей страны прилетела новость о том, что ученые решили контролировать экосистему при помощи дронов и искусственного интеллекта. Ну, главное, не напугать. Помню, как мы в Беловежской пуще своей съемочной группой устроили, в общем, изрядное волнение в стаде, как это называют, зубров, по-моему, белорусских. В общем, бегали они от этих дронов, было очень страшно. Да, ну, в общем, специалисты из Новгородского госуниверситета совместно с петербургскими коллегами разработали первую цифровую карту-схему среды обитания животных. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы, во-первых, контролировать, ну, хотя бы знать что-то о популяции тех или иных видов. Ну, например, охотохозяйства распределяют квоты, там, да, лицензии и так далее. Ну, чтобы не стреляли слишком много, кого не надо, а кого надо, стреляли. Вот волков, например. Как уговорить охотников стрелять по волкам? Пока не очень понятно. Волков все больше тем временем. Ну и предсказывать вот возможности голода какие-то и таким образом тоже как-то спасать животных. Это очень хорошее начинание, и, конечно, с одной стороны, всех жалко, безусловно. С другой стороны, возникает вопрос, вот мы этой рукой Бога не нарушаем ли экосистему, потому что вся эволюция на нашей планете — это суть конкуренции. А вот тут мы взяли и эту конкуренцию как-то нивелировали, допустим, и не факт, что именно так все и произойдет, но тоже не задумываться не получается. Тем более, что у нас есть эксперты, которые время от времени поднимают соответствующие темы, и вот вам пример из школьной программы для взрослых. В субботу учитель биологии Петр Гамбарян рассказывал, почему вся история жизни на Земле связана с конкуренцией между живыми организмами и какие формы конкуренции существуют.
2: Например, ну, есть такое как бы влияние, оно более высокого уровня. Например, скученность часто приводит не только к болезням, но и к снижению рождаемости у животных каких-то сложных. А вот, например, у всяких водных амфибий, тритонов, жаб, там, лягушек, которые особенно живут в маленьких пересекающих водоемах, у них есть такой механизм. Вот, значит, лягушка выметала икру или тритон, и получилось там 100 головастиков. Ага. Они живут, питаются, у них все хорошо. А вдруг начинает пересыхать водоем. И вообще-то они бы все, скорее всего, просто погибли, если бы все шло вот ровно. Но получается так, что старшие выделяют вещества, которые подавляют рост младших. То есть чем ты меньше, тем сильнее на тебя действует подавление. И получается, что лидирующие там 5 из 100 головастиков стали лягушками и упрыгали до того, как луж пересохла, ага. А иногда еще и своими младшими братьями закусили.
3: Ух ты!
2: А остальные как бы, ну, не повезло. Но с точки зрения эволюции это лучше, чем если все 100 погибнут.
3: Конечно.
2: Вот, то есть получается, они химически подавляют развитие своих сородичей. Ну, там, понимаете, что для того, чтобы вести какую-то невидимую войну, вам нужен способ воздействия на других существ какой-то довольно простой. Проще всего это делать, или если вы на каком-то одном месте стационарно, как дерево, или если вы хотя бы в воде живете. Вот представьте себе, вот я что-нибудь распыляю вокруг себя, какой-нибудь там, не знаю, ядовитый газ. Ага. Но другая птица от меня, она же далеко...
4: Пока вы спали.

0: спали. Плавный старт учебного года хотят организовать российским школьникам. Как чиновники хотят казаться хорошими по мере приближения выборов? Поневоле задумаешься об этом. Не знаю, как у вас было в детстве. Может быть, сейчас, конечно, как-то все очень сурово. Прям 1 сентября приходишь и достаем двойные листочки. У вас сегодня экзамен. В наши времена, когда о ментальном здоровье школьников думали как-то поменьше, такого не было. Ну, второго еще ну куда ни шло. Ну, не первого же, правильно? Да, пришел, подарил цветы учителям. Сейчас, правда, говорят, что уже не цветы, какие-то более серьезные подарки в ходу. И сегодня, кстати, будет важная тема в программе «Как знать». Екатерина Богачева, это член Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету протокола, будет говорить как раз о том, как подарок учителям выбирать на 1 сентября, как не переступить грань некую, не перейти ее, не пересечь. А что касается процесса образовательного, то если почитать вообще рекомендации, то уже вовсю школьники должны готовиться к учебному году, возвращаться в режим и так далее, срочно прочесть все, что не прочитано летом. Ну, то есть, в общем, последний месяц лета, в общем, не такое уж и лето, действительно, чего его жалеть. А мы тут в эфире «Маяка» учиться, конечно, не перестаем, и помогает нам в том числе и Татьяна Юрьевна Гартман, которой я и уступаю эфир.
1: Училка против «Маяка».
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Сегодняшний выпуск можно назвать «В мире животных». Именно о животных мы и будем говорить. А вот ошибок, кстати, почти не будет. Зато будут интересные названия. Вернее, производные от названий некоторых представителей фауны. И слушаем первый диалог из программы «Хочу все знать».
3: Медузы размножаются, появляются личинки. Не медузята, а личиночка, которая садится на дно. И от полипчика отпочковываются новые медузки.
2: Мы услышали аж два уменьшительных слова, образованных от медузы. Медузята и медузки. Оба слова не литературные, таких животных в словаре нет. Но звучит симпатично. А полипчик, тоже, кстати, не литературный, завершает картину всеобщей мимимишности. Далее переходим к ракам и слушаем, что про них рассказали все в том же выпуске программы «Хочу все знать».
4: Какой хитрый рак. Рак получился.
5: Гордость испытываю за него.
6: Хитроумный рачок получается.
3: То есть он рачище.
4: Да, он же большой.
3: 4 килограмма, да.
2: Рачок и рачище. Эти слова есть в словарях. Хотя, правда, рачище имеет помету разговорное. Но это не делает его хуже. Из воды перебираемся на сушу и оказываемся среди змей. Как себя чувствовать в такой ситуации, узнаем от ведущей Маргариты Митрофановой и ее гостьи Ольги Алешиной.
7: Причем ты оказывался внутри вот такой, ну, понимаете, змеюшник, да, какой-то там боярские кланы.
8: Как вы ласково назвали это змеюшником. Я же записываю себе змеюшник. Мы потом поговорим с лингвистами, есть ли такое слово вообще. Ну, в принципе, оно приличнее, чем гадюшник.
2: Итак, что мы имеем? Змеюшник и гадюшник. Что интересно, оба слова в словарях зафиксированы. Такие существительные есть в русском языке. Но хочу сделать небольшое предостережение. Гадюшник пишется с «ч», гадючник, но произносится с «ш», гадюшник. А вот змеюшник произносим так же, как и пишем. Ну и наш разговор был бы неполным без птиц. И Елена Булычева, гостья программы «Физики и лирики», исправит ситуацию.
9: Другой, значит, на вертеле крутит гуся. Вот гусь у них был очень такой почитаемый, да, едой.
2: Крутит гуся или, может быть, гуся? Ответ простой и приятный. Возможны оба варианта. Крутить можно и гуся, и гуся, и это здорово. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. Скоро мы встретимся с вами опять здесь или в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка. Пока. Вы спали.

0: Книги, написанные без помощи искусственного интеллекта, становятся новой роскошью. Ну, это, конечно, очень громкий заголовок. Ну, вот недавно сделка сорвалась, как раз 14 издательств спорили там за новый роман детективный. До 2,5 миллионов долларов были готовы заплатить, а потом ничего не заплатили, потому что возникли сомнения, а человек ли это все писал. Знаете, теперь как будто даже плохие тексты становятся чем-то хорошим, потому что явно искусственный интеллект так плохо не напишет. Но мне кажется, сами компании, которые предоставляют эти услуги генеративных вот этих сетей, скоро избавят от мучений всех, уже заявили почти синхронно, и очень сложно верить в то, что они не договорились, самые разные компании, о том, что внедряют что-то вроде водяных знаков, но это хитрый программный код, который можно специальным сервисом будет обнаружить. В случае с текстами, говорят, помогает только полный рерайт, ну то есть переписать надо все руками, хоть пером по бумаге. В общем, дорогие друзья, так или иначе, что там будет с новой литературой, выясним через некоторое время, а пока будем концентрироваться на классике под руководством Артема Новиченкова, в частности, который сегодня таки должен приступить к разбору «Ревизора» Николая Васильевича Гоголя. Ждем с нетерпением сегодня после 20.00 по Москве. Ну, а в прошлую среду сказом занялся Артем, сказом Павла Бажова, который ввел этот жанр в литературу, и Артем разбирал сказ «Каменный цветок».
1: Но тут важный нюанс, то есть возвращение героя происходит в следующей же части, да, и обеспечивается не им самим, а Катей, любовью другого персонажа. То есть, вообще-то, у Бажова интересный вот этот момент, что именно женщина, как бы анима, как Беатрича к Данте пришла, да, она вызволяет Данилу из царства, значит, хозяйки Медной горы. Понятное дело, что сама хозяйка Медной горы, это как ее Малахитница называют, это архетип Великой Матери, да, в ее двойственной природе. То есть она дарует одновременно и знания, и красоту, но при этом она удерживает, заколдовывает. И вот это ее, как я говорил, амбивалентность, да, добро, зло, жизнь, смерть, типично для архетипа Великой Матери, да, она в себя вмещает весь мир, она могущественна. И поэтому что такое каменный цветок? А он же у нее хранится, это символ самости, абсолютного идеала. Это как бы недостижимое совершенная красота, которая одновременно и притягивает, и отчуждает. Это Христос у Юнга, да, голубой цветок у романтиков, это чаша Грааля, да, в уральской, да, мифологии, это, в общем, такой вот сам Малахит, да, как символ трансцендентного, такого нуменозного божественного познания. Ну и поэтому гора, понятно, что гора, в которую уходит герой с головой фактически, да, это символ бессознательного, внутреннего мира, куда герой должен спуститься. У древних греков этот процесс назывался катабасис, и всегда должен был быть некий психопомп, который проводит тебя в мир потусторонний, да, для встречи с глубинными, бессознательными и порой страшными силами. То есть это каменный сад, представьте, это же очень красивый образ, да, такой идеальный мир абсолютно, он мертвый, там нет жизни, там нет движения, там нет никакого чувства, при этом он прекрасен. И как бы Данила, он должен соединить в себе жизнь и смерть. То есть пока у вас есть страх смерти, вы еще не обрели самость, это очевидно, да? Любой страх — это наша разделенность.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Большая энциклопедия лета. Август. Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи, квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Воспитание души.
2: Человек пишет письмо другому человеку. Он берет лист бумаги, и оказывается, что не все, что можно так легко сказать, можно написать. Оказывается, что для того, чтобы написать, чтобы выразить свои определенные мысли и чувства, нужны какие-то навыки, и навыки не совсем такие, которые годятся в разговоре. Письма нужно уметь писать. Между прочим, искусство писать письма, которое достигло такого совершенства в XVIII и XIX веках, сейчас в значительной мере утрачено. Мы мало пишем письма. Мы пользуемся телефоном и не привыкли выражать в письмах чувства. Как правило, наши письма сузили свою тему до фактического, практического сообщения, до некой деловой информации. Нам стало как-то неудобно останавливаться в письмах на неделовых вещах. Это кажется сентиментальным и неуместным. Это приводит к тому, что значительная часть культуры общения между людьми пропадает.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления – один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: спали. Давайте посмотрим на культурный процесс. Он продолжается, несмотря ни на что. Буквально завтра, 20 августа, стартует фестиваль «Лендок Фильм Фестивал». Вот так вот на английский манер называется. 7-й уже кинофестиваль в Петербурге проходит. Несмотря на название, в котором слово «док» читается, там не только документальное кино. Ну, например, открывается все комедия Владимира Котта под названием «Дедмобиль». Да, в конкурсе картины из Индии, Ирана, Китая, Узбекистана, Белоруссии и так далее, ближнего и дальнего зарубежья. В общем, даже Мавритания представлена, если кому-то экзотика интересна. Но самое-то любопытное, говорят о том, что как раз именно на фестивале там презентуют новую лабораторию, которая должна удовлетворить, цитирую, сценарный голод и объединить профессиональных кинематографистов и студентов творческих вузов. Конец цитаты. Хочется тяжело вздохнуть, потому что, конечно, ситуация в нашем кинематографе со сценариями, это даже не собака на сене. Это какой-то кавкианский замок вообще. Мы рождены, чтобы Кавку сделать былью. Потому что, с одной стороны, есть молодые сценаристы, которые голые боссы стучат кулачками в двери продакшенов и больших киностудий, говорят, да, мы хотим, у нас есть классные идеи, а им оттуда, уйдите, у нас своих полно. После чего, даже если такой молодой сценарист куда-то прорвался, ему говорят, так, твои идеи — это очень здорово, но вот Буратино, перепиши, пожалуйста, в 112-й раз, и мы посмотрим, что у тебя из этого получится. Ну и в итоге, в общем, одни и те же делают одно и то же. А литературная основа вообще для кино, ее сколько хочешь. Конечно, надо переписать что-то. Но я вот думаю, что сценаристы смогут что-нибудь почерпнуть из цикла «100 минут» в шоу «Физики и лирики», который на этой неделе посвящен дневникам и письмам писателей. И сегодня в 13:00 Юрий Доманский будет говорить про Венедикта Ерофеева и про его записные книжки. Ему на смену, не Доманскому, Доманский останется, а вот на смену Ерофееву придут Ильф и Петров, и у них тоже есть что почитать, помимо их прекрасных художественных произведений. Ну и непосредственно от ответственный за новых сценаристов Всеволод Коршунов, доцент сценарного факультета в ГИКа, был в понедельник в программе «Физики и лирики» и рассказывал о том, как работают с античными сюжетами в кино.
1: Все-таки начало нулевых — это было возвращением к такому серьезному разговору об античном эпосе. Мы помним этот триумф «Гладиатора» Ридли Скотта на «Оскаре», когда появляется сразу несколько фильмов. Вот нулевые, потом середины 10-х годов. Это такая новая волна пеплумов. Напомню, пеплум – это термин, который придумали киноведы в середине 20-го столетия по отношению к фильмам на античные или библейские сюжеты. И для них характерно, что масштабное повествование, много массовки, значит, вот такое погружение в атмосферу какой-то глубокой древности. Довольно схематичные персонажи, довольно схематичный сюжет. Это такой вот пеплум от греческого «пеплум». «Плос» и латинского «пеплум» – «одеяние». Не от «пепел», как может казаться наоборот, от «одеяния» – «пеплос». Ага. Вот. И, собственно, «Троя» сделана как такой неопеплум. Вот. Очень серьезный, значит, у нас вот там...

0: новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в ДНР. В Черноморье, юго-восточнее Одессы, поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Ранее в Минобороны рассказали, что накануне вечером в порту Одессы были атакованы резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Студенок, Подлиман, Нижняя Журавка Харьковской области, Маяки, Светогорск, Крымки и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери киевского режима составили более 200 боевиков, 20 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Мировое сообщество должно наконец отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он рассказал нашему корреспонденту, что киевский режим ударами по станции нарушает базовые принципы МАГАТЭ.
1: Любой человек, приезжающий сегодня в Энергодар, на Запорожскую станцию, понимает, откуда исходит истинная угроза, понимает, что эти удары буквально на грани, на шаг до катастрофы. И самое главное, понимает, что нарушаются все 5 базовых принципов, базовых столпов безопасности МАГАТЭ, связанные с неприкосновенностью инфраструктуры атомной электростанции, связанные с возможностью персоналу работать свободно, перемещаться, принимать решения, связанных с электроснабжением.
0: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак на Запорожскую АЭС призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить. Он назвал атаки на автобусную остановку и промзону Запорожской АЭС неприемлемыми действиями. Москва имеет право рассматривать участие Британии в ударах по России как прямое вовлечение в конфликт, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Так министр прокомментировал заявление британского премьера Бёрнама о том, что Лондон будет с Украиной до конца.
2: Мне жаль Британии, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием, выстроены устойчивые финансовые связи, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Россия и Мьянма, по словам президента, наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество.
3: Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Осуществляется регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности. Прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Принят, как вы видели, солидный пакет межведомственных и коммерческих документов. Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов. 2/3 коммерческих операций производятся в российских рублях.
0: Путин отметил перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму. Глава государства также заявил о готовности российских компаний подключиться к добыче углеводородов в Мьянме. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива и по его итогам поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы и не допускать ценовых скачков. На совещании вице-премьера отдельно рассмотрен баланс спроса и предложения топлива в Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областях и Мордовии. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути – все уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за дождей с грозами. Сила ветра в порывах может достигать 17 метров в секунду. Небольшие дожди в Москву принесет холодный атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20. В четверг станет на градус другой выше, но в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25, но в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов.
0: Погода. В среду днем в Санкт-Петербурге сильный дождь, плюс 16. В Москве 20 градусов тепла и пасмурно. Сейчас в российской столице плюс 18. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Все новости читайте на сайте vesti.ru.

19 августа на календаре, среда, еще раз доброго утра, доброго дня всем, 6 часов 13 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, продолжаем наши разговоры, посвященные актуальным новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, анонсам передач, которые только готовятся к выходу в эфир. И вот я насчет актуальных новостей-то вам сказал, но так случается, что некоторые темы всплывают, прикидываясь свежими, а на самом деле таковыми не являются. Ну и поскольку до конца лета, сколько у нас осталось, 12 дней, тут же психологи, наши любимые персонажи, начинают выходить в эфиры, появляться на страницах разнообразной прессы, которая сейчас почти сплошь электронная, со своими советами, а как же избежать постлетней депрессии. Ну, во-первых, спасибо, дорогие психологи, мало нам осенней хандры, сезонных изменений настроения в принципе, сезонного аффективного расстройства. Это уже, кстати, в отличие от всего перечисленного до этого, клинический диагноз, который, правда, тоже проявляется в основном осенью и зимой. Что еще там? Послеотпускной синдром есть. То есть, вообще, столько поводов расстроиться, что, опять-таки, надо концентрироваться на радости. Что касается советов, то нам говорят, что, прежде всего, не надо себя винить за упадок настроения в послелетний период. Дескать, ищите время для отдыха, желательно регулярное, иногда короткие перерывы даже могут помочь, но и длительные, то есть в выходные не работайте. Это даст мозгу точку опоры и снимет тревогу. Решила поинтересоваться, а сколько же времени прошло с тех пор, как вот эта послелетняя или постлетняя депрессия вошла в какой-то обиход. Вы знаете, уже так вот в 2010-е годы, это уже лет 10 с нами этот термин, и слава богу, никого в настоящую депрессию не удалось вогнать, по всей видимости, употреблением вот таких словес. Что же касается лета, ну, мне кажется, ну, хорошо, прошло, отлично, будет же следующее, да? Правильно, правильно. А вот этот страх чего-то упущенного, это тоже модное западное выражение, которое проникло в наш язык, fear of missing out, вот это, что вот, ну, все, лето пролетело, все осталось позади, как же нам быть? Ну, как быть? Жить до следующего, что нам еще, в конце концов, остается? Ну, а пока давайте просто встретим эту среду под музыку на маяке.

0: спали.
1: Распоражаясь вот этой интуитивной прозорливости нашего музыкального редактора, который про bad memories, то есть про плохие воспоминания, вставил нам песню, мы никак вот в студии сидящие и даже за пультом звукорежиссерским никак на этот процесс не влияем, но новостная повестка нет-нет да отзывается, знаете ли, потому что именно переписать плохие воспоминания предложили польские ученые. Причем не просто предложили, они провели эксперимент со 180 молодыми людьми, то есть людьми, которым не более 35 лет, ну и младше 18 тоже никого не было. Изначальная интенция тут такова. Очень много разговоров о том, что на наше поведение и на принятие нами решений влияют детские воспоминания. Если нас родители ругали за каждую ошибку, провинность, оплошность, то это потом сказывается на том, насколько решителен человек уже в своей самостоятельной жизни. Дальше возникает вопрос. Ну, как известно, прошлое изменить нельзя, но можно попытаться изменить свое отношение к этому прошлому, ну или то, как прошлое влияет на тебя сегодняшнего. Ну, то есть вот как раз и переписать, если не саму вот ту реальность, которая уже осталась далеко позади, то, по крайней мере, свое восприятие этой реальности некоторым образом изменить. И действительно есть такой, такой метод, такая методика даже, может быть, imagery rescripting, то есть рескриптинг образов, вот так это все угловато можно перевести, что это все собой представляет. Это некая психотерапия с визуализацией, и в процессе эксперимента этих 180 человек разделили на три группы. С первыми работали просто используя технику экспозиционной терапии, в подробностях вспоминали вот эти испытуемые свои тревожные ситуации и под руководством психологов учились управлять страхом, который эти воспоминания вызывают. Вторые как раз вот с этой модной технологией рескриптинга работали, а у третьих была комбинация факторов с небольшими паузами между ними. Все три методики доказали свою эффективность, что характерно. Но вот этот новый метод действительно показал, что можно и вправду, если подойти индивидуально, взять и, ну, как бы переписать свои воспоминания. И, быть может, это и вправду сделает кого-то решительнее, но, по крайней мере, позволит эти якоря отбросить и пуститься уже в самостоятельное плавание. Это, в общем, очень любопытно, конечно, и хотелось бы узнать, что по этому поводу думает Никита Карпов, потому что, конечно же, лучший способ избавиться от негативных воспоминаний с детства — это их не создавать. Но так, видимо, не бывает, потому что всегда есть и проекции родительские на то, какими должны быть дети, и какие-то требования, и попытки осуществить свои мечты через детей, а это же вот ты человека произвел на свет, все, он уже сам по себе, тут уже ничего не сделаешь. Вот как раз в прошлую среду в процессе такой вот ретроспективы проекта «Трудности перехода», там Никита Карпов скоро выйдет из отпуска, не переживайте, свежие выпуски тоже появятся, но и вспомнить кое-что бывает полезно. И вот вопрос, над которым Никит Карпов работал, рассуждал в эфире. Как быть родителем, когда подросток хамит, проявляет чудеса необязательности? И причем человек-то уже, ну, не ребенок, уж не совсем ребенок, точно перешел в 11 класс. И дальше вот эта битва характеров начинается. Потому что родителям-то нужно быть мудрыми, сдержанными, а не всегда получается. Ну, потому что этот балбес считает, что у него есть право на собственное мнение. В общем, давайте послушаем Никиту Карпова.
2: Слушайте, я вот слушаю все, и у меня создается впечатление, что какой-то у вас большой список, что от него надо, чтобы было определенным образом.
3: Может быть.
2: Ну да, я к тому, что, возможно, дело не в том, что он что-то не так делает, а что вы просто сейчас на данный момент много ожидаете, просто много по количеству пунктов даже, не в смысле, что там чрезмерно. И отвечать он на запросы должен, и учиться определенным образом должен, и вовремя приходить должен, и переговариваться должен, и предупреждать о чем-то он должен. Может быть, попробовать с другой стороны зайти. Ему 17 лет, вы, в принципе, уже за него ничего не сделаете, и, может быть, сосредоточиться на тех вещах, которые касаются лично вас. Ну вот вы там вместе живете, да, и он делает какие-то вещи, я для примера, в совместном проживании неудобны. Вот это мешает и раздражает. Вот это та зона, в которой вы можете там требовать и ожидать. Требовать в том, что как будто бы в зоне его ответственности, ну, уже такое. И обижаться, что он это не делает. То есть это можно, но это путь разочарований и путь самурая заодно. И я бы, наверное, просто посмотрел, что от него надо. Вот в его 17, чего вам от него надо? Что вы от него хотите и добиваетесь? Потому что пока слышно вперемешку и уважение, и благодарности, и выполнение каких-то там неписанных правил дома. Вот это все очень хорошо работает, если мы садимся и просто выписываем. Прям вот в тупую вместе, да, там с мужем вы страдаете. Прям садится, и он свой список пишет, вы свой, а потом еще сверится. Очень любопытно получается. Что вы от него требуете, что вы от него ждете, о чем вы ему постоянно говорите. И после этого вы на свой список смотрите, ужасаетесь, понимаете, что ни один живой человек на это не способен, и расставляете приоритеты, что на самом деле важно.
1: Пока вы спали. Никита Карпов и проект «Трудности перехода» сегодня в эфире после 17:00 по московскому времени. Это будет не живой эфир, поэтому с вопросами своими пока лучше обождать. Но ничего, настанет время и для свежей порции ваших вопросов. Ну а сейчас просто советую послушать. Ну а если вам неудобно в это время по Москве, то всегда на медиаплатформе «Смотрим» можно услышать то, о чем Никита Карпов уже успел в эфире порассуждать. Быть может, вы ответы на свои вопросы и найдете. Сразу после Никиты Карпова программа «Все сразу» после 19:00. Актуальные новости с комментариями экспертов. Все это, как всегда, тут уже самое что ни на есть прямой эфир. Актуальные мнения экспертов на актуальные вопросы, на актуальную тематику. Ну и совсем скоро стартует программа Сергея Стиллавина и его друзья. В 10:30 продолжится рубрика «Малые народы большой страны», посвященная, как несложно догадаться, году единства народов России. И заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук Юрий Латушко будет говорить об орочах. Это такой малочисленный ныне народ Дальнего Востока нашей страны. В основном Хабаровский и Приморский край — это место, где живут орочи. Интересные тоже ребята такие, кочевники, но не без нюансов. Ну и давайте же вспомним, о чем шла речь в понедельник. А тогда старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Лидия Ивченко, кандидат исторических наук, говорила о том, как Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов сделался главнокомандующим всей русской армии в 1812 году, хотя царю лично Александру Первому был неприятен. Все это произошло 20 августа 1812 года, то есть почти ровно 214 лет назад, поэтому сейчас мы послушаем Лидию Ивченко, а я желаю вам отличной среды, до скорой встречи, пока.
0: Кутузов вел сам лично переговоры, сам лично подписывал документ, у него были на это полномочия. В 13 году Кутузову были полномочия на подписание союзного договора с Пруссией. То есть Кутузов был опытным дипломатом, и он принимал во внимание внешнеполитическую ситуацию. Когда, куда, какая страна. Значит, он учитывал то, что австрийский император стал тестем Наполеона, и они могут быть заинтересованы, то есть они обязательно вмешаются в русско-турецкий конфликт, поэтому надо быстрее завершать эту войну. Поэтому, когда он вернулся в Петербург, его встречали с почестями. И, кстати сказать, Александр I, вот один из наших историков, Виктор Михайлович Безотосный, писал, вообще-то он говорит, Александр I подготавливал его назначение. Когда Кутузов вернулся в Петербург, его буквально в течение месяца назначили командующим всеми войсками, защищающими Петербург. Его присвоили титул светлейшего князя, князь империи. Правда, говорит, все вокруг в Петербурге говорили, а мы бы хотели его видеть с титулом генералиссимуса. Кстати, вот здесь очень тонкий момент. У нас считают, что генералиссимус – это чин. На самом деле это можно считать чином только в том случае, если особо является особой царской крови, скажем, принц или прочее.

0: пока вы спали.
1: Логика никак, моя речь не вернется, важные слова прячу до захода солнца, счастье дуракам.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, очень хочется после прослушивания такой песни говорить вот таким вот, голосом, так говорил. Но я это все-таки делать не буду. Ассамблея автомобилистов, главная автомобильная программа страны, уже в эфире под предводительством, как обычно, по средам Федора Буцко. Ну а я Игорь Уженько. Федор, привет.
2: Всем доброе утро.
1: Мы же с тобой будем говорить хорошо поставленными голосами и прожевывая буквы. Правда?
2: Ну, главное, что не положенными, да, уже вставшими голосами.
1: Это ну да.
2: Нормальными уже, голосами, да, говорить. Да. Конечно.
1: Дорогие друзья,
2: если... была хорошая, можно было размяться.
1: Дорогие друзья, если вам хочется говорить и писать, милости просим, 8-9-6-7-103-5-5-3-3, это наш номер, пишите с любых мессенджеров. Поехали.
2: И напишите нам, пожалуйста, случалось ли такое, что вот вы ехали в автомобиле за рулем, скорее всего, может быть, на пассажирском сиденье, и чувствовали, что автомобиль вам... не по размеру. Вот не подходит он. Может быть, вы высокий человек, он вам по росту был тесноват, или из-за комплекции было маловато места. Да? А может быть, наоборот, вы миниатюрная дама, и вы за рулем чувствовали себя немножко некомфортно, потому что это, ну, как это, не под вас, не ваш размерчик. Вот напишите нам, пожалуйста, бывало ли такое, что это была за модель?
1: Ну, и, конечно, слушай, а у меня такой недели три назад было. Я ехал по очень узкой горной дороге, и я понял, что автомобиль, который я взял в прокат, слишком широкий. Мне было неприятно. И жене было неприятно.
2: Понятно, да. Хотя я понимаю, что ты ведь не на Белазе там ехал, да?
1: Нет, это был легковой автомобиль, который был шире моего автомобиля, ну, не знаю, там, сантиметров, может быть, на 10, не больше. Но
2: понятно,
1: все равно,
2: да,
1: был неуютно.
2: Там уже машина не соответствовала по размеру окружающему пространству. Ну, это, наверное, как приехать в какой-нибудь старый европейский городок на каком-нибудь старом американском автомобиле.
1: Во-во-во, да? Примерно так.
2: Длиной по 6 метров. Да. Может быть, интересно, да. Мы часто слышим про машины, которые вот делают, например, для баскетболистов. Тут недавно Мерседес, ну, хотелось как-то выступить, так сказать, чтобы заметили. И они сделали машину для Леброна Джеймса, это один из лучших игроков NBA, да, американский баскетболист, высокий молодой человек, 2 метра 6 сантиметров его рост. Понятно, что с таким ростом, ну, не в каждую машину залезешь. И, соответственно, вот для него выбрали там большой лимузин Mercedes S-класса, который еще и Maybach, который на 5,5 метров в длину простирается. Ну, хорошо, это люди богатые, там большие контракты, можно себе позволить и Mercedes купить, и даже специальный Mercedes можно купить. И, собственно, баскетболисты вообще и такие высокие спортсмены и раньше отличались тем, что заказывали себе что-нибудь такое особенное, уникальное, эксклюзивное. Там были прецеденты, когда Шакил О'Нил очень хотел Chevrolet Corvette. Но спортивная машина, она не такая уж большая в салоне. И он не влезал туда. Ну, теоретически влезть можно, но ездить нормально, удовольствие получать от вождения нельзя. Так ему делали удлиненную версию, то есть ему распиливали раму, удлиняли эту раму для того, чтобы сделать машину более комфортабельной для человека высокого роста. Но это вот из серии для богатых, мы же с вами не можем попросить распилить нам машину и сделать ее побольше или поменьше.
1: Нет, попросить мы можем, и нам, может быть, даже распилят где-нибудь в зеленом угле, и, может быть, даже потом склеят, но это не то будет.
2: Ну, да, наверное, попросить можно, но, ну да, вряд ли это нам что-нибудь хорошее даст. И, собственно, на самом деле с такими проблемами сталкивается не только какой-нибудь Леброн Джеймс или Арвидас Сабонис. А дело в том, что все автомобили делаются под человека условно среднего роста, ну, там с какой-то, естественно, с допусками.
1: Ну, плюс-минус.
2: Ну да, но если вы взрослый человек, у вас рост более 190 сантиметров, или у вас рост менее 160 сантиметров, то проблемы могут возникнуть. И причем вот эти цифры 160-190, ну это как бы считается для автопроизводителей, условно говоря, нормальный рост, вот вот под таких людей мы делаем машины. Хотя тоже от страны к стране отличается. Это мы знаем по китайским подушкам сидений, да, потому что они для нас сначала все время казались коротковаты. Да, ты сидишь только вот краешком, так сказать, а не так, как ты привык к европейскому. На самом деле проблема не только у тех, кто вот ниже 160 или выше 190. А зачастую проблемы возникают еще в связи с тем, что каждый человек же разный. У нас разные индивидуальные наши пропорции. Ну, насколько длинны руки, или ноги, или туловище и так далее. И поэтому не бывает какой-то конкретной модели, которая бы подходила просто тем, кто...
1: Всем идеально, не бывает.
2: Но надо пробовать. Да? И действительно, если вы знаете за собой, что... Ну, и вы знаете, все остальные знают, конечно, что вы ростом, допустим, ну, там, 190 или даже чуть меньше, то комфорт и выбор автомобиля может стать таким критичным параметром, потому что зачастую возникают проблемы с пространством, например, для головы. Вот садитесь в свою машину и чувствуете, что у вас волосы упираются в потолок. Да? Еще не голова, но вот если прическа немножко, да, вот прям чувствуете, волосы касаются потолка. Осталось, значит, у вас там меньше 3 сантиметра. Да? Или пробуйте кресло опустить вниз, конечно, до конца, но ну, все равно... Ну, вот, не получается. И понятно, что к таким машинам относятся всякие мини, там небольшие спортивные машинки, вот всякие Mazda MX-5 какая-нибудь, или там, не знаю, Porsche 718 и так далее. И все вот эти модные малыши, на которые люди высокого роста могут только вот снаружи смотреть, ну, там какой-то Fiat 500 или там Matisse Deo, там, ну, что-нибудь такое. Да? И на самом деле даже довольно крупные автомобили, ну, с виду такие крупные, ну, какой-нибудь нормальный городской кроссовер, он такой бокастенький, вроде как высокий, и вовсе не факт, что он подойдет человеку высокого роста. Вообще не очевидная история. Нужно обязательно пробовать, садиться, все настройки использовать, да, как настраивается сиденье, как настраивается руль, потому что иначе можно оказаться в ситуации неприятной, в ситуации, когда на вас давит. А давит ли на вас? 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Это телефон, по которому мы принимаем ваши сообщения.
1: Народ меня пишет, везли... Да. Если серьезно, мне никогда не нравилась обзорность, ну, судя по всему, в Фордах. Пишет Максим при росте 170. Ну, не знаю.
2: Это, кстати, очень важный момент.
1: Обзорность это крыша и стойки.
2: Да, обзорность это крыша, стойки, но это еще то, как и расположено все. Сиденье, да, собственно.
1: И как ты его настроил.
2: И как себя. Ты его настроишь, да. Ну, да. Нам вспоминает Honda Accord, у которой было места сзади мало. Ну, сзади, да, сзади, задний ряд, Honda это вообще Accord, то место, где
1: Honda Accord
2: многие шли на компромисс.
1: Автомобиль, рассчитанный на двух человек и маленькую собаку.
2: Нет, не-не-не, Accord.
1: Accord. Какой нормальный, да, ты вспомни. Какой нормальный, там сзади места не было никогда. Говорит, на маленькую собаку, ну хорошо, ладно, не на маленькую, извините, сзади место на большую собаку, а впереди отлично. Впереди очень комфортный автомобиль был. Вот. У Honda Accord был другой косяк. Он масло жрал. А так все нормально.
2: Ну, там, Honda, люди любят Honda. Знаешь, я знаю много людей, которые так любят Honda и ездят по 20
1: лет на машине. Все автомобили Honda очень хорошие автомобили. Просто традиционно их моторы, они едят масло, но это ничего не значит. Ничего плохого в этом нет.
2: Тоже нам обращают внимание на то, что человек купил Havail Jolion, и несмотря на то, что у человека, ну, такой средний мужской рост, 176 сантиметров, ему пришлось максимально поднимать сиденье, потому что он привык смотреть, чтобы видеть, что перед капотом, как бы заглядывать через капот. И на это жалуется. На самом деле есть машины, в которых ты как сиденье не подними, ты через капот не посмотришь. Капоты, они по-разному сделаны. Иногда вот он идет вверх.
1: А зачем за него смотреть? Ну, объясни мне, зачем смотреть за капот?
2: Ну, при парковке, как минимум, да, может быть,
1: спокойнее. Есть такая вещь, и на Хавале Джулиана тоже есть, называется парктроники.
2: Ну, люди привыкают и ищут свое идеальное положение. Тут ты не можешь дать идеальный совет и сказать, что вот эту модель берите, эту не берите.
1: Да нет,
2: потому
1: конечно.
2: Потому что кому-то вот привычно это... сидеть так.
1: Вообще это все индивидуально.
2: У меня вот у друга значит, уже не раз мы с ним это проходили, знаю, у него очень длинные ноги, да, он садится за руль, у него очень длинные ноги, и при этом, ну, короче, чем у привычные, у обычных людей руки. Ну, вот, ну такой уродец. Ну, хороший человек, умный, порядочный. Да. Ну, вот есть такая особенность. Соответственно, тоже это... Либо ты сгибаешь сильно ноги в коленях, что не очень удобно, либо, вот, будь любезен, сядь к рулю настолько, его придвинь, что тогда рукам неудобно. А вот с другой стороны, и у малышей бывают удобные кресла, пишет нам Максим. Мини-купер, Джон Купер Воркс, это такая особая спортивная версия. Ну, да. Меня устроили даже две двери, значит, и кресло идеальное, вообще все хорошо.
1: Да. Да то, что не устроила цена, ничего удивительного. Меня тоже цена этой машины не устраивает, как не устраивает цена практически на все новые автомобили. Я, знаешь, что подумал вчера, Федор? Страшная мысль пришла ко мне в голову. Я что-то гуляю по городу и думаю, неужели следующий мой автомобиль будет подержанный?
2: Ну, не обязательно, почему?
1: Не, мысль страшная. Я подержанный автомобиль не покупал лет 30.
2: Ну, знаешь, все когда-то начинает, приходится.
1: В том-то все и дело. Вот я вот подумал.
2: Найдем тебе хороший подержанный. Ничего, не волнуйся.
1: Ну, вот.
2: Ну, потом у тебя есть свой подержанный автомобиль.
1: И... Я вот так и подумал, зачем мне покупать новый подержанный автомобиль, если у меня есть старый подержанный.
2: Ну да, тем более вот нам Юлия пишет, поздравляет нас с праздником, спасибо, вас тоже. И вот уже четвертый Nissan Qashqai у нее. Вот, ездит, и его устраивает, и муж крупный тоже устраивает. Да? То есть машина правильно спроектирована, удобно.
1: Да, спасибо, деле, Юля, с праздником, бисмиллях.
2: Насчет миниатюрных водителей, это отдельная песня, да, то есть мы сейчас говорили о том, что вот большие люди, неудобно садиться за руль, высокие, там, ноги, руки, там,
1: не дотягиваются. Больших людей не так много, вот маленьких гораздо меньше.
2: Больших немного, маленьких меньше. Ну, вот, в основном все входят в эту среднюю, значит, среднюю линейку, ростовку, да, от 160 до 190, в основном мы все укладываемся. А на самом деле, если кто-то ниже, да, ну, какая-то очаровательная миниатюрная девушка, например, и ну, если вы сядете за руль какого-то большого внедорожника, вполне возможно, что вам будет просто сложно оценивать габариты, чувствовать дорогу, встанет как раз этот вопрос, вот как посмотреть через капот или хотя бы, ну, куда-то в сторону капота, значит, они просто в небо смотреть. Хотя гораздо серьезнее этот вопрос доступа до педалей, потому что получается, что либо вы не можете полностью нажать педаль тормоза, ну, немножечко ее касаетесь, а вот так, чтобы вот нога, пятка стояла на полу, и вы могли полностью нажать педаль, не получается. Или это получается в той ситуации, когда вы очень близко придвинетесь к рулю. Соответственно, ну, не дай бог, сработает подушка безопасности, это чревато травмами. То есть сидеть на расстоянии там, 10-15 сантиметров от руля неправильно, не нужно, нехорошо. Тут на помощь приходят всякие современные, так сказать, товары из интернета. Например, бывает всякие удлинители педалей или там накладки на педали. Я не могу рекомендовать такие устройства к покупке, так же, как не могу их не рекомендовать. Нет у меня опыта такого.
1: Федор, секунду. Насчет накладок на педали. Накладка на педаль – это такая штучка, которая требует регистрации в НАМИ, на самом деле. Никто об этом не знает, покупая их на Алиэкспрессе. Но, строго говоря, если инспектор государственной автоинспекции увидел у вас накладку на педаль, он может потребовать документ, в котором эта накладка на педаль у вас зарегистрирована как конструктивное изменение в автомобиле. Правда?
2: Понял, да, это важная информация. Ну и еще есть такой нюанс, что ну, это довольно серьезная опасность возможная, потенциальная, если вот вы сделали так, чтобы ваши педали приблизились к водителю, так сказать, к вам, да, сделали такое приспособление, да, да, провели доработку, вот это удлинитель педали, или там, педаль-экстендер, это значит, называется. Но явно, что это должен делать профессионал, и должен делать хорошо, потому что если во время движения что-то там пойдет не так, это конструкция разломается, и вы просто не сможете пользоваться педалями. Не то, что неудобно будет, а она куда-нибудь под педаль попадет, какая-нибудь железяка, да, и вы не сможете, там, например, педалью тормоза пользоваться. крайне неприятная ситуация. Мне кажется, куда хуже, чем ездить в машине, которая тебя просто не по размеру немножко.
1: Ой, а знаешь, насчет педали, у меня, я заметил, у некоторых американцев и у всех французов на двухпедальных автомобилях, ну, то есть, на большинстве, сейчас, ну, не большинство, большая часть автомобилей, на которых мы ездим, педаль тормоза, она шире, чем европейская или японская, ну, прочая европейская или японская. И, допустим, вот я, когда еду на французе, у меня, ну, мне надо правой ногой привыкать, чтобы не задевать левую педаль.
2: Понятно. Юля нам пишет, наша слушательница, мой рост 160 сантиметров, средней комплекции, ездила комфортно в Audi 80, компактный автомобиль. Муж решил поменять, купил Kia Optima. Первое время чувствовал себя как в вагоне поезда. Естественно, не чувствовала габаритов. И бампер страдал уже несколько раз. Ну да, это одна из таких типичных историй. Юля, спасибо, что написали. Ну что ж, в общем, друзья, при выборе автомобиля суть такая, что обязательно проводите тест-драйв. Обязательно садитесь, пробуйте разные настройки сиденья. Если есть настройки руля, пробуйте настройки руля. И убедитесь в том, что вы сидите комфортно, дотягивайтесь. Обзорность у вас достаточная. Ну, в этом случае стоит покупать автомобиль. Если чувствуете сразу не ваш, не по размерчику, машина хорошая, цвет правильный, но вот не по размеру, подумайте о том, будет ли вам удобно на ней ездить. А мы давай к следующей теме. У нас осталось еще до перерыва немножко времени. И если позволишь, я хотел бы рассказать о том, что у нас вообще новый бренд на российском авторынке появился. Российский новый бренд. Если бы бренд был просто китайский, мы бы могли и пропустить этот момент, но на прошлой неделе была презентация в парке Горького, показали два кроссовера для российского рынка, называются они Tenet Plus. Вы скажете, а что нового в этом бренде? Ну, Tenet уже половина новых машин такси в Москве с надписью Tenet. Что ж тут нового? А вот новый это Tenet Plus. Это другая ветка, так сказать, в модельном ряду российского бренда. Ну, бренда, который... Ну да, российского бренда. Давай так, не станем углубляться в подробности. Но суть в том, что все это происходит из недр, так сказать, концерна Chery, который под своим главным именем в России больше не представлен, а представлен через другие бренды. И вот есть бренд Tenet. Ну, Tenet это и был Chery. А то, что называется Tenet Plus, это то, что в Китае называется маркой Le Pass. Вернее, даже... не совсем правильно говорить в Китае, потому что Le Pass – это экспортная марка, она делается именно для экспортных рынков. И, собственно, эти машины неплохо продаются уже во многих странах мира, и там, в Австралии, в Великобритании, и там, в некоторых азиатских странах и так далее. У нас есть две новинки теперь, называются L4 и L6. Технически эти машины очень близки и похожи, но внешне отличаются. Главное для нас важный момент заключается в том, что их будут производить на заводах в России, на бывшем Volkswagen-ском заводе в Калужской области и на бывшем заводе Hyundai, соответственно, в Ленинградской области. То есть будут сваривать, окрашивать кузова, это условия, чтобы машины вышли на рынок по конкурентной цене. То есть утильсбор государства компенсирует, соответственно, машина может стоить более-менее доступные деньги. И, собственно, тогда ты получаешь шанс на массовые продажи. А бренд новый, Tenet Plus, они рассчитывают занять 5% рынка, ну, то есть довольно много. Но при этом Tenet без плюса уже более 10% рынка в первом полугодии. Так что у Tenet Plus тоже шансы, по-видимому,
1: очень хорошие достаточно... стартовые условия, конечно, прекрасно.
2: Да, у них уже там дилерские контракты по всей стране, 120 контрактов подписали. Скоро будет массово и везде, да. Требуйте в киосках Союзпечати, как говорил в советское время. А дальше уже, ну, как бы понятно, что технические машины зачастую очень похожи. Ну, скажем, под капотом полуторалитровый турбомотор. 147 лошадиных сил, работает вместе с роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Ну, знакомая композиция, много у каких машин, соответственно,
1: она такая. Разумеется, монопривод передний, ну.
2: Сначала, да, потом будет и полный привод с мотором 1.6, ну, чуть-чуть позже. А пока полтора литра, передний привод. И дальше вопрос, а как выбирать, собственно, машину? Вот есть много похожих. А я думаю, что надо выбирать примерно, ну, как одежду. Да? Как вы выбираете, как, ну, не знаю, кроссовки какие-нибудь красивые. Да? Кому-то нравятся белые кожаные, другим цветные, замшевые. А вот у новинки Tenet Plus, у него такие кошачьи глазки, он такой бокастенький, крепкий городской кот такой, знаешь, нос еще симпатичный у него. Так что просто надо, видимо, идти, смотреть, и, ну, вот, нравится.
1: Это нравится, не нравится, да, все правильно.
2: Вот. А я отмечу, что у Tenet и Tenet Plus, ну, совершенно разный стиль, ну, и разное позиционирование, наверное, на рынке. Поэтому надо просто идти физически, смотреть, нравится ваш, не нравится, ну, наверное, другой нужен.
1: Не нравится, надо походить, посмотреть, подождать другой. Давай прервемся ненадолго, вернемся через полтора минуты.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Федор, едем дальше.
2: Да, едем дальше. Причем теперь едем при поддержке искусственного интеллекта. Дело в том, что на дорогах всего мира, развитого мира, постепенно входит в строй системы, которые основаны на искусственном интеллекте. Например, российская компания «Автодор» уже внедрила, по крайней мере, обещала внедрить некоторое время назад систему, которая отслеживает усталых водителей. Но это те, которые едут долго, по дороге их носят, они виляют по полосе и так далее. То есть, ну, можно придумать какой-то протокол, и вот поскольку камер на дороге много, раз за раз замечаешь, что человек там не едет точно по полосе, куда-то его носит, и вообще давно он за рулем, вот подать ему какое-то сообщение. Какое сообщение? Ну, в «Автодоре» говорят там СМС или звонок, а может, на дорожном табло. Одним словом, ну, не совсем очевидная история. Тем более, что у нас люди, как только смотрят в телефон, а их тоже, они все ездят, как будто они усталые или пьяные, да, их начинают носить лево, право, право, лево, еще хорошо, если... не утащил с дороги. Но в любом случае посыл понятен. Искусственный интеллект оценит много кадров и поймет, если что-то не так. На самом деле с искусственным интеллектом уже очень много чего связано, если мы смотрим на дороги всего мира. Например, есть такая функция, уже успешно себя зарекомендовавшая, когда с помощью искусственного интеллекта оценивается дорожная обстановка, аварии, погодные условия, и все это вместе оценивается и назначается новое ограничение скорости на скоростной дороге, например. То есть ты едешь, допустим, у тебя нормальное ограничение скорости 110, но система понимает, что там через 10 километров впереди начинается там пробка, да, пробка ну, по какой-то причине они образуются. Кто-то слишком оттормозился, потом следующий тоже и так далее. Соответственно, чтобы можешь ехать дальше со скоростью 110, но потом ты будешь там 10 минут стоять, допустим, в пробке, медленно ползти, пока не проедешь какое-то опасное там бутылочное горлышко или другое узкое место. Вместо этого искусственный интеллект, понимая это, понимая загруженность трассы, начинает снижать ограничение скорости для тех, кто еще не доехал до загруженного участка. И ты едешь уже не 110, а, скажем, 70. И таким образом получается, что все будут ехать там 70 или даже там 60 километров в час, ну, если, конечно, все так будут делать. Пробка за это время рассосется, и быстрее, соответственно, мы о ней забудем и проедем дальше. В итоге не нужно было гнать, чтобы потом стоять, да, а можно было ехать просто плавно. Это лучше для всего, это лучше для мотора, это лучше для расхода топлива, для... это безопаснее, наконец, ну и так далее. Меньше устаешь. И такие системы уже есть, уже запущены. Ну, допустим, в Испании, там на быстрой трассе, где у них 120, они вот меняют за несколько секунд скорость от 120 до 60. Ну, не подумайте дурного. Не то, что ты едешь, у тебя 120, и через секунду 60, а ты уже нарушитель и штраф. Об этом речи нет. Речь о том, что заранее предупредить водителя, заранее снизить скорость и так далее. У нас, я не слышал о таких системах, ну, вернее, таких еще не запустили, но у нас существуют вот эти переменные ограничения скорости, они, правда, активируются, ну, человеком, то есть есть какие-то сценарии понятные, вот пошел дождь, человек в пульте управления нажал кнопку, значит, снизить, там, не знаю, скорость до 90 км в час. Если эта модель будет работать при искусственном интеллекте, то, соответственно, все решения будут применяться автоматически и как бы до того, как возникла проблема.

0: тоже естественный процесс заключается в том, что если человек делает ошибку, мы это обычно списываем, там, например, на усталость или на некомпетентность. Если искусственный интеллект делает ошибку, то мы что говорим? Алгоритм ошибся, значит, он глупый, опасный, все неверно, все не так. То есть мы, есть у нас такая асимметрия в оценке. То есть мы хотим, от себя мы не ждем, от человека, от себя, стопроцентной идеальности. Ну, от искусственного интеллекта мы, конечно, ждем стопроцентного попадания. А вот как только что-то пошло не так, сразу, ай-яй-яй, не верим мы этому искусственному интеллекту. Но практика показывает, что там, где, например, введены вот эти динамические ограничения скорости, в том числе работающие при искусственном интеллекте, там количество серьезных аварий на 15-20% снижается.
1: О, вот это аргумент.
0: И зачастую это позволяет на ряд дорог увеличить максимальную скорость. То есть, если система понимает, что все чисто, да, небо чистое, дорога сухая, водителей мало, то почему бы не разрешить прокатиться с ветерком? Ну, тем, кто хочет.
1: Ну,
0: допустим,
1: да.
0: Ограничение скорости временно до 150 км в час. Еще полчаса-час, остальные проснутся, тоже выйдут на дорогу, загруженность увеличится, тут, конечно, начнут снижать.
1: Аргумент. Вовремя, это аргумент.
0: Заранее. Да. Но главный интерес здесь, конечно, попытаться научить систему, научить дорогу снижать скорость до возникновения заторов. Потому что вот этот эффект гармошки, когда вроде дорога пустая, и ремонта на ней нет, и аварий на ней нет. Но вот почему-то ты едешь, и вдруг где-то пробка, а потом ты едешь, там стоишь, и дальше проехал, думаешь, почему вообще все стояли? Это зачастую следствие такого эффекта гармошки, когда каждое торможение многократно увеличивает, насколько придется затормозить тем, кто едет сзади. Плюс оно увеличивает риск столкновения. И вот искусственный интеллект вот эту проблему как раз и пропускную способность дорог должен помочь самортизировать, так сказать, частично решить. Это было бы здорово, и в этом смысле я всячески за эксперимент и готов их поддерживать на
1: любых
0: дорогах.
1: Поддержу тебя, но все проблемы на дорогах решить сможем только мы, водители, если будем вежливы и аккуратны по отношению друг к другу, как мне кажется.
0: Ну да. Если будем их поменьше создавать сами,
1: конечно,
0: себе. Да?
1: Конечно. Федор, спасибо. Спасибо за хорошее настроение. Увидимся и услышимся. Пока.
0: Всего вам доброго и удачи на дорогах.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Южная группировка российских войск в течение суток сбила 65 беспилотников ВСУ самолетного и 132 дрона коптерного типа. Уничтожено 39 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никаноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки. За сутки противник потерял до 260 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены бронетранспортеры «Спартан» и М-113, 9 боевых бронированных машин, включая «Хамви», и 2 бронеавтомобиля «Сенатор». Уничтожены 23 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии. Средствами ПВО сбито 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 132 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 64 антенны связи и БПЛА, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражены 25 пунктов управления БПЛА. Сбито 6 беспилотников противника.
0: В свою очередь группировка «Центр» уничтожила за сутки более 340 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. Противник потерял боевую бронемашину, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров бросил вызов Зеленскому и продемонстрировал собственные президентские амбиции, призвав к выборам на Украине. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическим

0: подчеркнул сотрудничество с зарубежными странами, Кирилл Дмитриев написал в соцсетях. Так он прокомментировал обращение Федорова, который призвал провести выборы на Украине в условиях продолжающихся боевых действий. В видеообращении он раскритиковал действующую власть и назвал ключевой проблемой страны системный кризис госаппарата, который работает ради сохранения собственного положения. Федоров ушел в отставку 15 июля. По версии некоторых украинских СМИ, его увольнение связано со стремлением Зеленского сохранить власть. В Киеве и других городах Украины прошли митинги в поддержку экс-министра. Добавлю, сейчас украинское законодательство запрещает проведение президентских, парламентских и местных выборов во время действия военного положения. Автомобиль скорой помощи, о котором медики попросили президента во время его визита на Итуруп, доставили на остров. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Это полноприводный «Соболь», который будет работать на маршруте Курильска-Рейдово, Горячие Ключи-Горная. Машину 2022 года выпуска с минимальным пробегом выделили из резерва Центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Перед отправкой автомобиль прошел техобслуживание и проверку всех систем. По словам Лимаренко, такая техника особенно подходит для сложных дорог Курильских островов. Напомню, 13 августа Владимир Путин посетил на Итурупе центральную районную больницу и пообещал медработникам предоставить новую машину скорой помощи. Вооруженные силы США и Республики Кореи завершат совместное учение раньше срока 21 августа. Об этом сообщили в Южнокорейском комитете начальников штабов. Учения должны были пройти с 17 по 27 августа, однако по предложению американской стороны было решено скорректировать срок и масштаб маневров, говорится в заявлении. Между тем, это одни из двух крупнейших учений, которые проводят два государства. Южная Корея планировала привлечь к ним 18 тысяч человек. Напомню, 16 мая Дональд Трамп напомнил о своих очень хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты еще ранее согласились участвовать в военных учениях с Сеулом. Между тем, северокорейское агентство ЦТАК передало, что расширение этих маневров угрожает безопасности КНДР и может привести к дальнейшему ухудшению обстановки на полуострове. Вес пустого ранца для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов, следует из данных Роспотребнадзора. Для учеников средних и старших классов вес незаполненного рюкзака должен составлять не более килограмма. Подчеркивается, что для младших школьников обязательно формоустойчивая ортопедическая спинка с жесткой вставкой. Она обеспечивает плотное прилегание к спине ребенка и равномерное распределение веса учебников, предотвращая искривление позвоночника. Ранец должен быть оснащен широкими и мягкими регулируемыми лямками. В ведомстве добавили, что школьные портфели также должны иметь детали или фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане, изготовленные из материалов контрастных цветов. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова – Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди, временами сильные, плюс 15-17 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременной дождь и 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 736 миллиметров, влажность воздуха 77%.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, я надеюсь, мы пережили последнюю духотищу в ночи в этот раз.
2: Погода прекрасная.
1: Да, и дальше будет плюс 12, плюс 10.
2: Но потом снег,
1: а
2: потом
1: там заморозки.
2: Год,
1: да. Да.
2: Рождество, потом
1: Новый. А потом... Масленица.
2: Да, класс.
1: Да,
2: класс.
1: Все, все расписано. Правда, сообщают,
2: ждешь,
1: что...
2: Ждешь это лето, ждешь.
1: Да, да, уже пора прощаться. Да, тут сообщают на вопрос обеспеченных граждан, можно ли кушать, а в данном случае, друзья мои, мне кажется, кривотолков быть не может, только слово «кушать» подходит в таком контексте. Можно ли кушать черную икру каждый день? Да, сказал специалист.
2: Филипп спрашивал.
1: Нет, нет, да, сказал специалист, но 15 грамм. 15 грамм, да. Слушайте, новости, давайте парочку буквально.
2: Давайте.
1: Мы же с вами, во-первых, следим за этими гражданами, да? Они не наши граждане, в большинстве своем, я так понимаю, которые на электровелосипедах носятся и развозят людям ленивым еду. Так вот, цифра мне понравилась. 94% курьеров на электровелосипедах нарушают правила дорожного... Где вы нашли 6? Которые не на... Где вы их... Где они ездят? Где?
2: Они не задокументированы.
1: Это странная, странная статистика, да. И, наконец, слушайте, немножко, несколько слов о зумерах.
2: Давайте.
1: Они нам нарушают статистику, Владислав Александрович.
2: Ну, давайте,
1: они нам нарушают брачную, брачную.
2: Не брачуются?
1: Вы представляете, по сравнению с 20-летней давностью, а помните, как было дело 20 лет назад? 2006.
2: Я помню, как было 50 назад.
1: Ну, вы все помните, но 20, смотрите, начало 2000-х, да? Так вот, по сравнению с тем периодом, вот эти вот, вот этот молодняк
2: так.
1: до 24 лет сократили вдвое, в два раза количество браков.
2: Не хотят заставить.
1: Не хотят.
2: Не умеют научить.
1: Но, товарищи, значит, мы вчера пригласили замечательного специалиста, товарища Орджоникидзе. Помните?
2: Да, конечно.
1: Вчера был день контрацепции. И я эту мысль буду вдалбливать вам регулярно по возможности, а в данном случае это уместно. Значит, история такая, что гормональные таблеточки от залета, которые удобны, естественно, родителям, чтобы девочка не наделала проблем в семье, правильно, раньше времени? Девочка охотно их пьет, потому что прыщи исчезают странным образом, да, и, в принципе, можно куролесить. Ну, конечно, есть ЗППППППП, но это если совсем не повезет, правда?
2: Да, да,
1: а
2: да.
1: Так, если мальчик приличный...
2: Ну, там маленький процент, да.
1: Если мальчик приличный, если он из приличной семьи, ну, откуда? Да,
2: конечно.
1: И вот всем как бы удобно, особенно удобно Big Pharma, но... Эта штука гормональная. Вы переслушайте вот вчерашний эфир, эфир с вторника, да, мы об этом поговорили достаточно подробно и серьезно. Она женщине замораживает яйцеклетку, и вместе с гормональной заморозкой яйцеклетки у женщины исчезает желание быть женой и мамой, а зато вырастает в несколько раз достигаторство. То есть она чувствует, что она как мужик хочет достигать высот в карьере, хочет расти над собой, всяко-всяко. И таким образом вот эта химическая гормональная атака, которая начинается на детей, потому что у нас, ну не знаю, какой процент у нас невинных среди 18-летних? Страшно подумать,
2: не будем,
1: товарищи.
2: Не будем нагнетать.
1: Не будем нагнетать, потому что нам страшно самим подумать об этом. Да, об этой срамоте. Так вот, всем удобно, все пьют, да, это безрецептурно.
2: Да,
1: и в этом
2: да,
1: самая
2: да.
1: ужасная
2: это бизнес,
1: история.
2: Конечно,
1: да, это бизнес, но бизнес еще и с умыслом, потому что, смотрите, к чему все дело дошло. Дошло до того, что в два раза снизилось количество создаваемых семей вот в этом сегменте, понимаете? И мы этот вопрос ставим на вид.
2: Очень хорошо.
1: Да. Все, поставим.
2: Стоим.
0: Сергей Стиллавин.
1: Пожалуйста.
0: И его друзья. На маяке.
1: Так, Владислав Александрович, друг любезный, нам надо добить. Добить то, что...
2: Давайте.
1: Да, потому что у граждан уже не терпение. Да.
2: Сил нет. Давайте.
1: Нет, силы есть, а ума не надо. Да, вот. Произведение товарища Панаевой, которую делили... делили писатель Некрасов, поэт Некрасов.
3: Апельсин.
1: Да, поэт Некрасов, ее муж Панаев законный, и потом публицист, который рано, так сказать,
3: Она такая женщина-ходок, в принципе.
1: Скопытился.
3: Да?
1: Ну, судя по повествованию,
3: да,
1: дама такая. Она писала от имени мужчины, да, и суть заключается в следующем, что на балу, где носили маски, значит, наш герой лирический, ну, тот самый мужчина, который, соответственно, от которого идет повествование.
3: Он затёр с ней, да, он начал разговаривать.
1: Он сначала подговорил какую-то бойкую бабёнку отбить князя счастливцев, женщина, да, на танцах. Поменяли масочки ей, чтобы он ее перестал узнавать. И она выяснилась, что она харкает кровью. То есть это неизлечимая, да, для 19 века напасть, которая в свое время и Антон Павловича сразила. Да-да-да. Да. Так вот... «Каким образом вы приехали сюда?» – спросил я, полное участие к судьбе этой молодой, но уже так несчастной женщины. А, муж ее был жадным этим самым часовщиком в Женеве.
3: В Женеве, да.
1: И его приятель приехал из Петербурга, из России, и говорит: «Слушайте, русские так активно покупают наши дребедень».
3: Бизнес в России,
1: что сделал втрое больше денег, чем, соответственно, у себя на родине можно при хороших квалификационных данных заработать, да. Мы жили в Женеве, порядочно, да, мы приехали в Петербург. Ну, давайте, вот, наверное, отсюда где-то, да, мы приехали в Петербург. Матильда остановилась, верно, ей трудно было высказывать свои страдания, но, собравшись силами, она продолжала: «Я очень скучала, дела шли дурно. Эдуард сделался страшно сварлив, я не узнавала его. Он стал бегать из дому, все ему не нравилось. И вот уж другой год, как я страдаю в этом городе, но я уеду. Да, я не хочу здесь жить». «Если вы не уедете отсюда, так будьте осторожны», — заметил я. Какой меткий комментарий, а? «Но что же мне делать, когда Эдуард», — начала отчаянным голосом Матильда, — но вдруг остановилась и, как бы рассуждая, сама с собой продолжала: «О, я знаю, я все вижу, какая их цель. Она, но они никогда не достигнут ее. Нет, нет», — решительно прибавила она. «У вас есть родные?» — спросил я. «Да, отец и мать. Поезжайте к ним или напишите им обо всем, чтобы хоть как-то они сюда приехали. Они не поверят мне. Чего уж лучше, я сама иногда едва верю своим глазам», — с ужасом сказала она. «У меня не достало более советов для нее. Знаете ли что, я вам все скажу, да, все. Я не люблю его больше», — со страхом сказала она. «Кого, Эдуарда?»
3: «Кого?»
1: «Да, кого?» — спросил я. И у меня невольно показалась улыбка. Матильда приложила палец к губам. Он не стоит вас. Вы женщина, для которой можно отдать жизнь, не за которую, смотрите, какой оборотец на революционный, а для которой отдать жизнь». Матильда принужденно засмеялась, ха-ха, и сказала: «Странно. А Эдуард не хотел мне пожертвовать своим, капризом. Но этот каприз дорог будет ему стоить». Она произнесла так медленно и строго эту фразу, что я испугался. «Матильда, если у вас есть силы, то не тратьте их на преступление. Боритесь с обстоятельствами до последней капли крови. Может быть, вы останетесь победительницей. О, Матильда, вы верно не поняли жизнь, иначе вы бы не стали так сильно, так легко предаваться отчаянию. Вы верно никого не любили?» — вдруг спросил я ее. «Меня никто не любил», — грустно ответила она. «А если бы вы узнали, что вас любил истинно, что вас любили истинно, и доказали бы вам это?» — в волнении спросил я. «Вы, кажется, намерены мне делать объяснение в любви?» — насмешливо спросила Матильда. «Я замолчу, если вас это оскорбляет», — грустно сказал я и повесил голову. «Нет, говорите, говорите», — быстро сказала она. «Разве может оскорбить женщину, когда ее любят искренне? Мне кажется, что тут нет ничего преступного, и Матильда вопросительно глядела на меня». Мне было очень тяжело. Я думал найти в ней уже более развитую женщину. А она еще была дитя. Матильда подвинулась ближе ко мне и вкрадчивым голосом сказала: «Послушайте, я вам скажу все, что у меня на душе. Я так привыкла к советам, что, видите, я погибаю без них. В детстве я каждую мысль, каждое сомнение повторяла своей матери, которая сердилась страшно на меня, если я что-нибудь от нее скрывала. Потом, когда я выросла, я прибегала за советами к моему наставнику». «Ах, если бы он был здесь!» — со вздохом сказала она. «Ну что же, он сказал вам: терпи, дитя мое». О, стал бы я терпеть, если бы он мне только это сказал. Мне было бы легче. Я улыбнулся. «Чему вы смеетесь? Неужели вам меня не жаль?» — с упреком спросила она. «Боже, да я готов все для тебя сделать! С жаром!» Извините. «С жаром!» — сказал я и схватил ее руку. «А, это уже полное объяснение», — сказала она и сердцем отодвинулась от меня. «Ну что же, да, я давно вас люблю, я...» «Не говорите мне про любовь, я ненавижу тех, кто мне про нее говорит», — с отвращением сказала она. «Ну, я, может быть, напоминаю вам? Замолчите! Ни слова о них, если вы не хотите навести меня, на меня тоску. Я хочу веселиться! Да, я хочу!» Смотрите, как. Uh-huh. И Матильда начала болтать и смеяться. Мы забылись совершенно, болтали без умолку, залы опустели, а мы все еще болтали и решительно не замечали времени. Мы близко придвинулись друг к другу, ее рука была в моей, другая лежала на спинке стула. Матильда изредка что-то такое.
3: Старославянский.
1: Да, и я слегка прижал ее. Мы сидели молча и только смотрели друг другу в глаза. «Извольте выходить, подъезд запирают», — сказал подошедший к нам лакей. «Извольте, позвольте вам выйти вон».
3: Да.
1: Да. Мы вздрогнули. Матильда прижалась ко мне и с ужасом сказала: «Боже, все пусто, мы одни». Страх ее усилился, когда она заглянула в окно. «Как светло! О, уедемте скорее отсюда!» И Матильда пришла в страшное отчаяние. «Я вас довезу, не беспокойтесь». «Нет, я не пойду с вами», — решительно сказала она. Я улыбнулся и отвечал: «Ну хорошо, я пойду пешком, а вы поезжайте в моей карете». Матильда взяла меня за руку, мы сели в карету, мы долго спорили, кому надеть шинель, и, наконец, решили разделить ее пополам. Напомню, что муженек упер ее этот... покрывал ее. Упер.
3: Помните? Солоб.
1: Солоб. Вот видите, как у вас подгружается хорошо все название, да? Да. Так вот, разделили пополам шинельку. «Прощай», — сказала Матильда, придвигаясь все ближе ко мне. «Я больше не хочу тебя видеть. И не могу, потому что я...» Она сорвала маску и быстро поцеловала меня в лоб.
3: В лоб!
1: Я вскрикнул! Ай!
3: В лоб ты зачем?
1: Матильда плотно прижалась в противоположный угол с кареты, мы бы сейчас сказали, забилась, и горько заплакала. Я не мог слова произнести, голова у меня страшно кружилась, я задыхался, карета остановилась у дома Матильды. «Боже, мы приехали!» — в отчаянии воскликнул я и умолял ее хоть 2 минуты подождать. «Нет! Не могу», вырываясь из моих объятий, сказала она и, бросив мне в лицо свою маску, выскочила из кареты. Я хотел был кинуться за ней, но сонное лицо Эдуарда, круглое, как огромные часы на его вывеске, появилось у окна и вытаращило на меня глаза. Я спрятался в карету. Долго я ожидал, воображая, что вот сейчас явится Матильда, сядет со мной, и мы поедем, тут можно сказать, ко мне, но нет, далеко, написано далеко. В тексте. Да. После этой, видимо, на окраине живет граф. После этой ночи Матильда исчезла из магазина. Эдуард грубо меня принял, я не решался более зайти в магазин, чувствуя, что пышные его щеки... Кстати, щеки писались до революции через «о».
3: Удивительно.
1: шоке.
2: Ну, такое.
1: Но они становятся от этого больше.
2: Они становятся ужаснее.
1: Да. Могут еще сильнее зарумяниться. Я писал к Матильде и получил от нее следующий ответ. Эдуард раздражен, берегитесь его, или лучше сказать, пощадите меня. Он хочет написать в Женеву, что я виновата, я забылась, но он верить не хочет, что между нами не было серьезной связи. Я всем жертвую, чтобы загладить свою вину. Я посвящу себя детям, которых я люблю выше всего теперь. Я хочу предостеречь их от той участи, которая постигла их мать. Надеюсь на ваше благородство, которое вы мне доказали. И так далее. Я прекратил всякие покушения видеть Матильду и скоро уехал в деревню. Мне сначала было тяжело и грустно, но с чем нельзя свыкнуться в жизни? Возвратясь в Петербург осенью, я узнал, что магазин Эдуарда сделался первым. Я слышал много о Матильде и графе счастливцев в женщинах, но не верил. Однако доказательства не замедлили подтвердить эти слухи. Я встретил Матильду в великолепной карете. Она вся была в бархате, в соболях.
2: Ишь ты, подишь ты.
1: По-нашему это значит в марсале.
2: Да.
1: С ног до головы, да, в соболях. Печально поклонился я ей. Она спряталась от меня в соболях.
2: Ага, стыд. Все-таки присутствует.
1: Продалась. Потом я встречал ее на всех гуляниях, в театрах, и не мог не любоваться этой женщиной. Она была всегда одета богато, но с таким вкусом, с такой благородной простотой, что обращала на себя внимание всех. Мне показалось, что это льстило ее самолюбию, если бы не кашель, который поминутно душил ее. Нам осталось всего несколько строк, и завтра мы это удовольствие получим, как бы нам этого ни хотелось.

0: истинное призвание в жизни не находят. Его выбирают. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Реклама.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 11 терминалов «Старлинг», 41 пункт управления беспилотниками и 365 солдат ВСУ. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Письменная, Мировка, Никольская, Малиновка, Барвиновка, Червоная Креница и Долинка. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, до 365 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств, 11 станций спутниковой связи Starlink, 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией.
0: В свою очередь, южная группировка российских войск за день сбила 65 украинских беспилотников самолетного типа и 132 коптера. Уничтожено в 39 наземных роботехнических комплексов. Суточные потери противника составили не менее 260 военнослужащих. За последние три недели ущерб от ударов российских военных по украинским складам, логистическим хабам и судам, которые используются в ВСУ, составил сотни миллионов долларов. Такие данные приводит издание «Экономист». По его информации, под удары попадают склады, логистические центры, объекты компании «Новая почта» и грузовые суда в Черном море. Украинские предприниматели предупреждают, что проблемы с логистикой могут ударить и по зерновому экспорту. Если не удастся достигнуть ожидаемого объема продаж, это может повлиять на посевную. Между тем, отказ от посевной может привести к потерям до 12 миллиардов долларов, а это около 5% ВВП Украины. Неизвестный беспилотник упал и взорвался в городе Арсин, турецкой провинции Трабзон, сообщили местные власти. В результате инцидента никто не погиб, однако повреждено 3 автомобиля. В связи с инцидентом начато расследование. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что осколками БПЛА посекло не только машины, но и стены ближайших домов. Это уже не первый подобный случай. БПЛА и безэкипажные катера регулярно обнаруживают на Североморском побережье Турции. Так, в субботу обломки дронов заметили сразу в 3 турецких провинциях. Дональд Трамп настаивает на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном этой осенью, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечает издание, переговоры могут состояться в ноябре во время азиатского турне главы Белого дома. Президент США рассчитывает возобновить дипломатический диалог с Пхеньяном, чтобы убедить руководство страны отказаться от своей ядерной программы. Между тем, агентство ЦТАК передало заявление руководства КНДР о том, что расширение совместных военных учений Соединенных Штатов и Республики Кореи угрожает безопасности страны и может привести к дальнейшему ухудшению обстановки на полуострове. После этого в Южнокорейском комитете начальников штабов сообщили, что маневры по предложению американской стороны завершатся раньше срока 21 августа. Учения должны были пройти с 17 по 27 августа. Ранее Трамп заявлял о сокращении масштаба совместных военных учений, так как Пхеньян может воспринять их как враждебный сигнал. НАСА опубликовала снимки 18-метрового кратера на Луне, который образовался после падения фрагмента ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Ранее сообщалось, что 4-тонная ступень ракеты осталась на высокоэллиптической орбите, пересекающей траекторию движения Луны после запуска 15 января прошлого года. Топлива для управляемого ввода с орбиты не хватило, и со временем гравитация направила ступень к Луне. В итоге фрагмент ракеты столкнулся с лунной поверхностью 5 августа этого года. Образовался кратер диаметром около 18 метров и глубиной порядка 3 метров. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди, временами сильные, плюс 15-17 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и 19-21 тепла. Сейчас в российской столице плюс 19, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 74%.
1: Маяк.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА проиграл Акрону 0-1 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Единственный мяч забил в начале первого тайма Кевин Аревало. На 57-й минуте его удалили. Ростов победил Локомотив 1-0 благодаря точному удару с пенальти Ивана Комарова в компенсированное время. Московский клуб не может одержать победу уже в 6-м матче подряд во всех турнирах. Ахмат обыграл Факел 2-1. У грозненцев отличились Георгий Мелкадзе и Эго Касентура. У воронежцев мяч забил Ильнур Альшин. Гол Мелкадзе на 9-й секунде встречи стал вторым по быстроте в истории Кубка России. А рекорд у Александра Родионова в 2024 году. Он забил мяч за ленинградец в поединке с «Динамо» из Санкт-Петербурга на 7-й секунде. Родина, играя с 6-й минуты в меньшинстве, после удаления Андрея Егорычева уступила Оренбургу 1-4. У москвичей гол на счету Ивана Тимошенко. У оренбуржцев в дублем отметился Дамиан Пуэбло. По разу отличились Алешандре Жезус и Андрей Косаджиков. Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннате. Также выбыл из борьбы и другой россиянин Даниил Медведев. С подробностями Виталий Павлов.
2: Россиянин Андрей Рублев во вторник встретился с португальцем Нуну Боржешем. Старт матча у Андрея совсем не задался, а португалец выиграл 4 гейма подряд, а Рублев включился только в этот момент. Ему удалось отыграть одну проигранную свою подачу, дальше он спасся с 4 сетболов, добрался до брейкпоинта, но в сете в итоге уступил 3-6. Во второй партии россиянин имел возможность выиграть чужую подачу в 4-м гейме, но Боржеш не отдал свой гейм. После этого Нуну сразу сделал брейк и вышел в лидеры. Рублев пытался изо всех сил зацепиться, но сделать этого так и не получилось. 6-4 в пользу Боржеша, который пробился в четвертый круг впервые за 6 матчей, обыграв Андрея. Соперник португальца определялся в противостоянии другого россиянина Даниила Медведева с американцем Брэндоном Накашимой. В первом сете дела у Медведева пошли не лучшим образом. Он проиграл свою подачу в 6-м гейме, а в 8-м у Накашимы было 2 сетбола. Однако россиянин спасся. Затем американец не смог сам подать на сет. В итоге Даниил выровнял положение дел, перевел партию в тайбрейк. И там россиянин победил 7-3. Во второй партии шла равная борьба, и при счете 5-4 в свою пользу Медведев заработал тройной матчбол на приеме, но теперь уже Накашима выбрался, довел дело до тайбрейка и забрал его 7-4. Третий сет у Медведева совсем не получился. Сначала он выиграл свою подачу, но затем американец забрал 5 геймов подряд и победил, повесив скрытую баранку 6-1. К сожалению, в четвертом круге Цинциннати будет не российское дерби, а битва Боржеш-Накашима.
1: Там же в Цинциннате на женском теннисном турнире категории 1000 Мира Андреева вышла в 4-й круг. Первая ракетка России в 3-м раунде в 2 сетах была сильнее представительницы Индонезии Джанис Тьен. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Рассказать тебе мою историю.
4: Колобок просто прелесть.
5: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
6: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
7: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
8: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
9: Лучшая премьера лета 100%.
3: Что все пришли посмотреть?
10: «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
11: Дорогие товарищи, ну вы все помните, что сегодня за день такой, 19 августа, 35 лет тому назад, произошла попытка спасения нашей Родины. Попытка была неудачной. Вы знаете, разные версии за эти годы выдвигались, и вот за то время, пока мы приглашаем уважаемых людей, серьезных, там, историков, специалистов, сегодня тоже будет разговор у нас об этой истории, свое экспертное мнение представит еще один уважаемый человек. Были подозрения, что это был, оказался спектакль, но, вы знаете, в конце концов у меня эти подозрения развеялись, потому что есть один результат от действий ГКЧП, который позитивно сказался на всей нашей истории, и сегодняшней тоже. Дело в том, что с весны 91 года Горбачев мутил так называемые новоогаревские соглашения по подписанию нового договора. Когда бы маленьким, значит, автономным округам, республикам и так далее, которые входили в состав больших республик, были бы предоставлены такие же сепарационные возможности.
12: То есть еще мельче раздробить, да?
11: Да, то есть, в принципе, мы ужались бы до царства, до Ивана Грозного. Угу. Ивана Третьего, наверное, где-то так примерно.
12: И ГКЧП, до Люксембургов.
11: И ГКЧП отменил этот процесс. Угу. Так что, если говорить, что это все было бесполезно, нет. Вот в конце концов полезно. Но почему не были предприняты определенные действия, в частности, были готовы все спецслужбы по аресту единственного человека, который возглавил сопротивление ГКЧП, потому что в регионах, вот как раз в национальных республиках, там нам же рассказывали, да, что все как бы выдохнули, наоборот, утром проснулись в понедельник, это был понедельник, да, увидели балет и говорят, ну, все, наигрались в демократию, работаем дальше, все успокоились. Буза была только в Москве. Почему не сработали, так сказать, арестантские команды? Это интересный вопрос. Ну ладно. Сегодня Преображение Господня. Замечательный праздник. Всех с праздником, да, товарищи. Сегодня день рождения русской тельняшки. Вот это, да, Владислав Александрович, вы с гордостью носили ведь, правильно?
12: Да, да, мне, да, ее, да, подарили, естественно.
11: Конечно. День мотострелковых войск России, товарищи, с праздником. Да. День фронтовой собаки. Это тоже очень важные помощники. Да. Также сегодня день космических собак, которые, соответственно, отправлялись туда и исследовали первыми пространство. Да. У наших китайских товарищей сегодня праздник влюбленных Ци-Си. Девушки гадают, откуда придет товарищ Натальные любимый. Карты, да. День независимости Афганистана. Наших друзей афганских поздравляем с этим праздником. Они в 1919-м отцепились от англичан.
12: Талибан, поздравляем.
11: Да, поздравляем, конечно. День августовской революции во Вьетнаме, это 45-й год, они скинули японцев. Потом пришли французы. За французами пришли американцы. Да, и они, в общем, скидывали и скидывали, они все не прекращаются.
12: Лезут и лезут.
11: Сегодня день городошного спорта, Владислав Александрович, а? Нет?
12: Нет.
11: Нет, палочку-то кинуть? Нет, да и да, палочку кинуть.
12: Городошный спорт, да, жаль.
11: Спорт хороший. День филателии сегодня, да? Всемирный день фотографии, кстати, Владислав Александрович. Вы же фотограф.
12: Да и вы с праздником нас.
11: Что-нибудь новенькое сегодня опубликовали?
12: Да, есть.
11: Хорошо, посмотрим. День врача китайской медицины. Слушайте, мне рассказывали про самые разные чудеса. То есть вот даже на отдых, говорят, наши туристы приезжают куда-нибудь на Хайнань, да? И какие-то есть хронические проблемы. Иголочки местный человек, не зная по-русски ни слова, потрогает, вставит и проходит. Ты понимаешь, какая история? Да, и ничего удивительного. Наука. Никаких таблеток, да. Сегодня Международный день орангутана. Они умные, они умеют смеяться.
12: Иногда поумнее человека.
11: Да, тем, чем которые их смешат. Да. Сегодня день горячей и острой пищи.
12: Очень хорошо.
11: Это замечательно. Но рановато немножко, надо похолоднее чуть-чуть, но нормально, будем готовиться. День превращения в бабочку, это понятно. Ну и сегодня, товарищи, помимо прочего, яблочный спас. Яблочки-то поспевают. Кстати, на эту тему новость. Для сердца наиболее полезны красные яблоки.
12: Очень хорошо.
11: Вот так, товарищи. Да.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
11: Интересные люди сегодня появились. В 1743-м Мария Жанна Бекю, которая потом стала... Она была падшей женщиной, понимаете, да? Uh-huh. Ну, такой падший, но не так низко, не на дно социальное дно, а попалась кому надо. То есть это разные дны.
12: Пристроилась.
11: Это разные дны, понимаете? Да. Пристроилась графу Дюбари.
12: Неплохо.
11: А тот потом, чтобы решать свои вопросы, пристроил ее к Людовику XV.
12: Очень неплохо.
11: Да, ну и потом уже, вы знаете, что было, да, еще минуточку, господин палач, да, подышать, да, немножко. «Анкор ум момен, маншер Люборо».
12: Очень влиятельная женщина.
11: Люборо – это палач. Маншер, господин, значит. В этот день, в 1780-м, Пьер Жан де Беранже, французский поэт, например, такая стихотворение «Я». «Старушка под хмельком призналась, качая дряхлой головой, как молодежь-то увивалась в былые дни за мной. Как, бабушка, ты позволяла? Детки, красоте своей в 15 лет я цену знала и не спала ночей». Представляешь? Они вот благообразные, а как куролесили?
12: Стиль такой, Крыловым попахивает.
11: Да, вот все у него украли, у нашего человека. В этот день Джеймс Нейсмит, 1808, это английский изобретатель, который паровой молот создал в 1839, то есть это технологический прорыв. Да. Да? Ну и все поняли, что сейчас мы вообще все тут переделаем и смерть победим, помните? Были такие иллюзии. В 1812 бой у Валутиной горы. Ну, вот, соответственно, большие потери, да, но у французов больше. Мы продолжали отступать к Москве, да. В тот же день, как вот паровой молот, вернее, в тот же год, но в этот день, в 1839-м, Луи Дагер изобрел дагерротип. Вот эти вот коричневые, слушайте, Владислав Александрович, а сейчас же в любом элементарном редакторе фотографий в любом телефоне есть баланс белого функция.
12: Конечно.
11: Можно ведь вот эти коричневые снимки, вот коричневые убрать же.
12: Да.
11: Ну, чего они не убирают-то? Или знаете, как в кинохронике на старых пленках все время люди быстро ходят.
12: Это некий фетиш.
11: Да, ну замедлите немножко. Да, ну понятно, что количество кадров не соответствует. Ну что это за ерунда? В 1830-м, как дагерротип изобрели, открыли Пулковскую обсерваторию. Шлем большой привет.
12: Да.
11: Гейл Барден ровно 170 лет назад в этот день придумал сгущенку, ребята.
12: Ну не для нас, для военных все-таки.
11: Да, ну интернет тоже не для нас.
12: Ну, мы пользуемся, спасибо.
11: Ну, вот, да, но сгущенка полезнее. Сгущенка полезнее.
12: Да.
11: Они пробивают обычно две дырочки.
12: Да.
11: И пьют.
12: Мы варим.
11: А вот наш друг, кстати говоря,
12: врач,
11: полгода ел только сгущенку, после того, как ему в Липецке местные криминалитеты челюсть сломали. Да. Он ее с тех пор не может.
12: Ненавидит.
11: Вот вы, если что, никогда не дарите ему звучку.
12: Хорошо,
11: не надо,
12: не
11: надо. Так, дальше. Габриэль Коко Шанель. Вот это она. Коко Шнейне, как говорит сегодня молодежь. Ага. В 1883-м. Ну что, она при немцах тоже орудовала, да?
12: Но жить-то хочется.
11: Ну давай, ну это понятно, вот и особенно ей, конечно. С такие планы, с такой бренд. Знаете, как отличить туфли женские с Коко Шанель, если не написано? Шарик на каблуке.
12: Шарик
11: такой, как бы каблук сквозь шарик продет. Вот, значит, Шанель. Но Шанель, кстати, это дорого. Это не какой-нибудь там Луи Виттон или Лабутан. Это муть все. Вот Шанель — это вещь.
12: Будь здоров.
11: Да, видишь женщину с Шанелью, сразу бери.
12: Беги от нее.
11: Сразу бери. Да, в охапку. Значит, цитаты следующие. Нет женщины, которая хотя бы во сне не изменила мужу. Ну, ты что будешь делать, а?
12: Ну, честная зато.
11: А, оденьтесь плохо и запомнят вашу одежду. А оденьтесь безупречно и запомнят женщину.
12: Ну, кстати, знаете, неплохо сказано.
11: Да. Вот опять же на тему шариков. Если женщина хорошо обута, значит, она хорошо одета.
12: И одета. Согласен.
11: А у нас дамы сегодня под предлогом так называемого удобства как раз выглядят-то плохо из-за того, что все в кедах подростковых ходят. Дальше. И потом говорят, ну, ноги нельзя калечить. Нет, ни в коем случае, да. А зато выглядеть можно плохо. Не бывает некрасивых женщин. Наши добавили бы, бывает мало водки, но это пошло. Нет, у Шанель по-другому. Бывают ленивые. Вот,
12: очень
11: видите,
12: хорошо.
11: Ленивые.
12: Очень
11: не хотят носить обувь, не хотят краситься как надо и так далее. Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть. Ведь, да. Руки, визитная карточка девушки, чтобы маникюр не облупленный был, Владимир Александрович.
12: Да.
11: Шея, паспорт, а грудь, загранпаспорт.
12: Загранпаспорт. Красиво.
11: Загранпаспорт. Да. Но тогда-то не было имплантов. Понимаете, какая история?
12: Да.
11: Сейчас эти вот фейковые загранпаспорта тут и там, тут и там.
12: Штампуют.
11: Очень дорогая одежда старит.
12: Да. Такие украшения.
11: Кстати, на тему жакетов Шанель. Знаете, они такие вот, как будто такие вязаные, да? Ну, они такие взрослые, возрастные действительно вещицы. Хотя дорогие, зараза. Ну и, наконец, после 50 в счет идут дни. Понятно? Вот так вот. Так, дальше, что любопытного. На бельгийском курорте в 1888 прошел первый конкурс красоты. Начали женщин сравнивать друг с другом. Да, но
12: отвратительно.
11: В полуголом виде. Да, да, да. Победила из Индии 18-летняя девица. Ну, экзотик, как говорится, да. В 1902-м Борис Игнатьевич Гудц, это наш сотрудник советской разведки, контрразведки, он стал легендой, он был участником операции «Трест», это знаменитая история 20-х, да, и куратором Рихарда Зорге в Японии вражеской, понимаете? Ну, великий человек, конечно, великий человек. И, наконец, что у нас? Сионистский съезд вот в базе. Базеле в 1903 году, шестой уже по счету, раскололся. Обсуждали, куда ехать, где будем делать еврейское государство. Mm-hmm. Одни говорят,
13: разошлись
11: в Уганду поедем. Кстати, Уганда с политической карты мира не сходит. Сейчас была новость, что америкосы дотерли отсылать нелегалов в две страны. Гондурас – это те, кто посветлее. Ага. И в Уганду – те, кто потемнее. А ведь там могли быть израильтяне. Вот что вот интересно.
13: Время
11: да, но
13: было.
11: Не так, да.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
14: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 4 новых фельдшерско-акушерских пункта установят в области. Они появятся в населенных пунктах Марфино и Новое Вологодского округа, поселке Льнозавода Грязовецкого округа и деревне Батран Череповецкого округа. Новые ФАПы обеспечат необходимым оборудованием и приведут в соответствие всем санитарным нормам. Сейчас в области к открытию готовятся 9 ФАПов и 1 амбулатория. Кратковременное отключение телерадиосигнала возможно в Вологде с 17 по 23 августа. Перерывы в трансляции могут возникать с 10 до 17.00. Это связано с проведением профилактических плановых работ на станциях. Оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» даст концерт в парке Евковка. Мероприятие пройдет сегодня в 18.00. В репертуаре оркестра русские народные, классические, эстрадные, джазовые произведения, музыка для детей, кавер-версии хитов поп и рок-музыки. Организаторы отмечают, в случае ухудшения погодных условий концерт может быть перенесен на другую дату. Сегодня в музеях области пройдет день бесплатного посещения. Акция традиционно состоится в третью среду месяца. Для жителей будут открыты Вологодский музей-заповедник и его филиалы, областная картинная галерея и учреждения культуры во всех муниципалитетах. Для прохода потребуется документ, подтверждающий прописку на территории области. Новую книгу о Николае Рубцове представят в Вологде. Архангельский литературовед Николай Васильев презентует сборник своих многолетних исследований. В него вошли лучшие статьи о поэте, творчеством которого автор увлечен со студенческих лет. Встреча пройдет в формате свободной дискуссии. Гостей ждут 20 августа в Вологодской областной научной библиотеке. Начало в 18.00, вход свободный. Телефон здоровья вновь работает для жителей области. Сегодня врач-нарколог Павел Лавров расскажет о профилактике зависимости и способах отказа от спиртного. Звонки принимают с 15 до 16.00 по телефону 72-00-60. В четверг фельдшер Череповецкого наркологического диспансера Татьяна Назарова расскажет о стратегиях отказа от алкоголя. Первый забег невест пройдет в Вологде. Событие будет приурочено ко дню государственного флага и пройдет 22 августа. Любая девушка сможет проверить свои силы, преодолев 2026 метров по улицам областного центра. Главное условие – наличие свадебного платья. На финише все невесты получат медали и именной сертификат. Необходима предварительная регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Погода на маяке.
14: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
11: Телефон.
13: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

небе летит самолет, а по морю кораблик плывет. Там карнавалы, ну а где-то война. Так и было всегда.

захотим быть поближе к любимым своим. Так ярко светит, но не греет звезда, и так будет всегда.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Южная группировка российских войск в течение суток сбила 65 беспилотников ВСУ самолетного типа и 132 коптера. Уничтожено 39 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никаноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки. За сутки противник потерял до 260 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены бронетранспортеры «Спартан» и М-113, 9 боевых бронированных машин, включая «Хамви», и 2 бронеавтомобиля «Сенатор». Уничтожены 23 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии. Средствами ПВО сбито 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 132 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 64 антенны связи и БПЛА, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражены 25 пунктов управления БПЛА, сбито 6 беспилотников противника.
1: В свою очередь, группировка «Центр» уничтожила за сутки более 340 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. Противник потерял также боевую бронемашину, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров бросил вызов Зеленскому и продемонстрировал собственные президентские амбиции, призвав к выборам на Украине. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсетях. Так он прокомментировал обращение Федорова, который призвал провести выборы на Украине в условиях продолжающихся боевых действий. В видеообращении он раскритиковал действующую власть и назвал ключевой проблемой страны системный кризис госаппарата, который работает ради сохранения собственного положения. Федоров ушел в отставку 15 июля. По версии некоторых украинских СМИ, его увольнение связано со стремлением Зеленского сохранить власть. В Киеве и других городах Украины прошли митинги в поддержку бывшего министра обороны. Добавлю, сейчас украинское законодательство запрещает проведение президентских, парламентских и местных выборов во время действия военного положения.

0: Сообщение последних минут. Россия подготовит первого космонавта из Мьянмы, сообщили Вестям ФМ в Роскосмосе. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов подписал накануне в Кремле соглашение с коллегой из этой страны. Это меморандум по подготовке местного космонавта по российским стандартам. Другие подписанные соглашения касаются спутниковой навигации, предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве, а также международной системы поиска и спасения Коспас-Сарсат. Система Коспас-Сарсат – это глобальная сеть спутников на низких, средних и геостационарных орбитах. Она оперативно оповещает о чрезвычайных ситуациях и определяет географические координаты места бедствия. За все время существования этой системы спасено более 75 тысяч жизней. Автомобиль скорой помощи, о котором медики попросили президента во время его визита на остров Туруп, доставлен. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Это полноприводный «Соболь», который будет работать на маршруте Курильск, Рейдово, Горячие Ключи, Горная. Машину 2022 года выпуска с минимальным пробегом выделили из резерва Центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Перед отправкой автомобиль прошел техобслуживание и проверку всех систем. По словам Лимаренко, такая техника особенно подходит для сложных дорог Курильских островов. Напомню, 13 августа Владимир Путин посетил на Турупе центральную районную больницу и пообещал медработникам предоставить новую машину скорой помощи. Холодный атмосферный фронт принесет сегодня в Москву похолодание. Днем воздух прогреется лишь до 21 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, но порывистый, в порывах будет достигать 12-17 метров в секунду. И максимальная температура воздуха сегодня не выше плюс 18 и плюс 21. Показания барометра будут расти и составят 743 миллиметра ртутного столба. В общем, можно сказать, что мы наблюдаем такое своеобразное взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым-самым спадом.
0: По словам Тишковца, настоящее лето еще вернется. Московский регион уже в пятницу столбики термометров вновь поднимутся до плюс 26. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В руссконародной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в Москве плюс 19 градусов, давление низкое, 736 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди, временами сильные и плюс 15-17 градусов.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Приятно, друзья мои, констатировать, что сегодня в Москве всего 19. 19 августа 19. Смотрите.
2: Угу, здорово.
1: А 20-го? 22.
2: А 30-го 30.
1: 22, да? Да. Как в Челябинске дела?
2: Плюс 22 без осадков.

0: Челябинцы, да-да-да. Ну что же, Челябинск, во-первых, превратился в хороводную столицу России. Хороводить. Но... Вот, проблема.
1: А работать нет?
0: После. Да. Роспотребнадзор нашел накачанный опасной химией картофель под Челябинском. Да, там и просульфокарб.
1: Кошмар.
0: Азоксистрабин. Метибузин.
1: Не сестрабин он нам.
0: Фауксан. Звучит как Фаучи. Доктор Фаучи. Помните? Кстати, там в Америке идет расследование очень интересное. Слушайте, спрашивают его. Фаучи, а кто вас вот надоумил-то? Он говорит. Я сам. Не сдает банду. Не сдает кукловодов. Дальше. Челябинец нацепил на себя ювелирку на 150 тысяч и вышел из магазина.
1: Ловкач.
0: Угу. А другой, дурачинушка-то, а, 30 лет человеку, смотри, заказал на свое имя в пункт выдачи заказов дорогущий фотоаппарат за 120 тысяч рублей.
1: Неплохо.
0: Пришел в маске с пистолетом и убежал.
1: И забрал,
0: да? Заказан-то на него, он, наверное, придумал, что, ну, если на себя, то точно уж такую глупость-то, меня-то искать не будут. Они первым делом пошли искать его, и там этот фотоаппарат, да. Ну и, наконец, челябинки перегнали всех женщин в России по стремлению иметь красивые коготочки. Рост ногтевого бизнеса в Челябинске 47%.
1: Ничего себе.
2: Сергей Стиллавин.
0: Эндокринолог Мокрышова бьет тревогу. Или Мокрышева, извините, пожалуйста. Так вот, 2/3 граждан избыточный вес имеют. 2/3, товарищи. Да. Александру Григорьевичу подарили первый белорусский автомат ВСК-100Б. Разработки начались в 2018 году. И вот калибр 77-62. Серьезное оружие.
1: Класс.
0: Да-да-да, 5 модификаций. Товарищ Собянин рассказал, что билетная система Москвы уже работает в 37 регионах России. Ну, я так понимаю, Питер не сдается. Там до сих пор токены в метро вот эти, да?
1: Ну, они красивые, хорошие.
0: Железяки, да-да-да. Токены называются. Врач Павлюк заявил, что неожиданно препараты от давления могут приводить к росту груди у мужчин. А это, в свою очередь, провоцирует в 5 раз онкологию.
1: Ужас какой-то.
0: То есть, вот борьба с давлением приводит к проблемам, товарищи. Как выяснить, что ваша собака обучаема? Надо сделать ей МРТ мозга. Только она покажет. Это экспедиция мозга.
1: МРТ себе.
0: Про чаевые, когда чаще всего оставляют вечером, а самые большие ночи. Ну, то есть, пьяненькие. Когда под шофе, тогда и платят. А трезвый человек, зачем ему платить сверхсчет еще что-то?
1: Идиот, что ли?
0: Ну, конечно, придурки. Да, зачем отдавать, если уже чек написан.
1: Если оплачено.
0: Глупость, я вот думаю. 67% наших граждан страдают от нехватки времени на жизнь из-за работы. Ну, а с другой стороны, не накуролесть лишнего, правильно?
1: Это вот на хороводы жизнь. Что имеется в виду?
0: Нет, видимо, в ювелирку нацеплять на себя. Кислая среда помогает извлечь до 80% меди из валериита. Выяснили специалисты КНЦ-СОРАН, когда их спросили, как извлечь металл из капризной руды. Да, товарищи, дальше. Наши врачи в первом МГМУ предложили новую стратегию лечения болезни Альцгеймера. Удаляют внеклеточную ДНК и снижается воспаление.
1: Здорово, молодцы, да.
0: Да, товарищи, что еще? С 1 сентября билеты на электричку можно будет вернуть как через кассу, так и через интернет, если вдруг не пригодились.
1: Класс.
0: Да, удобно. Слушайте, новинка кино фантастическая. Мы с вами очень любим фантастику, особенно когда хорошая экранизация. Кира Балычева экранизирует. Значит, смотрите, будет сериал, запомните, называется «Через тернии к звездам» по книжке «Поселок». У Киры Балычевой есть такая книжка. Значит, Симачев стал арт-директором предметного мира, то есть он дизайнерский,
1: модно,
0: концептуально,
1: модно.
0: Да. Роскосмос поддерживает, там разрабатывает для них скафандры. Значит, история такая: 2234 год. Да, костюм становится системой, взаимодействующей с человеком. Костюм-посредник, да.
1: Костюм разговаривает.
0: Да, ну роли как у Денис Шведов. Ну, Шведов приличный актер.
1: Да,
0: Шведов приличный актер. Кто еще из приличных?
1: Ну, скафандр кто-то сыграет.
0: Из приличных, так. Ну, вот.
1: Только скафандр.
0: Шведов, Шведов, да. А остальных посмотрим в деле, да. Дальше. Живой петух ездит в автомобиле в Новосибирске.
1: Класс.
0: Люди говорят: о, петух. Юрист Хаминский предупреждает владельцев общепита, что за включенный трек, нелицензированный музыку в кафе, можно огрести штраф до 10 миллионов рублей, потому что рыскают эти слухачи.
1: Это старая тема, да.
0: Слушайте, и мы продолжаем платить. А кому мы платим?
1: Бред какой-то, они с нами не общаются.
0: Ну, короче, прозорливые, ребятушки, прозорливые владельцы кафе давно уже заказывают искусственному интеллекту треки.
1: Да, да, он абсолютно бесплатно.
0: И пусть обломятся все эти, да, товарищи, которые нам не товарищи. Осенью надо носить, товарищи, замшевые лоферы и теплые носочки. Хорошо, вот это хорошо. Мода. А, да, в ПНИПУ предупреждает, в августе в лесу появляются ядовитые двойники грибов. Пошел за белым, а вынесли ногами вперед.
1: Знаете,
0: да. 38% граждан начали знакомить детей с инвестициями в 12. А что они имеют в виду под инвестиции? Вот что это такое?
1: Ну вот тебе 500 рублей, сына.
0: Нет, вот я со времен МММ не понимаю до сих пор, вот что это такое в реальности. Да. А, товарищ Машков, режиссер и замечательный актер, заявил, что секретом счастливого долголетия является трудоголизм.
1: Угу,
0: вот. Так, если вы будете работать 5 лет дольше, чем ваша пенсия, вас скажет, иди на пенсию, то вы увеличите размер выплат на 29 тысяч рублей.
1: Неплохо.
0: 5 лет. И потом навсегда. То есть вот вы будете, вам 200 лет будет, а вам плюс 29 тысяч рублей. Представляете? Класс. Вот, ну, слушайте, ради 200 лет-то можно пятерочку понагибаться, правильно? Понагибаться, конечно. Гражданам рассказали, что если откажетесь от ненужных обследований медицинских, сэкономите 120 тысяч рублей. А я скажу так, а если от всех, то 200. От всех, то 200. Эколог Кислов заявил, что от человеческих экскрементов через 2 года полностью Байкал, батюшку, ужас, освободим, ужас. Наконец-то, да-да-да. Так, дальше. В России расширили в 2 раза флот танкеров газовозов. Помните, 10 лет назад у нас был проект «Нефть», и говорили, что наши вот имеют затруднения с вот этой технологией сжижения газа. Видимо, решили все вопросы.
1: Они
0: решили.
1: Очень дорогие.
0: Да-да, но решили, да. Подмосковье и Ленинградская область – главные туристические направления на осень.
1: Хорошо,
0: туда все едут, да. Так, дальше. Врачей наконец-то обяжут сообщать в МВД об иностранцах со СПИДом. Слушайте, а что, до сих пор вот можно было куролесить как хочешь, и никто не стучал о них? Интересное кино, да. Так, дальше. В Екатеринбурге родителям приходится ночевать около школы, чтобы записывать детей в школу. А как госуслуги работают? Вот как вот цифровой мир?
1: Ну,
0: он
1: странно,
0: параллельно, да? А эти все ночуют. А как вот, не понимаю, да? Дальше. Самая быстрая доставка в Новосибирске. Курьер приматывает за 9 минут. Значит, в Москве 19. И сравните, самые медленные в Петербурге.
1: Ну,
0: это 22,5. 22,5,
1: да.
0: Отцы в России стали массово собираться в отцовские клубы.
1: Хорошо.
0: И поддерживают друг друга. Потому что иногда, ну, честно говоря, давайте скажем прямо.
1: Ну, давайте скажем, стоп алкоголизм.
0: Нет, мужчина чувствует себя очень подавленным, когда вокруг женский вот этот вот коллектив.
1: Конечно.
0: Жена, мама, вот эти вот они все. Нужна поддержка мужчин. Мужчины собираются. Ну и, наконец, хобби и общение с близкими – это главные источники радости для наших людей. Вот так.
1: Без хобби.
0: Да. Товарищ Поплавская сравнила пение, так называемое пение «Е», который едет сюда, с карканьем ворона.
1: Да не музыкант он.
0: Стилист Лисовец призвал носить маникюр с принтом в полосочку.
1: Хорошо.
0: Девочкам так важно, как выглядят их ноготочки. Да. Алсу разговорилась, дала интервью, рассказала, что запрещает детишкам своим экстремальный спорт и наркотики.
1: Запрещает.
0: Те спрашивают, мама Алсу, дай нам спорт.
1: Наркотики стоп.
0: Она говорит, нельзя, ребят. 52-летняя звезда американского пирога Шеннон Элизабет, которая Наденьку изображала, студенточку сладкую. Помните, там сладкая была девочка такая?
1: Не помню, но...
0: Так вот,
1: так.
0: Она за 9 дней карьеры на OnlyFans заработала уже $1 миллион. То есть ничего, подросли как... те рукоблуды.
1: Да, в общем, здесь это, она трудолюбивая просто.
0: Подросли рукоблуды.
1: Подросла,
0: и
1: да,
0: поэтому,
1: и
0: соответственно,
1: работящая.
0: И они на нее полетели, как мотыльки. Наши женщины назвали Италию и Беларусь лучшими странами для знакомства с иностранцами. Продолжаем терять генофонд. На минуточку. Гражданки назвали самый модный принт Бэмби принт. Посмотрите, пожалуйста, как выглядит Бэмби принт. Слушайте, опять бюстгальтеры пушап становятся модными. То есть, когда фейковая грудь появляется благодаря лифчику, понимаете, да? Дальше. Ну и последнее, давайте. Цветные колготки и одежда с огромными подплечниками. Слушайте, как 35 лет назад девчонки ходили, помните, они в пиджаках, а туда вшивали эти самые, как раз вкладыши для бюстгальтера в плечи. И такие огромные такие фигуры, да, как у американских футболистов.
1: Я помню, Карден, это же от Кардена.
0: Да, да, да, Карденовщина, конечно.
1: Короче, принт, так. Мягкий, анималистичный узор, да. С хаотичными светлыми крапинками на коричнево-песочном или шоколадном фоне.
0: Ну все, коричневая тема продолжается. Ладно, перейдем к капитализму, товарищи.
1: Отвратительно.
0: Слазь с коричневого тогда, товарищ.
2: Новости.
1: Очень многое, да, открывает.
0: Так, ну, позор самый настоящий, настоящий фашизм. В Латвии мужчине с инсультом не оказывали помощь, потому что он говорил по-русски.
1: Да черти они, конечно. Самые настоящие.
0: Да. Жирная пища не является самой по себе причиной рака поджелудочной железы. Все врут нам. Все врут, да, да, хорошо. Да. Бывший глава британской госслужбы получил 650 тысяч долларов при увольнении. Слушай, они туда идут не для того, чтобы что-то делать, а чтобы уволиться и получить этот парашют. Я понял, да, да, да. Амазон, подлецы, скупает редкие книги, обучает на них свой искусственный интеллект, а книги потом в Шрёдер уничтожают. Представляешь, то есть вот как гитлеровцы их жгли,
1: да, да,
0: а эти Шрёдер, понимаешь, да. Чтобы никому не досталась информация, кроме них. Да, смотрите. Дальше. Прием антидепрессантов провоцирует скуку в сексе.
1: Ай-яй-яй.
0: Напились таблеточками, и что-то мне не хочется ничего. Ну, естественно. Так, дальше. В Израиле строят смотровые комнаты, чтобы наблюдать за казнями.
1: Прекрасно.
0: Хорошо, почему нет? Да, использование искусственного интеллекта привело к появлению ошибок в законопроектах Конгресса США, видите? В испанской Сеуте, атакованной марокканскими этими гастарбайтерами, произошла вспышка чесотки теперь у военных. Раньше чесались сами понаехавшие, понаплывшие, а теперь военные.
1: Потеряют они Сеут.
0: Так, да. Тренер сборной Египта попал в больницу, разнимая драку нескольких своих жен. Упал в обморок.
1: Нескольких жен.
0: Они подрались, пикантно, что-то поварёшку не поделили. Да-да-да. Так,
1: коза,
0: дальше.
1: Коза, сама коза.
0: Да, необъяснимые синяки указывают на то, что печёночки, болит печёночки, товарищи, осторожней. А, вопрос задали специалистам. А кто получает наибольшую удовлетворенность от отношений, вот, например, в паре? А кто тот, кто уверен в сексе? Тот и получает. А другой, если он колеблется, знаете, ведь почему они свет выключают? Потому что не уверены в этом деле. Не уверены. А ты со светом давай.
1: Хочешь удовольствие,
0: да,
1: включи свет.
0: Включай. Смотри сюда, видишь?
1: Я отменяю заказ.
0: Да, да, да. Полный отказ от красного мяса не продлевает жизнь. Опять врали нам 20
1: Хорошо.
0: Лет. В Китае спасли мужчину, который, вот знаете, женщины говорят, женская энергия. Он говорит, а если мужская энергия? И попробовал зарядить телефон, засунув провод для зарядки в свой вот этот вот зарядник. И вот доставали с трудом. Доставали с трудом. Дальше. Врачи удалили в Шри-Ланке камень из мочевого пузыря весом 3100 грамм. Смотрите, 3 кило камень.
1: Алатырь?
0: 3 кило. Огромный. Да-да. В эстонский Тарту прибыли первые экспортные шведские уголовники сидеть в Эстонии.
1: Здорово.
0: Трансобмен,
1: здорово.
0: Да. Ну и, наконец, что любопытного. В Южной Корее запустили знакомство с женщинами-зэечками. Можно познакомиться с женщиной, переписываться с ней и ждать, когда она выйдет, и тебя прирежет. Да. Китай создает самолет-гигант на 800 пассажиров. Почему вот наши проекты с Китаем в плане самолетостояния не жизнеспособны? Потому что нам не надо сразу 800. А им не надо 200. Понимаете? Да, в этом проблема. Да? В Китае впервые приживили оторванные ноги. Ну, как впервые? Помните, у нас... девочку там маленькую на закате Советского Союза, ей за год газонокосилкой в Литве, по-моему, да, отрезала ножку или ножки, тоже пришили в свое время. Ну и, наконец, робот Юни-3 перегнал Хусейна Болта, быстрее него пробежал. Да. Ну и давайте, ребятушки, врач Суарес предупреждает, что уровень сахара в крови резко и инсулина подскочит из-за единственно сожранного банана. Осторожней с бананами, товарищи. Не заиграйтесь. Да.
1: Скажу,
0: с кожурой.
1: Пол банана в час.
0: С кожурой, да. Ну что, парадокс, который требует разрешения, мне кажется, на уровне Конституционного суда, потому что фермер из Волгоградской области Николай Мухин из лицензированного ружья пытался сбить украинский беспилотник, который кружил над его домом. Так. А наш суд ничего другого не мог сделать, потому что у нас такое законодательство, что оштрафовать его на 40 тысяч рублей за то, что он стрелял в населенном пункте. Ну, надо что-то делать с этим, ребят. Но это какой-то бред.
1: Параллельная реальность.
0: То есть 40 тысяч рублей за то, что ты защищал родину.
1: Пусть летит, класс, не надо.
0: Класс, да. Ну, что дальше. В Адлере уборщик стырил аккордеон у уличного музыканта, пока тот сдачу давал.
1: Ну, это Адлер.
0: Так, осторожно, товарищи. Жизнь. Сотни собак пострадали после прививки от бешенства вакцины Мультикан-8. Говорят, что собачки после этого укола их рвет кровью, обезвоживание. Ну, такие вот препаратики, да, какие-то странные. А продолжается судилище в Египте, когда там мужчина, ну, наверное, принял на грудь и пошел плясать ламбаду. Помните?
1: До сих пор?
0: Нет, увеличили стоимость залога.
1: А, залог.
0: Говорят, ну, причем какая-то странная у них вещь. Если заплатишь залог, то сможешь вылететь из Египта.
1: Какой-то
0: Но залог
1: шантаж,
0: это чтобы не вылетел.
1: Да.
0: Короче, залог там требует что-то 20 тысяч или 30 тысяч рублей. Что-то такое. Дальше. Сын депутата на Ауди в Удмуртии, 18-летний, столкнулся с автомобилем своего же автомобильного инструктора. Причем правила дорожного движения нарушил инструктор.
1: Прикольно.
0: Вот такая вот история. Да. Серийный прокалыватель шин орудует в Красноярске.
1: Это псих. Это смена сезонов.
0: Ходит по улице Советской.
1: Шилом.
0: И все время по одной и той же дороге ходит. Поворачивает.
1: Камеры же везде.
0: Колет. Да, его видят, но он недоступен. Так, девочку 40-летнюю, туристку Свету из Москвы на элитном египетском курорте Сахал-Хашиш.
1: Действительно элитный.
0: Сахал-Хашиш.
1: Будьте здоровы.
0: Укусил угорь морской.
1: Ужас. А там еще акула есть, Сергей Валерьевич.
0: Акула-то ладно, ее видно,
1: акула,
0: а этот видно. Маленький зараза,
1: потом
0: как
1: не будет
0: глист.
1: Видно.
0: Думаешь, ужик, а нет. Сахал, хашиш.
1: Ну не нагнетай.
0: Да, ну название нравится, хорошее. Так, ребята, и вот теперь уже серьезная информация. В Москве девица решила похудеть. Это стандартное психиатрическое
1: Бывает.
0: Заболевание. Она худела при помощи мочегонного средства. Она думала, что главное из организма вывести жидкость лишнюю.
1: Ага,
0: да?
1: Прекрасно.
0: В 21 год она начала принимать и 4 года пила. И у нее теперь удалили почку. Почку удалили. Да? Ну и, наконец, поездка в Минск для девицы из Москвы закончилась госпитализацией. Передозировка, вы не поверите, энергетиками случилась.
1: Ну,
0: так, так хотелось по ночам гулять по Минску.
2: Маяк. Я не могу себе представить внимание без любви и любовь без внимания. Для меня это очень синонимичные слова. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит Маяк.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
5: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка «Север» за сутки уничтожила 37 пунктов управления БПЛА, 204 беспилотника противника самолетного типа и 83 тяжелых дрона. Поражены также минометы и роботизированные платформы ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районных населенных пунктах Ольшанка, Малая Рыбица, Хотинь, Ямная и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районных населенных пунктах Белаши, Рубежная, Кудиевка и Казачья Лопань Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 200 военнослужащих. Два бронеавтомобиля производства США, бронеавтомобиль UAT «Тиса», боевая бронированная машина «Казак», 11 автомобилей, 2 миномета и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, 204 БПЛА самолетного типа, 83 тяжелых боевых дрона Р-18 и 6 наземных робототехнических комплексов противника.
0: В свою очередь, подразделения западной группировки войск за сутки сбили 210 БПЛА, уничтожили 57 пунктов управления беспилотниками, 3 станции «Старлинк» и склад боеприпасов неприятеля. Об этом рассказали в Минобороны. За последние 3 недели ущерб от ударов российских военных по украинским складам, логистическим хабам и судам, которые используются в ВСУ, составил сотни миллионов долларов. Такие данные приводит издание «Экономист». По его информации, под удары попадают склады, логистические центры, объекты компании «Новая почта» и грузовые суда в Черном море. Украинские предприниматели предупреждают, что проблемы с логистикой могут ударить и по зерновому экспорту. Если не удастся достигнуть ожидаемого объема продаж, это может повлиять на осеннюю посевную. Между тем, отказ от посевной может привести к потерям до 12 миллиардов долларов, а это около 5% ВВП Украины. Россия подготовит первого мьянманского космонавта по отечественным стандартам, сообщили вестям ФМ в Роскосмосе. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Сум Йин Маун подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместную работу в области спутниковой навигации, пилотируемой космонавтики, системы поиска и спасения Коспат Сарсат и предупреждения об опасностях в околоземном пространстве. Помимо этого, подписаны документы о медицинском обследовании мьянманских космонавтов и создании в республике национальной системы Коспат Сарсат. Она представляет собой глобальную спутниковую систему поиска и спасения. За время ее работы удалось спасти более 75 тысяч человек. Баканов также отметил работу над созданием первого студенческого космического аппарата Мьянмы в МГТУ имени Баумана. Пассажиров московского метро угостят яблоками в честь яблочного спаса, который отмечается в России сегодня. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. 4-й год подряд бесплатные фрукты будут раздавать на стойках живое общение. Яблоки в индивидуальных упаковках можно получить на 10 стойках на станциях Павелецкая, Парк культуры, Киевская, Курская, Чкаловская, Пушкинская, Савеловская, Александровский сад, Площадь Революции и Хорошовская. А на 15 цифровых указателях Троицкой линии разместили поздравления с яблочным спасом. По словам Лексутова, с 2023 года жителям и гостям города уже раздали более 30 тысяч фруктов. В московском регионе в ближайшие дни прогнозируются дожди, но они будут небольшими. За сутки выпадет не более 4 миллиметров осадков. При этом возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По словам синоптика, на температуру воздуха осадки и ветер практически не влияют. Похолодает в Москве и Подмосковье лишь на несколько градусов, до плюс 20, а в пятницу в регион вернется летнее тепло. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди, временами сильные, плюс 15-17 градусов. В Москве облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 737 миллиметров, влажность воздуха 69%.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева вышла в четвертый круг теннисного турнира в Цинциннате. В третьем раунде первая ракетка России в двух сетах была сильнее представительницы Индонезии Джанис Тьен. Еще одна россиянка Екатерина Александрова в трех партиях потерпела поражение от чешки Сары Бейлик. Там же в Цинциннате на мужском турнире серии Мастерс завершили борьбу Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев проиграл в трех сетах американцу Брэндону Накашиме, а Рублев в двух партиях уступил португальцу Нуну Боржишу. Рублев на следующей неделе впервые за 6,5 лет покинет топ-20 мирового рейтинга. Футбольный Ростов возглавил группу «Д» в пути РПЛ Кубка России, где выступают ЦСКА и «Локомотив». Тем временем армейцы потерпели поражение от «Акрона», и тему продолжит Александр Ниценко.
4: Во вторник состоялась половина второго тура групповой стадии Кубка страны в пути РПЛ. Основные события развернулись в квартете «Д», где сперва соперничали ЦСКА и «Акрон». Москвичи очень старались. У Кисляка и Мусаева были опасные моменты, но забить им так и не удалось. Тольяттинцы же открыли счет на 9-й минуте благодаря классному дальнему удару Аревала. В конце часа встречи уругвайец удалился, но «Акрон» удержал победный счет 1-0. С таким же результатом Ростов дома справился с «Локомотивом». Железнодорожникам сильно не повезло. Москвичи создали немало опасных шансов. Руденко попал штангу, но в компенсированное время Нинахов в своей штрафной махнул по ноге сопернику, и Комаров реализовал 11-метровый. Ростов возглавил группу 6 очками. 3 у «Акрона», 2 у ЦСКА, у «Локомотива» 1. Ахмат вышел на первую строчку группы «Б», одолев 2-1 «Факел» на своем поле. Грозненцы открыли счет на 9-й секунде. Отличился Мелкадзе. До перерыва преимущество хозяев увеличил Касентура. Под финальный свисток Альшин счет размочил, однако воронежцы остались последними в таблице. И в квартете «А» «Родина» потерпела крушение в домашнем споре с Оренбургом 1-4. До второго тайма москвичи на равных играли с уральцами, несмотря на удаление Егорычева на 6-й минуте. Но вышедший на замену у гостей Пуэбло добил «Родину». На мяч Тимошенко у Оренбурга аргентинец ответил дублем. Также отличились Жезус и Касаджиков.
3: Футбольные крылья Советов объявили о трансфере нападающего сборной Казахстана Ислама Чеснокова. За самарцев форвард Табола будет выступать в аренде с правом выкупа. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
1: Сергей Стиллавин.
6: Дорогие товарищи, сегодня 19 августа, вы все прекрасно знаете эту дату, и 35 лет сегодня исполняется с тех дней августовских. Мы много в эфире уделяли в разные годы внимания этой теме, и, конечно, разбирались с историками, но историки, они профессионально такие люди, что им нужны документы, а документов нету, и поэтому, значит, вот задаешь какие-то вопросы, говорят, ну вот нет документов, поэтому все-таки нужно пошире как-то, не будучи скованными историческим, так сказать, лобби, да, как-то посмотреть на эти вещи. Поэтому я очень рад, что сегодня с нами по этой теме именно Александр Германович Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель и человек, который не стесняется на такие, скажем так, сопредельные знаниям территории временами заходить, да. Александр Германович, доброе утро, спасибо, что вы с нами, да.
7: Доброе утро, Саночка. Приветствую всех. Да. Здравствуйте.
6: Александр Германович, вот можно начать с одного очень важного для меня вопроса. Может быть, вы видите на него ответ. А потом, в принципе, ваша оценка вот тому, что тогда происходило, как это для вас выглядит, как для человека, глубже понимающего процессы, да, чем мы, обыватели.
7: Спасибо.
6: Почему не был арестован Ельцин? Хотя команды, которые были готовы это сделать, в принципе, я так понимаю, уже даже приехали в тот район, где он находился. Вот этот вопрос хотел задать.
7: Ну, вы знаете, вопрос на самом деле очень глубокий, потому что, на мой взгляд, тут лучше всего ситуацию отражает наш соотечественник Хульсов, в смысле отражает исторически. Для меня, естественно, то, что произошло в 1991 году, ни в коей мере не является каким-то народным движением и, скажем так, чем-то, что ушло снизу. Мы все отлично помним в результате, каковы были результаты референдума о сохранении Советского Союза, в котором, правда, не принимали участие Прибалтийской республики, насколько помнится, Армения, Грузия и так далее. Но, тем не менее, люди четко, более 76% проголосовали за сохранение СССР просто в реформированном виде. И тут вот, собственно, возникла эта трехдневная история с ГКЧП, 8 человек, хотя там было не 8, но сейчас не суть, не уклоняюсь от ответа на вопрос. Дело в том, что фактически это конфликт элит. Причем не просто элит, как это очень нередко, я услышал, Сергей Иванович, что вы сказали, да, действительно, разменивается на персонале, очень нередко подают как конфликт интересов каких-то личностей. Допустим, Ельцин, который рвался вместе с Русским при поддержке там, военного аппарата, Грачева, Лебедя, других к власти, как вот обычно подают. С другой стороны, соответственно, 8 членов ГКЧП, там еще при поддержке, кстати, забывают и председателя Верховного Совета СССР Лукьянова, и секретаря ЦК КПСС Япрошенина и других. Нет, здесь все гораздо глубже. Это выбор концептуальный. И поэтому я вспомнил Фурсова Андрея Ильича по той причине, что он, мне кажется, одним из первых вскрыл существование так называемой фирмы. Фирма – это не мое какое-то такое нарицательное слово, а так тогда в просторечии в аппаратах кулуаров власти называлась организация, объединившая представителей аппарата правительства, аппарата имени советского правительства, Внисторга, КГБ, СССР, некоторых других, во главе с генералом Петобрановым, еще называлась группа генерала Петобранова, которые доказательств, естественно, у нас прямых нет, есть косвенные, но вот нам только хватает. Которые просто исповедовали принцип вхождения советской элиты в международную элиту, интеграции СССР в общую мировую систему. Это ложная политэкономическая теория. Ну, ложная, я не то что раздаю штампы какие-то или ярлыки, по той причине, что мы все являемся жертвами, если хотите, по-своему, всего того, что произошло. Да, элита отнюдь не в 91-м году, и даже, насколько мне стало понятно спустя годы, тоже как человек пострадавшим от всего этого, как все мы, где-то в начале 80-х, если чуть не ранее, пришли к следующему выводу. На самом деле, это прямое следствие того, что было в 70-е годы. Были даны выкладки, что закончатся запасы дармового капитала за счет нефтяной иглы, приобретенные в 86-м году, 1986-м. Ну и был сделан линейный вывод, что в 86-м, соответственно, больше не будет таких дивидендов, как мы привыкли получать от продажи нефти. И на этом что делать дальше? Я примитизирую по максимуму, то есть упрощаю, не примитизирую, упрощаю. Ну вот, соответственно, людям понравилось уже там около 20 лет, те самые тучные брежневские застойные годы, тучные относительно, естественно, той эпохи, не нашей. Но средний класс, тем не менее, все-таки был средним, отнюдь не обнищавшим, как в 90-е годы. Так вот, людям понравилось жить на определенном уровне относительно предыдущего периода. Элитам понравилось стране, если не в 10 раз больше. Я не буду специально переходить на личности. Естественно, я великолепно знаю историю с Галиной Брежневой. Я видел многих других, в том числе все поездки и прочие, так сказать, там форумы мира разрядки и так далее, которые позволяли выезжать в большой мир, в смысле за рубеж. Но люди хлебнули того, что им показалось должно стать их уровнем жизни, и стало, кстати, у многих. И решили, что надо это неким образом уже увековечить, утвердить и интегрировать себя, как чей-то бесповоротно, тем более, что марксизм-ленинизм никто из правящих элит, я не беру армию, я не беру ученых, ну вот тех, кто себя называл тогда правящей элитой, вот чиновников и прочее, прочее, вечный слой наш, да, крапивное семя. Так вот, я не про современников, я про такого Щедрина, про ту эпоху, чтобы никто меня превратно не толковал. Так вот, никто в это уже не верил. Не было у них никакого марксизма-ленинизма ни в крови, нигде. А, кстати, зря, марксизм вполне живая теория, но я не буду сейчас опять-таки на этом останавливаться. И они решили, ну, в чем же проблема? Мы интегрируемся, мы часть вот этой мировой бензоколонки. И фраза эта отнюдь не американская. Мы сами пошли на эту роль. Мы сами в лице собственной элиты признали за собой то, что вот мы такими будем. Мы будем перерабатывающей такой базой, чревом мира, полезные ископаемые, сырье и так далее. Вот. Ну, может быть, нам там оставить что-то еще. Я, видите, с одной стороны, в этом вижу страшное преступление, потому что на самом деле эти люди совершили его в силу своей недальновидности и неумения мыслить.
6: Да, да. Александр Георгиевич, а можно сразу вопрос по вашей речи? Ну, элита всегда живет лучше, чем обычные люди, да? Что-то невероятно на уровень, там, на порядок лучшее в плане уровня жизни они хотели обеспечить именно за счет отказа от мечты, отказа от своей идеологии, отказа от своих целей, да, для всей огромной 300-миллионной страны. Но они же так хорошо жили. У них и так были хорошие машины, и Волги. Ну, хорошо, не хотите Волгу, но купить Мерседес, как Высоцкий. Ну, почему нельзя обеспечить уровень жизни? Ну, сколько их там человек? Ну, 10 тысяч. Ну, страна потянет. Ну, зачем для этого страну-то продавать?
7: Сергей Иванович, вы знаете, ну, вы правы, я, как правило, откровенные разговоры, поэтому меня очень многие не любят. То есть, то есть, но тем не менее. Я не так давно был в гостях у одного человека, неважно какого, у которого дом приемов больше, чем Трианон во Франции, Версале. Есть, ну, вы знаете, естественно, есть часть Версале Трианон. У него дом приемов, не его основной дом, а под Подмосковьем находящийся. А основной дом, я даже туда не сходил, никогда не приглашали, мы там просто встречались, ему было интересно послушать какие-то выкладки. В общем, барин любит слушать, как говорится, науку. Но я почему говорю об этом? Ну, конечно, тут никакое сравнение с тем, как жила тогда советская элита. Современные, ну, скажем, олигархи в те домики бы, как говорится, вошли бы, зажав носы и сказав, фи, у нас так садовники живут. Они имели, естественно, на мой взгляд, как говорил правильно наш великий Толстой, человеку двух обидов съесть не дано и двух косилов надеть. Ну, вот, понимаете, порог. Порог, когда вот нужна лодка, они в яхту называют лодки, такая, как, мне простите, размером, не знаю во что. Нужно там вот конкретно, не буду называть определенную марку автомобиля, чтобы, опять-таки, мне уж и так, как говорится, хватает нелюбящих меня. Вот, но нужно вот конкретно вот этот золотой аппарат, а не машина для народа. Да, Volkswagen вообще-то машина для народа, перевод с немецкого языка. Нужно вот еще что-то вот такое, чтобы... Надо, чтобы, простите, в 30-й итерации во всех мировых столицах у меня было по квартире почему-то еще. А что ты, сволочь, сгниешь от рака? И что странно тебе жить осталось 10-20 лет. Но как-то в голову этим уродам не приходило. И, к сожалению, многие уроды по-прежнему уроды. Я не говорю, что они во власти, я просто говорю, что они многие при деньгах из рубежа. Вот просто в голову не приходит. Это порок, это преступление. Поэтому, да, им показали витрину. И я могу вам сказать, ну, как человек, который просто был сыном специалиста авиационщика, у меня отец окончил МАТИ, работал как авиатор в авиэкспорте. Соответственно, я видел во Франции тоже, когда жил, всех приезжающих, всех этих господ, пускающих слюни на все то, что им показывали. Вот. Ну, не буду сейчас переходить на личные истории, видел, на самом деле, и на самом деле связал вот это, то, к чему они стремились и что они получили. И этот слой достаточно многочисленный, почему я считаю, что в данный момент происходит некое социальное выравнивание. Все равно неизбежно был фактически современный этап, который начался с БКЧП. Я про то, как мы сейчас вот находимся в нашей точке. Потому что фактически сейчас, грубо говоря, народ призывает к ответу. Может, многие не поймут и не осознают, но сейчас вот этот слой, продавший страну в свое время, он максимально быстро уходит от, скажем, каких-то высот. И тут президент проводит работу. И я, естественно, не могу всю оставшуюся мне минуту рассказать, но в любом случае, смотрю на часы, естественно, в любом случае получается следующая картина. БКЧП была попытка, я ее не приветствую во многом, но это отдельный разговор, почему, попытка вернуть страну, ну, к какому-то нужным людям сценарию. То есть к реформированию СССР во имя СССР. Но было необходимо всем тем, кто в республике получил максимум полномочий власти, начиная от Ельцина и до, взорвать. Они взорвали, получили полный бесконтроль, безумные капиталы, миллиардные средства. И, на мой взгляд, то, что мы сейчас видим на Украине, несчастные, страдающие, на самом деле, конечно. Так вот, это кривое зеркало того, мимо чего прошли мы сами. Потому что, естественно, я, как и вы, Сергей Иванович, великолепно помню 90-е годы с часовыми людьми на Тверской, когда хохотали некоторые нехорошие люди за сникерсы дававшимися, со всеми, не хочу, мне неприятно даже дело вспоминать, явлениями,
6: конечно,
7: которые тогда
6: конечно.
7: Были.
6: Александр Георгиевич, ну давайте после короткой рекламы все-таки на вопрос, вот чисто технически, да, какие силы остановили все-таки арест Бориса Николаевича? Понимаете ли вы это, да? Сегодня 35-летняя годовщина ГКЧП, Александр Георгиевич Артамонов с нами, мы через пару минут вернемся.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк».
9: Зеленый свет.
10: Здравствуйте, с вами Евгений Масейко, в эфире «Зеленый свет». Уже через неделю начинается осень, и сегодня самое время вспомнить, что такое безопасный маршрут в школу и как избежать дорожных ловушек. Наш первый гость – инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Вологодской области Лариса Гушаускас поделится статистикой ДТП с участием несовершеннолетних и напомнит о правилах дорожной безопасности, которые должны повторить родители и ребята перед началом учебного года.
11: По оперативным данным, на середину августа 2025 года на территории Вологодской области не допущено роста дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей до 16 лет. Зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 детей погибли, в прошлом году было 2. И 128 детей ранено, в прошлом году было 141. По вине самих детей зарегистрировано 29 ДТП, в которых 28 детей получили травмы различной степени тяжести, и двое, к сожалению, детей погибло. Лето заканчивается, и скоро начнется новый учебный год, и хочу немножко рассказать статистики за сентябрь прошлого года. Зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними детьми до 16 лет, в которых пострадало 17 детей. 80% дорожно-транспортных происшествий – это дети, в которых были пешеходами, дети, управляющие велосипедами, электросамокатами и мототехникой. Для предотвращения таких происшествий в настоящее время до 1 сентября необходимо провести большую работу с детьми. Напомнить им о правилах дорожного движения, которые необходимо соблюдать. Конечно, большую роль в этом играют сами родители, которые каждый день перед выходом ребенка из дома должны напоминать о соблюдении правил дорожного движения. Для тех родителей, у кого дети пойдут в первый класс, необходимо уже сейчас, потом в течение сентября, а лучше и октября, пройти и показать ребенку безопасный путь от дома до школы и обратно. Безопасный путь – это не тот путь, который является наиболее коротким, а тот, где ребенок будет чувствовать себя безопаснее. Напомнить детям, что передвигаться по дворовой территории следует только по тротуару, выходить из запаркованных транспортных средств, только убедившись, что машины по двору не едут, либо их пропускают. Пересекать проезжую часть дороги по пешеходному переходу и выбирать только регулируемые пешеходные переходы. И перед переходом обязательно научить детей убедиться в своей безопасности. То есть подойти к пешеходному переходу, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители их видят, замечают, останавливаются и только потом осуществлять свой переход. Если родители отпускают детей в школу на велосипедах, самокатах или электросамокатах, необходимо напомнить, что передвигаться на своих транспортных средствах они могут только по тротуару. И при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться. И, конечно же, напоминаю родителям, что управление мототранспортными средствами строго запрещено правилами дорожного движения детей до 16 лет, а с 16 лет только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. С 18 августа по 7 сентября совместно с Министерством образования области будет проводиться третий этап профилактического мероприятия «Внимание, дети», в рамках которого в преддверии нового учебного года в целях определения готовности к работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, обучению детей правилам дорожного движения в городах и округах области будет продолжено и проведение обследования школ и детских садов со стороны госавтоинспекции и проверены уголки дорожной безопасности, в которых которых должна находиться актуальная информация по времени года. Проверены паспорта дорожной безопасности, а также наличие обучающих автоплощадок у образовательных организаций, на которых будут проходить уроки по безопасности дорожного движения, по обучению детей правилам дорожного движения. В рамках федерального государственного надзора будет проведено обследование участков улично-дорожной сети в местах расположения образовательных организаций, проверено наличие разметки, дорожных знаков, лежачих полицейских. Со 2 по 6 сентября наряды госавтоинспекции будут приближены к образовательным организациям. Обращаемся также к водителям. Дети скоро пойдут в школу, и надо быть еще более бдительными при управлении транспортными средствами и при проезде вблизи учебных заведений, мест массового пребывания детей, пешеходных переходов и остановочных комплексов. Будьте внимательны все и осторожны.
10: Сегодня у нас гости студии – ребята из отряда «Ювитрадар» 11-й школы города Вологды. Знатоки предлагают вспомнить историю появления друга и помощника участников дорожного движения – светофора.
12: Знатоки правил дорожного движения.
13: Оказывается, светофор, который командует машинам и людям, когда начинает двигаться, а когда стоять, изобрели раньше автомобиля.
14: 140 лет назад на городских улицах не было множества машин, и людей возили конные экипажи.
15: Чтобы мчащиеся конные экипажи не сталкивались друг с другом на перекрестках и поставили светофоры.
13: Первый светофор был установлен в английском городе Лондоне. Если бы вы сейчас увидели этот светофор, то сразу бы не поняли, что это такое. Управлял им специальный человек, который поднимал и опускал стрелку светным кружком.
15: Резкий переход от одного сигнала к другому был опасен. Один не успевал останавливаться, а другой уже поехал. И тогда придумали предупреждающий знак – желтый сигнал. Затем светофоры стали устанавливаться на столбах. Регулировщики стояли возле каждого светофора.
13: Светофоры придумали, чтобы охранять жизнь пешеходов и предупреждали несчастные случаи и аварии на улицах. Красный – стой, зеленый – иди, желтый – приготовься.
15: Современные светофоры электронные. Они самостоятельно переключают свои огоньки на перекрестках и отдают приказы пешеходам и машинам, когда стоять и когда двигаться.
10: Что должны выполнить родители младшеклассников перед началом учебного года? Рекомендации от нашего эксперта, мамы со стажем, Елены Грозновой.
16: У меня дочка пойдет в 3 класс. Постоянно думаем о маршруте в школу и обратно. К счастью, школа у нас находится недалеко, но мы обязательно перед началом учебного сезона проверяем, во-первых, все было в порядке с телефонами, чтобы она точно помнила, что необходимо позвонить маме или папе, когда она закончила учебу. Я думаю, что, конечно, детям нужно давать свободу, потому что и с одноклассниками хочется погулять после школы, но все-таки ребенок должен обязательно понимать, что он должен сообщить и быть всегда на связи. Мы учились специально с 1 класса ходить той дорожкой, где все видно, где есть хороший тротуар, потому что в нашем районе есть такие парковки, где, например, есть высокие грузовики, из-за которых не видно следующий участок дороги. Поэтому

0: перебираться куда-то самостоятельно, но мы опять же с детства ее учили, что при переходе даже маленькой дорожки между тротуарами она спускается с самоката и ведет его просто рядышком. Есть у нас и велосипед, но с велосипедом пока что мы ее так вот не отпускаем надолго, потому что, во-первых, он едет быстрее и сам более громоздкий. Пока мы за нее волнуемся. Утром, когда она идет в школу, конечно же, никуда ей заходить нельзя. Можно идти только целенаправленно в школу, и для этого она выходит заранее, потому что дети, особенно младшего возраста, идут достаточно медленно. То есть у нас школа в 5 минутах ходьбы, она выходит за полчаса минимум. После школы мы ей разрешаем зайти в магазин, на что ты может купить, но опять же список покупок мы с ней обговариваем. Я желаю всем ребенком еще раз все проговорить, даже если ребенок вроде бы все и знает, и себе не лишним будет напомнить эти правила дорожного движения и общей безопасности. Ну и, конечно, желаю хороших оценок и позитивного настроения для того, чтобы осилить этот новый учебный год.
1: Слушайте в следующей программе.
2: Как стать для ребенка примером поведения в процессе дорожного движения? Желаем безопасных дорог и до новой встречи.
3: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 9 часов. С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка российских войск «Запад» за сутки сбила 210 беспилотников противника, также уничтожено 57 пунктов управления дронами, 3 станции «Старлинк» и 3 склада боеприпасов ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
6: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Студенок, Подлиман, Нижняя Журавка, Харьковской области, Маяки, Светогорск, Крымки и Сидорово, Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 106 тяжелых боевых гексокоптеров и 7 барражирующих боеприпасов противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 220 военнослужащих, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, гаубица Л-119 производства Великобритании, буксируемая гаубица «Богдана Б» и 3 миномета. Кроме того, скрыто уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 33 робототехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
5: Тем временем южная группировка в течение суток сбила 65 беспилотников ВСУ самолетного типа и 132 коптера. Уничтожено 39 наземных робототехнических комплексов, сообщили в Минобороны. Сообщение последних минут. В порту Черноморска поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Об этом только что сообщили в российском Минобороны. Помимо этого, ведомстве рассказали, что дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 453 украинских беспилотника над регионами России. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовская, Саратовская, Самарская, Ульяновская областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, а также над акваторией Черного моря. Во всех случаях речь шла о дронах самолетного типа. Вооруженные силы США и Республики Кореи завершат совместные учения раньше срока, 21 августа. Об этом сообщили в Южнокорейском комитете начальников штабов. Учения должны были пройти с 17 по 27 августа. Однако, по предложению американской стороны, было решено скорректировать срок и масштаб маневров, говорится в заявлении. Между тем, это одни из двух крупнейших учений, которые проводят два государства. Южная Корея планировала привлечь к ним 18 тысяч человек. Напомню, 16 мая Дональд Трамп рассказала о своих очень хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты еще ранее согласились участвовать в военных учениях с Сеулом. Между тем, северокорейское агентство ЦТАК передало, что расширение

0: этих маневров угрожает безопасности КНДР и может привести к дальнейшему ухудшению обстановки на полуострове. Россияне с 1 сентября будут проводить все операции с цифровым рублем совершенно бесплатно. Об этом заявила РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам, все системно значимые банки России уже готовы к этому. С первого дня сентября можно будет открыть кошелек цифрового рубля именно через приложение системно значимых банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. При этом для бизнеса комиссии будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами за аналогичные операции, добавила Бакина. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать средства платежа и подтвердить платеж. Существует фраза, по которой можно безошибочно распознать звонящего мошенника. Ее в интервью ТАСС назвал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. По его словам, после этой фразы в ходе телефонного разговора нужно сразу класть трубку.
1: Схема, когда мошенник убеждает вас перевести деньги на безопасный счет, это 100% фейковая выдуманная история. И никаких безопасных счетов, о которых говорят мошенники, конечно же, не существует. Как только вы слышите эту фразу, она должна являться для нас кодовой фразой, после которой нужно просто положить трубку и прекратить разговор.
0: Как подчеркнул Васенин, сами по себе электронные средства платежа, созданные кредитно-финансовыми организациями, являются безопасными, как и счет в банке. Однако они безопасны только в том случае, если человек сам не предоставляет к ним доступ кому-либо. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути – все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди, временами сильные, плюс 15-17 градусов. В Москве облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Термометр покажет 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 737 миллиметров, влажность 69%.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламные службы 495-105-5244.
6: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, скоро 1 сентября поступило известие. И, кстати, в этом году это вторник, Владислав Александрович. Вторник, да-да-да.
2: Редкая удача.
1: То есть в понедельник еще спим, а во вторник уже идем на учебу, да. Будем праздновать мы, друзья мои, 1 сентября, помимо Дня знаний, еще и пятилетие программы «Пушкинская карта». А? О, да. Напомню, друзья мои, что «Пушкинская карта» — это программа популяризации культуры, по которой все граждане России от 14 до 22 лет так, могут получить 5000 рублей в год на походы в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры по всей стране. Кстати, часть этих денег, мы об этом, наверное, тоже сегодня поговорим, и на кино отечественное, да? И сейчас в программе более 12 тысяч учреждений культуры, в том числе петербургский манеж, наш любимый манеж, да, с директором которого мы недавно общались в эфире, помните? Тоже конечно. Общались, конечно. А сегодня у нас в гостях не менее прекрасный начальник управления «Пушкинская карта» ВТБ Юлия Ручкина. Юлия, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей.
1: Я очень рад, что вы лично посетили. У нас новая студия, видите, под стать вот, да. И, соответственно, мы сегодня с Юлей поговорим, как и зачем такая инициатива крупнейшему банку ВТБ, и главное, как к «Пушкинской карте» относится молодежь. Вот это очень важно, да. Юль, может быть, мы с этого и начнем. Давайте, как молодежь вот действительно относится к «Пушкинской карте», а?
3: Да. Доброе утро еще раз, Сергей. Доброе утро, слушатели. Молодежь относится, конечно, очень позитивно. Вся эта инициатива как раз направлена на то, чтобы дать возможность нашим молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать мероприятия культуры. Если честно, я порой завидую нашей молодежи, которая имеет такую возможность.
1: А вы что, не входите в эту
3: список? К сожалению, уже нет, да, и в мои студенческие годы тоже такой программы не было, я бы точно активно пользовалась бы всеми возможностями этой программы. Вообще, сама программа у нас стартовала в 2021 году по указу президента нашей страны, и реализуется она Министерством культуры, Министерством цифры совместно с банком-оператором. И вот до 2025 года, до конца 2025 года был один оператор программы, это банк «Почта-банк». И с 1 января мы сделали переход на новый банк-оператор, и сейчас полностью роль оператора программы исполняет банк ВТБ.
1: Вот тут у меня вопрос как раз. И смотрите, программе «Пушкинская карта», да, под крылом ВТБ уже вот более полугода, да. Вот какие главные изменения за эти месяцы произошли?
3: Ну, главное изменение, которое я уже отметила, это, конечно, то, что мы перешли на новый банк-оператор. На самом деле, это был очень такой масштабный проект, отчасти даже вызов для нас, для коллег из министерств. Мы к нему очень долго и тщательно готовились. И основная задача была это сохранить всех наших пользователей «Пушкинской карты», сделать так, чтобы 1 января, когда они проснулись, в ночь случилось вот это переключение, переход на новый банк-оператор, и никто бы из пользователей не заметил этого перехода. А под капотом у нас была большая интеграционная IT-работа, организационная работа, чтобы вот это все случилось. И сегодня мы с коллегами как раз недавно из министерств подводили итоги работы программы. Мы можем уверенно говорить, что нам это удалось. Программа «Пушкинская карта» успешно работает сейчас с новым банком-оператором, и все молодые люди, которые выпустили карту ВТБ, все учреждения культуры, которые участвуют в программе, не заметили этого перехода и продолжают быть активными участниками. Угу. И продавать билеты, ходить на мероприятия.
1: Угу. Юлия, а можете нам вот открыть страшную банковскую тайну? Вот сколько карт выпустил ВТБ пушкинских, да, угу, карт с января?
3: Это не тайна. На самом деле спрос очень большой. Мы видим, что сейчас у нас идет в среднем в 2-2,5 раза дневной выпуск карт выше, чем в 2025 году, ну вот в аналогичные периоды, да, мы сравниваем. И у нас сейчас каждый второй молодой человек в возрасте программы имеет пушкинскую карту ВТБ. Это 7,2 миллиона наших молодых людей, наших граждан.
1: Они хотят пластик или виртуальную?
3: В основном молодежь, конечно, предпочитает цифровую карту, оформляет это все в цифровом виде и очень удобный клиентский путь. Но мы можем дать возможность, и если есть такое желание, оформить и карту на пластиковом носителе.
1: Да. Но вот поскольку вы все знаете, вот где вот конкретно на карте, да, я имею в виду карту России, зафиксирован вот самый неожиданный всплеск активности, и в каком регионе молодежь вот внезапно, может быть, выбрала не кино, а классическое искусство взлетело?
3: Да, мы недавно, как раз я говорила, подводили итоги и смотрели в том числе работу программы и в разрезе регионов. И что мы в целом отметили, что есть вот наши исторические регионы, и количество выпущенных карт за первые там, полгода 26-го года уже превышает в 3 раза количество карт, которые были в 25-м году. Это для нас как бы было такое сюрприз и открытие. Новые регионы, исторические регионы активно вовлечены в программу. За это им отдельное спасибо. И если говорить про предпочтения молодежи, то тут стоит, наверное, отметить Республику Татарстан. Вот молодые люди в Татарстане разрушают стереотип и миф о том, что...
1: Не хотят в кино идти.
3: Да, о том, что в основном молодые люди ходят по пушкинской карте в кино. Вот они прям в корне поменяли эту тенденцию, и мы видим, что основные покупки совершаются на театральные постановки и на музейные экспозиции. Это очень хорошая тенденция и такой позитивный тренд.
1: А вот если говорить о технической детали, да, вот, например, мальчику, ну, уже не мальчик, конечно, но все равно 14 лет исполняется, да, открывает вот приложение, да, и вот через сколько времени, как он заинтересуется пушкинской картой от ВТБ, у него появляется уже вот 5000.
3: Тут, наверное, на шаг назад немножко начну. Для того, чтобы получить вообще пушкинскую карту, нужно, конечно, сначала иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
1: Паспорт.
3: 14 лет получаем паспорт.
1: Да.
3: Дальше нужно сделать себе полностью подтвержденную учетную запись на госуслугах. И скачать мобильное приложение госуслуги «Культура», которое разработали наши коллеги из Минцифры для программы «Пушкинская карта».
1: То есть сначала паспорт, потом госуслуги поставить и госуслуги «Культура».
3: Скачать мобильное приложение.
1: Три задания,
3: В этом это все очень просто делается на госуслугах. И дальше в госуслуге «Культура» выстроен цифровой клиентский путь, интеграция с банком ВТБ, и мы оттуда получаем заявки от клиентов на выпуск пушкинской карты. Это буквально
1: пару
3: кликов.
1: Но не автоматом, да, как у него культура активируется, он должен заявить.
3: Он должен все-таки заявить о своем желании.
1: Да,
3: программа носит заявительный характер, и мы должны узнать желание клиента, и он подтверждает это.
1: Так, а если он проспится и, наконец, в 15 лет очнется и скажет, а ему за прошлый год еще 5000 дадут?
3: Не дадут. К сожалению, да. Поэтому нужно успевать пользоваться моментом и не пропускать эту возможность. Сразу, как 14 лет исполняется, оформляйте паспорт, получаете, оформляйте пушкинскую карту.
1: Юля, о вашей программе год, он какой? Он календарный или год, начиная со дня рождения товарища? Ну, то есть, например, человеку... Вот у меня 17 марта день рождения.
3: Да.
1: Я бы, если бы мне был сейчас 21 год, я бы пошел бы, да, карту бы сделал. Мне бы как бы с марта или с января?
3: Если вы в день рождения или сразу после дня рождения оформляете карту, то она выпускается сразу, и лимит 5000 дается в этот же день.
1: Да.
3: То есть сразу, как только карта появляется в приложении. Сгорит он 31 декабря.
1: А, по-любому.
3: Да. А дальше уже
1: то есть
3: каждое 1 января.
1: То есть даже если человек, например, родился 31 декабря, да?
3: Можно
1: ему
3: получить
1: надо,
3: карту.
1: Но за день надо эту пятерку измотать, да?
3: Да, надо освоить,
1: потому что она
3: 1 сгорит.
1: Января уйдет.
3: Да.
1: Понимаю, хорошо. Так, значит, смотрите, это очень интересно, да. Вот смотрите, а процесс покупки тогда билета по карте, какой он технология?
3: Ну, да, я тут немного дополню еще тогда предыдущий ответ. Помимо того, что в приложении госуслуги «Культура» вот такой цифровой путь есть, и сразу, когда карта появляется, там доступен баланс, и в этом же приложении есть афиша пушкинской карты. Она полностью берется с нашего главного культурного сайта культура.рф, где как раз и размещается вся афиша пушкинской карты. То есть можно посмотреть на культура.рф, можно в самом приложении госуслуги «Культура», и еще можно в приложении «Банк» тоже увидеть подборку мероприятий на пушкинскую карту, мобильное приложение ВТБ онлайн. Мы тоже там даем такой сервис. Сама покупка совершается тоже полностью в цифровом клиентском пути, не нужно никуда ходить, вот карты есть, скопировал реквизиты, зашел, выбрал мероприятие из афиши пушкинской карты, ввел реквизиты карты, ввел подтверждающий смс, билет у тебя на почте. То есть это все достаточно быстро, удобно, и молодые люди как раз не любят ходить ногами, да, куда-то для того, чтобы получить какую-то услугу, они у себя на почте имеют уже электронный билет, и при входе уже в учреждение культуры нужно его показать и подтвердить свою личность паспортом, и показать еще карту. Могут попросить контролера на входе подтвердить, что действительно карта принадлежит тебе, и билет куплен по твоей карте.
1: А мы понимаем, вот я примерно представляю цены на билеты, ну, просто вот в кино, в музее у нас, там в Москве, в Питере, а в среднем по стране вот один билет по вашей программе, есть такие понимания, сколько вот тратит из пушкинской карты человек на один условный проход куда-то?
3: Зависит, конечно, от формата мероприятия, потому что билеты в кино, они не такие дорогие, билеты на какие-то уже такие культурные большие мероприятия, особенно театральные постановки, они могут достигать и 5000, и у нас, кстати, большой театр продавал билеты по пушкинской карте на Щелкунчик, можно было сходить, и стоил он как раз ровно 5000, поэтому те дети, которые не потратили в течение года, у них была возможность купить себе билет, сходить в большой театр под Новый год. А так средняя цена, она варьируется, как я говорю, да, от категории, но, наверное, минимальные цены, которые мы видим, это 100-200 рублей, поэтому
1: а
3: можно...
1: в среднем 300?
3: В среднем, я думаю, 300-350, да. Поэтому можно очень хорошо этот бюджет осваивать, планировать заранее походы и выбирать не только дорогие какие-то покупки, но и более такие возможные мероприятия, которые позволят как можно шире свой культурный досуг.
1: Юля, мы уже коснулись темы пластика или виртуальности, да, карты, и что большинство молодежи любят, когда просто в телефоне картиночка, понятно, да? А вот у реального пластика, у него есть какой-то спецдизайн, например? Есть ли сейчас, кстати, коллекционеры карт какие-то, я не знаю, потому что они же имеют срочность, да, и получается... Вот, кстати, сколько лет она действует? Вот если человек...
3: Карта
1: с 14...
3: действует, да.
1: Да, в 14 лет ее оформил, да, а программа до 22.
3: То есть, получается, включительно, пока вам не исполняется 23 года.
1: Это тот же пластик, условно
3: говоря. Это тот же пластик, да. Не нужно менять там через 3 года или через 5. Вот вы получили карту в 14 лет, цифровую,
1: и так и
3: или
1: будет
3: пластиковую, и она действует ровно до дня рождения, пока вам не исполняется 23 года.
1: А дизайн, он такой спец, такой достаешь.
3: Дизайн, конечно, спец.
1: И все сразу бабули видят на кассе. Да, это пушкинская карта.
3: Она очень яркая. Это узнаваемый дизайн, который был разработан еще на старте программы. Это с таким ярким бюстом Пушкина, и молодые люди очень любят этот дизайн. Но раз мы заговорили с вами про дизайн, то, воспользуясь случаем, я сделаю такой анонс специально для наших слушателей. Они первые узнают эту новость. К юбилею программы «Пушкинская карта» мы сейчас разрабатываем лимитированный дизайн юбилейной карты, которая будет выпускаться в ограниченном количестве на пластиковом носителе. И наши клиенты ВТБ смогут принять участие и повлиять на то, каким же будет этот дизайн. Мы в ближайшее время запустим к 1 сентября как раз голосование.
1: Где?
3: Поэтому в мобильном приложении ВТБ онлайн. Следите за новостями в этом приложении и участвуйте в голосовании.
1: А эту карту сможет получить только вот вновь прибывший участник программы? Или, например, тот, у кого была виртуальная, сможет сказать, вот хочу вот эту лимитированную?
3: В основном, конечно, мы хотим предлагать новым участникам, которые еще не в программе, но и действующие участники, если вдруг, да, есть такие коллекционеры, кто захочет иметь у себя такой лимитированный дизайн в кошельке, пожалуйста, тоже
1: можете
3: купить.
1: ВТБ онлайн.
3: Да, ВТБ
1: там
3: онлайн
1: голосование.
3: Будет голосование. Мы сначала выберем дизайн и потом запустим это в производство.
1: Понимаю.
3: И, кстати, я отмечу, что выпуск будет бесплатный.
1: Да. Друзья мои, я напоминаю, что программа «Пушкинская карта» является одной из значимых инициатив нашего национального проекта «Семья». А национальный проект «Семья» делает ставку на преемственность поколений. И «Пушкинская карта» задумывалась для молодежи. Вот. Но вот, Юлия, как вот на ваш взгляд она повлияла на жизнь культурную семьи? Да, в целом, потому что сын говорит, я иду в театр, а папаша лежит на диване, говорит, а я не иду. Вот как вот это влияет на семейное оккультуривание? Во как,
3: да, программа «Пушкинская карта» с начала 25-го года включена в национальный проект «Семья». И для нас это, конечно, дополнительная такая ответственность, и мы гордимся этим, то, что программа вошла в этот проект. И она полностью соответствует как раз всем целям и, наверное, таким постулатом этого национального проекта. А что, если говорить про интересы вообще семейные, да, вовлеченность? Конечно, пушкинская карта, она прежде всего дает возможность самостоятельно молодому человеку планировать свои походы, выбирать мероприятия, планировать культурный год, даже вот на год вперед можно.
1: То есть,
3: да,
1: не надо спрашивать разрешение мамули,
3: да? Не надо спрашивать разрешение родителя, да, в этом ценность. При этом здесь очень важно участие все-таки старшего поколения, чтобы вот сохранить эту связь, эту преемственность поколений, интересоваться. А куда сходили, что вы нового узнали, а какие впечатления новые получили. Это вот с одной стороны. С другой стороны, в рамках программы наши партнеры, агентство «Национальные приоритеты» под руководством Министерства культуры запускают периодически акцию «Веди родителей в музей». И как раз вы-то разговаривали про эту акцию очень много и подробно с Анной Яловой, директором манежа.
1: Точно.
3: Она как раз рассказывала, как это была задумка реализована и как эта акция вообще развивается. Поэтому в рамках этой акции есть уникальная возможность сделать семейный поход, еще и сохранив при этом семейный бюджет, потому что ребенок идет по пушкинской карте, так, а родители могут с ним пойти и получить скидку. И скидка в этом году была до 50% мероприятия.
1: Да, да, да.
3: И мы видим спрос. Мы ждем сейчас результатов этой акции, когда коллеги ее подведут, но уже видно, что выше, чем в предыдущие годы, угу, больше участников, как со стороны пользователей пушкинской карты, так и со стороны учреждений культуры.
1: Веди родителей в музей, да?
3: Да.
1: Юля, а, кстати говоря, есть ли у вас статистика, вот как, в принципе, внедрение пушкинской карты, да, повлияло на культурную жизнь и молодежи, и самочувствие самих вот этих музеев, тех же, да, центров культуры, которые охвачены этой программой? Есть ли общее представление?
3: Конечно, у нас есть статистика, мы ведем регулярную отчетность, собираем все данные, и вот как влияет программа? Мне кажется, цифры говорят сами за себя.
1: Так.
3: У нас молодежь за все время действия программы приобрели билеты на культурные мероприятия больше 100 миллионов. Ну, мне кажется, масштабно. У нас учреждения культуры, которые участвуют в программе и реализуют свои мероприятия для молодежи, постоянно актуализируют свой материал, свои афиши, да, репертуар, чтобы это было интересно молодежи. Их уже более 12 тысяч, и Министерство культуры активно вовлекает еще и еще больше участников программы и смотрит за их репертуаром. И у нас афиша на сегодня в пушкинской карте – это более 40 тысяч мероприятий по всей стране. И важно отметить, что пушкинская карта, она никак не связана, не привязана к месту проживания или к прописке. Вот если она есть, пожалуйста, так, поехали куда-то в другой город, в гости.
1: Автостопом.
3: Не знаю, да, посещайте какие-то учебные там выезды. Да,
1: ехали за цеперы в музей.
3: Пожалуйста,
1: шутка,
3: в любом
1: шутка
3: месте открываем афишу, смотрим, что сегодня доступно здесь и сейчас, и пользуемся этой возможностью, идем бесплатно на это мероприятие.
1: Или в отпуск поехал с родителями,
3: отпуск,
1: да,
3: с родителями,
1: а там экспозиция.
3: Да,
1: да, да, да, да, да. Слушайте, а последний вопрос, у нас время мало, очень сильное, да, но, Юнька, а есть экспертный совет, который решает, какие музеи, учреждения культуры входят в вот этот пул, да, ВТБ, пушкинская карта?
3: Верно. Есть экспертные советы в каждом регионе под руководством Министерства культуры.
1: О.
3: И именно они отбирают, да, те мероприятия, которые,
1: да,
3: будут доступны нашим пользователям.
1: Очень хорошо.
3: То есть банк ВТБ в этом не участвует, мы,
1: да,
3: лишь получаем уже
1: Но
3: список.
1: Но культура участвует. Я,
3: да,
1: напомню, что наш эфир вышел при информационной поддержке национального проекта «Семья». Юлия, большое вам спасибо. Спасибо.
0: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+. В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Рэклиник. Телефон Рэклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 9:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные ударили в порту Черноморск по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Помимо этого, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с имуществом военного назначения. Как отметили в военном ведомстве, российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 453 украинских беспилотника над 22 регионами России. Об этом также заявили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией и над акваторией Черного моря. По данным ведомства, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Неизвестный беспилотник упал и взорвался в городе Арсин, турецкой провинции Трабзон, сообщили местные власти. В результате инцидента никто не погиб, однако повреждено 3 автомобиля. Начато расследование. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что осколками БПЛА посекло не только машины, но и стены ближайших домов. Это уже не первый подобный случай. Беспилотники и безэкипажные катера регулярно обнаруживают на Черноморском побережье Турции. Так, в субботу обломки дронов заметили сразу в 3 турецких провинциях. Россия подготовит первого мьянманского космонавта по отечественным стандартам, сообщили Вестям ФМ в Роскосмосе. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Сом Йинт Маун подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместную работу в области спутниковой навигации, пилотируемой космонавтики, системы поиска и спасения Коспас-Арсат и предупреждения об опасностях в околоземном пространстве. Помимо этого подписаны документы о медицинском обследовании мьянманских космонавтов и создании в республике национальной системы Коспас-Арсат. Она представляет собой глобальную спутниковую систему поиска и спасания. За время ее работы удалось спасти более 75 тысяч человек. Баканов также отметил работу над созданием первого студенческого космического аппарата Мьянмы в МГТУ имени Баумана. Дональд Трамп настаивает на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном этой осенью, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечает издание, переговоры могут состояться в ноябре во время азиатского турне главы Белого дома. Президент США рассчитывает возобновить дипломатический диалог с Пхеньяном, чтобы убедить руководство страны отказаться от своей ядерной программы. Между тем, агентство ЦТАК передало заявление руководства КНДР о том, что расширение совместных военных учений Соединенных Штатов и Республики Корея угрожает безопасности страны и может привести к дальнейшему ухудшению обстановки на полуострове. После этого в Южнокорейском комитете начальников штабов сообщили, что маневры по предложению американской стороны завершатся раньше срока, 21 августа. Учения должны были пройти с 17 по 27 августа. Ранее Трамп заявлял о сокращении масштаба совместных военных учений, так как Пхеньян может воспринять их как враждебный сигнал. Магнитная буря ожидается сегодня с вероятностью в 56% и может продолжиться в четверг. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Как отметил синоптик, в течение вторника два раза возмущения геомагнитного поля достигали уровня слабой магнитной бури G1. По словам Леуса, причиной нынешней волны возмущения геомагнитного поля стал более быстрый, чем обычно, солнечный ветер из корональной дыры. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди, временами сильные, плюс 15-17 градусов, уточняют синоптики. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и 19-21 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 737 миллиметров, влажность воздуха 37%.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА проиграл Акрону 0-1 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Единственный мяч забил в начале первого тайма Кевин Аревало. На 57-й минуте его удалили. Ростов победил Локомотив 1-0 благодаря точному удару с пенальти Ивана Комарова в компенсированное время. Ахмат обыграл Факел 2-1. У грозненцев отличились Георгий Мелкадзе и Эгош Касентура. У воронежцев мяч забил Ильнур Альшин. Гол Мелкадзе на 9-й секунде встречи стал вторым по быстроте в истории Кубка России. «Родина», играя с 6-й минуты в меньшинстве после удаления Андрея Егорычева, уступила Оренбургу 1-4. У москвичей гол на счету Ивана Тимошенко. У оренбуржцев дублем отметился Дамиан Пуэбло. По разу отличились Алешандро Жезус и Андрей Косаджиков. Российская теннисистка Мира Андреева пробилась в 4-й круг турнира в Цинциннате. Подробности успешного выступления россиянки у Виталия Павлова.
2: Россиянка Мира Андреева в 3-м круге турнира в Цинциннате встретилась с представительницей Индонезии Джани Чичен. До этого девушки не пересекались на кортах, и этот матч стартовал сразу с того, что Андреева выиграла чужую подачу, захватила инициативу и преимущество. А дальше только наращивала превосходство. У Миры получалось остро принимать и проводить мощные атаки. Все это привело к тому, что соперница сумела выиграть лишь один гейм на своей подаче, и все. Огромное преимущество вылилось в разгром 6-1. Во втором сете ситуация серьезно изменилась. Джани Чичен смогла наладить свою подачу, а также довольно активно стала играть у сетки. Благодаря такому стилю у индонезийки получилось навязать борьбу Андреевой. Во второй части партии стали возникать очень длинные геймы, и при счете 5-4 в пользу россиянки она добралась до 2 матчболов на подаче соперницы, но реализовать их не получилось. В итоге состоялся тайбрейк, и тут девушки наоборот выигрывали очки только на подаче оппонентки. Мира в нужный момент смогла создать задел и в итоге одержала победу 7-5. Теперь российская теннисистка сыграет в 4-м круге турнира WTA 1000.
1: Обладательница 3 золотых медалей чемпионата Европы этого года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова взяла соревновательную паузу до середины октября. Россиянка пропустит 2 этапа мирового кубка вызова, а следующим стартом для Мельниковой будет чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Нидерландах 17 по 25 октября. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Забытые вожди страны советов.
5: Дорогие друзья, еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в нашем проекте «Забытые вожди страны советов». Вместе с нашими героями мы изучаем историю нашей Родины. И Климент Ефремович Ворошилов, первый наш красный маршал, о нем сегодня речь. И мы с Евгением Юрьевичем продолжаем разговор о военной реформе. Не так на слуху эти события первой половины 20-х годов, но естественная история, потому что огромная многомиллионная армия красная была уже на излете первой, гражданской уже войны, да, в Советской России. И в мирное время, конечно, такое количество людей под ружьем, это и не нужно, и это дорого, потому что дорогое удовольствие. Да, и, соответственно, вот нужно было и грамотно, эффективно, мягко, элегантно людей, как бы, да, чтобы они не поражались в правах, каких-то, да, тем более много, все заслуженные люди отдавали, рисковали жизнь ради своей страны. Евгений Юрьевич, доброе утро. Спасибо, что вы с нами.
6: Да, доброе утро, Сергей, спасибо.
5: Да. Евгений Юрьевич, так вот, реформа, да, нам надо эту тему сегодня добить решительно.
6: Ну да. Ну да, эта реформа проводилась 3 года. Я в прошлый раз говорил, что началась она еще в начале 25-го года. У истоков этой реформы стоял Михаил Васильевич Фрунзе. Но в ноябре того же 25-го года он скончался. Он наркомом военным морским делам стал Климент Ефремович Ворошилов, и поэтому именно на его плечи легла основная тяжесть проведения этой реформы. Но в итоге были созданы новые органы управления рабоче-крестьянской Красной Армии. Часть из них напрямую подчинялись ЦК, ну, в частности, то, что касалось предуправления. В результате этой реформы численность армии была сокращена почти в 10 раз. То есть с 5,5 миллионов до 585.
5: Евгений Юрьевич, да-да-да, вот это вот очень любопытная история, в 10 раз. А какая вот обстановка сложилась в мире к тому времени? Мы были полностью уверены, что вот на ближайшее время, ну, соответственно, условно говоря, пограничной стражи, да, нам полностью достаточно, риски каких-то вторжений были исключены, да, я так понимаю?
6: Да нет, конечно, нет. С одной стороны, началась так называемая полоса дипломатического признания СССР, прежде всего, со стороны западных держав. Именно на 1924-25 год как раз и падает эта полоса признания со стороны, например, той же Франции, Норвегии, ну и далее по списку. Вот. А с другой стороны, уже буквально через год возникла так называемая первая военная тревога, связанное с тем, что в Англии к власти пришло правительство Стэнли Болдуина, это лидер консервативной партии, который был настроен крайне антисоветски, и он взял курс на разрушение прежних отношений с Советским Союзом, использовал так называемую фальшивку Зиновьева, это письмо председателя Коминтерна английским шахтерам, с выражением полной поддержки их забастовочной борьбе, ну и так далее, и так далее. И под этим предлогом Великобритания разорвала дипломатические отношения с Советским Союзом, и поэтому Сталин, выступая на 15-м партийном съезде в декабре 27-го года, прямо заявил, что в воздухе запахло новой мировой войной. Но, как известно, в июне 1928 года был подписан знаменитый или печально знаменитый акт Тела Габриана, это госсекретарь США и министр иностранных дел Франции, где фальшиво заявлялось о том, что, дескать, все международные конфликты, это понимание надо решать не военным путем, а только за столом переговоров, ну и т.д. и т.п. Мы первоначально не подписали этот пакт, но потом, когда началась волна обвинений Советского Союза в обострение международной обстановки, в желании, значит, экспортировать революцию в Европу и другие континенты, вот, Советский Союз по тактическим соображениям присоединился к этому пакту Тела Габриана. Но надо сказать, что военная реформа, ведь она преследовала не только цель сокращения армии и сокращения расходов на содержание армии. Ведь миллионы людей фактически пополнили ряды промышленного пролетариата, потому что лишь незначительная часть бывших красноармейцев вернулись обратно в деревню, а многие поселились в городах, пошли учиться в фабричные школы, в техникумы, институты, ну и так далее. И так далее.
5: Евгений Юрьевич, а вот очень важный вопрос вот по процессам внутри страны, на которые, соответственно, могли ссылаться в плане раздувания советской угрозы западные страны, в том числе там американцы или англичане. Вот смотрите, в начале революционного процесса, да, там 17, 18, 19 годы, мы всерьез воспринимали наши процессы как хворост, да, то есть розжиг такой для мирового пожара революции. Это провозглашалось, да, это была такая троцкого, да, позиция основная. И Сталин как раз вот выдвинул лозунг о построении социализма в отдельно взятой стране, да. Мы помним, что в 27-м году последний демарш у Троцкого произошел на 10-летний юбилей октябрьских событий, да, 17-го года, и потом уже выдворение его из страны. А вообще, вот у нас в наших документах, там, в том числе в прессе в нашей, вот этот, ну, фактический отказ от того, что мы розжиг, да, а мы строим у себя внутри и к вам как бы не лезем с пожаром, он в каком году, можно сказать, вот состоялся?
6: Нет, но дело в том, что тогда, имеется в виду 24-25 год, это рубеж 24-25 года, было опубликовано несколько статей, в том числе Сталина и Бухарина. И это было оселком противостояния Сталина-Бухарина своим оппонентам, прежде всего Троцкому. Надо тут сделать небольшую поправку, так называемый нюансик, но он принципиально важен. Вот у нас существует такое ошибочное представление, что, дескать, только Троцкий носил с идеей мировой революции, или, как у нас выражается, перманентной, то есть постоянной революции, не очень понимая сути содержания самого этого понятия «перманентная революция». Она никакого отношения не имеет к мировой революции в принципе. Как-нибудь об этом поговорим более подробно. И не он был автором вообще этой теории, а ее автором был небезызвестный господин Парвус. Дело в том, что все лидеры большевизма, включая Ленина, Сталина, Бухарина, Троцкого, Каменева и так далее, говорили о мировой пролетарской революции, поскольку об этом говорил сам Карл Маркс, что строительство социализма может произойти только в мировом масштабе. Другое дело, что, например, тот же Сталин, как и Ленин, он был диалектик. Он понимал, что вот эта революционная волна после поражения Ноябрьской революции 23-го года в Германии пошла на спад. И что сейчас раздувать пожар мировой революции, в общем-то, бессмысленно. Эта кампания ни к чему не приведет, а наоборот создаст огромное количество трудностей и издержек. Поэтому Сталин и писал в одной из своих статей, что мы должны сейчас перейти строительству социализма по всему фронту, с тем, чтобы наши успехи социалистического строительства стали как раз лишним доказательством неизбежности пролетарской революции в мировом масштабе.
5: То есть пропаганда, вот пропаганда делом, пропаганда успехом, да? Вот, да?
6: Конечно, да, да, что пролетарии всего мира увидят наши успехи, проникнутся идеями социализма не на словах, а на деле. Вот, и поэтому вот это, вот эти наши достижения, они станут лишней как бы агитацией за приход к власти в руки пролетариев всего мира и начало строительства социализма в мировом масштабе. Ну, в этом была своя логика. Сталин был абсолютно прав, потому что надо было, безусловно, отталкиваться от реалий того, что происходило в мире, в том числе в ведущих буржуазных странах, а не витать в облаках и не пытаться реализовать те идеи, которые сейчас не имеют никакой, ну, так сказать, практической воплощаемости. То есть нету
5: условий, которые позволят... Евгений Юрьевич, да. А смотрите, что не так было тогда со средствами массовой информации? Вот сегодня мы понимаем, что Запад полностью блокирует информацию о нас, да? Ну, там 100% такой цифровой занавес, да? Они даже не рассказывают, что на фронте реально происходит, да, своим. У них все еще там свои какие-то, значит, фантазии, да, у них фантастическая реальность в этой в СМИ выстроена. А чего они тогда боялись? Они не могли своим журналюгам приказать не рассказывать о советских успехах? Ну, как бы просочилась информация о том, что вот Советский Союз чего-то добился на ниве строительства социализма?
6: Дело в том, что в западных странах тогда, именно тогда, было довольно мощное левое движение. Это надо понимать. Тогда многие социалистические и коммунистические партии прочно стояли на позициях марксизма-ленинизма. Да сейчас социалистическое движение выродилось в прямом смысле этого слова. А тогда нет, это были мощные народные движения, где было полным-полно симпатизантов Советского Союза. Тогда у буржуев как раз не было интернета. Если бы он тогда был, то им бы было гораздо проще манипулировать общественным сознанием. А в 20-е и в 30-е годы у многих левых коммунистических партий были свои средства массовой информации, причем очень популярные.
5: Да-да-да, Евгений Юрьевич Спицын с нами, после короткой рекламы мы вернемся.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 4 новых фельдшерско-акушерских пункта установят в области. Они появятся в населенных пунктах Марфино и Новое Вологодского округа, поселке Льнозавода Грязовецкого округа и деревне Батран Череповецкого округа. Новые ФАПы обеспечат необходимым оборудованием и приведут в соответствие всем санитарным нормам. Сейчас в области к открытию готовятся 9 ФАПов и 1 амбулатория. Кратковременное отключение телерадиосигнала возможно в Вологде с 17 по 23 августа. Перерывы в трансляции могут возникать с 10 до 17.00. Это связано с проведением профилактических плановых работ на станциях. Оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» даст концерт в парке Евковка. Мероприятие пройдет сегодня в 18.00. В репертуаре оркестра русские народные, классические, эстрадные, джазовые произведения, музыка для детей, кавер-версии хитов поп и рок-музыки. Организаторы отмечают, в случае ухудшения погодных условий концерт может быть перенесен на другую дату. Сегодня в музеях области пройдет день бесплатного посещения. Акция традиционно состоится в третью среду месяца. Для жителей будут открыты Вологодский музей-заповедник и его филиалы, областная картинная галерея и учреждения культуры во всех муниципалитетах. Для прохода потребуется документ, подтверждающий прописку на территории области. Новую книгу о Николае Рубцове представят в Вологде. Архангельский литературовед Николай Васильев презентует сборник своих многолетних исследований. В него вошли лучшие статьи о поэте, творчеством которого автор увлечен со студенческих лет. Встреча пройдет в формате свободной дискуссии. Гостей ждут 20 августа в Вологодской областной научной библиотеке. Начало 18.00, вход свободный. Телефон здоровья вновь работает для жителей области. Сегодня врач-нарколог Павел Лавров расскажет о профилактике зависимости и способах отказа от спиртного. Звонки принимают с 15 до 16.00 по телефону 72-00-60. В четверг фельдшер Череповецкого наркологического диспансера Татьяна Назарова расскажет о стратегиях отказа от алкоголя.
8: Спорта.
7: Первый забег невест пройдет в Вологде. Событие будет приурочено ко дню государственного флага и пройдет 22 августа. Любая девушка сможет проверить свои силы, преодолев 2026 метров по улицам областного центра. Главное условие – наличие свадебного платья. На финише все невесты получат медали и именной сертификат. Необходима предварительная регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные ударили в порту Черноморск по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Помимо этого, в акватории Черного моря, юго-восточнее Одессы, поражен сухогруз с имуществом военного назначения. Как отметили ведомства, российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Между тем, дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 453 украинских беспилотника самолетного типа над 22 регионами России и над акваторией Черного моря. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированные антикоррупционные прокуратуры проводят обыски у заместителя главы офиса Зеленского Ирины Мудрой. Как передает ТАСС, об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. Подробностей депутат не раскрыл. Между тем, ранее в НАБУ объявили о проведении специальной операции против преступной группировки во главе с бывшим и действующим депутатами Верховной Рады, в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского. Как утверждают некоторые украинские СМИ, эта операция может быть связана с противостоянием сторонников экс-министра обороны Михаила Федорова и нового кандидата на этот пост Евгения Хмара. Отмечается, что расследование может использоваться для давления на депутатов, чтобы те не голосовали за Хмару. Сообщение последних минут. Сотрудники ФСБ и МВД России выявили участников организованной группы, создавшей подпольную лабораторию по аффинажу золота и серебра из вторичного сырья для продажи в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Установлено, что четверо россиян организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по незаконной кустарной глубокой очистке от примесей химическим способом драгметаллов, получаемых из вторичного дорогосодержащего сырья. Они также создали межрегиональный канал пересылки полученного золота и серебра на территорию московского региона для последующего сбыта. Участники группы задержаны, из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13 300 000 рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограммов вторичного дорогосодержащего сырья. Власти США напрасно считают, что усиление давления на Тегеран позволит добиться выгодного американской стороне соглашения. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Бесен Туйхексету эта задача не по плечу, написал он в соцсети, говоря о министре финансов США Скотте Бессенте и главе Пентагона Пите Хексете. По мнению Галибафа, Вашингтону теперь нужно работать над исправлением собственных ошибок, допущенных при контактах с Тегераном. Перестаньте ожидать чуда от вашей команды клоунов и займитесь решением тех проблем, которые вы сами же и создали, добавил он. Галибаф – один из руководителей делегации Ирана на переговорах с Соединенными Штатами. Напомню, ранее телеканал Аль-Джазира передавал со ссылкой на собственный источник, что Дональд Трамп поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном, только если Тегеран будет готов заключить нужное США соглашение. Пляжи Европы из-за изменений климата столкнулись с нашествием физалий, так называемых португальских корабликов. Об этом пишет Financial Times. Речь идет о ядовитых морских существах, родственных медузам. По данным газеты, на побережье Бискайского залива, омывающего берега Испании и Франции, действует предупреждение для туристов и местных жителей о появлении на пляжах физалий, которые обычно встречаются в тропических водах. Их

0: в бассейне Атлантического океана связывают с повышением температуры воды, вызванным продолжительной тепловой волной. Специалисты предупреждают, что даже на суше не стоит прикасаться к этим морским существам, поскольку есть опасность получения сильного ожога, который может быть опасен и для жизни человека. Холодный атмосферный фронт принесет сегодня в Москву похолодание. Днем воздух прогреется лишь до 21 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, но порывистый, в порывах будет достигать 12-17 метров в секунду. И максимальная температура воздуха сегодня не выше плюс 18 и плюс 21. Показания барометра будут расти и составят 743 миллиметра ртутного столба. В общем, можно сказать, что мы наблюдаем такое своеобразное взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым-самым спадом.
0: По словам Тишковца, лето еще вернется в московский регион. Уже в пятницу столбики термометров вновь поднимутся до плюс 26. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Агуша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в российской столице плюс 17, давление 737 миллиметров, влажность воздуха 73%. В Петербурге сегодня облачно, сильные ливни, плюс 14-16 градусов.

0: Русский этикет.
1: Друзья мои, ну как вы понимаете, вслед за такой заставкой в нашем эфире появляется Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений, финансового университета при правительстве России. Игорь Александрович, доброе утро.
2: Да. Здравствуйте, Сергей, доброе утро. Рад слышать вас и приветствую всех наших радиослушателей, да, которые да. сегодня с нами.
1: Да, Игорь Александрович, ну, мы поняли из наших предыдущих встреч, что в арабском мире принято как-то вести себя прилично, с женщинами аккуратно, да, соблюдать такие временные интервалы нужные, правильные, да, ну, в общем, так сказать, ко времени относиться с пониманием, да, с пониманием. Не надо считать, что вот все дела можно утрясти за какие-то считанные мгновения, да, надо аккуратно с людьми работать. Люди не торопятся. Вот такая, да, жизнь такая.
2: Но... Вы знаете, Сергей, да, да. есть моя любимая пословица в арабском языке, которая звучит так. «Филь хараке бараке, валь аджеля мина шайтан». То есть в поспешении как бы благость, или то, что вот у нас называют благого поспешения, да, но торопливость от нечистого. То есть вот это мне нравится пословица как раз потому, что она как нельзя точно характеризует отношение ко времени арабов и вообще на Ближнем Востоке.
1: Да, то есть торопятся бесы, понимаю, да. Значит, Игорь Александрович, но вы сегодня выбрали такую тему, как бы так сказать, мы ведь выступаем за то, чтобы англицизмы, да, были заменены неким таким русским аналогом. Ну вот, тема у нас сегодня обозначена как «small talk» по-арабски. Ну давайте, «small talk» это как? Ну вот когда люди встречаются, что... Быстренько перетереть, правильно я понимаю? Да, перетереть по-быстрому.
2: Нет, не совсем, Сергей. Речь идет именно о приветствиях, да, то есть то, что называется вступительная часть. То есть это никоим образом не беседа на коротке, вот о чем вы сейчас сказали, да, то есть это не то, что там люди встречаются, у них недостаток времени, обмениваются буквально несколькими фразами для того, чтобы понять, что происходит. Речь именно идет о том, как люди приветствуют друг друга и как они начинают разговор между собой. Потому что именно в этом, на мой взгляд, тоже раскрывается, я бы даже сказал, аромат, такой словесный аромат Востока.
1: Угу. А кому принято начинать вот это представление? Кто, и там есть какой-то мастер церемонии, как в западной, так сказать, истории, да, или старший, или принимающий, и вот как, какой черед, так сказать?
2: Ну, то, что вы сейчас говорите, Сергей, это вообще, собственно говоря, этикет, да, то есть, ну, то, что нужно сначала, значит, обратиться с человеку с приветствием, то есть, естественно, нужно спросить, как дела? Да, значит, как дела? Здесь, конечно, многое зависит от уровня отношений, от формата встречи и так далее. Иногда не совсем удобно обращаться, допустим, к старшему. Можно подождать, пока старший сам поприветствует, да. Иногда, если, допустим, нет разницы во возрасте, то можно, в принципе, практически в одно и то же время обменяться приветствиями. Но само приветствие, да, оно у арабов имеет очень важное значение. И в первую очередь, конечно, речь идет о вопросе, таком сакраментальном вопросе, как у вас дела? Как вы поживаете? И вот здесь присутствует вариативность, которая, ну, с учетом того, что помимо литературного арабского языка или коранического языка, то, что называется «люгат-ль-фусха», да, то есть литературный арабский язык, есть еще «амият» или «лахжат», то есть это... говоры и диалекты, да, которые очень сильно отличаются в зависимости от субрегиона, в зависимости от конкретной арабской страны могут различаться. Поэтому, конечно, и обращения, они тоже отличаются друг от друга. Но в целом, несмотря на то, что, скажем, лингвистически они отличаются друг от друга, иногда разительно, тем не менее смысл остается тем же. Это нужно обязательно поинтересоваться. Как поживает человек, с которого вы видите, которого вы встречаетесь, как у него дела?
1: Угу. А, Игорь Александрович, ну вот мы там 40 лет назад, ну 35 точно, начали удивляться, да, этикету западному, знакомиться с ним, мы во многом равнялись на Запад, да, считали их своими учителями во многих вещах. И потом начали удивляться, почему вот они спрашивают, как дела, how do you do, как говорится, но совершенно не готовы слышать вот о том, что, да, что, у нас есть, важно, да, что у нас есть какие-то проблемы. Ну, например, тебя спрашивают, товарищ, как дела? Ты говоришь, ты знаешь, сустав что-то заскрипел, что-то сустав по лестнице иду, что-то скрипит сустав. А его это не интересно, а ему до лампочки на мой сустав, понимаешь? Ну, а наши говорят, а что ты тогда спрашиваешь? Как у арабских товарищей вот тут дело?
2: Сергей, помните наш знаменитый фильм «Брат 2», когда, так сказать, спрашивает герой, а вот они интересуются, как у меня дела. А ему говорят, ну это просто так, здесь вообще все просто так, кроме денег.
1: Да-да-да-да-да.
2: Поэтому вот то, что вы сейчас сказали, Сергей, именно вот это имеется в виду. У арабов здесь, я бы вот, ну, конечно, рискну предположить, высказать свое личное мнение. Конечно, все по-разному может быть. Иногда, в особенности между друзьями, вопрос кейфак, да, то есть как у тебя дела, он несет в себе какой-то смысл, действительно. То есть люди спрашивают, особенно если знают, что человек находится в какой-то сложной ситуации, или, допустим, живет в той стране, где внутри которой идет конфликт. Ближний Восток – это, в общем, это регион конфликтов. И вот, скажем, не только арабов. Вот сейчас я своих иранских друзей, знакомых постоянно спрашиваю совершенно искренне, как у них дела, с учетом этих бомбардировок варварских и так далее. И здесь, безусловно, есть смысл. Но, конечно, очень часто эта фраза уже в современном арабском мире тоже носит такой смысл, такой же дежурный, как и на Западе. Когда спрашивают, причем, что самое интересное, механически могут спрашивать несколько раз одно и то же, как дела. То есть, привет, как дела? И сразу, так сказать, могут или к делу перейти, или не перейти. Но, тем не менее, вот эта сакраментальная фраза «how do you do», да, тем не менее, присутствует. Но повторюсь, как бы, да, все зависит от конкретного контекста, и, может быть, совершенно по-другому эта фраза может нести конкретный вполне себе смысл.
1: Игорь Александрович, а уместны ли какие-то вот в самопрезентации, да, или в приветственном слове, ну, какая-то вот лесть, да, потому что, когда мы говорим об арабском мире, какие-то сказки вспоминаем или блюда вспоминаем, много сладких таких, сахарных каких-то вот наворотов, да, и речь такая же, да, красивая, с разными... Сравнения какие-то, да, такие вот комплиментарные. А можно ли вот, там, обращаясь к товарищу арабскому, да, переборщить с лестью? Или, в принципе, чем гуще намажешь, тем на дольшее время задружишься?
2: Вы знаете, Сергей, это тоже прекрасный вопрос. И, собственно говоря, я тоже обращаю внимание своих студентов, когда вот в рамках своего, как бы, курса «Экономика бизнес стран Востока», который я веду в финансовом университете при правительстве Российской Федерации, вот один из аспектов, который мы там изучаем, и тренинги проходят различного рода ситуации, как раз связано с тем, что вы говорите. И в качестве примера, яркого примера, я приведу сошлюсь на египетский диалект. Как известно, арабские страны, они входили в состав Османской империи, соответственно, они, в общем-то, подвергались влиянию, так же, как турки подвергались влиянию арабов и наоборот. То очень яркий такой пример – это в египетском диалекте обращение к мужчине «как у тебя дела?». На египетском диалекте это будет достаточно интересно звучать, потому что это тот случай, когда это очень сильно, практически полностью отличается от литературного арабского языка. Если спрашивает мужчину, как у тебя дела, он скажет «Изейек афендим, изейек я баша». В первом случае «Изейек афендим» – это «Привет, как у тебя дела, господин», а второе – это «Паша». Как мы знаем, да, из различных и турецких сериалов сейчас, да, Паша – это министр, это член дивана, правительства. Поэтому вот таким образом, как бы, приподнимается статус человека для того, чтобы сделать ему приятное. То есть «Как у тебя дела, мой господин?» или «Как у тебя дела, Паша?» То есть это очень воспринимается иногда, особенно людьми преклонного возраста, воспринимается очень позитивно. Ну, с изрядной долей юмора зачастую, но тем не менее, да, это вот такая восточная, ближневосточная велеречивость, она как бы получает свое отражение именно в этих фразах.
1: То есть это не звучит как ирония, да? Это вот и воспринимается с пониманием, и говорится с уважением.
2: Никоим образом, Сергей, это не воспринимается как ирония. Это действительно, я бы даже сказал, ритуал. То есть это в рамках этикета, да, этикета общения как раз имеет очень большое значение. Тем более, что вот как я сейчас показал вам и нашим радиослушателям на конкретном примере конкретной страны, показал, что это все имеет исторический контекст, который иногда измеряется целыми веками.
1: Игорь Александрович, ну то есть взрослый человек, умудренный опытом, он может быть удостоен обращения паша, то есть это соответствует руководству высшему, да, в стране, в государстве. Правильно ли я понимаю, что вообще в арабском обществе до сих пор вот очень сильно, соответственно, сегментировано уважение, вернее, зависимость есть уважение от возраста. Чем старше, тем оно сильнее, и никакого приравнивания молодняка, который только-только чему-то научился в жизни, а он уже мнит себя равным людям там за 50, условно говоря, в арабском мире нет. Или вот эта глобализация туда тоже проникает, и вот это зумерское отношение, что все кругом партнеры, самое смешное у них это пришел человек устраиваться на работу в коммерческую структуру, к владельцу обращается партнер. Тот всем владеет, хозяин, да, а этот черт ничего не умеет.
2: Говорит, вы знаете, мы с вами партнеры, Сергей, да? Я хочу сказать. Да. Смотрите, Сергей, значит, это тоже очень важный момент. Значит, дело в том, что и Восток остается Востоком, отношение к старшим, невзирая на глобализацию, невзирая вот на вестернизацию в определенной степени, да, хотя арабы стараются, как мы с вами уже не раз говорили на предыдущих передачах, сохранить свою идентичность и самобытность. Тем не менее, вот те обращения, которые существуют и не только к пожилым людям, но к людям, которые, допустим, обладают определенным социальным статусом, умом, да, каким-то опытом большим, и хотят это продемонстрировать их собеседники, то используются два таких слова, которые имеют очень важное значение. Смысл – это первое – шейх. Да, то есть шейх – это человек, это не просто шейх племени какого-то, да, но это шейх, человек, который или какой-то религиозный авторитет, или просто человек, умудренный сединой и опытом, когда уважительно к нему обращается шейх. А второе обращение, это созвучно с китайским понятием учитель, да, вот уважительно в единоборствах, именно восточно-азиатских, да, то есть обращение к человеку учитель. Так вот, у арабов тоже есть такое понятие, которое называется устаз. То есть устаз, это может быть, ну, прямой перевод может быть как профессор в университете, но само по себе слово устаз, оно имеет гораздо более широкое, глубокое значение, и когда хотят подчеркнуть, что человек обладает огромным опытом, человеку стоит прислушиваться. Я очень хорошо помню, как один, к сожалению, покойных ныне, одним из лучших экспертов-востоковедов в нашей стране, мы вместе ездили в Объединенные Арабские Эмираты, в командировку, и там люди с очень высоким социальным статусом местные, они для того, чтобы подчеркнуть свое уважение к нему, как человеку, который много десятилетий проработал на Ближнем Востоке, обращались к нему «я устаз», то есть «учитель». Что бы вы хотели, учитель? Как вы думаете по этому вопросу, учитель? Вот это обращение «учитель», кстати, показывает в очередной раз, что вот восточные, да, цивилизации, они, конечно, различные, но есть какие-то общие цементирующие моменты, которые нам обязательно необходимо знать и учитывать уже в межцивилизационном, межкультурном общении, безусловно.
1: Игорь Александрович, и хочу использовать наш сегодняшний разговор, тоже ведь речь идет об этикете. Наверняка вы слышали об этой, так сказать, египетской, вы Египет уже упоминали, драме с нашим туристом, там 60+, турист поехал, значит, там включили музыку в гостинице в египетской, на курорте Ламбаду, эту, зачем, правда, пошли танцевать, и как-то он не так коснулся женщины. Я помню, что такой танец ламбада, ну, такой похож на свальный грех, да, такая, терки такие коллективные. Да, вот это вот паровозиком, да. Вот эта вот история с тем, что как-то можно не так презентовать себя, не знаю, как-то, не знаю, коснуться. Насколько это важно, вот, что не должно быть лишних прикосновений, в том числе с женщиной, естественно. Там сейчас уголовное дело.
2: Ну, не только с женщиной, вообще, особенно с незнакомыми людьми. Знаете, вот сам несколько раз видел, когда люди, ну, что греха таить, у нас это, в общем, иногда бывает, там, похлопать по плечу, сказать, ну, что там, старина, там, ну, неужели ты не понимаешь или что-то такое. Вот по-дружески, без всяких злых намерений, умысла, из добрых побуждений, как бы подчеркнуть близость, да, дружественный характер отношений, вот так вот похлопать человека по плечу. Безусловно, с незнакомыми людьми, да и с знакомыми тоже, на Востоке это недопустимо. Опять же, это не только применимо к тем же арабам, но и китайцам, например, да. Нельзя вот так вот хлопать по плечу людей, как бы, да, незнакомых. Это, да и знакомых, еще раз повторю, тоже, собственно говоря. И эти моменты нужно учитывать. Вообще касание все и прочее, дистанция при разговоре между людьми. Мы тоже учим своих студентов, да, как раз этому. Это же очень важно, потому что людям придется потом контактировать уже с представителями других цивилизаций, как бы, да, цивилизационных культур, если говорить точнее. И здесь все, о чем вы говорите, Сергей, действительно имеет очень большую важность.
1: Но, Игорь Александрович, надо, чтобы наши слушатели, которые являются туристами, да, в арабских странах, да, они, даже если местная какая-то общественность включает песни глобалистские, да, которые подразумевают, ну, в общем, эротический подтекст, надо очень аккуратно, скажем так, контролировать свое тело, да, чтобы ненароком не коснуться именно женщины. Да. Это вообще страшное преступление у них считается, если вот, например, как-то...
2: Понимаете, в чем дело, Сергей, это тоже очень важный вопрос, который вы сейчас затронули. Ну, чего греха таить, опять же, да, это не секрет Полишинеля, в том, что многие арабские страны, в том числе и в заливе, в Персидском заливе, да, и даже вот уже сейчас и Саудовская Аравия, которая создает туристические зоны, да, они, конечно, ну, пытаясь привлечь туристов, особенно сейчас, да, вот в непростой той ситуации военно-политической, которая существует на Ближнем Востоке, понятно, что это деньги туристы с собой привозят. Туристы, в общем, чувствуют себя достаточно свободно. Дубай, ну, это уже притча во языцах, да, значит, Дубай. Но, понимаете, в чем дело, Сергей? Это именно для туристов и во всех смыслах, да, то есть поведение это достаточно либеральный, да, взгляд на поведение туристов между собой. Хотя, опять же, подчеркну, здесь существуют красные линии, и, скажем, если можно найти свободный алкоголь в том же Дубае, это не значит, что можно ходить выпившими на сильно выпившими да, по улицам.
1: Да, и пусть, пусть наши слушатели будут осторожны. Игорь Александрович Матвеев в нашем цикле «Арабский этикет».
3: Арабский этикет.
0: Арабский этикет.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 10:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные ударили в порту Черноморск по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Помимо этого, в акватории Черного моря, юго-восточнее Одессы, был поражен сухогруз с имуществом военного назначения. Как отметили ведомстве, российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре. И вот только что военное ведомство информировало, что объективный контроль подтвердил поражение двух украинских сухогрузов с военным имуществом в Черном море. Помимо этого, российские операторы БПЛА взяли под контроль логистику украинского гарнизона вокруг Доброполья в ДНР. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что украинская армия испытывает трудности в обеспечении группировки. Четыре жительницы Херсонской области арестованы по подозрению в госизмене за переводы денег на нужды ВСУ. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Там отметили, что женщины 80-го, 57-го, 82-го годов рождения не были связаны между собой. Возбуждены уголовные дела. Задержанных поместили под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Установлено, что подозреваемые переводили деньги на расчетные счета ВСУ для покупки военной экипировки и других предметов с целью ведения боевых действий против российской армии. В Московской и Свердловской областях пресекли незаконный оборот драгоценных металлов. Преступную схему разоблачили сотрудники ФСБ и МВД. По данным следствия, четверо россиян организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию, где выделяли золото и серебро из вторсырья для дальнейшей продажи. Подозреваемых задержали, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
1: Четверо граждан России организовали на территории города Екатеринбург подпольную лабораторию по осуществлению незаконного кустарного финажа химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья, а также создали межрегиональный канал пересылки получаемого золота и серебра на территории Московского региона в целях последующего сбыта. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13 миллионов рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограмм вторичного драгосодержащего сырья.
0: Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов. Фигурантам грозит до 7 лет заключения. Правоохранители выясняют, кто еще мог участвовать в криминальном бизнесе. Пассажиров московского метро угостят яблоками в честь яблочного спаса, который отмечается в России сегодня. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. Четвертый год подряд бесплатные фрукты будут раздавать на стойках «Живое общение». Яблоки в индивидуальных упаковках можно получить на 10 станциях: Павелецкая, Парк культуры, Киевская, Курская, Чкаловская, Пушкинская, Савеловская, Александровский сад, Площадь Революции и Хорошовская. А на 15 цифровых указателях Троицкой линии разместили поздравления с праздником. По словам Лексутова, с 2023 года жителям-гостям города уже раздали более 30 тысяч фруктов. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Из-за порывов ветра южной четверти до 17 метров в секунду, как отметили в гидрометцентре, предупреждение будет действовать до 18 часов. Скорость ветра оценивается в 7 баллов из 12 по шкале Бофорта. Такой ветер называется крепким. Власти столицы также предупредили горожан и гостей города об усилении ветра и попросили их быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, сильные ливни, плюс 14-16 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 738 миллиметров, влажность воздуха 64%.
2: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА уступил Акрону 0-1 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. С 57-й минуты при этом тольяттинцы играли в меньшинстве. Ростов победил Локомотив 1-0 благодаря точному удару с пенальти в компенсированное время. Ахмат обыграл Факел 2-1. Гол игрока Грозненцев Георгия Мелкадзе на 9-й секунде встречи стал вторым по быстроте в истории Кубка России. А Родина, играя с 6-й минуты в меньшинстве, проиграла Оренбургу 1-4. Бывший наставник футбольных ЦСКА и Локомотива Марко Николич добыл важную ничью вместе с греческим клубом АЭК в раунде плей-офф Лиги чемпионов. А новая команда Кирилла Кравцова, загребская «Динамо», не сумела дома справиться с «Викингом». Тему продолжит Александр Ниценко.
2: В Лиге чемпионов стартовал заключительный из 4 этапов квалификации в групповую стадию соревнований. На кону 7 путевок, 5 в пути чемпионов и еще 2 в пути лиг. Во вторник состоялось 3 матча. Наиболее статусным выглядело противостояние Фенербахче и Лиона, которое состоялось в Стамбуле. По окончании встречи у соперников значилось одинаковое количество ударов – 11, ударов в створ – 5 и фолов по 13. Неудивительно, что и на табло оказались одинаковые цифры – 1-1. За 5 минут до перерыва у Лиона с передачи Талисо отличился бельгиец Опенда, выступавший ранее за «Ювентус». Однако уже на старте второй половины ответ на гол у турков провел англичанин Гринвуд, спаса Керема Актюркоглу. В пути чемпионов Левски принимал греческий АЭК, который тренирует бывший главный тренер «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич. Афиняне добыли важную для себя гостевую ничью 0-0. В составе хозяев 90 минут отыграл бывший опорник махачкалинского «Динамо» Мехди Мубарик. И, наконец, загребская «Динамо» не сумела справиться с чемпионом Норвегии «Викингом», подарив гостям ничью 2-2. За хорватов пока не сыграл их российский новичок Кирилл Кравцов, подписавший накануне 4-летний контракт. Его не успели заявить на раунд плей-офф. «Динамо» повело 2-0 после голов Белье и Лисицы, но у «Викинга» счет сравняли Кристиансен и Трибич.
1: Мира Андреева пробилась в 4-й круг теннисного турнира в Цинциннате. В 3-м раунде первая ракетка России была сильнее представительницы Индонезии Джанис Тьен. Еще одна россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от Сары Бейлик из Чехии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
4: Малые народы большой страны.
5: Дорогие друзья, ну что же, с нами вновь на прямой связи Юрий Викторович Латушко, заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук, ученый, секретарь Приморского регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России. Юрий Викторович, добрый день, здравствуйте.
6: У нас вечер, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Юрий Викторович, ну мы продолжаем исследовать народы наши, да, и сегодня наш главный герой – это народ Орочи, правильно я понимаю, да?
6: Да, правильно, и начать бы я даже хотел с одной интересной, почти детективной истории, которую мы сегодня, может быть, обозначим и потом продолжим дальше. У нас есть 3 малых народа на Дальнем Востоке, названия которых все постоянно путают. Вот мы попытаемся, в том числе, я думаю, слушателям будет интересно понять разницу. Это орочи, ороки и орочены. Это не один и тот же народ, это 3 разных народа, и даже народы с разными занятиями совершенно.
5: А как так вот фонетически вышло, что очень близкие слова?
6: Ну, есть несколько версий. Вообще, спору этому уже больше 100 лет, вот скажу так. В нем кто только не поучаствовал, просто не углубляясь, так сказать, в подробности, скажу, что «оро» слово часто имеет корень в тунгусо-мазурских языках, означает «олень». То есть это оленеводы, да, или олени, оленные люди. Но проблема в том, что у урочей оленей нет. Вот такая проблема.
5: То есть, а есть еще слово объяснений. Есть, а оленя нет.
6: Да, и самое интересное, они себя так никогда, ну, по крайней мере, исторически долгое время не называли. Это название тот самый экзоним, то есть его дали люди со стороны, этнографы, чуть попозже, как только вот на Дальний Восток Россия пришла, когда начался процесс изучения народов, стали вот этот термин использовать. Ну а потом тот самый процесс, и не лишний раз надо будет напомнить, что, собственно, название коренных народов, как мы знаем их сейчас, это, по сути, было решение, состоявшееся в начале 20-х, ой, в конце 20-х, в начале 30-х годов.
5: Юрий Викторович, а как же тогда звучит само название урочей?
6: Часть урочей, ну, во-первых, наверное, надо начать с географии. Вот, кстати, вчера же был День географа, всех поздравляю.
5: Да-да-да, и вас тоже с праздником большим, конечно.
6: В связи с тем, что как раз это дата основания русского географического общества, если кто-то не знает. Ну так вот, по географии немножко поговорим, где они живут, эти самые урочи, а потом, ну, наверное, уточнение будет. Значит, опять мы начинаем представлять карту Дальнего Востока. Значит, вот напротив Сахалина, там от Татарского пролива и на юг пойдем, вот эта граница между... Хабаровским краем по берегу, южной его частью побережья и северной частью Приморья. Мы как раз про удыгейцев в прошлый раз говорили, это будет один из самых близких к урочам народов. Вот как раз их ареал. Но на самом деле он очень обширный, и они жили не, как это мы сейчас сказали бы, не плотно, да, а довольно-таки разрозненно по разным речкам. А для ориентиров, может быть, кто-то слышал, знает, есть такой Ванинский порт. Банина. И есть еще такой населенный пункт, который называется Совгавань, или раньше она называлась Императорская гавань. Вот в этих краях, собственно, урочи и проживают. Их немного, чуть более 500 человек. Вот. Кроме того, они проживают в местах традиционного расселения или рядом с ними Ульчий, ну и некоторых других народов Дальнего Востока. Вот про этот угол мы примерно и говорим сегодня. Так, это что касается географии. Что касается их открытия, то еще одна вот интересная история. Возможно, во всем виноват Лаперус. Был такой французский исследователь, который действительно изучал местное население на Сахалине. И, возможно, по аналогии, а там живут ороки. Вот, уильта. Значит, и, возможно, по вот этому недоразумению и приморских, и хабаровских орочей тоже стали... так скопом называть. Ну и еще несколько версий есть, которые уже более частные, научные. Я не хочу просто сейчас...
5: Юрий Викторович, а вот вы сказали, что ора – это олень, да? На многих языках, да. Диалектах. А вот соседи орочей, они с оленями? То есть можно было так вот перепутать, давая такой экзоним, ну, как вы говорите, да? И, да, или да, там, да, вообще, да. Там вообще с оленями не очень в тех краях?
6: Напротив, на Сахалине у ороков, собственно, есть оленеводство, ульта народ такой, мы, я думаю, о нем еще поговорим. А больше есть следы этого самого оленеводства, миграции древних, я уже говорил, а может не говорил. У нанайцев, у некоторых групп нанайцев, есть очень много лексики, связанные, ну, у северных, например, самаргинская группа. У них есть много слов, которые вроде бы не местного происхождения, связанные с процессом оленеводства. Название травы там, название каких-то растений характерных и так далее. То есть мы связи эти видим, четко знаем, что они были, но вот уже даже в этнографическое время, в 19 веке, мы это не наблюдаем. Генезис происхождения и образования народа действительно... конечно, связан с оленными людьми, это, скорее всего, и северные тунгусы, определенные вены и венки. Ну и я думаю, что и соседи на Сахалине, ороки, такая связь была. Орочи сегодня и в историческое время, ну вот там, скажем, 150 лет последних, они, конечно, все-таки больше рыболовы и охотники.
5: Рыболовы и охотники, да? Юрий Викторович, а в этом смысле, если рыболовы, то это реки или это уже океан?
6: А это и то, и другое, и можно без сахара, как говорится. Разная специализация есть, да, и была и морская прибрежная рыбалка, и речная рыбалка была. То есть это комплексное хозяйство было. Да, кстати, еще один момент интересный. А сами-то они себя просто называли люди, это же понятное дело, люди земли или люди на земле. И в этом смысле использовали абсолютно тот же термин, как и родственные им другие народы. Например, нанайцы или ульчи. Они называли себя нани. Вот от этого слова, кстати, произошло название этнонима, мы уже говорили, нанайцы. Но на самом деле так называли себя и другие родственные народы. Они говорили нани. А вот их ближайшие соседи, удыгейцы, звали их намунка. Просто, ну, как перевести, наверное, какая-то человек, группа людей, прибрежники, наверное, да, или жители морского побережья, как-то
5: так. Юрий Викторович, кстати, если вот смотрите, есть самоназвание, есть экзоним, то есть, как говорится, посторонние и потусторонние дали название, да, и причем ошибочное. А вот в представлении у нани есть вот другие люди, ну, то есть, какие-то далекие, за горами, за долами, как говорится, да, и они вот как характеризовались? Они тоже люди или какие-то другие существа?
6: Вы имеете в виду сказочный фольклор? Нет, ну есть, во-первых, реальные контакты, включая брачные связи. Это, например, удыгейцы. Они считали друг друга практически дальними родственниками. Ну, наверное, как вот двоюродные братья. Вы же вполне полагаете, что это ваш родственник, но не очень близкий, да? Вот. Это же касается и других народов. То есть там все нормально. Что касается народов тунгусо-манчжурской группы или там палеоазиатов, нипхов. У них, как говорится, иллюзий не было, они друг друга знали. Вот. А что касается фольклорных персонажей, то да, у них были различного рода существа, хозяева, потому что верования были абсолютно такие же, как и у других народов этого региона. Значит, это был и шаманизм, и представление о духах местности. Вот. Поэтому, ну, хозяин леса, хозяин моря, хозяин тайги, собственно говоря, и леса, да, я уже говорил. Вот, то есть у каждой местности был свой хозяин. И вот, собственно, и народами они тоже определенного рода управляли, да? То есть сказочными какими-то. Но это общие сведения, конечно. Вообще у нас с орочским фольклором дела обстоят чуть похуже, нежели с нанайским или там даже удыгейским. Вот, группа поменьше, ну и с языком у них тоже положение сегодня не очень. Я имею в виду, что официально считается, что носитель языка где-то на рубеже 10-х годов последний скончался. Алфавит есть кириллический, на основе кириллической. Попытки сегодня этот фольклор использовать для возрождения языка коллегами предпринимаются. Но это если очень кратко вот, по языку сказать.
5: Юрий Викторович, да-да-да, Юрий Викторович, мы всегда ведь с вами уделяем внимание каким-то интересным особенностям, именно языковым, да, что-то вот в языке нани, ну, это самоназвание, да, или орочий, вас как специалиста, ну, понятно, вы не филолог, но тем не менее, вот привлекло внимание, что-то отличает от соседей такое любопытное?
6: Ну, я как это... Я бы, наверное, на какие-то вещи общие обратил внимание для всех малых народов этого региона. И тут их выделять просто не получится, потому что картина мира плюс-минус была одинаковая, и образ жизни был похожий. Ну, конечно, у орочей, как и у других народов, и у дугейцев, и у нанайцев, у них очень такая образная, интересная система. Ну, я заготовочку маленькую сделал, специально искал. Вот пример простой. Вот мы как бы сказали, что вот светит солнце или сегодня ясный день. Ну, мы так и скажем, да, светит солнце. А на родном языке орач сказал бы и ныне бедесини. Давайте буквально просто переведем. Это не солнце светит, это день живет.
5: День живет.
6: Солнце. Да, день живет. Или, например, наму манга. Вот, это что значит? Буквально, если переводить, то это шторм. Но мы как раз знаем, смотрим лексику, оказывается, море сильное, физически сильное. Вот когда оно физически сильное, значит, оно штормит. Ну и вот таких много очень интересных.
5: Это особенное, да, особенное восприятие чувства природы. Да. Юрий Викторович Латушко с нами, и после короткой-короткой рекламы мы продолжим, друзья мои. Да.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. На площади Революции в Вологде начали укладывать плитку. Работы идут в круглосуточном режиме. Параллельно проходят работы на прилегающем к площади участке Советского проспекта. Кроме того, накануне началось благоустройство площади Возрождения. Подрядчику предстоит полностью обновить асфальтовое покрытие, бортовые камни и отремонтировать тротуары. Ранее на этом участке уже были завершены работы на сетях. Ремонт больницы номер один в Вологде завершится до конца ноября. Готовность главного корпуса составляет 80%. Капитальный ремонт включает в себя работы по монтажу оконных блоков, укладки настенной и напольной плитки, обустройство нового входа в здание травмпункта, а также монтаж инженерных систем, обновление палат, кабинетов, санузлов, коридоров и других помещений. Каждый год медицинское учреждение посещает 17 тысяч вологжан. Вологжанам доступны более 400 вакансий в сфере общественного питания. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Александр Ершов. Наиболее востребованы повара, официанты, кухонные работники и пекари. Спрос на кадры связан с открытием новых точек общественного питания и развитием туризма в регионе. Для желающих сменить профессию открыта возможность бесплатного обучения по национальному проекту «Кадры». На портале «Работа в России» принимают заявки на курсы специалистов по пищевой безопасности и лабораторному контролю качества продукции. Вологодские речные трамвайчики переходят на ежедневный режим работы. Об этом сообщили в администрации города. Рейсы будут отправляться от причала на Соборные горки каждый час с 10 до 19.00. Посадка организована в порядке живой очереди. На борту работает аудиогид. Поездки являются платными, но один день в неделю речные прогулки будут бесплатными для всех желающих. День государственного флага отметят в Череповце. 22 августа на площади молодежи пройдут вынос ленты «Триколора», большой концерт и светомузыкальное шоу «Фонтана». В течение недели на улицах города жителям будут раздавать тысячи символических лент. В эти же дни пройдут спортивные состязания, творческие мастер-классы, квесты и детский праздник «Разноцветная история моей страны». Юлия Еременко возглавила Вологодскую федерацию художественной гимнастики. Об этом сообщает спортивный медиа-офис области. Руководитель и тренер спортивного клуба «Багира» сменила на посту председателя региональной федерации Веру Лысееву, отдавшую вологодской гимнастике более 40 лет. Напомним, уже осенью пройдет первый в истории кубок губернатора области по художественной гимнастике.
8: Года на маяке.
7: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны опубликовала кадры объективного контроля поражения двух украинских сухогрузов с военным имуществом в Черном море. Как говорится в комментарии военного ведомства, морские суда использовались для доставки грузов в интересах ВСУ. Они были поражены с применением БПЛА «Герань-4 «Сикер». Ранее Минобороны информировали об ударе российских военных в порту Черноморск по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Как отметили ведомства, вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. В свою очередь, дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 453 украинских беспилотника самолетного типа над 22 регионами России и над акваторией Черного моря. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски у заместителя главы офиса Зеленского Ирины Мудрой. Как передает ТАСС, об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. Подробностей депутат не раскрыл. Между тем, ранее в НАБУ объявили о проведении специальной операции против преступной группировки во главе с бывшим и действующим депутатами Верховной Рады, в состав которой входят сотрудники офиса Зеленского. Как утверждают некоторые украинские СМИ, эта операция может быть связана с противостоянием сторонников экс-министра обороны Михаила Федорова и нового кандидата на этот пост Евгения Хмара. Отмечается, что расследование может использоваться для давления на депутатов, чтобы те не голосовали за Хмару. В Московской и Свердловской областях пресекли незаконный оборот драгоценных металлов. Преступную схему разоблачили сотрудники ФСБ и МВД. По данным следствия, четверо россиян организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию, где выделяли золото и серебро из вторсырья для дальнейшей продажи. Подозреваемых задержали, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
3: Четверо граждан России организовали на территории города Екатеринбург подпольную лабораторию по осуществлению незаконного кустарного финажа химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья, а также создали межрегиональный канал пересылки получаемого золота и серебра на территории Московского региона в целях последующего сбыта. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленники задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13 миллионов рублей в виде рафинированных гранул и более 800 килограмм вторичного драгосодержащего сырья.
1: Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов. Фигурантам грозит до 7 лет заключения. Правоохранители выясняют, кто еще мог участвовать в криминальном бизнесе. Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия «Ветбиохим», которое производит вакцину от бешенства для домашних животных «Мультикан-8». Об этом сообщили ТАСС в надзорном ведомстве. Там добавили, что партия вакцины изъята из оборота. Вместе с тем в Россельхознадзор не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций у питомцев после применения препарата. Ранее в нескольких СМИ появились сообщения от владельцев собак, которые связывают гибель своих питомцев с плановой вакцинацией мультиканом-8 серии номер 20. Они заявляли, что результаты обследований, которые должны установить причины смерти животных, обещали предоставить не раньше, чем через неделю. Существует фраза, по которой можно безошибочно распознать звонящего мошенника. Ее в интервью ТАСС назвал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. По его словам, после этой фразы в ходе телефонного разговора нужно сразу же класть трубку.
4: Схема, когда мошенник убеждает вас перевести деньги на безопасный счет, это 100% фейковая выдуманная история. И никаких безопасных счетов, о которых говорят мошенники, конечно же, не существует. Как только вы слышите эту фразу, она должна являться для нас кодовой фразой, после которой нужно просто положить трубку и прекратить разговор.
1: Как подчеркнул Васенин, сами по себе электронные средства платежа, созданные кредитно-финансовыми организациями, являются безопасными, как и счет в банке. Однако они безопасны только в

0: том случае, если человек сам не предоставляет к ним доступ кому-либо. Медведь вытащил из палатки и убил 29-летнюю туристку. Это случилось минувшей ночью недалеко от поселка Артыбаш в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС. В ведомстве уточнили, что погибшая жительница Новосибирской области. Прокуратура проводит проверку. После убийства туристки диким зверем на Алтае рассказали в надзорном ведомстве. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, сильные ливни, плюс 14-16 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 738 миллиметров, влажность воздуха 64%.
1: Маяк.

0: Здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики и лирики». Пока физик кормит жирафов, да, это у него там в соцсетях. Да, я прошмыгнула, промелькнула, говорю, смотри, как физик на лирической волне. Мы будем своими делами заниматься. Да, Андрей Алексеевич?
1: Да. Здравствуйте, Маргарита Михайловна, здравствуйте все.
0: С Александром Борисовичем, почему я вспомнила, мы на прошлой неделе или позапрошлой обсуждали японские имена и фамилии.
1: Вот
0: у меня
1: я не
0: была вкладка 2 недели открыта. Боже, чего это такое, только не узнала. Но сегодня у нас тема корейские имена и фамилии. Это очень интересно для нас, для Ивановых, Петровых и Васечкиных.
1: И Кудряшовых в том числе.
0: Да. Так что сегодня мы пригласили в гости Марию Осетрову. Мария PhD в корейских учениях.
1: Кореведение на русском.
0: Да, научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая, Современной Азии, Российской Академии Наук, автор телеграм-канала «Читаю и пишу о Корее». Мария, здравствуйте, приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, рада слышать снова.
0: Спасибо, Мария. А как ваше имя и фамилия на корейском языке звучит? Вот как вам обращаются?
1: Начинается.
2: Это совершенно не короткий ответ. Все зависит от того, кто ко мне обращается. Если друг, то тогда, в общем, они меня называют Мария, потому что «ше» буквы нет в корейском. Я вообще предпочитаю, чтобы меня назвали Маша, но корейцам прощаю, потому что «ше» у них не очень получается обычно, они называют Мася. Вот, поэтому Мария.
0: Так,
2: вот. Причем, если я, знаете, по молодости любила как-то настаивать, чтобы они вот писали и говорили мне Мария, я им говорила, вот русское имя, это не английское имя, у нас я в конце.
0: Но это греческое имя, Маш. О чем мы говорим-то?
2: Да.
0: Ага.
2: Ну, а кстати, в греческом варианте оно на я заканчивается или на а?
0: Мария. Надо уточнить у греков. Позвоним в посольство сегодня.
2: Вы знаете, там
0: скорее на я.
2: Древнееврейские корни тоже есть. В общем, я настаивала, что вот по-русски, вот в современном русском языке, я Мария. А потом плюнула, потому что для них Мария – это А всегда. И, в общем,
0: Мария.
2: Зовут меня на А, потому что у них, во-первых, Дева Мария для них, естественно, у них много христиан. А во-вторых, что, вот когда я тогда настаивала, у них Мария Шарапова была очень известным персонажем.
0: А «ш» как они произносили?
1: Сарапова, наверное.
2: Сарапова.
0: Ой, Маш, хороша. Да, все как непросто. Ну, тогда к русским именам и как они звучат на корейском языке мы еще подойдем. Ну, вот пока об основных каких-то правилах, видимо. По-моему,
1: Из чего состоит корейское имя? Как оно произносится? Там же
0: или
1: три,
0: фамилии, их всего 6.
1: Там три слога, да, фамилия и 2 слога личное имя, правильно, насколько я помню?
2: Да, знаете, ну это вообще боль всех корееведов, потому что многие из нас настаивают, чтобы писали по-русски корейские имена все-таки в 2 слога. Хотя вы правильно сказали, Андрей, что там 3 слога, но сначала идет фамилия, вот как у японцев, вам, наверное, 2 недели назад вот все растолковали, да, про японские имена, у корейцев тоже и, по-моему, китайцев тоже. Сначала фамилия, а потом имя. И имя чаще всего состоит из 2 слогов. И вот мы всегда предлагаем писать их вместе, чтобы было понятнее. То есть, например, Ким, Ирсен, да? И сразу ясно, если вместе там длинное слово, то это уже имя личное. А Ким – фамилия, вначале идет. Вот, так что, ну вообще вы правы, из 3 иероглифов первый иероглиф обычно означает фамилию.
0: Сколько всего фамилий? Вот если мы говорили о Ивановых, Митрофановых и разных от имен образованных фамилиях, тут у нас вообще нет предела совершенства. Я даже один раз Черепахину видела. Притом она не от черепахи произошла, а...
1: Медленно уползала в море, да?
0: Ну, что-то такое, да, более приземленное. А, хотя куда уж дальше. Правда, вот Ким, Цой, что там ребята предлагают своим жителям?
1: Ли, Пак.
2: Так, еще, да, Ким, Цой, Ли.
1: Патроны кончились, да.
2: Да, фамилий немного, зато имен очень много. То есть вот если у нас все-таки имена, ну, какая-то есть мода, да, и, в общем, в целом имена можно как-то ограничить, русские, а фамилии какие хоши, вплоть до Черепаховой, да, то у них наоборот, фамилий около 300. А имен очень много, причем у них тоже есть модные имена, и вот они там сменяют друг друга. Иногда вот так скажешь какое-нибудь имя, типа Михва, по-корейски очень красиво, прекрасный цветок. А считается, что это вообще бабулькино какое-то имя, уже так никто приличный человек своих детей так не называет, и если назовет, то все смеяться будут. Вот, так что фамилии около 300, а имен скукхоз.
1: А почему фамилии-то на первом месте вот в китайском, японском? От чего это пошло? Почему так принято?
2: Я думаю, от того, что самое важное, это, конечно, твой род.
1: Mm.
2: Вот от кого ты пошел, кто твой предок. Это, конечно, самое важное. Более того, я вам скажу, что до... Сейчас не соврать бы, ну, скажем, до начала 20 века, ну, может, конца 19-го, у женщин вообще не было имен. Ну, может быть, были у каких-то знатных. А вот у крестьянок, у обычных таких рядовых тетенек, просто не предполагалось имени, потому что девочка вообще считалась не очень ценным членом общества. И если вот она рождалась, ее называли дочка такого-то. А иногда просто там первая, вторая, третья. А когда она замуж выходила, то уже по мужу называли. Или, например, это та, которая из местности такой-то. Вот, так что с именами вообще у них сложно. Поэтому фамилия самая важная, потому что это говорит о том, кому, какому роду ты принадлежишь.
1: А могут ли люди с одинаковой фамилией, да, мужчина и женщина, вступать в брак, да, и как они в этом случае поступают? Или они счастливы, что никому фамилию не приходится менять там?
2: Это, кстати, интересная логика. Вы знаете, тоже, да, хороший вопрос. Значит, Кимов очень много, как мы знаем, да, самая популярная фамилия. Но есть еще такое понятие «пон». А наши российские и советские корейцы называли его «пой». Но это одно и то же. То есть откуда пошел род, местность, да? И есть, допустим, андонские кимы, а есть кимхэские кимы. Это разные. И вот если, допустим, поны разные, то, в общем, жениться можно. А если пон один, то до 98-го года, представляете, совсем недавно. То есть еще при нас.
1: 20 лет
2: был закон,
1: прошло, да.
2: Ну, да, был закон, что если пон одинаковый, 30. То вообще нельзя. По закону нельзя было жениться.
1: А почему? Чтобы...
0: Из-за генетики?
1: Да, с генетикой связано.
2: Ну да, что это считалось нездоровой практикой. Но потом это отменили, потому что, во-первых, ну все-таки это очень... есть очень разветвленные рода, и может быть это какое-то там пересечение было вообще много-много поколений назад. В общем, изучили, посчитали и решили, что, в общем, излишне. Но все равно к этому относятся до сих пор в обществе очень аккуратно. И я вот, знаете, не так, ну, какое число свадеб я посещала в своей жизни, вот ни разу не было, чтобы были одинаковые фамилии. Все-таки есть такое что-то, что стараются не пересекать.
1: Так, а если друг другу нравится с одинаковыми фамилиями или в Корее?
0: Ромео и Джульетта.
1: Да, Ромео и Джульетта, корейский вариант, да, вот вы понравились, и что делать, да, все, не жениться, что ли, теперь?
2: Ну, знаете, в Корее долгое время вообще вот понравился, не понравился, это вообще не имело значения.
0: Лапша, не лапша,
1: как он заходи,
0: мастер Угуэй говорил.
2: Сегодня нравишься, завтра разонравишься.
0: Да, отличный подход.
2: Очень долгое время в Корее важные решения все оставляли родителям, и это было не про то, нравишься, а как вот жить впереди. Поэтому важно было учитывать всякие такие моменты, а не только нравишься или нет.
1: А сейчас в современной Корее это отходит уже, уходит из среды обитания?
2: Ну, конечно, особенно на юге, потому что это такое общество, которое более с такими современными, скажем, какими-то веяниями оно ему подвержено. Вот, конечно, сейчас уже много браков, естественно, и по любви, и вот последние 15 лет даже перестали осуждать браки с иностранцами, даже наоборот, кое-кто и даже поощряет. И, в общем,
0: у меня, кстати, вопрос был.
2: Стало.
0: Как демографическая, антропологический такой вопрос, демографическая ситуация в Корее, вот, поскольку мы со всех сторон знаем, как государство пополняет, да, генофонд, если рождаемость очень сокращается, то иммиграция разрешается. То есть такие регулирующие средства бывают. В Корее, вот в Южной, что происходит с этим?
2: Да, у них тоже, как такой известный факт, что у них очень сильное старение населения, очень низкая рождаемость, которая, правда, последние вот пару лет как-то действительно начали этим заниматься, принимать меры, и немножко она растет, но очень, конечно, такими скромными темпами. И для того, чтобы, пополнить, рождаемость и как-то стимулировать его в браке, стали завозить невест из Юго-Восточной Азии, и даже немножко стран СНГ, но это очень маленький процент. В основном самые популярные иностранные жены – это корейцы из Китая, такие там есть такая малая народность, да. Плюс Филиппины, Вьетнам, Юго-Восточная Азия много. Из Японии тоже немножечко.
1: Из Японии в Корее, да,
2: это да,
1: жены
2: там
1: приезжают?
2: Да, есть японские жены, тоже чуть-чуть есть, небольшое число.
1: Сейчас.
2: Вот, и вы знаете, там еще это было вызвано тем, что старший сын в семье обычно должен всегда жить с родителями и оставаться на земле. То есть если это какие-то сельскохозяйственные были семьи, которые жили в деревнях и занимались фермерским своим хозяйством, то мальчик, мужчина уже, он часто не мог устроить свою жизнь личную, потому что семейную, потому что девочек было мало. И они оставались вот такими вот неженатыми, и потом уже ему было сложно. И вот поэтому даже возникли агентства, которые привозили этих молодых иностранных невест, или не всегда молодых, и вот случались вот такие вот браки буквально по расчету, потому что там уже было не особо до любви, да, просто заключался такой, грубо говоря, договор, что девушка, ну, она, конечно, пытались там выбрать, чтобы была какая-то симпатия друг к другу, но чаще это было про продолжение рода, про то, чтобы родились дети, чтобы жили семьей. Ну, эти браки не всегда удачные, большая проблема социальная. Многие уходят, там всякие есть сложности. А в первую очередь, конечно, культурная разница. Очень сложно привыкнуть жить где-то в глубинке корейской, в корейской семье. Часто они не знают хорошо языка. Так что это сложно все.
0: Маргарита из рода Митрофановых
1: задает вопрос на «вы».
0: Да, внимание, вопрос. Так давайте фамилии тогда, те, которые дают мужья женам, поскольку в японской традиции мы узнали, что очень редко может муж взять фамилию жены, очень редко, но такое бывает, 2-6% максимум такие делают дела, а вообще всегда женщина берет фамилию мужа.
2: В Корее вообще не так. В Корее никто фамилии не меняет. И женщина остается с той фамилией всю жизнь, с которой она родилась. Ну, ребенок, естественно, получает фамилию отца. Вот. Еще, знаете, любопытный момент, связанный с именами. Сейчас в последние годы в Южной Корее очень сильное движение феминизма и про отстаивание прав женщин различных самых. И вот девушки, которые особенно, и даже, допустим, ученые дамы, которые вот занимаются этой темой, отстаивают, активисты, они берут две фамилии. То есть они берут фамилию отца и фамилию своей мамы. И их вот может звать там Ким Пак, какая-нибудь там Мион. Вот. И это означает, когда ты видишь такую двойную фамилию, сразу первая мысль, наверное, это человек, который вот каких-то гендерных исследований области пришел.
1: А в Корее...
0: Да, ну, а фамилию нет смысла действительно менять. Одно на другое, Цой на Пак, ну, хотя мы сказали, что 300, вернее, ну, примерно другие хоть какие-то. Но мы с уважением просто, ну, так, со стороны Черепахина Эльвира, это звучит забавно. Вспомнил свою подругу. Кстати, она работала прекрасно.
2: Я когда вот знала, что сегодня мне надо вам про имена с вами беседовать, я вот случайно, недавно готовясь к другому делу, нашла интересную цитату, она короткая. Можно я вам прочитаю? Это 5 строчек буквально.
1: Нужно.
0: Конечно.
2: Это значит, из воспоминаний Пржевальского, путешественника нашего известного, который посетил Уссурийский край и немножко посетил Корею Северную в конце 19 века. И вот он описывает встречу с корейцами. Фамилия его Пржевальский, напоминаю. Затем он спросил начальник, сколько мне лет и как моя фамилия. То и другое велел записать своему адъютанту, который скоро записал цифру лет, но фамилию долго не мог выговорить. И, наконец, изобразил слово, даже не похожее на него по звукам. Однако, чтобы отделаться, я утвердительно кивнул головой и, в свою очередь, спросил о возрасте и фамилии начальника. Так что корейцам тоже с нашими фамилиями, знаете, непросто.
1: Да,
0: смотря кто наш, понимаете? Тут сложность еще. Я вчера нашла исследователя творчества Достоевского по фамилии Фрилендер.
1: Георгий Михайлович. Хомлендер.
0: Да. То есть тут, наверное, все, видимо, европейские, да, эти варианты не так-то простые для произношения.
2: Совсем непростые. Тем более, что у корейцев половины-то букв наших нету. Нету буквы «В», нету буквы «Ж», нету буквы «З». И как только какое-то скопление согласных, а мы знаем, что и в русском языке бывает, и в немецком языке, то тут все просто уже, в общем, конец истории.
1: А друзья из Северной Кореи, они также примерно живут? Или у них более такие устоявшиеся фамилии, и вот там, когда женятся, они друг на друге?
2: Ну, у них тоже, вот, насколько я знаю, в принципе, с именами все точно так же. То есть сначала фамилия, потом имя. Когда женится, женщина фамилию не берет, остается при своей фамилии. Вот. Так что, так вот, навскидку, я каких-то в этой сфере разницы особой не припомню.
1: А когда выбирают имя ребенку, что происходит в Корее? То есть астрологи, может быть, специалисты какие-нибудь по книге перемен, да. Что происходит в Корее?
2: Ну, очень, да, совершенно такие справедливые вопросы задаете. На самом деле, тоже совсем недавно возникли в этой области изменения. Я вот так случилось в жизни, что я первого ребенка своего рожала в Корее, как раз в Южной. И я там потом, когда уже после родов некоторое время находишься еще вот в роддоме, то там, знаете, приходят такие...
0: Девочка, мальчик, Лариса Захаровна.
2: Девчонку как назвали? Лариса Захаровна. Ну вот, и ходил такой очень колоритный мужчина по коридорам, знаете, с такими длинными волосами. Он вообще выглядел очень, он как такой звездочет примерно. И он был из так называемого философского, как сказать, павильона философии Чоракуан. И он специализировался на том, что он хорошо знал иероглифику и мог давать не только красивое имя подобрать ребенку, но и которое принесет ему удачу и в жизни всяческие блага и успехи. Вот. И, в общем, он ходил, рекламировал свои услуги. Вот. Потом долгое время сами родители тоже считалось неправильным, если родители сами называют, а доверяли старшему, какому-нибудь дедушке или какому-то старейшине рода, который со знанием дела подбирал, долго думал иероглифы. Вот. Более того, у корейцев до сих пор есть такое, что мальчика по мужской линии обязательно должен быть один иероглиф в имени, в личном имени, не в фамилии, должен быть один и тот же. Это называется «толлимдя». И таким образом они прослеживают свою генеалогию и знают, что если вот это вот, значит, Ким из тех, и у него вот такой толлимдя, то значит он по той линии идет. Так что там целая наука просто так. Но сейчас уже говорят, что некоторые плюют на все на это и называют, как им нравится.
1: Ваня.
2: И даже дают, знаете, такие имена не китайского происхождения, а чисто корейские. Например, там «Ветер», «Парам» или «Любовь», «Саранг», или там какой-нибудь такой что-то мелодичное, такое романтическое.
0: Порадуемся. Ну, Мария, нам не хватило времени, чтобы обсудить еще некоторые нюансы. Вот как подбирают, ну, там, я не знаю, с религией связано или нет, или с верованиями корейскими, да, календари, зодиаки, луны, вот эти все истории. Так что обязательно с вами встретимся и поговорим. Спасибо огромное нашей гости, исследователю, научному сотруднику Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Марии Осетровой. Большое спасибо.
3: Физики и лирики. Ландшафтный дизайн – это прежде всего отражение души. Это райский уголок, который каждый человек создает своими руками. То, как он видит свое идеальное место отдыха, где ему комфортно и где он сможет набраться сил. Светлана Самойлова, садовод, блогер.
4: Так говорит «Маяк».
5: Выстре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: А в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные уничтожили крупногабаритные беспилотники ВСУ увеличенной дальности, которые противник направил вглубь территории России. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, воздушными таранами сбит БПЛА «Камикадзе» FP-2 с боевой нагрузкой около 100 килограммов и дальностью до 2000 километров. Также нейтрализован германо-украинский дрон «Анубис». Он способен нанести до 30 килограммов взрывчатых веществ на расстоянии до 200 километров. Помимо этого, ликвидированы дроны-приманки «Майя». Ранее Минобороны также рассказали, что российские военные ударили в порту Черноморск по резервуарам с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в акватории Черного моря поражены два сухогруза с имуществом военного назначения. Обыски, проводимые в замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, связаны с банком «Сенс» и внесением залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. 29 июня этого года за Галущенко, проходящего подозреваемым по антикоррупционному делу МИДОС, внесли полную сумму залога в 3 миллиона 300 тысяч долларов. Это 150 миллионов гривен. По данным журналистки расследований, залог внесли коммерческие компании. До этого Центр противодействия коррупции сообщал, что Галущенко грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Напомню, сегодня Гончаренко рассказал, что обыски у Ирины Мудрой проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ранее в НАБУ объявили о проведении специальной операции против преступной группировки во главе с бывшим и действующим депутатами, в состав которого входят сотрудники офиса Зеленского. Более 4400 кандидатов зарегистрированы для участия в выборах депутатов Госдумы 9-го созыва по федеральным и одномандатным округам. Об этом сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, на выборы высших должностных лиц в регионах на сегодня зарегистрировались 39 кандидатов от 8 политических партий. В выборах депутатов Заксобраний в 39 субъектах страны намерены участвовать 18 478 кандидатов, еще 2300. 99 станут участниками выборов депутатов, представительных органов, муниципальных образований, административных центров и столиц регионов, заключила Памфилова. Напомню, выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы, пройдут в этом году в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на добычу медведя после того, как в Турачакском районе хищник убил туристку. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов. Ранее стало известно, что в селе Артыбаш лесной хищник напал на палатку с туристами на территории турбазы и утащил 29-летнюю девушку в лес. Впоследствии он убил свою жертву, погибшую жительница Новосибирской области. Прокуратура проводит проверку, после ЧП рассказали в надзорном ведомстве. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Из-за порывов ветра южной четверти до 17 метров в секунду. Как сообщили в гидрометцентре, предупреждение действует до 18 часов. Скорость ветра оценивается в 7 баллов из 12 по шкале Бофорта. Такой ветер называется крепким. Власти столицы также предупредили горожан и гостей об усилении ветра и попросили их быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА проиграл Акрону 0-1 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. С 57-й минуты итальянцы при этом играли в меньшинстве. Ростов победил Локомотив 1-0 благодаря точному удару с пенальти в компенсированное время. Ахмат обыграл Факел 2-1. Гол игрока грозненцев Георгия Мелкадзе на 9-й секунде встречи стал вторым по быстроте в истории Кубка России. И, наконец, Родина, играя с 6-й минуты в меньшинстве, уступила Оренбургу 1-4. Издание ESPN опубликовало рейтинг лучших футбольных вратарей мира. В него вошел голкипер сборной России, французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов. У него 10-я позиция. Издание отмечает, что Сафонов создан для момента, которого никто на самом деле не хочет, для послематчевой серии пенальти. Обладатель хоккейного кубка Гагарина «Локомотив» начал межсезонье с победы в товарищеском матче с «Торпедо». «Амур» вышел в лидеры Кубка Республики Башкортостан. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: «Локомотив» после двух победных сезонов КХЛ оказался в руках нового специалиста Дмитрия Квартального. Ярославцы начали череду спаррингов в межсезонье с домашней встречи против «Торпедо». Нижегородцы уже успели проиграть московскому «Динамо» 2-5. Уступать повторно команда Алексея Исакова не желала и сделала ставку на Костина в воротах. Счет на 9-й минуте у «Торпедо» открыл форвард Голоднюк. Однако его же удаление в середине встречи привело к ответной шайбе железнодорожников в большинстве в исполнении экс-нападающего «Авангарда» Фиоре. В булитной послематчевой серии успех «Локомотиву» 2-1 принесла попытка 17-летнего форварда Каткова. «Амур» вышел на первое место в таблице Кубка Республики Башкортостан после двух туров. Хабаровчане, ранее разгромившие «Ладу», не стали церемониться с «Борисом» и тоже накидали ему 5 шайб. Правда, в отличие от встречи с тольяттинцами, не сумели удержать сухой счет. У казахского клуба отличился Данияр. У «Амура» опять дубль оформил Климович. Дважды забил Шварев, еще один гол в активе Дергачева. А вот хозяин турнира Салават Юлаев неожиданно крупно был бит «Ладой» 6-3. Хотя две последние шайбы тольяттинцы забросили в пустые ворота. У уфимцев отличились Сучков, Максим Кузнецов и Жаровский. У «Лады» дубль сделал Шакиров, по голу организовали Кугрышев, Алтыбармакян, Седников и Романов.
1: Представительница Санкт-Петербурга Елизавета Еремеева стала победительницей гонки преследования на 15 километров на чемпионате России по лыжероллерам. На 15 секунд она опередила Викторию Лукашову из Тульской области, а бронзу завоевала москвичка Елизавета Шалобода. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
3: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
4: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
5: Колобок, он прям какой-то богатырь.
6: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
7: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
8: Это лучшая премьера лета, 100%.
9: Чтоб все пришли посмотреть.
10: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: физики и лирики. В эфире Маргарита Михайловна Митрофанова. Меня зовут Андрей. Да-да-да, меня зовут Андрей Кудряшов. И крайне лиричная тема сейчас: как защитить свой гаджет в нашем мире. Гаджет имеется в виду телефон, мобильный телефон, не ловиться на мошенников, ну и так далее, тому подобное. Андрей Алексеевич Чечулин с нами, руководитель Международного центра цифровой криминалистики Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вот я чуть не попался, здрасте, буквально на прошлой неделе, ну, я просто, наверное, уже старенький, да, таким образом, ну, мне надо что-то в WeChat, да, в китайском мессенджере что-то залогиниться, да, ну, и там на китайском языке, а я чуть не подумал, начал заполнять это все и успел остановиться. Это называется фишинг, насколько я понимаю, да, ну, вот насколько я помню. То есть в мессенджер приходит сообщение, да, которое не является подлинным, ну, и пошло-поехало.
1: Да, именно так. Это фишинг. Преступники, когда хотят чего-то от нас, они хотят выдать себя за какой-нибудь, не знаю, сервис, в котором нам надо зарегистрироваться, магазин, где мы хотим что-то купить, и они нам присылают ссылочку на сайт или на форму, похожую на настоящую, с тем, чтобы мы заполнили туда информацию. Мошенники получают эту информацию, ну и, по сути, ловят нас как рыбку. То есть вот это письмо, это такой крючок с наживкой, ну, собственно, поэтому называется фишинг, по-английски слово «рыбалка».
0: Ну, а в нашей стране, в России, самые опасные места для гаджетов, для телефонов, это какие? Это публичные Wi-Fi сети, может быть, да, или что-то такое?
1: Ну, самое опасное для гаджета место – это руки его владельца, который плохо понимает безопасности. Потому что именно человек, владелец телефона, нажимает на ссылочку, заполняет какую-то формочку, дает разрешение какому-то странному приложению выполнять действия на своем телефоне – и прочие нехорошие вещи. То есть, по сути, любой современный телефон достаточно защищен. Вот просто так взять, подключиться, его взломать, ну, практически невозможно. Ну, если там не берем уровень каких-нибудь спецслужб крупных государств, ну, для преступников это нереальная задача. Человек, у которого есть доступ, и который может дать этот доступ почти к любой информации внутри телефона, это его владелец. Соответственно, когда преступник присылает ссылочку, мол, установите классное приложение, оно заменит неработающие мессенджеры, будет у вас все хорошо. Пользователь радуется, класс, у меня это заработает. Устанавливает, приложение спрашивает, дайте мне доступ там, к смс-кам, к местоположению, еще к чему-нибудь, пользователь. Да, конечно, все. Это самое вредоносное приложение, может делать все, что угодно на вашем телефоне. То есть самое опасное – это именно человек, который этим телефоном владеет. Ну, а уже дальше на втором месте – это все прочие Wi-Fi-сети и прочее.
2: А смотрите, а если берешь, ну, ты владеешь телефоном, пошел в ТЦ и больше не владеешь. Украли телефон за секунду. Вот здесь как-то надо к этому готовиться. Это, наверное, самое страшное
0: преступление. На веревку привязать телефон.
1: Ну, можно. Надо помнить, что ваш телефон на самом-то очень важная вещь с точки зрения безопасности, потому что огромное количество сервисов сейчас завязано на смс-ки, на какие-то коды подтверждения, которые на телефон приходят. У вас на телефоне может быть уже установлено приложение банка без пароля, так, чтобы вас сразу вошли, вам было удобно. Мессенджеры также могут быть установлены на телефоне. То есть ваш телефон концентрирует в себе огромную часть вашей цифровой личности, то есть вашего цифрового двойника, через которого вы работаете с интернетом. Соответственно, чтобы максимально себя обезопасить от при краже телефона, во-первых, в телефоне должен быть пароль. Пароль должен быть в идеале не 1, 2, 3, 4. То есть лучше хотя бы шестизначный, случайная последовательность цифр, не ваша дата рождения. А в идеале, если вам не лень, то вообще перевести телефон на буквенно-циферный пароль. То есть там было какое-то слово с цифрами, ну, более сложное для подбора преступникам.
0: То есть Ваня 1-2-3 не подходит, да, все равно взломают?
1: Ну, вот могут взломать, да, конечно. И Барсик тоже не подходит, потому что Барсик много у кого дома живет. Вот, соответственно, это важно, что ваш телефон был запаролен, его, если украли, то он превратился в такой кирпичик, которым ничего делать невозможно. Второе, что важно...
2: А для чего их крадут тогда? Это на удачу или их разбирают на запчасти, эти телефоны, по большому счету?
1: Телефон крадут для двух задач. Первое, чтобы получить доступ, собственно, к вашим аккаунтам, которые есть на телефоне. Второе, это для того, чтобы перепродать. То есть даже если преступник не может полноценно пользоваться вашим телефоном в лабораторных условиях, ну, так, в домашней лаборатории, можно перепрошить телефон, установить туда нелицензионное программное обеспечение и продать, или на запчасти продать.
2: Тут все банально. Какой-то может...
0: То есть, если украли телефон, да, но не подобрали пароль к нему, то есть вся, вот мое цифровое я, оно никуда не попадет, да, это просто кирпич, да, который потом разберут и продадут по частям.
1: Ну да, ну либо разберут по частям, продадут, либо сотрут полностью, установят с нуля туда какую-то чистую нелицензионную программу и будут пользоваться, но в любом случае доступ именно к вашим данным они не получат.
0: Я хотел, знаете, какой вопрос задать? Я часто себя ловил на ощущение, что гаджет нас слушает, да, то есть я о чем-то говорю с кем-то, да, там, в семье, там, с другом, и потом я вижу в социальных сетях какую-то информацию, которая основана вот на этой беседе. Насколько реальна вот эта история, то, что гаджет слушает наши разговоры без нашего ведома?
1: Ну, официально ни один разработчик
0: телефонов
1: не признался в том, что там какая-то прослушка происходит, естественно. А по факту, ну вот то, во что я верю, там, потому что я изучал и статьи читал вообще о том, что говорят, что, конечно, никакой прослушки полной нету. То есть не то, что ваш телефон все ваши разговоры куда-то отправляет. Это совершенно ненормальное поведение для телефона, и это на самом деле легко обнаружится просто по объему информации, которую ваш телефон передает в интернет. Все-таки поток звуковой, он достаточно большой. И вот обнаружить, то есть изучить, что конкретно телефон передает на сервера своего разработчика, невозможно, потому что там зашифровано все. Но по объему понятно, что нет, разговор он, конечно, не передает целиком. Что происходит действительно, это то, что в современных телефонах встроены специальные модули распознавания ключевых слов. То есть там есть программы, которые определяют какие-то, ну, такие наиболее частые слова о товарах. Так скажем.
2: Только фамилии не включены, да? На всякий пожарный.
1: Конечно.
2: Ну, тут я говорю Чехов.
1: Ну, как там?
2: И он как?
0: И тебе это 20-томник Чехова показывает, да?
2: Да, прям сразу. Вот, ага. Купи.
1: Ну, вот, да. То есть, в основном это именно, там, не знаю, кофеварка, не знаю, там, еще что-нибудь. То есть, какие-то такие яркие слова товары. И телефон может помечать, что вот в разговоре такое упоминалось, и вот эту некую статистическую информацию, не ваш голос произносящий, а просто вот примерно об этом. Вот,
0: а
1: вот
0: какая программа помечает эти слова?
2: Паяльник. Паяльник. Сейчас у меня откроется.
0: Или это заводские настройки какие-то?
1: Ну, по сути, практически любая программа, которая установлена на телефон и имеет доступ к микрофону, может содержать в себе такой модуль.
0: А, и потом она продает как бы в рекламу всю эту, наверное, историю. Сейчас мы прервемся на пару минут буквально и вернемся к этой очень важной теме, на самом деле.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. На площади Революции в Вологде начали укладывать плитку. Работы идут в круглосуточном режиме. Параллельно проходят работы на прилегающем к площади участке Советского проспекта. Кроме того, накануне началось благоустройство площади Возрождения. Подрядчику предстоит полностью обновить асфальтовое покрытие, бортовые камни и отремонтировать тротуары. Ранее на этом участке уже были завершены работы на сетях. Ремонт больницы номер один в Вологде завершится до конца ноября. Готовность главного корпуса составляет 80%. Капитальный ремонт включает в себя работы по монтажу оконных блоков, укладки настенной и напольной плитки, обустройство нового входа в здание травмпункта, а также монтаж инженерных систем, обновление палат, кабинетов, санузлов, коридоров и других помещений. Каждый год медицинское учреждение посещает 17 тысяч вологжан. Вологжанам доступны более 400 вакансий в сфере общественного питания. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Александр Ершов. Наиболее востребованы повара, официанты, кухонные работники и пекари. Спрос на кадры связан с открытием новых точек общественного питания и развитием туризма в регионе. Для желающих сменить профессию открыта возможность бесплатного обучения по национальному проекту «Кадры». На портале «Работа в России» принимают заявки на курсы специалистов по пищевой безопасности и лабораторному контролю качества продукции. Вологодские речные трамвайчики переходят на ежедневный режим работы. Об этом сообщили в администрации города. Рейсы будут отправляться от причала на Соборной горке каждый час с 10 до 19.00. Посадка организована в порядке живой очереди. На борту работает аудиогид. Поездки являются платными, но один день в неделю речные прогулки будут бесплатными для всех желающих. День государственного флага отметят в Череповце. 22 августа на площади молодежи пройдут вынос ленты триколора, большой концерт и светомузыкальное шоу «Фонтана». В течение недели на улицах города жителям будут раздавать тысячи символических лент. В эти же дни пройдут спортивные состязания, творческие мастер-классы, квесты и детский праздник «Разноцветная история моей страны». Юлия Еременко возглавила Вологодскую федерацию художественной гимнастики. Об этом сообщает спортивный медиа-офис области. Руководитель и тренер спортивного клуба «Багира» сменила на посту председателя региональной федерации Веру Лысееву, отдавшую вологодской гимнастике более 40 лет. Напомним, уже осенью пройдет первый в истории кубок губернатора области по художественной гимнастике.
3: Года на маяке.
2: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк.
5: Выборы 2026.
6: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные уничтожили крупногабаритные беспилотники ВСУ увеличенной дальности, которые противник направлял вглубь территории России. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, воздушными таранами сбит БПЛА «Камикадзе» FP-2 с боевой нагрузкой около 100 килограммов и дальностью до 2000 километров. Также нейтрализован германо-украинский дрон «Анубис». Он способен нести до 30 килограммов взрывчатых веществ на расстоянии до 200 километров. Помимо этого, ликвидированы дроны приманки «Майя». Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные ударили в порту Черноморск по резервуарам с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в акватории Черного моря поражены два сухогруза с имуществом военного назначения. Как говорить с представителями молодого поколения на их языке, почему личный пример часто важнее, чем опыт чужих ошибок? Герой России Владислав Головин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал о своей работе руководителя общественного движения «Юнармия». Как подчеркнул лидер предвыборного списка единороссов, в общении с молодыми людьми главное быть честным.
1: Вам верят. Мне так рассказывают люди, которые работают бок о бок с вами. Как вы этого достигаете? Как достичь того, чтобы дети и подростки тебе верили? Что для этого нужно?
2: Их нельзя обманывать. Я всегда веду открытый, откровенный, искренний диалог. И любой вопрос, который возникает, смело об этом говорю. Всегда привожу в пример свои какие-то детские события, травмы. Где-то, может быть, похулиганил немножко. И нет, я, по крайней мере, ни одного человека с крыльями ангела не видел. И стесняться тут нечего, потому что это моя личная история. Это то, как я рос. Это мой жизненный путь, благодаря которому я пришел к тому, что сегодня имею. Но просто я всегда советую, конечно же, даже совершив свою ошибку, как правило, в идеале учиться на чужих ошибках, но, как правило, мы учимся все-таки успешнее на своих. Важно не допускать повторения их.
0: Главин добавил, что предложения о поддержке патриотических проектов войдут в народную программу единороссов. Более 4400 кандидатов зарегистрированы для участия в выборах депутатов Госдумы 9-го созыва по федеральным и одномандатным округам. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, на выборы высших должностных лиц в регионах сегодня зарегистрировались 39 кандидатов от 8 политических партий. В выборах депутатов ЗАГС-собраний в 39 субъектах намерены участвовать 18 478 кандидатов, еще почти 2400 станут участниками выборов в представительные органы муниципальных образований. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия «Ветбиохим», которое производит вакцину от бешенства для домашних животных «Мультикан-8». Об этом сообщили ТАСС в надзорном ведомстве. Там добавили, что партия вакцины изъята из оборота. Вместе с тем в Россельхознадзор не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций у питомцев после применения препарата. Ранее в нескольких СМИ появились сообщения о владельцах собак, которые связывают гибель своих питомцев с плановой вакцинацией. Вакцинации «Мультикан-8» серии номер 20. Они заявляли, что результаты обследования, которые должны установить причины смерти животных, обещали выдать не раньше, чем через неделю. Православная церковь отмечает сегодня праздник Преображения Господня. Он относится к 12 важнейшим после Пасхи годовым церковным праздникам, связанным с евангельскими событиями. Он установлен в память о преображении Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Об этом событии рассказывается в трех синоптических евангелиях от Матфея, Марка и Луки. По русской народной традиции праздник называют вторым или яблочным спасом, так как это время поспевания яблок, самых распространенных плодов на Руси. Специально к этому дню их доставляют целыми вазами. Раньше есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов, не полагалось. Холодный атмосферный фронт сегодня принес в Москву похолодание. Днем воздух прогреется лишь до 21 градуса. Местами пройдут дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, но порывистый, в порывах будет достигать 12-17 метров в секунду. И максимальная температура воздуха сегодня не выше плюс 18 плюс 21. Показания барометра будут расти и составят 743 миллиметра.

0: ртутного столба. В общем, можно сказать, что мы наблюдаем такое своеобразное взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым-самым спадом.
1: По словам Тишковца, в пятницу столбики термометров вновь поднимутся до плюс 26. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути – все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Все новости и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди, временами сильные, до 17 градусов. В Москве местами кратковременный дождь и до 21 тепла. Сейчас в городе плюс 17.

0: здесь гений.
1: Однако, да. Какая музыка интересная. Слава Юрьевна, спасибо за поддержку. Наш звукорежиссер бессменный Слава Юрьевна Трясенкова. Ну, нам показалось, что это греческий, да, мотив какой-то?
0: Ну, похоже немножко, да, поскольку обсуждать будем греческие проблемы, в основном Гомеры, Гомеровские... Да-да-да, Гомеры, Гомеровский вопрос у нас, следы истории, рубрика Елена Владимировна Булычева с нами, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Елена Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита Михайловна, Андрей Олегович и все уважаемые слушатели. Здравствуйте.
0: Да, Одиссея Неолана, конечно, всколыхнула интерес к Гомеру.
1: Греции.
0: В Греции, да, и, наверное, греческому.
1: В Древней Греции.
0: Ну, да и Греции, наверное, я думаю, тоже к современной. А почему так произошло, да, почему вдруг вот на нынешнем витке истории это случилось, как вы считаете?
2: Вы знаете, ну, вообще, надо сказать, что если говорить об экранизации «Одиссеи», да, на самом деле их было же очень много, скажем так, да, там, начиная с 40-х годов, там, в 56-м году был фильм «Улисс». «Улисс» — это, собственно, и есть «Одиссей», да, только в латиноязычном формировании названия этого имени. И внимание всегда привлекала эта поэма, наверное, потому что она очень яркая такая, да, там очень много насущных проблем, которые, собственно, ну, всегда волновали людей, да, то есть вот герой, который после Троянской войны, которая, видимо, закончилась победой ахейцев, греков, возвращается домой, и на пути его ожидают разные препятствия, странствия, и, в общем, странствия и путешествия всегда вызывали интерес. Всегда вызывали интерес любовь и ненависть, вражда, которая там тоже представлена. То есть какие-то вот такие вот актуальные проблемы. Но, с другой стороны, надо сказать, что сами древние греки, они больше любили Илиаду, чем Одиссея.
1: А вот там это... про что? Намекнете?
2: Вот да, это очень интересно, потому что Илиада, в ней показан кусочек, скажем так, фрагмент 10-го года войны между греками, ахейцами и троянцами. Трое — это Малая Азия, но мы сегодня еще об этом будем говорить. Это нынешняя часть Северной Турции, холм Гисарлык, где проводятся до сих пор раскопки. И вот греки-ахейцы. И война, которая была, видимо, на рубеже 12-11 века до нашей эры. Но тут очень много тоже разных проблем временных, потому что точно мы, конечно, не знаем. И вот 10-й год войны, когда по преданию, по сказанию, был спор между вождем ахейцев Агамемноном и его воином, знаменитым Ахиллом, Ахиллесом. Сразу мы вспоминаем экранизацию фильм «Троя», да, начала 2000-х годов, как у меня девчонки-студентки говорят. Я говорю, смотрели фильм? Они говорят, конечно, несколько раз. Я говорю, а почему? А потому что Ахиллеса играет Брэд Питт. Ну, у всех свои предпочтения.
0: На этом изучение Гомера закончилось, да, для них?
2: Да. Вот, и, но там показан только кусочек войны в Илиаде, вот этот вот 10-й год, спор Ахилла и Агамемнона, затем знаменитый момент, когда сын царя Приама Гектор убивает друга Ахилла Патрокла, Ахилл мстит, это показано, да, в поэме об этом тоже идет речь, мстит, убивает Гектора и вот желает, в общем, не передавать тело Гектора его отцу Приаму, что было для троянцев очень проблемно, потому что нужно было обязательно с почестями похоронить царевича. И вот этот вот старик Приам, кстати, в этой экранизации фильма «Троя» тоже очень хорошо показано, он идет к Ахиллу, умоляет его, такая сцена очень трогательная, драматичная, вернуть сына. И вот для греков это было очень важно, да, то есть вот этот вот показ, приход отца к герою, то, что Ахилл все-таки, будучи человеком достаточно жестким, но здесь он увидел стоящего на коленях старика и решил уступить, он передает это тело для захоронения. То есть, конечно, это вот для древнего грека этот сюжет был какой-то очень такой понятный, да, и вот это вот именно не странствия их какие-то интересовали, но, может быть, потому что все-таки мифы и легенды вообще окружали древнегреческого, да, человека, гражданина. А здесь вот они видели какую-то отдельную такую трагедию, отдельный какой-то именно такой героический эпос. Это им напоминало об их героическом прошлом, об этой войне, которую они считали закончилась победой для греков-ахейцев. И на самом деле вот... Илиада была очень популярна. Откуда мы это знаем? Ну, прежде всего, мы это знаем из эпиграфики, надписи на камне, в которых говорится о том, что ни один праздник Древней Греции и в Афинах, и на территории Северного Причерноморья, особенно знаменитые Панафинеи в честь Афины, богини Афины, ни один праздник не проходил без исполнения вот этих вот гомеровских гимнов. То есть даже были соревнования, которые назывались агоны, да, агон – это вот соревновательная такая программа, и соревновались и взрослые мужи, и юноши в исполнении, наизусть они читали фрагменты этих, этого произведения «Илиада», и, в общем, это было очень популярно. Вот, поэтому для древнего грека «Илиада», ну, «Одиссея» стала популярна уже где-то вот действительно в эпоху Александрии, это эллинистическое время после Александра Македонского, 4 век до нашей эры, ну и дальше уже это пошло, в общем, в Средневековье.
0: А вообще о самом Гомере что известно? Он реально существовал? Потому что я понимаю, что споры научные ведутся до сих пор, или это какой-то собирательный образ сказителя?
2: Да, ну вот вы, Андрей Олегович, уже ответили на половину своего вопроса,
0: да?
2: Потому что действительно, с одной стороны, ну, ведутся споры, да, начиная с вот времен как раз александрийских филологов, то есть это 3-1 века до нашей эры, в науке ведутся споры о существовании Гомера, о времени, к которому относится произведение его, и вообще о том, было ли это единое авторство, то есть был ли такой Гомер как человек, да, сам по себе, или были, скажем так, как иногда шутят филологи, несколько Гомеров, которые на протяжении ряда эпох создавали эти произведения, причем в устной традиции, затем они были записаны. Но на самом деле еще в античности появляются некоторые биографии Гомера, в которых уже таится сомнение в существовании какого-то одного персонажа, одного поэта, и речь идет о том, что, скорее всего, это было несколько поэтов, которых могли просто образно называть Гомерос, потому что Гомерос – это древнегреческое слово, и на русский язык оно переводится как «старец, мудрец, слепец». А на самом деле к этому надо добавить, что это еще поэт Аэда, то есть поэт, который исполняет свои вирши, свои произведения под звуки лиры или кефары музыкального инструмента и странствует по землям древнегреческим, рассказывая о событиях прошлого, ну и упоминая о настоящем. И такие вот аэды, они еще назывались рапсоды. Почему рапсоды? Потому что иногда действительно один такой человек мог исполнять несколько отдельных фрагментов своих произведений, которые потом уже другие рапсоды складывали воедино. И вот поэтому и возник вот этот гомеровский вопрос, то есть действительно это личность реальная, и если даже, естественно, это реальные люди, то это не один человек, а, возможно, несколько. А вот, начиная с Диогена Лаэртского, это был такой философ, пошел рассказ о том, что ряд городов, как говорят, 7 городов спорили за то, чтобы называться родиной Гомера или Гомеров, если так скажем, да, откуда они были родом. Это Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос, Афины, потом Пилос и Итака присоединились. Спорили о том, кто мог быть отцом, если это один человек. Естественно, тут уже закрались сомнения, потому что это, скорее всего, не один человек. Это какой-то действительно образный персонаж, поскольку отца в качестве отца предлагали вообще какого-то речного бога Милета или Мелеса, предлагали сына Одиссея Телемаха, то есть что только не предлагали. Поэтому, естественно, говорили о том, что, да, сомнительно, матерью его называли Калиопу, нимфу и музу. То есть, конечно, это было все очень странно, и поэтому возникло подозрение вот уже у Диогена Лаэртского, и потом у Цицерона, и у этих александрийских филологов, что это, конечно, не один человек, а это, возможно, несколько поэтов-аэдов, когда они жили, возникал вопрос. Но, да, скорее всего, это все-таки... период рубежа 9-8 века до нашей эры, время так называемой бесписьменной традиции, когда письмо, на самом деле, оно было в древнегреческих землях, оно было на Крите и в Микене, в Микенах, дворцовых цивилизациях, и таблички с так называемым линейным письмом А и линейным письмом Б были открыты филологами Артуром Эвансом, Майклом Чедвиком еще в середине 19 века. Причем некоторые из этих табличек так и не дешифрованы. А почему? Потому что письмо очень странное. Вот я общалась когда с филологами, они объясняют так, что там есть и слоговое письмо, и как бы иероглифическое, и рисунки, пиктографии, поэтому очень сложно оно для перевода, поэтому что-то перевели, что-то не перевели. А вот, и эти таблички имели хождение, скажем так, это письмо было в 16-15 веках до нашей эры. Но когда происходит угасание критской и микенской цивилизации, во многом это было как раз связано с тем, что вот в 12 веке до нашей эры жители Микен, видимо, столкнулись с каким-то врагом, и, скорее всего, это была вот малоазийская Троя. И здесь, кстати говоря, непонятно на самом деле, одержали ли они победу, потому что тоже есть очень много вопросов, поскольку даже в поэме, когда Одиссей, да, возвращается, вот этот эпизод, который сейчас как раз экранизация прошла, и все это видели, вот он долго очень возвращается на родину, и главное, что в античной традиции, когда человек откуда-то долго возвращался, то после войны, скорее всего, он не победитель, а побежденный. Потому что, ну, у них было принято вот так долго действительно возвращаться. Если ты победитель, ты скорее, вот ты бежал просто, да, вот как после марафона, когда там древнегреческий юноша бежал сообщить о победе, и даже говорят, что упал замертво, потому что не выдержал эту дистанцию, еще был ранен. Вот, а поэтому очень странно, что он так долго возвращается-то. Ну, это вот...
3: Елена Владимировна! А будет, я вас да. чуть-чуть хотела прервать. Вы не могли бы описать примерно современные места, о которых вы говорите? Микены, Троя. Это что вообще сейчас на современной карте?
0: Итака, где находится?
3: И Гомер этот.
2: Да, во-первых, конечно, надо сказать, что большая часть вот предположительных и родин Гомеры, где вот были эти поэты Аэда, да, это острова. Это острова так называемого греческого архипелага, допустим, тот же Саламин, ну, мы все знаем там, да, Хиос, Самос, Родос, где даже на наши туристы мы отдыхаем периодически. Вот это островные территории. И надо сказать, вот здесь очень интересная вещь, сейчас я скажу и остальных, но раз уж про острова заговорила, что они входили в так называемый греческий архипелаг, начиная там еще со времен вот 16-17 века, когда они были под властью Османской империи. И когда была русско-турецкая война 1768-1774 года, наш морской офицер Домашнев, значит, во время морской экспедиции на один из островов архипелага, скорее всего, это было на Самосе, была обнаружена так называемая гробница Гомера. Ну, естественно, там никто не был захоронен, то есть пустой такой саркофаг, но очень хорошо инкрустированный. Но вот поговаривали, что это гробница Гомера, ну, естественно, конечно, это такая тоже легенда, предание и так далее. И он, значит, ну, вот точно неизвестно, получал ли он какое-то соизволение, но, наверное, раз это все-таки была война, никакого разрешения не получали, это как трофей. Эта гробница, как трофей, была доставлена в Санкт-Петербург. И потом, значит, ее выкупил граф Строганов. Она долго находилась так, на так называемой Строгановской даче в XIX веке. Ну, а потом она попала в Эрмитаж. И вот если, да, мы будем, да, ну, кто-то бывает, да, в Санкт-Петербурге, и будет в ближайшее время, может в Эрмитаже увидеть в одном из залов вот эту так называемую гробницу Гомера. Вот со Строгановской дачи она была перемещена в Эрмитаж. То есть это вот острова, да. Дальше, значит, что касается территории Микен. Микены – это территория Пелопоннеса. То есть это все вот острова, полуострова. Но территория Пелопоннеса – это сейчас полуостров. А в древности это был остров. Он стал полуостровом уже позже, когда копали Каринский перешеек, и вот Пелопоннес стал полуостровом. И вот как раз на территории Пелопоннеса находится очень много мест, связанных и с Илиадой, и с Одиссеей, и, в общем-то, с самим Гомером или Гомерами, потому что это Микены, как в свое время чех Бартонок назвал их золотообильные Микены, потому что было обнаружено очень много кладов, и один клад считается, что был как раз клад Агамемнона, он был раскопан в начале 20 века, там разные золотые украшения, какие-то совершенно потрясающие, и вот и золотая посмертная маска по преданию этого самого Агамемнона, вождя греков-ахейцев, которые боролись как раз с троянцами. Пилос – это тоже территория недалеко от Микен, территория Пелопоннеса. Вот, и надо сказать, конечно, ну, опять-таки, возвращаясь отдельно к, понятно, что Трое, да, что Трое – это территория севера Турции, там обычно турист как бы туда не заходит, потому что, в общем, холм Гесарлык, кроме как раскопок Трое, там больше, в общем, делать туристу, который любит поваляться на солнце, нечего. Но если человек интересуется, конечно, туда водят экскурсии, и, как известно, вот эта территория Трое, которая долгое время считалась легендой, да, легендарная, но очень многие знают о том, что в 1870 году начались очень такие бурные, скажем так, раскопки археологические под руководством Генриха Шлимана, знаменитого немецкого археолога-самоучки, который, ну, по сути дела-то он был, конечно, не профессиональный археолог, он был просто очень богатый человек, разбогател он на торговле, но с детства обожал Илиаду и Одиссею, очень хотел найти Трою, просто загорелся, он считал, что она не легенда, и, как оказалось, он прав, нанял каких-то таких же самоучек, там, копателей, и, конечно, ну, там целая авантюрная история, потому что он очень долго получал от турецкого правительства право на раскопки на этом холме Гесарлык, и раскопки велись очень варварскими методами, надо сказать, поскольку они не очень это умели делать. И наш знаменитый историк и археолог Игорь Михайлович Дьяконов очень интересно написал в своей работе, что рота танков сделала бы меньше гадости, чем Шлиман. Потому что действительно они просто изрыли этот холм жутким образом. Ну и вот, как известно, обнаружили...
3: Ну, какой век-то был? 19-й?
2: 19-й, да.
3: Там рыть-то?
2: Да-да-да. Ну, нет, естественно, что они копали и лопатами, и какие-то, в общем, такие примитивную какую-то технику нанимали, там, покупали у турецкого правительства. Это можно, в общем, целую передачу делать о Шлимане.
3: Ой, давайте сделаем.
2: Это действительно интересно.
3: Холм Гесарлык?
2: Гесарлык, да.
3: Ага,
2: и вот нашли знаменитый, как называют, клад Приама, да, тоже такая история, очень интересная, потому что в свое время часть этого клада Шлиман вывез на территорию Германии, и
3: да
2: потом
3: вы.
2: Уже после Второй мировой войны Великой Отечественной, как мы знаем, этот клад попал в Москву, и сейчас он хранится в Музее изобразительных искусств Пушкина. Немецкое правительство очень долгое время говорило советскому правительству, что отдайте нам клад прямо, на что, естественно, советское правительство очень резонно отвечало, что сначала верните янтарную комнату. Ну и вот так до сих пор мы не получили истинную
0: так,
2: янтарную
0: да,
2: комнату,
0: так и болтаем,
2: и не знаем,
0: да,
2: где она,
0: да.
2: Немцы не получили клад прямо.
0: Елена Владимировна, мы прервемся на выпуск новостей спорта, вернемся.
2: Да.
4: Физики и лирики. В психологии существует такая установка – «я часть чего-то большего». И такая установка помогает формированию личности. Ирина Уточкина, психолог.
5: Так говорит «Маяк».

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас.

0: Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как сообщили в Минобороны, сегодня из украинского плена возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен передано 103 военнопленных ВСУ. Возвращенные россияне сейчас находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Как рассказала сама омбудсмен, в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом удалось вернуть на родину 31 раненого военнослужащего. Военные ведомства уточнили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. При обмене военнопленными посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Еще одно срочное сообщение. Группировка «Центр» установила полный контроль над населенным пунктом Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом также только что сообщили в Министерстве обороны. Также российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК, логистическим центрам, объектам энергетики и транспорта ВСУ. В том числе под удары попали места подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средства ПВО за сутки сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» американского производства и 965 беспилотников вооруженных сил Украины. Потери противника в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1420 военных. 4 жительницы Херсонской области арестованы по подозрению в госизмене за переводы денег на нужды ВСУ. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ. Там отметили, что у женщины 1980-го, 57-го и 82-го годов рождения не были связаны между собой. Возбуждены уголовные дела, задержанных поместили под стражу, и сейчас им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Установлено, что подозреваемые переводили деньги на расчетные счета ВСУ для покупки военной экипировки и других предметов с целью ведения боевых действий против российской армии. Власти США напрасно считают, что усиление давления на Тегеран позволит добиться выгодного американской стороне соглашения. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. «Без Анту и Хексету эта задача не по плечу», написал он в соцсети, имея в виду министра финансов США Скотта Бессента и главу Пентагона Пита Хексета. По мнению Галибафа, Вашингтону теперь нужно работать над исправлением собственных ошибок, допущенных при контактах с Тегераном. Галибаф – один из руководителей делегации Ирана на переговорах с Соединенными Штатами. Напомню, ранее телеканал «Аль-Джазира» передавал со ссылкой на собственный источник, что Дональд Трамп поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном, но только если Тегеран будет готов заключить нужное США соглашение. Пляжи Европы из-за изменений климата столкнулись с нашествием физалий, так называемых португальских корабликов. Об этом пишет Financial Times. Речь идет о ядовитых морских существах, родственных медузам. По данным газеты, на побережье Бискайского залива, омывающего берега Испании и Франции, действует предупреждение для туристов и местных жителей о появлении на пляжах физалий, которые обычно встречаются в тропических водах. Их появление в бассейне Атлантического океана связывают с повышением температуры воды, вызванным продолжительной тепловой волной. Специалисты предупреждают, что даже на суше прикасаться к этим морским обитателям не стоит, поскольку можно получить сильный ожог, который может быть опасен даже для жизни человека.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Егор Митрошин выиграл пасьют на 15 километров классикой на чемпионате России по лыжероллерам. Менее 2 секунд ему уступил Никита Родионов, третье место занял Павел Вернигора. У девушек на этой дистанции победила Елизавета Еремеева, на 15 секунд от нее отстала Виктория Лукашова, третье место заняла Елизавета Шалобода. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена. Как заявили в команде борца, он уже находится на сборе и готовится к схватке с Заком Браунагелем на турнире организации борцовской лиги РАФ, который пройдет 5 сентября в Москве. Матвей Сафонов попал в десятку лучших вратарей мира по версии американского спортивного издания ESPN. Выступления на чемпионате мира 2026 года учитывались, но не играли первостепенную роль. Важнее была игра на протяжении всего сезона. В составе ПСЖ Сафонов в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Возглавил рейтинг испанский вратарь лондонского «Арсенала» Давид Рая. Самарские футбольные крылья Советов сообщили о переходе игрока сборной Казахстана, а московский ЦСКА раскрыл подробности насчет травмы своего защитника. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: Крылья Советов во вторник объявили об аренде полузащитника сборной Казахстана и клуба «Тобол» Ислама Чеснокова. Генеральный директор самарского клуба Тархан Джибраилов отметил, что за футболистом следили достаточно давно, а сейчас появилась возможность его приобрести, и переход состоялся. Крылья Советов арендовали игрока с правом выкупа на выгодных условиях, как отметил Джибраилов. Чесноков выступал за «Тобол» с 2023 года и дважды с командой выиграл Кубок Казахстана, а в прошлом сезоне он находился в шотландском клубе «Хартс», с которым финишировал на втором месте в местном чемпионате. Кроме того, на счету полузащитника 24 матча в составе сборной Казахстана, в которых он забил 2 мяча. ЦСКА тем временем раскрыл подробности о травме и грядущем восстановлении бразильского защитника Мойзеса. Сейчас бразилец проходит курс терапии в клубе. На данный момент идет процесс выбора места, где ему проведут операцию. Об этом рассказал главный врач армейского клуба Эдуард Безуглов. Стоит напомнить, что Мойзес получил повреждение передней крестообразной связки колена. 31-летний защитник выступает за ЦСКА с 2022 года. За это время он стал важным игроком основного состава, выиграл с красно-синими 2 Кубка России и 1 Суперкубок. Сейчас его ждет продолжительный период восстановления.
1: Главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов взял на себя вину за поражение от «Акрона» в матче Кубка России по футболу. «Не получился первый тайм, если говорить откровенно. Здесь моя ответственность. Надо было подготовить команду лучше. Такое преимущество надо реализовывать», — сказал Гдесамов. Накануне ЦСКА на своем стадионе проиграл «Акрону» со счетом 0-1. При этом армейцы нанесли 18 ударов по воротам, а гости всего 7. Пловец Егор Корнев жалеет, что не установил мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта. «Настолько мало не хватило, что вы даже 2 раза пальцем на кнопку не успеете нажать. В остальном все замечательно и шикарно», — сказал Егор. На чемпионате Европы Корнев проплыл 50 метров баттерфляем за 22,36 секунды. Это новый европейский рекорд. До мирового рекорда Егору не хватило всего 0,09 секунды. Также на счету Корнева еще 2 золота в смешанной и комбинированной эстафете. С вами был Юра Геворкян.
3: Жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
4: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
5: Прекрасный фильм, отличный юмор.
6: Это обалденный фильм.
7: Он очень задорный, он очень энергичный.
8: Дима Журавлев просто огонь.
9: Безумно классный «Колобок».
10: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
11: Что все пришли посмотреть?
12: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
0: Маяк. Физики и лирики.
13: Продолжаем наше общение, разговор. Подняли мы сегодня гомеровский вопрос. Кто это был? Один человек или это какой-то образ древнего писателя? Потом мы выяснили, что он был... Это его кличка, да, Гомер? Это слепой, незрячий человек, что-то похожее на какое-то прозвище писателя. Елена Владимировна Булычева сегодня с нами, доцент кафедры всеобщей истории ГГУ, кандидат исторических наук. Елена Владимировна, вы остановились на современных описаниях, да, где эти Микены и Троя были. И
14: да,
13: дальше,
14: ну
13: если
14: вот
13: возвращаясь да, к вопросу.
14: Да, значит, вот то, что касается открытия Шлимана, да, вот возвращаясь, Но, как выяснили более поздние уже исследования, то есть исследователи, археологи уже начала 20-го и середины 20 века, и нынешние, кстати, там работают очень много и турецких археологов, и греческих, и французских, выяснили, что то, что нашел Шлиман и вот этот знаменитый клад Приама, вот эти золотые украшения, это Троя более ранняя, чем та Троя, о которой речь идет как Троя участник Троянской войны. А позднюю Трою, которая предполагается вот существовала в XII веке до нашей эры, действительно была противником греков-ахейцев, обнаружили уже в середине XX века, это более поздние археологические слои. И самое интересное, что там ничего такого грандиозного нет. То есть там нет вот тех стен огромных, которые представлены в поэме. Там нет каких-то украшений особых, которыми, да, могли бы хвастаться цари, как вот более ранний период. И поэтому, конечно, возник спор, что действительно это были какие-то военные действия или это были просто столкновения греков-ахейцев и троянцев. И, ну, собственно говоря, вопрос о том, что была ли такая война грандиозная, и там чуть ли не 10 лет она шла, это тоже большой вопрос, и вот сейчас все больше приходит к выводу о том, что это были действительно какие-то отдельные военные столкновения, и больше здесь легендарного, чем, конечно, реального. Но, возвращаясь к местам, и где, возможно, жил сам Гомер или Гомеры, да, и где могли быть его герои, вот в первой части Маргарита Михайловна вспомнила про Итаку, где как раз была родина Одиссея, да, и то, что сейчас в этом фильме Кристофера Нолана очень хорошо показано, и так очень красивое
15: это
14: место.
15: Остров, да? Это не город, это остров в Греции, и так. Ага.
14: Это остров, причем это остров Ионического архипелага, то есть это Ионический, Ионийское море, вот, но надо сказать, что он такой остров, нет, ну, конечно, он обитаемый, то есть там сейчас живут люди, да, но в основном все-таки по сравнению, допустим, с Родосом, с Хиосом, с Самосом, это, конечно, место такое большее поселение земледельцев, и там очень, ну, как бы мало возможностей для туристов, если говорить, да, вот таким языком, что если вы приезжаете, допустим, во-первых, добраться туда сложно, там на пароме только можно добраться, но, конечно, такое колоритное место, вот, и считается, что там руины дворца Одиссея, вот.
16: Но это считается, но это не доказано.
14: Это большой вопрос.
16: Не доказано,
15: руины,
16: да, это еще?
15: Дворца,
14: нет,
15: набираю.
14: Да, нет, не доказано. То есть это легендарное, естественно, место, потому что археологи, ну, это название в кавычках очень часто дается, да, поскольку, конечно, это все опять-таки возвращает нам к поэме, к Одиссее, к этим странствиям. Но что там нашли археологи? Археологи нашли руины, колонны какого-то действительно строения. Даже вот, надо сказать, что мне повезло общаться с одним греческим археологом Хадзополосом, Генрихом Хадзополосом, который на конференции рассказывал, мы общались, он рассказывал, и он говорит, что, скорее всего, это храмовые сооружения, храм, святилище. Таких было очень много на самом деле. На каждом практически острове, полуострове есть, был свой храм, было свое святилище. Обычно что это? Храм и амфитеатр, да, театр, потому что греки очень любили театральное искусство. И поэтому сказать, что это какой-то дворец, но нет, здесь, в общем, это как бы. Но легенды есть легенды, и вот для туристов, а вообще, надо сказать, что современная Греция очень хорошо работает с туризмом, они на всем делают деньги, что называется, поэтому привлечь туристов.
15: Но выглядит это неплохо, так, между нами
14: это
15: девочками, как говорила одна моя бабушка.
14: Это выглядит очень симпатично, и само место очень красивое, ну, да. Там чистейшее море, там прекрасная, так скажем, природа, да, все это действительно очень как бы хорошо предполагаем, что это могло быть действительно родиной вот этого героя, то есть, ну, так все очень сказочно, очень легендарно выглядит, поэтому, конечно, туда многие туристы могут устремляться. Вот. Но, возвращаясь к вопросу о
15: Гомере, где он закончил свою жизнь?
16: Одиссей?
14: Гомер,
13: да,
14: даже
13: жизнь, Одиссей.
14: И творчество главное, вот этих вот, да, разных Гомер, давайте, Гомеров, да, или одного, да, Гомера. Сразу возникает вопрос, а когда действительно эти поэмы вот были записаны, и вообще, когда они, с какого времени они дошли до нашего времени, да, и как, когда переводы складывались и так далее. Потому что, ну, мы говорим о том, что изначально это было, была устная традиция. Устная традиция, то есть какой-то Гомер или Гомеры, назовем их так, они складывали это все постепенно, и это были произведения, которые действительно вот эти рапсоды, поэты Аэды исполняли под звуки музыкальных инструментов, и устное такое, устное творчество. Вот опять-таки, да, здесь вспоминаются наши русские былины и древнерусские былины, которые тоже долгое время были просто устным творчеством. Кто-то говорит устное народное творчество, кто-то устное творчество каких-то отдельных сказителей. Ну, вот такие сказители были и в Древней Греции. И первые, как бы, отголоски записей, конечно, они относятся ко времени, когда появляется древнегреческий алфавит. Потому что получается как, что вот если восстановить картину этого письма, да, древнегреческого, вот было письмо линейное А и Б, полуслоговое, полуиероглифическое, это 16-15 век до нашей эры. Потом с падением критской и микенской цивилизации письмо это уходит в никуда. И вот этот сам период такой бесписьменный, он часто называется гомеровский, ну, потому что образно вроде как слепец-поэт и такой слепой период, то есть нет письма. А это гомеровский период, он где-то с 12 по 8 век до нашей эры. А дальше, начиная с конца 7 века, рубеж 7 и 6 век до нашей эры, в Афинах потихонечку начинает появляться алфавит. Причем как он появляется? Греки заимствуют очень много у финикийцев, с которыми они торговали. Финикийцы были знаменитые мореплаватели-торговцы. У них был свой финикийский алфавит. И очень многие действительно такие знаки, да, буквы, скажем так, греческого алфавита, они пришли именно из Финикии. То есть если мы посмотрим финикийские, там, допустим, тоже бета, гамма, лямбда, очень похоже все на греческие. То есть все это перенимают древние греки. И они начинают складывать свой алфавит, и какие-то старые произведения устного характера, не только гомеровские, кстати говоря, там есть, например, вот произведение Гесиода. А Гесиод считался современником Гомера, и, в общем, здесь у исследователей нет вопроса, был ли один Гесиод или их было много, потому что действительно считаю, ну, как бы, есть сведения разных древних авторов о том, что Гесиод – это один человек. И есть предание, что вот он соревновался с Гомером, ну или опять-таки с Гомерами, скажем так, и даже какое-то соревнование в поэзии соревновался, присудили, люди присудили победу Гесиоду. Но это тоже такое легендарное предание, которое нам рассказывает Аристотель и Диоген Лаэртский, уже более поздние авторы. Вот. И стали записывать вот эти стихотворные произведения прошлого. Но даже есть такой ученый, был такой ученый, да, Пауэль, который говорил о том, что греки изобрели алфавит, чтобы записать Гомера. Ну, это, конечно, звучит очень приятно, но вряд ли они изобрели алфавит для этого. Они его изобрели для того, чтобы, прежде всего, вести коммуникативные связи на территории Средиземноморья с теми же финикийцами и между собой уже общаться, потому что разрасталась территория, вот эти полисы отдельные государства. Нужно было письмо и для торговых связей, и для дипломатии. И вот появляется алфавит на рубеже 7-6 века до нашей эры. И да, действительно, одни из первых греческий поэм, которые были записаны, это поэмы Гомера. Причем из того, что было записано тогда, до нас дошли какие-то совершенно обрывки. В историографии, филологии есть такое название «дикие папирусы». Всегда очень, да, звучит так забавно. Я говорю, как дикие пчелы, а это папирусы. Дикие папирусы, то есть очень древние папирусы, ну, буквально какие-то кусочки. Вот их даже не назовешь, там, я не знаю, в Британском музее они хранятся, не назовешь большой какой-то коллекцией, потому что это фрагменты, маленькие фрагменты, кусочки.
15: Елена Владимировна, у нас сейчас будет небольшой перерыв, двухминутная рекламная пауза и вопрос. А вот этот 9 век до нашей эры, То есть изобретен был греческий язык, я правильно поняла, который мы в свое с Византией уже
14: не,
15: потом
14: попозже,
15: переняли.
14: 7-6 век до нашей.
15: 7-6. А латинский язык, он уже был или нет? Латынь, та самая, на которой соседи общались на другом полуострове.
14: Или ну, давайте, как-то... наверное, после перерыва, да? Или сейчас?
15: А, ну хорошо, да-да-да.
16: После перерыва.
15: Как-то
16: да,
15: это
16: да.
15: Хочется для себя уяснить хотя бы. Кто первый начал, что называется?
12: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
17: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Несколько беспилотников сбиты над Череповцом. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По последним данным, силами противовоздушной обороны сбито 5 беспилотных летательных аппаратов. На месте падения работают специалисты. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. При обнаружении БПЛА или его обломков необходимо сообщить в экстренные службы по номеру 112. Более 2000 абитуриентов уже зачислены в вузы Вологодской области. В этом году университеты получили около 30 тысяч заявлений. Всего для абитуриентов выделено около 3000 бюджетных мест, из которых 600 предназначены для магистратуры, сообщает Министерство образования области. Приемная кампания на программы магистратуры и аспирантуры, а также на дополнительные бюджетные места продолжается. Подать заявление можно через портал госуслуг или лично в приемной комиссии вуза. В Вологде 20 августа пройдет проверка системы оповещения с сигналом «Внимание всем». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сирены будут работать с 10 до 10.30. В отдаленных районах города будут курсировать машины специальных служб с сигнальными говорящими устройствами. Вологжан просят соблюдать спокойствие. Звуковые сигналы и речевые сообщения, которые жители могут услышать в указанный промежуток времени, являются частью технической проверки оборудования. В Тарнакском городке автомобиль сбил 13-летнего подростка на питбайке. По предварительным данным, водитель при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с питбайком. Пострадавший в ДТП ребенок получил различные травмы. Попутным транспортом его доставили в центральную районную больницу. Сегодня в музеях области день бесплатного посещения. Акция традиционно проходит в третью среду месяца. Для жителей открыты Вологодский музей-заповедник, его филиалы, областная картинная галерея и учреждения культуры во всех муниципалитетах. Для прохода потребуется документ, подтверждающий прописку на территории области. В Мурманской области завершилась первая поисковая экспедиция Вологодского объединения поисковиков. Раскопки прошли в районе города Заозерска за полярным кругом. По словам руководителя отряда Александра Метелкина, за 5 дней найдены останки 8 советских солдат. Их похоронят с воинскими почестями в Долине Славы в октябре этого года. Телефон здоровья вновь работает для жителей области. Сегодня врач-нарколог Павел Лавров расскажет о профилактике зависимости и способах отказа от спиртного. Звонки принимают с 15 до 16.00 по телефону 72-00-60. Завтра фельдшер Череповецкого наркологического диспансера Татьяна Назарова расскажет о стратегиях отказа от алкоголя.
12: Погода на маяке.
17: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
19: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 13 часов.
2: Новости.

0: Значимые посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Во время обмена пленными Лантратова встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Они обменялись списками пропавших без вести. Подразделение группировки войск «Центр» в результате решительных действий взяли под полный контроль населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом также рассказали в Минобороны. Там добавили, что за сутки российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Удары пришлись в том числе по местам подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средства ПВО за сутки сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» американского производства и 965 БПЛА противника. Суточные потери неприятеля в результате действий всех российских группировок войск составили порядка 1420 военных. Гражданин Украины, предположительно участвовавший в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», задержан в хорватском городе Пула на основании европейского ордера на арест. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ. Мужчина подозревает в совершении взрыва в составе группы лиц, диверсии и разрушении сооружений. По данным следствия, задержанный является профессиональным водолазом. Утверждается, что он входил в число тех, кто установил взрывчатку на трубопроводах острова Борнхольм в Балтийском море. Как отметили в прокуратуре, он участвовал в погружениях. Ведомство повторило свою версию, согласно которой диверсанты по поддельным документам арендовали у одной из германских фирм парусную яхту и на ней доставили взрывчатку к северным потокам. Как ожидается, задержанный будет передан германской стороне и предстанет перед судьей. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Российская генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. В подмосковной Истре задержали пару из Ростова-на-Дону. В арендованном доме они организовали настоящую нарколабораторию. Неизвестные кураторы поставляли им оборудование, химикаты и все через систему так называемых закладок. Подробности сообщила начальник управления информации областного главка МВД Татьяна Петрова.
1: Оперативники обнаружили и изъяли кристаллическое вещество массой 10 килограммов, различные емкости с химическими жидкостями общим объемом около 700 литров, инкубаторы, стеклянные трубки, вакууматор и респираторы, а также оборудование для смешивания.
0: Химические исследования подтвердили, что все вещества наркотические, открыто уголовное дело. Россияне с 1 сентября будут проводить все операции с цифровым рублем совершенно бесплатно. Об этом заявила РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам, все системно значимые банки России уже готовы к этому. С первого дня сентября можно будет открыть кошелек цифрового рубля именно через приложение системно значимых банков. На главной странице появляется кнопка с соответствующим логотипом. При этом для бизнеса комиссии будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами за аналогичные операции, добавила Бакина. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Оплату в цифровых рублях с октября начнут принимать крупные торговые сети. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать средство платежа и подтвердить платеж. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем термометры покажут 17-19 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, вечером небольшой дождь, в ночные часы 11-13, а в дневные 21-23 тепла. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 17 градусов, атмосферное давление низкое, 739 мм

градусов. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер пока слабый. Осадков в городе не наблюдается.

0: и лирики.
1: Дневниках и письмах писателей. И сегодня очередной день, когда мы говорим о таких архивах, которые... Вот, кстати, мы всем нашим гостям и экспертам задаем вопрос, это вообще прилично было читать чужие письма и дневники? Или эти ребята специально так делали, чтобы их когда-то кто-то прочитал? Вопрос я адресую нашему гостю. Юрий Викторович Даманский, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, доктор филологических наук, сегодня с нами. Здравствуйте,
2: здрасте,
1: Юрий
2: здрасте.
1: Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Прилично читать?
3: Прилично.
2: Почему?
3: Потому что они знали, что их будут читать.
2: Не все, по-моему, нет.
1: А мы откуда это знаем? Они это написали в начале?
3: Да, почти сразу они понимали, что все это делают они для общества, что называется. Потому что то, что они не хотели, они где-то в письме указывали, там типа, а вот это уничтожь, чтобы потом, после моей смерти, никому не досталось. Они все это понимали прекрасно.
2: А секретарь мог обмануть их и не уничтожить, а потом, потомки все это прочитали?
3: Конечно, ну знаменитая история с Кафкой. Кафка завещал все свои рукописи
2: сжечь,
3: уничтожить, да, секретарю. Но тот не сделал этого. И в результате мы получили и Америку, и процесс, и замок, и новеллы. Ведь при жизни Кафки очень мало было издано, а вот романы его, они все считаются, все три романа считаются незаконченными. Хотя вроде бы так сюжетно все вполне завершено для такой вот кафкианской эстетики. Но он не сделал секретарь этого, и они вышли вполне себе неплохо. И в результате вот уже больше века весь мир читает Кафку и ужасается.
2: А из русских писателей была с кем-нибудь такая история, которая вот не хотелось, чтобы письма, дневники находились и вот просто уничтожалось?
3: Ну, вы знаете, очень интересная история связана со Львом Толстым. Там, правда, не дневник, но почти. Он написал повесть «Дьявол».
1: Я не буду... И спрятал в кресло.
3: Вот. Да.
2: Как вы все знаете.
3: Почему он спрятал в кресло?
1: Я читала это все.
3: Почему спрятал в кресло?
1: Я живу рядом с его имением.
3: Почему спрятал в кресло? Потому что там как бы недвусмысленно показал персонажа такого автобиографического. Речь там идет о женщинах, прямо скажем. И заглавие говорит само за себя.
1: В общем, как бес попутал. Он не мог назвать беса, потому что Достоевский его сосед по городу. Уже занял имя.
3: Но,
2: да,
3: пряча в кресло, он прекрасно знал, что как только его не станет, здесь разберут все по частям и на детальки. И первая публикация — год смерти Толстого.
1: Да, ситуацион.
3: Сразу все вошли.
1: Сегодня мы выбрали великих людей, на мой взгляд. Илья Ильф и Евгений Петров. Я думаю, что вот здесь дневники как? Они оба писали? Или их заметки путевые как раз и были дневниками? Как тут разбираться?
3: Там речь идет о записных книжках. Вот вроде считается, что записные книжки – это не совсем дневники. Но они их вели, что называется, по ходу своей жизни. И да, весь парадокс в том, что это были совместные записные книжки. Потому что они, как творческие единицы, конечно, каждый что-то делал свое, и в журналистике, и шли они, что называется, разными путями к литературному дебюту. Но в итоге, до смерти Ильфа, они считали себя одним писателем. И, по сути, все, что они делали, это был такой, ну, совместный проект. Это, кстати, не часто, даже когда мы имеем дело с авторами, там, допустим, братья Гранкуры, братья Стругацкие, братья Вайнеры, там, ну, как сами все они говорили, каждый делает что-то свое, там, в переписке, еще как-то. Ну, те же Стругацкие жили в разных городах, но были соавторами, как известно, Аркадий был ленинградец, а Борис – москвич. С Ильфом и Петром совершенно иная ситуация. Они просто садились и вместе писали.
2: Они же потом как-то это все соединяли, да? Вот сборки текстов происходили же как-то, да?
3: У Стругацких?
2: Нет, у Ильфа Петрова.
3: А так они вместе писали. Они прямо сидели и вместе рождали какие-то идеи, тут же эти идеи записывали, и также было с записными книжками. Очень интересно посмотреть на вот эти вот дневниковые записные книжки, то, что там от множественного числа первого лица.
2: Мы.
3: Они себя представляют как мы.
1: Юрий Викторович, А они объясняют как-то то, что они взяли себе псевдонимы? Потому что Петров – это Катаев, понятно, а у Сильфом вообще тяжело. Я думаю, если все кто-то узнает впервые, что он был Ихель Лейб Арьевич Фейзельберг, то, ну, как-то это, да?
3: Ну, и представьте себе, да, если бы у нас было
1: Фейзельберг Катаев.
3: Петров-то, конечно, понятное дело, объяснял, потому что брат на тот момент уже был хорошо известен. И, по большому счету, брат его и переманил из Одессы в Москву. Ведь у Петрова очень интересное начало судьбы. Он работал в одесской милиции. И, как он сам всегда подчеркивал, первое его литературное сочинение – это описание трупа, обнаруженного где-то там в Одессе. И он действительно там, как говорят, бегал с наганом за преступниками. А что такое Одесса 20-х годов, я думаю, что специально объяснять не надо. Мы знаем по Исааку Бабелю в том числе, да? Так вот, а потом он переезжает в Москву благодаря Катаеву, начинает работать в газете «Гудок», где подвязался и Илья Ильф, тоже одессит, естественно. Это «Одесская плеяда» знаменитая, Эдуард Багрицкий там же был. Но в итоге, когда он потихонечку начинает становиться писателем, ему, конечно, не хочется отставаться под своей фамилией, под фамилией Катаев. И он берет, ну, кажется, несколько странный псевдоним Петров. Скорее бы уж писатель по фамилии Петров взял бы более редкую фамилию Катаев. Но он взял по отчеству. Евгений Петрович Катаев стал Евгением Петровым. С Ильей Ильфом он просто-напросто взял такой вот звучный газетный псевдоним, короткий, как какой-то там, не знаю, как собачья кличка, чтобы было легко позвать, да? Вот. Но это тоже...
1: Ну, объяснять современникам не нужно было, почему так. А с нашим детям можно намекнуть, или это тоже уже...
3: Да, можно сказать, но они... Илья Ильф не скрывал своего еврейского происхождения, понятно, что это Одесса. Он просто взял свое имя и начальную букву своей фамилии. Илья Фейзельберг стал Ильф. Илья Ильф.
1: Вопрос, вот, который я задаю всем нашим экспертам и гостям. Вот что-то с женщинами. Почему у них такие нескандальные, ну, кроме вот нашего с вами Льва Николаевича, даже Пушкин был ангелом в дневниках, а?
3: Ну, потому что, наверное, да. Мы не все дневники знаем. Ну, и потом, ну, мы же понимаем, что дневники в целом все-таки пишутся не для себя, не в стол, а с тем, что кто-то их когда-то прочтет. Знаете, у кого интересная история с дневниками в этом плане? У Стендаля. Дело в том, что Стендаль всю свою жизнь вел дневники. Под конец жизни стал писать романы. Ну, не под конец, а так скажем, дойдя до середины. И впоследствии он больше стеснялся романов, чем дневников. Почему так было, это тоже очень интересное объяснение. Потому что в дневниках он, зная, что их прочтут, зная, что их опубликуют, иногда ведь дневники писателей публикуются и при жизни, он скорее пытался показать себя таким, каким хотел показать. Угу. Таким, каким хотел казаться. А роман, художественное творчество, это же во многом спонтанное, бессознательное. Он что-то пишет, вот то, что ему там навдохновлялось. А потом читает и думает, о боже, они же все про меня узнают. Вот с дьяволом Толстого очень похоже. Он высказался, кстати, по поводу женщин, ага. А ужаснулся сам результату и говорит, нет, ничего мне не остается, как написать два финала и повесть и двумя финалами зашить в ручку кресла.
1: Кстати, Стендаль тоже псевдоним. Его звали Анри Бейль.
3: Да, Анри Мари Бейль, да. Стендаль – это речка под Греноблем. И знаете еще, что интересно? Такой нечастый случай псевдонима, когда у нас есть только фамилия. Иногда встречаем Фредерик Стендаль, но чаще это просто Стендаль без всякого имени.
1: Ну, хорошо.
0: Ильф же, да, насколько я понимаю, да, вел вот из записной книжки, как мы сказали в начале беседы. То есть это такой все-таки документ эпохи, да, вот 20-х годов был. Что там можно прочитать? Какие там упоминания о советской власти 20-х годов? Что там было?
3: Про советскую власть они там ничего такого особенного плохого не говорили, хотя многие в дневниках высказывались о советской власти не очень. Это были скорее такие, знаете, зарисовки с натуры, что называется. Они вот чего видели, быстренько писали, оформляли в какую-то мысль и очень много всяких афористических вещей. Там же попадаются целые списки фамилий. которой потом войдут 12 стульев и Золотой теленок, потому что ономастика там, конечно же, огромна.
0: То есть, вот, кто живет в коммуналках, и потом это все перемещается в произведение.
3: Да. Причем они даже не объясняют. Там какая-нибудь фамилия попалась, которая кажется им смешная, там, например, Варенников. Она существует, реально, эта фамилия. Ну, вот Варенников. Опа, она у них в записных книжках потом. Или там, когда они начинают там играть, трансформировать фамилии, там, Хворобьев, да, допустим, помните, это что же вот отсюда взято? Или Гигиенишвили. Помните, бывший князь, а ныне трудящийся Востока из Золотого теленка. И вот такого рода довольно много у них вещей. Там и Васисуалий может встретиться, или, допустим, в одной записной книжке просто мелькнуло Мейрович Данченко. Понятно, игра слов определенная, построенная, опять-таки, на одесском, конечно же, подтексте довольно-таки знаково.
0: В этих заметках отражен сам процесс вот, создания афоризмов, да, как они происходили? Это какие-то чеканные фразы сразу они получались, да, или они потом шлифовались, как-то к этому приходили?
3: В текстах потом, конечно же, они их особым образом обрабатывали, перерабатывали. Там часто идут просто сплошняком какие-то афоризмы, какие-то короткие наблюдения, коротенькими предложениями. Ну, вот открывается там записная книжка впечатлениями о Самарканде. Понятно, что они были в Центральной Азии, во многом под впечатлениями от поездки по Центральной Азии у них сформировался потом Золотой теленок. Там, как известно, тоже довольно длительное путешествие, пока строят железную дорогу. И вот сразу же начинается там. Причем они стараются так даже немножко поэтично, там про Самарканд что-то пишут, про самаркандских людей, про рынок, про ишаков на рынке, про то, как вокзал находится далеко от города, это маленький вокзал, 6 верст, надо ехать там в специальном там каком-то чуть ли не ишаке запряженном, но все это не выглядит как такой вот полноценный текст, как сейчас бы сказали, травелога, да, текста путешествия. Это скорее такие отдельные выхваченные фразы, как будто вот они выхватывают какой-то фрагмент бытия, фиксируют его этой фразой, но совершенно не пытаются сделать из него, как иногда говорят, нарратив, то есть повествование какое-то, чтобы в нем был хоть какой-то сюжет, хоть какое-то движение, чтобы хоть как-то элементы были связаны друг с другом. Но потом у них это в целом получилось в одноэтажной Америке. По сути, это дневник. Когда они отправились в командировку в Америку, естественно, вдвоем, и проехали все Соединенные Штаты.
1: Визы получили.
3: Да. Это при том, что добирались-то не самолетом, а как раз путем водным.
0: А в дневниках можно встретить описание каких-то вот реальных людей, которые потом превращаются, например, в Остапа Бендера, да, превратился, да, какое-то описание какого-то реального человека, или это все-таки придумка такая вообще?
3: Там люди, конечно, попадаются, но не настолько, чтобы вот прямо, о, мы встретили его наконец-то, этот шарф, эта фуражка, такого, конечно, мы не найдем, но людей они, конечно, тоже описывают.
0: В своих
1: каких... На цитат нет, да. Или мы можем открыть? Я помню, я гонялась по книжным Москвы, и я когда увидела, это маленькая книжечка, это очень маленькая записная книжка, правда.
0: Цитатник какой-то, да? Вот
1: ну, Петрова, это прямо да? их какие-то заметки.
3: Так и называются записные книжки. Ильфа Петров записные книжки, да. И это они редко. Они представлены и в сети, то есть можно поискать, просто полистать, почитать. И это, правда, очень интересное чтение, даже если читать вот просто последовательно друг за другом. И специфика еще в том, что можно открывать в любом месте, 2-3 строчки прочитать, час где-то побродить, потом вернуться следующие 2-3 или не следующие прочитать.
0: То есть там
3: связи, большой связи нет. Вот в отличие от одноэтажной Америки, которая цельный, полноценный, ну, сейчас бы сказали, травелог, автофикшн, все то, что как бы вроде бы не имеет отношения к художественности, но понятно, что они писатели, они творцы. И, конечно,
0: а что они там писали? Вот просто кто не читает, да? Кто вот это,
3: они описывают, как они едут по Америке, подчеркивают какие-то места, которые они видят. Безумно интересно читать. Видеть Америку
0: 30-х годов. Без всякой иронии, без всякого фарса.
3: Абсолютно
0: нормальное
3: где-то описание, могут быть ироничны. Есть интересные совершенно вещи, которые могут современному читателю показаться неожиданными. Меня вот совершенно поразило, когда они ожидают встречи с Лас-Вегасом. Я думаю, а что можно ожидать в 30-х годах от Лас-Вегаса?
1: Ну как да, там бы, какая-то была деревня, да
3: казино еще песок. Не запрещены, Элвис Пресли еще совсем
2: не играет, и не поет.
3: Да. Оказывается, в их представлениях Лас-Вегас был, это совершенно разница с нашими представлениями там о зоне казино, об Элвисе Пресли, там о друзьях Оушена. Оказывается, Лас-Вегас был для того времени какой-то такой невероятный знак Латинской Америки в Соединенных Штатах.
2: О, как.
3: Они ожидали там увидеть именно, ну, вот то, что южнее Мексики. Как такой вот, ну, анклав своеобразный, что ли. И, ну, отчасти...
2: То, что сейчас Майами, да, чем является, да, по сути?
3: Даже не Майами. Это вот как будто бы они ждут встречи с какой-нибудь Аргентиной. Что вот здесь вот есть такое место в Америке, называется Лас-Вегас, и сейчас вы все будете потрясены. Вот такая вот штука. Или, например, с каким восторгом они описывают Долину Монументов. Мы видим ее часто в кино, там, в вестернах каких-то, когда вот эти вот стоят совершенно нерукотворные каменные глыбы по огромным пространствам. Они описывают это так, как будто бы это вывернутые наружу каньоны. Так они представляют вот эти вот горы, долины монументов, что мы едем долго, и они постоянно нам попадаются. Конечно, города, конечно, они описывают людей, которых встречают, людей, которые их сопровождают. Это, поверьте, это очень интересное чтение. И да, они мы. Они постоянно говорят от общего лица и числа. Вот это тоже такой парадокс.
2: Близнецы практически. То есть у них, у нас 30 секунд уже, к сожалению, до перерыва, у них кардинально отличается описание одноэтажной Америки и советской действительности. Все-таки это вообще разные, по сути, дневники, там разные тома, или все-таки какая-то стилистически все-таки есть какое-то сходство?
3: Вот как раз это разные стратегии письма. Там записные книжки, здесь все-таки последовательный травелок.
1: Да, и отрывочек маленький я нашла, самое мне больше всего понравилось. Тут вот в их записных книжках они просто, как вот ты берешь и записываешь что-то быстро в ноутс, да, вот запомнить хорошую смешную фразу. Там написано, сейчас, больной моет ногу, чтобы пойти к врачу. Придя, он замечает, что вымыл не ту ногу. Или ящеричные, или лягушачьи галстуки. То есть они ловили понравившиеся им прилагательные, да, и записывали, чтобы не потерять. И потом этим, использовать, да, в романах.
2: Так,
1: да,
2: давайте прервемся и вернемся к нашей
1: интересной. Не ту ногу помыл.
4: 100 минут по... Реклама. Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон.
6: телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 13:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Асими Гойте. Об этом только что сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что главы государств условились развивать политический диалог, а также содействовать расширению двустороннего сотрудничества. Минобороны показала кадры обмена военнопленными, в рамках которого Россия вернула на родину 103 бойца, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. На видео момент, когда российские военнослужащие садятся в автобус. Обмен проходил на белорусско-украинской границе. На месте дежурили кареты скорой помощи. Как рассказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, 31 российский военный ранен.
2: У нас сегодня проходит обмен 103 российских гражданина на 103 граждан Украины. И что очень важно сегодня, что, наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека.
0: Как отметил омбудсмен, всех бойцов дома ждут родственники, которые обращались к ней с просьбами помочь вернуть близких. Лантратова добавила, что российская и украинская стороны договорились о взаимном посещении военнопленных. За последнее время российский омбудсмен вместе с коллегами посетила 618 россиян на территории Украины. Стороны также обменялись письмами от родственников, посылками и документами. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий взяли под полный контроль населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что за сутки российские военные поразили предприятия ВПК, логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Удары пришлись в том числе по местам подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средства ПВО за сутки сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» американского производства и 965 БПЛА противника. Суточные потери ВСУ в результате действий всех российских группировок составили порядка 1420 военных. В Хорватии задержали украинца, подозреваемого в связи с атаками на Северные потоки, заявили в немецкой генпрокуратуре. По версии следствия, задержанный, который фигурирует в деле под именем Владимир З., входил в группу, которая в сентябре 2022 года заложила взрывчатку на газопроводах Северный поток и Северный поток-2 в районе острова Борнхольм. Подозреваемый, как утверждается, участвовал в погружениях, поскольку является опытным дайвером. Владимир стал третьим задержанным фигурантом дела. Ранее в августе прошлого года в Италии задержали Сергея Кузнецова. В ноябре его передали Германии. Еще одного украинца Владимира Журавлева тоже задержали в Польше 30 сентября прошлого года по запросу ФРГ. Однако польский суд отказал в его экстрадиции и постановил освободить. Православная церковь сегодня отмечает праздник Преображения Господня. Он относится к 12 важнейшим после Пасхи годовым церковным праздникам, связанным с евангельскими событиями. Праздник установлен в память преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Об этом событии повествуется в трех синоптических Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. По русской народной традиции праздник Преображения Господня называют вторым или яблочным Спасом, так как это время поспевания яблок, самых распространенных плодов на Руси. Специально к этому дню их доставляют целыми вазами. Раньше есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов, не полагалось. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем 17-19 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, вечером небольшие дожди, а в ночные часы 11-13, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 740 миллиметров, влажность воздуха 61%.
1: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Егор Митрошин выиграл пасьют на 15 километров классикой на чемпионате России по лыжероллерам. Менее 2 секунд ему уступил Никита Родионов, третье место занял Павел Вернигора. У девушек на этой дистанции победила Елизавета Еремеева, на 15 секунд от нее отстала Виктория Лукашова, третье место заняла Елизавета Шалобода. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена. В команде спортсмена рассказали, что он уже находится на сборе и готовится к схватке с Заком Браунагелем на турнире американской борцовской лиги РАФ, который пройдет 5 сентября в Москве. Сегодня на чемпионате Европы по спортивной гимнастике стартует мужской турнир. На арене Загреб пройдет квалификация среди взрослых, по итогам которой также определится чемпион Европы в личном многоборье. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Российская сборная возвращается на континентальный помост после 5-летнего перерыва, причем выступает в своем официальном национальном статусе. Федерация гимнастики России особо подчеркнули использование символики Международной Федерации на арене лишь технический регламент переходного периода, ведь нейтральный статус для наших атлетов был полностью отменен исполкомом World Gymnastics 17 мая этого года. Мужская команда принимает эстафету российских девушек, которые буквально несколько дней назад завоевали 15 наград и уверенно выиграли общекомандный зачет. Повторить этот триумф парням придется в условиях жесткого кадрового дефицита. Хорватская сторона дважды отказала в визе чемпиону России Сергею Найдину, а также тренеру Юрию Коксякову и врачу сборной. Нашу команду искусственно лишили сильнейших, но, по словам олимпийского чемпиона Давида Белявского, россияне все равно должны доказывать свое лидерство. Борьбу за медали в личном многоборье на всех снарядах уже сегодня начнут Даниил Маринов и Арсений Духно. Главными соперниками России в командном турнире станут гимнасты из Великобритании, Швейцарии и Италии. Ну а главный финал взрослого командного многоборья закроет программу чемпионата в это воскресенье.
1: Задача Оренбурга на сезон в российской премьер-лиге – попасть в десятку, рассказал главный тренер команды Эльдар Ахмедзянов. Руководство поставило такую задачу, и мы будем стараться ее выполнять. Хочется быть рядом с командами, которые в прошлом сезоне были выше, и опережать их, рассказал Ахмедзянов. После 4 туров Оренбург занимает в чемпионате 7-е место. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов взял на себя вину за поражение от Акрона в матче Кубка России по футболу. Не получился первый тайм, если говорить откровенно, здесь моя ответственность, надо было подготовить команду лучше. Такое преимущество надо реализовывать, сказал Гдесамов. Накануне ЦСКА на своем стадионе проиграл Акрону со счетом 0-1, при этом армейцы нанесли 18 ударов по воротам, а гости всего 7. Пловец Егор Корнев жалеет, что не установил мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта. Настолько мало не хватило, что вы даже 2 раза пальцем на кнопку не успеете нажать. В остальном все замечательно и шикарно, сказал Егор. На чемпионате Европы Корнев проплыл 50 метров баттерфляем за 22,36 секунды. Это новый европейский рекорд. До мирового рекорда Егору не хватило 9 сотых секунды. Также на счету Корнева еще 2 золота в смешанной и комбинированной эстафете. С вами был Юра Геворкян.
3: Рассказать тебе мою историю.
4: Колобок просто прелесть.
5: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
6: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
7: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
8: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
9: Лучшая премьера лета 100%.
10: Что все пришли посмотреть?
11: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: минуту о дневниках и письмах писателей. Юрий Викторович Даманский с нами сегодня, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, доктор филологических наук. Говорили мы об Ильфе и Петрове в первой половине этого часа. Ну и давайте Квенчика Ерофееву попробуем перекинуть мостик. Так получается, что, или, может быть, меня поправите, то, что и у Ильфа Петрова, и у Ерофеева их записные книжки – это такой вот срез эпохи, да, в которой они жили. Можно так сказать? И почему так?
1: Да, вполне можно сказать, что это люди, что называется, своей эпохи, они, конечно, никак не могли пройти мимо того, что происходило вокруг них. Но при этом это, конечно, если сопоставлять записные книжки Ильфа Петрова и Венедикта Ерофеева, это, конечно, совершенно разные вещи, даже если говорить просто про объем, потому что Венедикт
2: Ерофеев... Про объем выпитого вы хотите сказать.
1: Ну, мы не знаем, насколько славны в этом были журналисты газеты «Гудок».
0: О, там много историй.
2: Я принимаю ваш вызов. Ну, про Венечку то вообще ходят эти.
1: Да, но это, как представляется, реальность во многом мифологизированная, учитывая «Москва-петушки». И то, что, конечно, Ерофеев, по большому счету, считается автором всего лишь таких трех полноценных законченных произведений. Это «Ранние записки психопата», это «Москва-петушки», и это пьеса «Вальпургиева ночь» или «Шаги командора». Все остальное – это именно записные книжки. Каковых было много. И
0: много – это сколько там? Несколько томов? Как?
1: Получается, да, несколько томов. Ого. Больше, не знаю, большая или не большая часть, что-то было издано уже в нулевые годы, систематизировано, подготовлено специалистами, откомментировано должным образом, но далеко не все, и во многом, кстати, руководствовались какими-то купюрами, что многие люди еще были живы на тот момент, не обо всех можно было вот как-то писать, и права у наследников определенные на эти записные книжки, поэтому обнародовано не все. А
0: таковых, до сих пор?
1: Думаю, да. До сих пор далеко не все обнародовано. Угу. Вернее, недалеко, а не все, скажем так. Угу. Я не знаю, сколько остается пока под спудом, но тем не менее, вот то, что обнародовано, то, что обработано, откомментировано, позволяет говорить о том, что это был вот какой-то такой гигантский по объему труд ведения записных книжек.
0: А что он там писал? Что
1: всё.
0: Он что, вообще что?
1: Это очень интересно.
2: Может, вы приведете про примеры?
0: Солнце всходит.
1: Там интересно то, что он буквально писал все очень много цитат. Поначалу это вообще почти исключительно цитаты, взятые откуда, развернутые, не очень развернутые, те, что ему чем-то приглянулись, где-то какая-то пометка по поводу этого цитирования. Например, читает там «Идиота» Достоевского, и сразу появляется несколько, даже не несколько, а прямо скажем, много цитат из этого романа, которые чем-то вот приглянулись Венедикту Ерофееву. Там вообще, как комментаторы говорят, и издатели, последующие издатели записок, когда Венедикт Ерофеев начал вести вот эти вот свои дневники, то это было в их среде в моде. Практически каждый имел блокнот, что-то в него записывал, что его интересовало. Могли обмениваться этими блокнотами, могли дать почитать на ночь свой блокнот.
0: А давай ты мой блокнотик, да, почитаешь? Да,
1: нет, скорее что скажешь, так, да? А, дай мне почитать твой блокнот. Вот так вот, да. Ну, а я взамен могу дать свой. Потому что ведь Венедикт Ерофеев начинал свой учебный путь ни много ни мало в МГУ. И это даже немножко было удивительно, то, что он взял так и с первого раза поступил в МГУ, потому что он из Мурманской области, из Полярного круга, и, как он сам говорил, впервые в жизни пересек Полярный круг, когда поехал после школы, ну, интерната поступать в МГУ.
0: Да?
1: Да. Но он окончил школу с золотой медалью, без труда поступил. И, кстати, его однокурсником был знаменитый сейчас профессор, такой классик отечественной филологии, живой, здоровый, завкафедрой истории русской литературы МГУ Владимир Борисович Катаев. Вот это вот, ну, тоже такой определенный показатель интеллектуального уровня студентов того времени, как представляется. Но, правда, он, конечно, не доучился и вообще поучился мало. Потом, правда, он учился много, но вот прям там чему-нибудь как-нибудь. Он все подмосковные вузы прославил. Орехово-Зуево, Коломну, даже до Владимира доехал. Везде пытался стать филологом, но не складывалось. И постоянно ведет вот эти записные книжки. Пишет.
3: Он как-то упоминал в своих записных книжках, почему у него не складывалось, да, учеба, что он, как-то какие-то мысли свои нет, или там встал, ушел.
1: А там какой-то рефлексии такой особой даже не было. Да. Ему поначалу, вообще вот в то время, было гораздо важнее представить скорее внешний мир по отношению к себе. Его сестра вспоминала такой любопытный факт про то, что... Да, но все знают, что у Венедикта Ерофеева была феноменальная память. Ему, в общем, не нужно было записывать события тех или иных дней, потому что его могли спросить, вот в таком-то году, в таком-то месяце, такой-то день, что было, и он выдавал сразу, что было в этот день. Это...
3: Энциклопедия ходячая.
1: Да, по сути, да. Вот такая ходячая энциклопедия быта и окружающего мира, потому что он впитывал абсолютно все. Но сестра рассказывает, что у них дома каждый год был вот этот календарь-численник. Ну, для тех, кто не помнит, это такие отрывные календари. Каждый день нужно отрывать листочек. Там какая-то информация все время была, кто родился там, когда восход, когда закат.
3: День советской хозяйки.
1: И его...
2: Когда огурцы сажать.
1: Вот, наверное, в то время, когда огурцы сажать еще не было. Это уже потом появились там какой-то численник дачника. А тогда они были скорее такой, носили социально-идеологический характер. Там типа день рождения депутата Верховного Совета Пономарева. Вот отмечаем сегодня этот день. Потом, кстати, Ерофеев полюбил вот эти вот привязку к дням. Отмечаем там годовщину расстрела 26 бакинских комиссаров. Что-нибудь такое. И столетие Ленина здесь вершина как бы всего этого, упомянутая в Москве петушках. Или там 80 лет премьер-министру Вьетнамской социалистической республики Фан Ван Донгу. Он тоже это записывает, это ж повод хороший, в общем, если уж кто любит Ерофеева рассматривать через призму его алкогольных пристрастий.
3: Через его 18+,
1: Да. Но при этом этот численник, он, видимо, сразу же, как только в начале года он покупался, он его весь прочитывал. Сначала не по листовочкам брал вот каждый день, а прочитывал весь. А потом начинали его проверять, испытывать. А вот скажи-ка, 16 июля, он тут же выдает восход, закат луны, родился такой-то там и такой-то праздник и прочие вещи. Он весь все вот эти вот 365 дней численника запоминал. А потом превращал свои записные книжки в эти численники. Но о том, что он вел записные книжки, это как бы не то, что не скрывалось, это было даже такой, как сейчас бы, наверное, сказали, мемом своеобразным, потому что потом это стало обрастать даже легендами. О том,
3: какими?
1: Что... например, говорили, что Венедикт Ерофеев, он всегда ходил с большим чемоданом, в котором были его записные книжки. Он всегда их носил с собой. Ну, вот как там Велимир Хлебников в наволочке от подушки носил свои рукописи, да, будучи на тот момент ни много ни мало председателем земного шара.
3: Откуда это пошло вообще? Кто это запустил?
1: Ну, вот
3: сам Ерофеев, что ли?
1: У него друзья в этом плане были довольно забавные.
3: Развлекательные.
1: Которые могли как бы так вот своеобразно по-доброму хейтить вокруг Ерофеева. Мне очень понравилась даже одна такая легенда. Да, говорили о том, что все записные книжки были сожжены, были уничтожены там, или там взяты соответствующие органы, но по одной легенде вдова Венедикта Ерофеева, она их собрала и в какую-то там полночь зарыла где-то в таинственном месте, и вот теперь все это таинственное место будут искать, чтобы только обнаружить записные книжки Венедикта Ерофеева. Но...
2: 30 штук.
1: Да, потому что их реально много. Это же огромные пласты бумаги. Но что интересно, он с годами их стал довольно систематизировать по-своему.
3: Каталог, да, такой? Да.
1: Ну, по сути, да. Он же склонен очень как писатель к каталогизации.
3: Каталогизация
1: была. По Москве петушках это очень хорошо видно, когда действительно идут перечни там чего-либо, какие-то длинные перечисления, когда он начинает вот так вот въедливо излагать какой-то список.
3: Я прослушал это, там, я выпил это сегодня, там, вчера, завтра, да, я купил это. А почему, почему у него такая...
2: Список покупок.
3: Да, нет, а почему у него страсть такая к этому была? Это из-за памяти, да, он как-то не рефлексировал по этому поводу?
2: О, кстати, отличный вопрос.
3: Ну, нет, почему и страсть к каталогизации была?
2: Сейчас я, да, я, ты знаешь, я доформулирую, я у искусственного интеллекта, у меня даже открыта эта страница, легко ли писать дневники, и искусственный интеллект мне говорит, нет, это нужно систематически работать. Вот, то есть там есть даже советы, что не каждому это дано вести дневники.
3: Да не факт.
2: Причем... Писать дневник сложно, потому что это требует регулярной дисциплины, честности с собой и преодоления психологических барьеров, таких как перфекционизм и страх перед чистым листом. И это только начало обзора от ИИ. Это может
3: быть... правда?
1: Не знаю, наверное.
3: Давайте его и спросим.
1: У каждого здесь, мне кажется, свой подход. И здесь, наверное, нужно исходить из того, какая цель написания дневника.
3: Сейчас паузу возьмем и вернемся в эфир.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк.
5: Зеленый свет.
6: Здравствуйте, с вами Евгений Мосейко, в эфире «Зеленый свет». Уже через неделю начинается осень, и сегодня самое время вспомнить, что такое безопасный маршрут в школу и как избежать дорожных ловушек. Наш первый гость – инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Вологодской области Лариса Гушаускас поделится статистикой ДТП с участием несовершеннолетних и напомнит о правилах дорожной безопасности, которые должны повторить родители и ребята перед началом учебного года.
7: По оперативным данным, на середину августа 2025 года на территории Вологодской области не допущено роста дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей до 16 лет. Зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 детей погибли, в прошлом году было 2. И 128 детей ранено, в прошлом году было 141. По вине самих детей зарегистрировано 29 ДТП, в которых 28 детей получили травмы различной степени тяжести, и двое, к сожалению, детей погибло. Лето заканчивается, и скоро начнется новый учебный год, и хочу немножко рассказать статистики за сентябрь прошлого года. Зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними детьми до 16 лет, в которых пострадало 17 детей. 80% дорожно-транспортных происшествий – это дети, в которых были пешеходами, дети, управляющие велосипедами, электросамокатами и мототехникой. Для предотвращения таких происшествий в настоящее время до 1 сентября необходимо провести большую работу с детьми. Напомнить им о правилах дорожного движения, которые необходимо соблюдать. Конечно, большую роль в этом играют сами родители, которые каждый день перед выходом ребенка из дома должны напоминать о соблюдении правил дорожного движения. Для тех родителей, у кого дети пойдут в первый класс, необходимо уже сейчас, потом в течение сентября, а лучше и октября, пройти и показать ребенку безопасный путь от дома до школы и обратно. Безопасный путь – это не тот путь, который является наиболее коротким, а тот, где ребенок будет чувствовать себя безопаснее. Напомнить детям, что передвигаться по дворовой территории следует только по тротуару, выходить из заприпаркованных транспортных средств, только убедившись, что машины по двору не едут, либо их пропускают. Пересекать проезжую часть дороги по пешеходному переходу и выбирать только регулируемые пешеходные переходы. И перед переходом обязательно научить детей убедиться в своей безопасности. То есть подойти к пешеходному переходу, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители их видят, замечают, останавливаются и только потом осуществлять свой переход. Если родители отпускают детей в школу на велосипедах, самокатах или электросамокатах, необходимо напомнить, что передвигаться на своих транспортных средствах они могут только по тротуару. И при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться. И, конечно же, напоминаю родителям, что управление мототранспортными средствами строго запрещено правилами дорожного движения детей до 16 лет, а с 16 лет только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. С 18 августа по 7 сентября совместно с Министерством образования области будет проводиться третий этап профилактического мероприятия «Внимание, дети», в рамках которого в преддверии нового учебного года в целях определения готовности к работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, обучению детей правилам дорожного движения в городах и округах области будет продолжено и проведение обследования школ и детских садов со стороны госавтоинспекции и проверены уголки дорожной безопасности, в которых должна находиться актуальная информация по времени года, проверены паспорта дорожной безопасности, а также наличие обучающих автоплощадок у образовательных организаций, на которых будут проходить уроки по безопасности дорожного движения, по обучению детей правилам дорожного движения. В рамках федерального государственного надзора будет проведено обследование участков улично-дорожной сети в местах расположения образовательных организаций, проверено наличие разметки дорожных знаков лежачих полицейских. Со 2 по 6 сентября наряды госавтоинспекции будут приближены к образовательным организациям. Обращаемся также к водителям. Дети скоро пойдут в школу, и надо быть еще более бдительными при управлении транспортными средствами и при проезде вблизи учебных заведений, мест массового пребывания детей, пешеходных переходов и остановочных комплексов. Будьте внимательны все и осторожны.
6: Сегодня у нас гости студии – ребята из отряда «Ювитрадар» 11-й школы города Вологды. Знатоки предлагают вспомнить историю появления друга и помощника участников дорожного движения – светофора.
8: Знатоки правил дорожного движения.
9: Оказывается, светофор, который командует машинам и людям, когда начинает двигаться, а когда стоять, изобрели раньше автомобиля.
10: 140 лет назад на городских улицах не было множества машин, и людей возили конные экипажи.
11: Чтобы мчащиеся конные экипажи не сталкивались друг с другом на перекрестках и поставили светофоры.
9: Первый светофор был установлен в английском городе Лондоне. Если бы вы сейчас увидели этот светофор, то сразу бы не поняли, что это такое. Управлял им специальный человек, который поднимал и опускал стрелку с цветным кружком.
11: Резкий переход от одного сигнала к другому был опасен. Один не успевал останавливаться, а другой уже поехал. И тогда придумали предупреждающий знак – желтый сигнал. Затем светофоры стали устанавливаться на столбах. Регулировщики стояли возле каждого светофора.
9: Светофоры придумали, чтобы охранять жизнь пешеходов и предупреждали несчастные случаи и аварии на улицах. Красный – стой, зеленый – иди, желтый – приготовься.
11: Современные светофоры электронные. Они самостоятельно переключают свои огоньки на перекрестках и отдают приказы пешеходам и машинам, когда стоять и когда двигаться.
6: Что должны выполнить родители младшеклассников перед началом учебного года? Рекомендации от нашего эксперта, мамы со стажем, Елены Грозновой.
12: У меня дочка пойдет в 3 класс. Постоянно думаем о маршруте в школу и обратно. К счастью, школа у нас находится недалеко, но мы обязательно перед началом учебного сезона проверяем, во-первых, все было в порядке с телефонами, чтобы она точно помнила, что необходимо позвонить маме или папе, когда она закончила учебу. Я думаю, что, конечно, детям нужно давать свободу, потому что и с одноклассниками хочется погулять после школы, но все-таки ребенок должен обязательно понимать, что он должен сообщить и быть всегда на связи. Мы учились специально с 1 класса ходить той дорожкой, где все видно, где есть хороший тротуар, потому что в нашем районе есть такие парковки, где, например, есть высокие грузовики, из-за которых не видно следующий участок дороги. Поэтому мы специально ходили в начале 1 класса такой тропиночкой, очень удобной, чтобы ребенок запомнил, что именно здесь нужно ходить. Также, конечно, перед дорогой, без разницы, есть ли там светофор, либо нет, она обязательно смотрит по сторонам внимательно. Нам в этом году повезло, потому что у нас поставили светофор, там как раз был такой неприятный участок дороги. Конечно, вечернее время тоже это очень важный момент, чтобы были светоотражающие элементы. И мне кажется, это очень важно, потому что все равно бывает, что темновато, и ребенка просто не видно. У нас есть самокат, и на самокате она может добраться куда-то самостоятельно, но мы опять же с детства ее учили, что при переходе даже маленькой дорожки между тротуарами она спускается с самоката и ведет его просто рядышком. Есть у нас и велосипед, но с велосипедом пока что мы ее так вот не отпускаем надолго, потому что, во-первых, он едет быстрее и сам более громоздкий, пока мы за нее волнуемся. утром, когда она идет в школу, конечно же, никуда ей заходить нельзя. Можно идти только целенаправленно в школу, и для этого она выходит заранее, потому что дети, особенно младшего возраста, идут достаточно медленно. То есть у нас школа с 5 минут ходьбы, она выходит за полчаса минимум. После школы мы ей разрешаем зайти в магазин, на что ты можешь купить, но опять же список покупок мы с ней обговариваем. Я желаю всем с ребенком еще раз все проговорить, даже если ребенок вроде бы все и знает, и себе не лишним будет напомнить эти правила дорожного движения и общей безопасности. Ну и, конечно, желаю хороших оценок и позитивного настроения для того, чтобы осилить этот новый учебный год.
8: Слушайте в следующей программе.
6: Как стать для ребенка примером поведения в процессе дорожного движения? Желаем безопасных дорог и до новой встречи.
13: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
14: В Москве 14 часов.
4: Новости.
14: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали о семье Гойты. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что Гойта выразил признательность за существенную поддержку со стороны России в вопросах укрепления безопасности Мали и противостояния международному терроризму, в частности, атакам вооруженных экстремистских группировок. Главы государств условились и дальше координировать усилия по обеспечению стабильности в республике и Сахаро-Сахельском районе. В целом, они также обстоятельно обсудили главные темы двусторонней повестки дня, договорились активно развивать политический диалог и контакты на различных

0: российских гражданина на 103 граждана Украины. И что очень важно сегодня, что, наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека. Действительно, они в разном состоянии. Это те ребята, чьи мамы, жены, сестры приходили к нам на личные приемы. И очень важно, что сегодня их очень-очень ждут, их родные и близкие. Вот буквально я сегодня ехала, сколько мама мне позвонила, спрашивала состояние здоровья. Очень важно, что мы сейчас пройдем в автобусы, машины скорой помощи, которые сегодня обеспечены. Здесь спасибо большое белорусской стороне, которая нам помогает сегодня проводить этот обмен.
1: Слава Мантратова и российская и украинская сторона договорились о взаимном посещении военнопленных и обменялись письмами от родственников. Как отметили в Минобороны, при обмене посредническую помощь оказали Объединенные Арабские Эмираты. Группировка «Центр» взяла под полный контроль населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что за сутки российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Удары пришлись в том числе по местам подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средства ПВО за сутки сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» американского производства и 965 БПЛА «Неприятеля». Суточные потери противника в результате действий всех российских группировок составили порядка 1420 военных. Верховная Рада поддержала кандидатуру Евгения Хмара на должность министра обороны Украины. Передают украинские СМИ. Из него проголосовали 312 депутатов. На заседании Рады Хмара заявил, что уже уволился с военной службы, чтобы занять кресло главы Минобороны. По закону глава ведомства должен быть гражданским лицом. Между тем, неподалеку от Верховной Рады украинцы вышли на митинг против нового назначения. Протестующие хотят вернуть на пост ушедшего в отставку министра обороны Михаила Федорова. Добавлю, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что для России не имеет никакого значения, кто занимает пост министра обороны Украины. Важно, чтобы в Киеве был человек, который примет ответственное решение, позволяющее выйти на мирное урегулирование на Украине или завершить спецоперацию, отмечал представитель Кремля. Более 4400 кандидатов зарегистрированы для участия в выборах депутатов Госдумы 9-го созыва по федеральным и одномандатным округам. Такие данные привела председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, на выборы высших должностных лиц в регионах на сегодня зарегистрировались 39 кандидатов от 8 политических партий. В выборах депутатов ЗАГС Собрания в 39 субъектах страны намерены участвовать 18478 кандидатов. Еще 2399 станут участниками выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, административных центров и столиц регионов, заключила Памфилова. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в этом году в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем 17-19 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, вечером пройдут небольшие дожди, в ночные часы 11-13, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 61%.

0: «Как знать» на маяке.
1: Ну, здравствуйте. Здравствуйте, всем доброго дня. Паша, поздравляю тебя. Сегодня твой праздник.
2: Спасибо
1: твой
2: большое.
1: Праздник.
2: Здравствуйте. Что за праздник?
1: Сегодня Всемирный день фотографии. А ты же фотограф, каких мало.
2: Неожиданно и приятно.
1: Вот.
2: Спасибо большое.
1: Новых от тебя кадров ожидаем. Благодарю. Умопомрачительных.
2: Все будет, будет. Прямо сейчас будет. Во-первых, редкостное шоу в эфире.
1: Редкостное.
2: Которое, можно, в котором можно отправиться на край света, не вставая с кресла, сказал мне искусственный интеллект. Редкостное шоу, в котором можно отправиться не на тот свет, а на край света.
1: Да, мы отправимся сегодня.
2: Отправимся, потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе тончайший художник, который ловит самый лучший свет, фотограф Сергей Максименко. Блестящий ум, спасающий жизни на высшем уровне, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. Безупречнейший образец аристократизма, специалист по этикету Альбина Холгова.
1: Ура!
2: Сегодня мы узнаем, что такое правило третей фотографии, какую роль играет коллаген, что дарить учителям на 1 сентября и как общаться с одноклассниками по школьному этикету. 14.52 «Новое чудо» и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Внимание! Внимание! Мы

0: «Роза ветров».
1: Ну, что расскажет нам фотограф-аналитики сегодня туризма?
2: Проходите, пожалуйста. О, ничего себе.
1: Присаживайтесь, пожалуйста.
2: В тельняшке пришел
1: для
2: сегодня.
1: Вас место.
2: С попугаем на плече, товарищ аналитик. Здравствуйте, расскажите, в чем дело. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, девчата. Прочитал я материал о будущем морском курорте Санкт-Петербург-Марина.
1: Кстати, тельняшка-то не зря, по-моему, сегодня день тельняшки.
2: О, вот поэтому я тоже и в тельняшке. Ну, честно говоря, звучит все это довольно масштабно. Об этом рассказали... Алло, барышня, соедините с Смольным. В Смольном рассказали.
1: Прямо в нем.
2: Прямо в Смольном, да. Барышня соединила со Смольным меня. Там согласовали архитектурный облик сразу трех зданий Академии парусного спорта. Академия должна стать основой спортивного комплекса и привлечь сюда не только профессиональных яхтсменов, но и обычных людей, которые яхту от катера отличить не могут. Замах действительно серьезный. Здесь планируют создать крупнейшую в России стоянку для яхт, то есть Петербург, город разводных мостов, белых ночей и вечного вопроса «дождь точно закончится», собирается еще и стать крупным центром парусного спорта.
1: Марину построить.
2: Марину. Я люблю тебя, Марина, как говорится. Место для академии выбрали довольно грамотно. Ну вот с трех сторон участок будет окружен парковой зоной с севера, востока и юга. То есть спортивный кластер окажется отделен от остальной территории Марины зеленью. Ну а с четвертой стороны, соответственно, Финский залив. Молодцы, грамотно выбрали. Аналитик хвалит. Главным зданием академии станет спортивный центр площадью более 9000 квадратных метров. Там разместятся тренировочные корпус с бассейнами, учебные помещения, места для проживания спортсменов, медицинский блок и столовая.
1: Столовая — это важно.
2: То есть приехал заниматься парусным спортом и фактически можешь не покидать территорию.
1: Да, котлету взял по пожарскую, раз себе
2: и поднял паруса.
1: Вот.
2: Рядом появится учебно-тренировочный корпус для кайт-серфинга и винт-серфинга. А еще одно здание — одноэтажный эллинг с татошкой площадью более 900 квадратных метров. Яхты будут храниться в межсезонье и проходить техническое обслуживание. И это, на мой взгляд, особенно важно, потому что парусный спорт — это ведь не только парус, ветер, чайки. За кадром у яхтсмена есть еще очень много совершенно неромантичных вещей, то есть хранение, ремонт, обслуживание, тренировки.
1: Доставай только из кармана,
2: да,
1: рублей,
2: если для всего этого создается полноценная инфраструктура, то проект действительно может стать парусному спорту новую жизнь. Ну вот, значит, самое интересное. Санкт-Петербург-Марина рассчитан не только на тех, кто уже знает, что такое галсы, чем шкот отличается от фала, а для людей, которым яхта пока нужна исключительно для красивого селфи, предусмотрен гостинично-рекреационный комплекс. Там будут открытые и закрытые бассейны, пляжи, кафе, рестораны и развлечения для взрослых и детей. Ну, то есть сценарий может быть такой. Один член семьи пошел заниматься виндсерфингом, второй лежит у бассейна, дети развлекаются, а кто-то сидит в ресторане.
1: Да, ест котлету
2: по-детски. И наблюдает за всем этим с видом человека, который очень правильно выбрал профессию. Ожидается, что Марина сможет принимать около почти 1,5 миллиона гостей. 1,3 миллиона в год.
1: Год.
2: И создать порядка 7 тысяч рабочих мест. Так что, возможно, через несколько лет на лисьем носу не только колобок будет. Кстати, посмотрели колобок?
1: Нет,
2: посмотрите еще. Обязательно. Так вот, на лисьем носу будет не только колобок, но и звучать традиционное «поднять паруса». Правда, очень хочется, чтобы вместе с парусами поднялось и качество сервиса, конечно. Я как аналитик немножко так шпильку вставляю. Потому что построить большую Марину — это одно, а сделать так, чтобы туда хотелось возвращаться — совсем другое.
1: Но сделают, а что?
2: Если все получится, у Петербурга действительно может появиться новое лицо. Не только город музеев, дворцов, мостов и белых ночей. Лицо нам очень нравится.
1: Да.
2: Но и большой современный курорт. Поживем, увидим. Приятных путешествий.
1: С нетерпением ждем.
2: Поднять паруса.
0: Как знать.

0: Транзистория.
1: Ну что ж, давайте пару минут ближайших посвятим технологиям. Начнем мы с компании Xiaomi. Она сегодня, заметьте, впервые покажет широкой публике своего человекоподобного робота.
2: Ого.
1: Пример устроит в Пекине на Всемирной конференции по робототехнике. Она проходит как раз сегодняшнего дня с 19 по 23 августа. Робот имеет полноценную гуманоидную конструкцию. Его рост около 1 метра 70 сантиметров. При этом Xiaomi рассматривает его не просто как отдельное устройство, а как часть собственной экосистемы. Люди, автомобили и дом. Ну, то есть заходите в приложение, всем управляете. Если у вас есть умный дом Xiaomi, вы понимаете, о чем я говорю. Правда, до домашних помощников роботам пока далеко. На первом этапе Xiaomi делает ставку на производство. Робот должен работать на заводах, выполнять всяческие вот конвейерные, повторяющиеся ручные операции, помогать людям там, где работа либо слишком однообразна.
2: А люди должны на гитарах играть.
1: Да, или физически тяжело, правильно. Робот вкалывает роботы, а не человек.
2: Правильно.
1: Это еще в песне у нас... В фильме про приключения электроников пелый. Помнишь?
2: Здоровья электроникам пожелаем.
1: Пожелаем. Вот, роботов уже испытали на автомобильном производстве. На участке, где нужно устанавливать самонарезающие гайки, за 4 месяца успешность выполнения операции выросла примерно с 90 до 98%. Позже робота поставили на финальную сборку. Там он научился работать с гибкими деталями и перемещать контейнеры с материалами. Правда, пока примерно в 9 случаев из 10, то есть все-таки... Не очень большой КПД. Так вот, теперь Xiaomi решил показать, чему все это научилось, вот это вот робототехника, уже за закрытыми воротами завода, ну, покажет все это нам, ну, то есть не нам, а китайским обычным посетителям. Тем временем в мире игры решили спасти еще одну важную часть цифровой истории. Портал GOG взялся за сохранение оригинальной Prince of Persia Sands of Time. Кто не помнит «Принца Персии»? Это игра 2003 года, которую многие помнят по паркуру, пескам времени и вечному желанию перемотать назад собственные ошибки. Оригинал включили в программу сохранения игр. Специалисты GOG адаптировали проект под современные компьютеры, добавили поддержку широких и ультрашироких мониторов, возможность нормально ограничивать частоту кадров. Тут вот как раз и крылась техническая проблема. Дело в том, что в старой игре физика была напрямую связана с количеством кадров в секунду, поэтому если современный компьютер начинал выдавать слишком много кадров, то игра вообще сходила с ума, теряла связь с реальностью, персонаж, физика, происходящий на экране начинали работать неправильно. Ну и в GOG придумали технический обходной путь, фактически поставили специальный программный посредник между игрой и графическим процессором, который контролирует время каждого кадра. Ну и в результате игра, которая уже больше 20 лет, получила вполне современную жизнь. Sands of Time вышла в ноябре 2003 года, получила 92 балла на Metacritic, разошлась тиражом более 14 миллионов копий. Ну а ремейк, который компания Ubisoft анонсировала еще в 2020 году, оказался в числе проектов, пострадавших от масштабной перестройки компании. Ну, наконец, хорошая новость для автомобилистов. У Яндекс.Карт появилась новая полезная функция для водителей. Теперь, когда вы включаете навигацию, приложение может заранее показать, какое ограничение скорости действует дальше по маршруту и в какую сторону смотрят ближайшие дорожные камеры. Ну, то есть и раньше Яндекс.Карты, вы все помните, показывали скоростной режим на том участке, по которому вы едете прямо сейчас. Ну, а теперь можно заранее увидеть, что ждет впереди. Например, если сейчас разрешены 60 км в час, а через, там, 300-500 метров начинается участок с ограничением 40, все это будет показано. Приложение предупредит об этом заранее. Водитель сможет спокойненько бросить скорость и не вспоминать о правилах в последний момент. В Яндексе говорят, что именно такая предсказуемость и должна помочь водителю лучше соблюдать скоростной режим. Изменилась информация о камерах в том числе. Раньше карты просто показывали, где находится камера, а теперь сервис может подсказать, в каком направлении она работает. То есть водитель видит не только сам значок камеры, но и понимает, какую полосу и какой поток автомобиля она контролирует. Ну, а если камера начинает фиксировать скорость уже после того, как автомобиль ее проехал, то Яндекс.Карты сообщат об этом голосом. На сегодня день фотографии, с чем я Пашу уже поздравлял, поэтому поговорим о том, как применять правила третей фотографии сразу же после выпуска новостей.

0: мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание, ввел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: 14:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны показала кадры обмена военнопленными, в рамках которого Россия вернула на родину 103 бойца, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. На видео момент, когда российские военнослужащие садятся в автобус. Обмен проходил на белорусско-украинской границе. На месте дежурили кареты скорой помощи. Как рассказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, 31 российский военный ранен. Она добавила, что российская и украинская стороны договорились о взаимном посещении военнопленных. Они также обменялись письмами от родственников, посылками и документами.
1: Договорились о взаимном посещении военнопленных. А действительно, за этот период времени, с нашей последней встречи, мне удалось посетить с моей командой 618 военнопленных с территории Украины, посмотреть условия содержания. Действительно, это очень важная работа, потому что я знаю, что то же самое делает Дмитрий Валерьевич с его командой в отношении наших ребят. Это очень важно. Мы сегодня обменялись большим количеством писем. Писем от родных и близких для военнопленных обоих сторон. Это очень важное направление, и я знаю, как они ждут этих писем, насколько они важны.
0: Как отметил Лантратова, у всех бойцов дома ждут родственники, которые обращались к ней с просьбами помочь вернуть близких. Минобороны опубликовала видео боев за Водянское в Донецкой Народной Республике. Сообщается, что контроль над этим населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Центр». На кадрах российские военнослужащие разворачивают триколор у зданий Водянского. Запечатлены также эпизоды поражения целей и уничтожения техники ВСУ. Ведомстве также заявили, что за сутки российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Удары пришлись в том числе по местам подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средства ПВО за сутки сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» американского производства и 965 БПЛА неприятеля. Суточные потери противника в результате действий всех российских группировок составили порядка 1420 военных. В Хорватии задержали украинца, подозреваемого в связи с атаками на «Северные потоки», заявили в немецкой прокуратуре. По версии следствия, задержанный, который фигурирует в деле под именем Владимир З., входил в группу, которая в сентябре 2022 года заложила взрывчатку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм. Подозреваемый, как утверждается, участвовал в погружениях, поскольку является опытным дайвером. Он стал третьим задержанным фигурантом дела. В августе прошлого года в Италии задержали Сергея Кузнецова, в ноябре его передали Германии, еще одного украинца Владимира Журавлева задержали в Польше 30 сентября 2025 по запросу ФРГ. Однако польский суд отказал в его экстрадиции и постановил освободить. Более 1,5 миллионов россиян уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день 2026 года. Такие данные привела председатель Центра сберкома Элла Памфилова в ходе заседания комиссии. Она добавила, что продолжается также подача заявлений на участие в мобильном избирателе для голосования по месту нахождения после открепления от своего участка по месту регистрации. Сейчас подобных заявлений без малого 376 тысяч. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в этом году в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на добычу медведя после того, как в Туракчанском районе хищник убил туристку. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов. Ранее стало известно, что в селе Артыбаш лесной хищник напал на палатку с туристами на территории турбазы и утащил 29-летнюю девушку в лес. Впоследствии он убил свою жертву. Погибшая жительница Новосибирской области, прокуратура проводит проверку после этого ЧП, рассказали в надзорном ведомстве. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем 17-19 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, вечером небольшие дожди, а в ночные часы 11-13, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 741 миллиметр, влажность воздуха 61%.
2: «Маяк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Гимнастка София Елтерякова примет участие в спартакиаде народов России. На прошедшем чемпионате мира во Франкфурте на Майне Елтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а также в составе сборной России стала победительницей в команде. Турнир по художественной гимнастике в рамках спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Егор Митрошин выиграл пасьют на 15 километров классикой на чемпионате России по лыжероллерам. Менее 2 секунд ему уступил Никита Родионов, 3-е место занял Павел Вернигора. У девушек на этой дистанции победила Елизавета Еремеева, на 15 секунд от нее отстала Виктория Лукашова, 3-е место заняла Елизавета Шалобода. Даниил Медведев и Екатерина Александрова покинули теннисный мастерс в Цинциннати. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Российские теннисные болельщики вновь разочарованы. На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати вылетели сразу 2 лидера нашей сборной. В мужском одиночном разряде Даниил Медведев, чемпион этого турнира 2019 года, не смог подтвердить статус фаворита и уступил американцу Брэндону Накашиме. Даниил взял 1-й сет, а во втором имел в своем распоряжении тройной матчбол, однако дожать соперника так и не удалось. Накашима переломил ход игры, и в решающей партии Медведев рассыпался из-за огромного количества невынужденных ошибок. Их набралось 51 за матч. Итоговые встречи 7-6, 6-7, 1-6. Не менее обидное поражение потерпела и Екатерина Александрова в женской сетке. В поединке 3-го круга россиянка уступила 35-й ракеткой мира представительнице Чехии Саре Бейлик. Сценарий игры в точности повторил драму Медведева. Александрова уверенно забрала стартовую партию, но затем ее игра развалилась из-за проблем с собственной подачей. 7 двойных ошибок перечеркнули шансы на успех. Почти за 2 часа борьбы Екатерина уступила 6-4, 1-6, 2-6.
1: Задача Оренбурга на сезон в российской премьер-лиге – попасть в десятку, рассказал главный тренер команды Ильдар Ахмедзянов. Руководство поставило такую задачу, и мы будем стараться ее выполнять. Хочется быть рядом с командами, которые в прошлом сезоне были выше, и опережать их, рассказал Ахмедзянов. После 4 туров Оренбург занимает в чемпионате 7-е место. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов взял на себя вину за поражение от Акрона в матче Кубка России по футболу. Не получился 1-й тайм, если говорить откровенно. Здесь моя ответственность. Надо было подготовить команду лучше. Такое преимущество надо реализовывать, сказал Гдесамов. Накануне ЦСКА на своем стадионе проиграл Акрону со счетом 0-1. При этом армейцы нанесли 18 ударов по воротам, а гости всего 7. Пловец Егор Корнев жалеет, что не установил мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта. Настолько мало не хватило, что вы даже 2 раза пальцем на кнопку не успеете нажать. В остальном все замечательно и шикарно, сказал Егор. На чемпионате Европы Корнев проплыл 50 метров баттерфляем за 22,36 секунды. Это новый европейский рекорд. До мирового рекорда Егору не хватило 0,09 секунды. Также на счету Корнева еще 2 золота в смешанной и комбинированной эстафетах. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Как знать?
1: Вылетела птичка, а это означает, что с нами фотограф, улыбаемся, преподаватель фотографии, основатель собственной онлайн-фотошколы, автор бестселлера «Психология семейной фотографии», который я, кстати, прочитал с великим удовольствием, Сергей Максименко. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый день, очень рад вас слышать, очень рад, что вы прочитали книгу.
1: Взаимно, Сергей. Поздравляем вас с Всемирным днем фотографии.
3: Спасибо большое, вас тоже взаимно в ответ.
1: Жаль, что вы не в студии, а на связи, но тоже хорошо. Сергей, тоже вот скажите, хорошо, да, бывает. Вот правила третей мы столкнулись сегодня. Как применять правила третей фотографии? Решили выяснить все по этой теме. Что такое правило третей, как оно формулируется?
3: О, правило третей, наверное, да, такая тема очень емкая, большая, серьезная, и, пожалуй, правило третей, наверное, важнейшее в фотографии или, по крайней мере, самое известное в фотографии. Все о нем кричат, толдычатся, всех утюгов об этом слышно, толком разобраться в нем никто не может, но, в принципе, ничего сложного на самом деле в этой штуке и нет, да. То есть, по большому счету, что такое правило третей? Мы берем наш снимок, да, обычно он, как правило, прямоугольный, в соотношении 2 к 3, да. Вот, и делим его на 9 равных прямоугольников.
1: Каким образом? Крестики-нолики?
3: Ну, практически, да. 2 вертикальных, 2 горизонтальных. Вот, и получаем 9 квадратов. И, соответственно, суть этого деления в следующем, что мы некий главный объект, который является у нас главным смыслом, там, не знаю, композиционным центром, как угодно его можно называть, располагаем в одной из, по одной из линий третей или в одной из узловых точек, так называемых. Узловая точка – это место пересечения двух направляющих. То есть, или если объект достаточно большой, мы его располагаем по линии. Если он не очень большой, маленький, ну, там, условное яблоко, например, да, вот, мы его располагаем в узловой точке. И считается, что фотографию это делает более гармоничной, более приятной для глаза и более интересной для зрителя. Вот, ну, суть, начальная суть такая.
2: Мне интересно, а почему не сделали, например, правило четвертей? Можно же поменьше линий было бы сделать, разделить вот двумя линиями. У нас 4/4.
1: Крест просто поставить,
2: ну,
1: да,
2: крест,
1: на кадре.
2: Крест поставить, да, на фотографии, да. Почему четверти не работают или, не знаю, восьмые какие-нибудь?
3: И, ну, понимаю ваш вопрос, прекрасно звучит, было бы сильно проще и не заморачиваться. На самом деле здесь нет какого-то, знаете, такого изобретателя этого правила. Многие приписывают, знаете, берут какого-нибудь фотографа известного, например, всем нам известного Анри Картье-Брессона, и приписывают ему создание какого-то правила, например. Но это в корне не так. Никто этих правил не придумывал. Да, точно так же, как, например, известный Итон не придумал свой цветовой круг, он вывел его из чего? Из биологии нашей. Мы так видим. И художники, условно, 500 лет, которые назад, там, да, Винчи, Рафаэль, к примеру, да, писали свои картины, они эти правила не придумали. Они просто много наблюдали за людьми, много наблюдали за восприятием, очень мудрые и реально гениальные люди были, и они очень хорошо разбирались и в биологии, и в психологии человеческой. И сейчас, по прошествии огромного количества лет, мы подтверждаем эти правила. Например, есть такая штука, как трекер, отслеживающий взгляд человека. Он очень здорово используется в маркетинге. Например, очень важно магазинам понимать, куда в первую очередь смотрит человек, на какие полки, да, чтобы туда ставить самый, ну, необходимый товар, который нужно продать в первую очередь. И эти трекеры также используются в искусстве. То есть их вешают возле картины и отсматривают, как человек следит за, ну, неким композиционным расположением объектов на картине. И выяснилось уже давно, это известно, да, что человек не смотрит в одну точку. Он смотрит, скажем так, рывками, скачками. Есть такой термин «сакады» — это скачки глаз. То есть глаза прыгают по изображению, удивительно, да, я когда впервые об этом узнал, думал, что за ерунда, а потом, как бы, много исследований читал, действительно так и есть, и даже за собой замечал, что, да, действительно, как глаза как будто прыгают. И вот здесь есть такое одно интересное размышление, что правило третей взялось из сканирования пространства в поисках хищника. Ну, то есть человек приходит в джунгли, и он в ужасе не знает, куда ему смотреть. И глаза вынуждены бегать по всему пространству, которое перед ним, пытаясь отследить где-нибудь, там, змея ползет, тигр там выпрыгивает из кустов. И он пытается ухватить очень много пространства, за счет этого происходят вот такие вот скачки. Ну, в принципе, вполне себе, мне кажется, жизнеспособная теория, и выглядит вполне правдоподобно. И таким образом на центре человек практически не концентрируется, он как бы по периферии все время смотрит. И из этой истории получилось вот такое вот правило третей, то есть как бы мы объект располагаем немножко со смещением от центра. То есть не можно третями это назвать, четвертями, там, не знаю, 1/27. Суть в том, что объект смещается как будто бы от центра.
1: Но вот,
3: и из этого вывели такую штуку.
1: Но ведь то жизни, джунгли, и мы, может быть, да, и рыщем глазами в поисках тигра или змеи, а тут-то искусство, тут картина, тут должно быть все симметрично, в центр поставить какое-нибудь вкусное яблоко, и все, пускай будет баланс. А то ведь если мы яблоко поставим на пересечении какого-нибудь узла этой линии, то тут же дисбаланс, это будет нас выводить из себя. Будет бесить картина. Мы же диван ставим
2: какое
1: посередине комнаты. Какое
2: бесячее яблоко, да. Будем говорить.
1: Если диван мы сдвигаем в угол, то это как-то нас сразу же немножко тормошит. Вот надо, чтобы диван посередине стоял. С этой стороны торшер, с этой лампа. Или там.
3: На самом деле, может быть, как угодно. И вот искусство должно, ну, как бы, может, оно кому-то что-то и должно, но как бы не особо-то, да? И мы можем ставить наш диван так, как нам нравится. И точно мы никому не должны сходить там на какое-то специальное исследование, где же мне поставить диван в моей комнате, да?
2: А как же фэншуй?
3: Вот, нет. Любые правила можно применять. И вот сейчас вы назвали огромное количество всяких разных измышлизмов, которые там правила симметрии, правила третей, фэншуй, искусство должно и так далее.
1: Кошка.
3: Очень-очень много систем познания и, ну, скажем так, того, как можно делать в своей жизни. И все мы делаем так, как нам нравится. И если мы возвращаемся к правилу третей, да, и вот вы хорошо сказали баланс, слово такое интересное слово, да, и я для себя вот давным-давно, я же фотографии много изучаю, преподаю, и много лет фотографирую, все-все-все-все-все, и я выявил реально то, что людям нравится, и то, как люди больше, какие фотографии люди больше воспринимают. Если мы хотим на нашем снимке показать какую-то такую, знаете, статику, неспешность, умиротворение, то главный объект лучше выглядит, когда он стоит в середине. А его окружают какие-то более мелкие объекты. Ну, например, в центре, не знаю, картины стоит какая-то красивая ваза, да, с цветами, а по бокам, не знаю, там лежат персики и яблоки. И это выглядит действительно гармонично и очень сбалансированно. Но если на такую картину хочется добавить какой-то динамики, какого-то, знаете, как будто бы движения, как будто бы некой резкости такой, чуть-чуть разбалансировать ее, чтобы зрителю как будто стало интереснее, мы можем как раз эту вазу сдвинуть немножко по третям, а с другой стороны все персики и яблоки сложить с другой стороны. То есть большой объект будет как будто бы уравновешиваться более маленькими. И в этой картине появляется некая динамичность. Вот, вот примерно такая история. И я выявил такую тоже для себя такую идею, вот, и ученикам ее транслирую, что если, например, перед нами мы фиксируем движущийся объект, к примеру, автомобиль едет, да, мотоцикл мчится, велосипедист едет. Даже если человек просто смотрит, повернул голову в сторону, вот по правилу третей работает лучше. Мы даем ему пространство в длинную часть кадра, и он, у него как будто есть пространство для взгляда, для движения. Если же сделать наоборот, упереть его взглядом в тупик, то будет выглядеть как-то не здорово, не красиво, не интересно. Вот. То есть длинная часть кадра продлевает взгляд нашего героя.
2: Мы это еще про золотое сечение не вспомнили, знаете. Вот мне интересно, сейчас в всех современных смартфонах практически для правил третей есть специальная сеточка. Вот ты прям включаешь, и у тебя вот эта сеточка расчерченная. А имеет ли смысл держать эту сетку перед глазами, когда делаешь фотографии, или лучше все-таки глаз свой натренировать без сетки и уже, так сказать, по наитию это правило третей соблюдать?
3: Ну, как бы сетка просто вспомогательный элемент. Нравится она, пожалуйста, можете ее использовать. Если вы вдруг регулярно забываете про правило третей, сетку можно включить. Знаете, это напоминает такую историю, что если человек, например, изучает какой-то язык, например, иностранный, да, ему тяжело на слух воспринимать новые слова. И он включает все субтитры. На какое-то время субтитры могут ему помочь, как подсказка, что он сейчас видит, слышит. Да? Со временем он прислушается, начнет на слух хорошо воспринимать, и субтитры отключит. Сетка примерно так же работает, и когда-то в каких-то старых фотоаппаратах никакой сетки не было. И люди как бы там сами что-то вымеряли, высчитывали. Сейчас сетка помогает отлично. Можно ее включить, можно выключить. Принципиальной разницы на то, что как это будет влиять на фотографию, ну, в общем-то, особо не влияет. Просто она помощник в наших трудах фотографических.
1: Понятно. Но я делаю вывод, что линия горизонта тоже не должна быть посередине, а она либо сверху на линии, да, этой пересечения, либо снизу. Соответственно, если мы снимаем человека на фоне горизонта, мы его возвеличиваем, если снизу снимаем, и у нас низкий горизонт, и наоборот принижаем, если горизонт сверху, и мы, соответственно, находимся сверху. Такой я делаю вывод. Спасибо большое, Сергей, за эту беседу. Спасибо. Фотограф, преподаватель фотографии, основатель собственной онлайн-фотошколы Сергей Максименко был с нами, автор бестселлера, между прочим, «Психология семейной фотографии». Всем советуем почитать. Еще раз с праздником вас, Сергей. До новых встреч.
2: Всего доброго. До свидания.
3: Всего вам всего доброго.
1: До свидания.
4: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Несколько беспилотников сбиты над Череповцом. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По последним данным, силами противовоздушной обороны сбито 5 беспилотных летательных аппаратов. На месте падения работают специалисты. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. При обнаружении БПЛА или его обломков необходимо сообщить в экстренные службы по номеру 112. Более 2000 абитуриентов уже зачислены в вузы Вологодской области. В этом году университеты получили около 30 тысяч заявлений. Всего для абитуриентов выделено около 3000 бюджетных мест, из которых 600 предназначены для магистратуры, сообщает Министерство образования области. Приемная кампания на программы магистратуры и аспирантуры, а также на дополнительные бюджетные места продолжается. Подать заявление можно через портал госуслуг или лично в приемной комиссии вуза. В Вологде 20 августа пройдет проверка системы оповещения с сигналом «Внимание всем». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сирены будут работать с 10 до 10.30. В отдаленных районах города будут курсировать машины специальных служб с сигнальными говорящими устройствами. Вологжан просят соблюдать спокойствие. Звуковые сигналы и речевые сообщения, которые жители могут услышать в указанный промежуток времени, являются частью технической проверки оборудования. В Тарнакском городке автомобиль сбил 13-летнего подростка на питбайке. По предварительным данным, водитель при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с питбайком. Пострадавший в ДТП ребенок получил различные травмы. Попутным транспортом его доставили в центральную районную больницу. Сегодня в музеях области день бесплатного посещения. Акция традиционно проходит в третью среду месяца. Для жителей открыты Вологодский музей-заповедник, его филиалы, областная картинная галерея и учреждения культуры во всех муниципалитетах. Для прохода потребуется документ, подтверждающий прописку на территории области. В Мурманской области завершилась первая поисковая экспедиция Вологодского объединения поисковиков. Раскопки прошли в районе города Заозерска за полярным кругом. По словам руководителя отряда Александра Метелкина, за 5 дней найдены останки 8 советских солдат. Их похоронят с воинскими почестями в Долине Славы в октябре этого года. Телефон здоровья вновь работает для жителей области. Сегодня врач-нарколог Павел Лавров расскажет о профилактике зависимости и способах отказа от спиртного. Звонки принимают с 15 до 16.00 по телефону 72-00-60. Завтра фельдшер Череповецкого наркологического диспансера Татьяна Назарова расскажет о стратегиях отказа от алкоголя.
4: На маяке.
5: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные группировки войск «Центр» установили контроль над поселком городского типа Авадянское в ДНР. Как заявили в Минобороны, за сутки группировкой также нанесено поражение живой силе техники 11 украинских бригад в районах Белозерского, Доброполья, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки, Матяшево в ДНР и Марьевки в Днепропетровской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери киевского режима за сутки составили более 1400 военнослужащих в зоне СВО, говорится в сводке. Россия вернула с плена в ИСУ 103 человека. Как сообщает в Минобороны, бойцы уже в Беларуси, им помогают психологи и медики. Также на месте находится и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она сообщила, что в числе освобожденных многодетные отцы. Вскоре всех бывших пленных доставят в Россию, где им предстоит лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны. Известно, что 31 человек ранен. По словам Лантратовой, российская и украинская стороны договорились о взаимном посещении военнопленных и обменялись письмами от родственников.
3: У нас сегодня проходит обмен 103

0: вести диалог и содействовать расширению сотрудничества стран, а также координировать усилия по обеспечению стабильности в Мали и Сахара-Сахельском регионе в целом. Лидер Мали также выразил признательность России за поддержку в вопросах укрепления безопасности страны и противостояния международному терроризму, сообщает пресс-служба Кремля. Более 1 200 000 абитуриентов уже подали документы в ВУЗы России. В ходе приемной кампании этого года сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там также отметили, что в ходе приемной кампании 2026-2027 учебного года 94% заявлений в университеты были поданы через сервис поступления в ВУЗ онлайн, что на 21% выше, чем годом ранее. Продолжается прием на программы магистратуры и аспирантуры. Итоги приемной кампании будут подведены в сентябре. 12 автомобилей сегодня днем столкнулись на федеральной трассе М4 Дон на 940-м километре в Каменском районе в направлении на север. Как сообщили в госавтоинспекции региона, в крупное ДТП попали 9 легковых и 3 грузовых автомобилей. На месте аварии, по данным госавтоинспекции, затруднено движение на протяжении около 4 километров, организован объезд через хутор Федорцов. Российские дипломаты призывают российских туристов соблюдать законы и уважать традиции Египта, сообщили РИА Новостям в посольстве России в Каире, комментируя освобождение из-под стражи российского туриста Сергея Миронова. В ближайшее время он вернется в Россию, сообщили ранее в посольстве. Россиянин, которого подозревают в домогательствах в состоянии алкогольного опьянения, вышел на свободу после оплаты залога в размере $395. В московском регионе погоду продолжает определять циклон, расположившийся на северо-западе европейской части России. Днем сегодня столбики термометров не поднимутся выше 23 градусов, возможно, осадки. При этом температурный фон пока остается чуть выше климатической нормы. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, но порывистый, в порывах будет достигать 12-17 метров в секунду. И максимальная температура воздуха сегодня не выше плюс 18 и плюс 21. Показания барометра будут расти и составят 743 миллиметра ртутного столба. В общем, можно сказать, что мы наблюдаем такое своеобразное взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым-самым спадом.
0: Купальный сезон в Москве завершился, температура воды опустилась до 18 градусов, поэтому москвичам теперь можно рассчитывать только на курорты, сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, снова рассчитывать на теплую воду в водоемах столицы уже не приходится, так как дни становятся короче, солнечного прогрева недостаточно, и поэтому вода будет только остывать. Голубев отметил, что на черноморских курортах условия для купания остаются благоприятными, а в среднем температура воды там сейчас около 26 градусов. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь» «Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайц, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь возможен, и температура воздуха днем составит 17-19 градусов. В российской столице сейчас около 19 градусов. В течение дня синоптики обещают максимум 23 градуса. Завтра возможны небольшие осадки, ночью 11-13, днем 21-23 градуса.

0: Маяк.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Кардаев и Вахтанг Махарадзе с вами. А с нами врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Римма Мосенко. Римма, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рады вас видеть. Сегодня, я думаю, ну, для мужчин тоже, но все-таки для женщин, наверное, в первую очередь будет интересна тема нашего разговора. Мы поговорим про коллаген в тарелке, что есть нужно для здоровья нашей кожи. Ну, и для начала, пока мы не углубились во все вкусности, которые мы будем есть для здоровья нашей красоты кожи, коллаген – это вообще что? Начнем с этого.
3: Коллаген – это структурный белок, который является основой соединительной ткани. Соединительная ткань – это то, что соединяет все наши системы, органы в одно человеческое тело. То, что скрепляет тело и придает ему форму.
1: Хрящи.
3: Да? Плотность нашему телу – это все соединительная ткань. Система органов вся соединена между собой плотностью тканей. Даже сосудистая стенка, любая сосудистая стенка, она соединительную ткань имеет, потому что стеночка сосудистая, она тоже должна быть скреплена. Она и эндотелий имеет, и соединительную ткань, в составе которых есть коллаген, и мышечные волокна, да, гладкие мышечные волокна, которые сокращают этот сосуд. То есть везде 90% ткани в нашем организме – это соединительная ткань. А приблизительно 65% соединительной ткани – это белок, коллаген. Его много видов. Его много видов. Его сегодня уже насчитывают порядка 16 видов коллагена. Ну, мы знаем с вами коллаген первого типа, второго, третьего. Это самые актуальные виды коллагенов, которые имеют немножко разную структуру. И первого типа, и третьего они немножко похожи, и они выстраивают нашу кожу, наши оболочки, наши роговые составляющие кожи, ногти, волосы нашей кожи. И это эластичность нашей кожи, это плотность нашего кожи до подкожной клетчатки. И это все коллаген первого и третьего типа. А коллаген второго типа – это наши хрящи, это гиалиновые хрящи наших суставных поверхностей. Это все суставные поверхности всей костной ткани, и ребрные дуги, и все мелкие и крупные суставы – это все коллаген второго типа. И в зависимости от того, что нам нужно, конечно, человек уже для себя делает выбор, каким коллагеном воспользоваться.
1: А мы сами его производим или потребляем извне?
3: Мы производим его сами. И, разумеется, до фактически 35-летнего возраста у нас легко коллаген производится сам из белков, которые мы потребляем. Белковая пища животного происхождения должна быть. И далее в фибробластах соединительной ткани...
1: То есть фасолька не подойдет, да, получается?
3: Не подойдет.
1: Ну, это же тоже белок.
3: Хотя хороший белок, я с вами абсолютно согласна, да. Его наконец-то реабилитировали на сегодняшний день. Фасоль, горох, чечевица, все это важно для нас. Вот. Ну так вот, белки животного происхождения, которые мы употребляем, они расщепляются при нормальном пищеварении до аминокислот. Далее аминокислоты всасываются, и далее в разных тканях, а в частности в фибробластах соединительной ткани, реорганизуется и начинает создаваться новый белок коллагена. Коллаген первого типа, он фибриллярный, он состоит из фибрил, мелких фибрил, большой достаточно длины, перекрученных между собой. Фибрилы – это как вот маленькие ленточки тоненькие, да, которые между собой закручены три вместе, да, и получается такая некая цепочка, да, вот такая, вот эта цепочка фибрил, собственно говоря. И этот белок уже встраивается в кожу, ткани, является составляющей частью нашего волоса, ногтевой пластинки и определяет целостность и вообще, в принципе, качество нашей кожи, качество волос, качество наших ногтей и так далее.
1: То есть, если у меня 30 лет все волосы выпали, значит, коллагена мало было?
3: Да, очень многие, да, я вам хочу сказать, что коллаген – это та позиция, которая сегодня наиболее продаваема в качестве БАДа, потому что сегодня, особенно девчонки, для них важна красота, им важно, чтобы были длинные красивые волосы, чтобы были, росли сами свои длинные ногти, и, конечно же, все, ну, точно помешаны просто, да, на БАДах, которые, в основе которых является коллаген. Но при этом никто не думает о том, а он усваивается или нет. Да, а как он синтезируется? Никто не думает об этом. А почему у меня стали редкие волосы? Были вроде ничего, а стали редкие. Бывают редкие волосы согласно генетике. А синтезируется ли этот коллаген или нет, никто не знает. И девчонки уже в 20 лет, что уж говорить, в 15, в 13 лет они смотрят в зеркало себя с увеличением и уже видят морщинки. И уже говорят своим мамам, нам нужно срочно пить коллаген. Нам нужны и волосы, и ногти, чтобы ногтевая пластинка была вот такая, ну, очень крепкая.
1: Ладно, еще гиалуроновые уколы еще не делают в этом возрасте.
3: О суставах даже пока не думают, а вот о состоянии кожи, о красоте, об эластичности, о плотности кожи уже думают все. Особенно это вот касается девчонок. Да и мальчиков это тоже на сегодняшний день волнует. Всех волнует их внешность. Но при этом никто не думает о том, что наше состояние внешности и состояние нашей кожи зависит, по сути, от других факторов. Сколько мы пьем воды, в принципе. А когда мы ложимся спать? А что мы едим? Какую пищу мы едим? Что в нашем рационе? Потому что сегодня, опять же, в погоне за красотой и худобой зачастую очень многие отказываются от еды. Тем более, что мы знаем, знаменитые пептиды на сегодняшний день снижают еще в большей степени аппетиты. Поэтому все пересаживаются на коллаген и думают, ну, все усвоится. А вопрос, а усвоится ли? Потому что на протяжении какого-то периода времени, когда человек уже не использует в своем рационе разнообразие разных продуктов, перестают вырабатываться ферменты, которые эти продукты переваривают. И получается, что фермент апатии приводит вообще к тому, что не усваиваются многие аминокислоты, белки, по сути, не усваиваются, нет активного переваривания, а значит, из этих белков не получаются аминокислоты, которые будут синтезировать как раз белки коллагена.
1: Диета вредна, значит?
3: Об этом
1: значит.
3: Никто. Смотря какая диета. Да, слово «диета» – это же перевод из греческого, это «правильное питание». То есть слово «диета» мы не будем нарушать, да, законы. Это правильное питание, это и есть диета. Но голод, откровенный голод, отказ от питания ради тонкой талии, увы, к сожалению, это и есть та утопия, которая приводит к тому, что не усваивается белок, не производится свой собственный коллаген, и, конечно же, тургор кожи снижается, и цвет, и тургор кожи снижается, и появляются мелкие заломы после сна, допустим, появляются что угодно. А более того, на сегодняшний день очень многие люди подсажены просто на углеводы, которые постоянно кричат на всех прилавках.
1: Ну, конечно,
3: да?
1: Булочки,
3: возьми
1: печеньки,
3: меня, возьми
1: торги,
3: меня.
1: Там что еще у нас там такого вкусного?
3: А мы знаем, знаете, стали изучать проблемы раннего старения, и вот есть такое понятие гликация. Может быть, слышали,
1: гликация.
3: Пересахарение. А это значит взаимодействие углеводов с белками, коллагенов, в частности, фибробластами и с коллагеном, приводит к тому, что появляются мелкие морщинки, тусклость кожи появляется, да, она становится тусклой, она становится сухой, она становится легко морщинистой, и поэтому люди не думают о том, что надо что-то изменить в своем питании, изучить вообще вопрос, почему у меня такая слабая кожа, они сразу бегут и покупают коллаген.
1: Ну, вот вы сказали, что лет до 30 как-то вообще из нормального потребления белков животных все у нас вырабатывается, и в принципе лет до 30, ну, девочки, может, думают, может быть, конечно, и мальчики сейчас в наше время не думали о том, как красиво выглядит кожа. А потом что происходит у нас, и что же делать? Тогда. То есть, чем старше мы становимся, тем у нас коллагена меньше вырабатывается, получается?
3: На самом деле, вот после 30 уже он быстрее начинает разрушаться. он уже хуже синтезируется из тех аминокислот, которые мы, опять же, с пищи получаем. При участии при этом и витамина С, и цинка, и меди, все эти элементы, они доходят до фибробластов, используются фибробластами, чтобы из проколлагена создать этот коллаген. И если у нас вообще слабое неправильное питание, большое количество углеводов, если у нас неправильный образ жизни, мы стареть можем начинать уже гораздо раньше. Если мы много углеводов, пигментные пятна появляются, сухость кожи, морщинки и так далее. И люди не думают на эту тему, они думают, ну да, надо пить коллаген, начиная там с 12-15-летнего возраста, и совсем не думают, а почему, да, есть такая проблема, которую они увидели, и что с этим делать. Они об этом не думают, как правило.
1: Ну, ведь это, наверное, просто генетика, да, кожа ведь у всех разная, там, не знаю, у северных народов она более тонкая какая-то, у южных она более крепкая, наверное, да, и более гладкая, и где-то стареют, да даже в одной отдельно взятой старее, стране, у кого-то старение кожи и морщин появляется раньше, у кого-то позже.
3: Я с вами полностью согласна. И есть три главных гена, которые вот тем, кто заботится о своей коже, и у них начинаются заметно уже прогрессируют признаки раннего старения кожи, да, или истончения волос, вот здесь стоит задуматься человеку, в первую очередь сдать анализ хотя бы на общий белок, посмотреть, а вообще белки усваиваются, потому что ведь синтез нового коллагена идет при участии того белка, который мы съедаем, да, белка животного происхождения. Из аминокислот уже готовых уже продуцируется новая форма коллагена, которая только этой коже и нужна. Вот. И есть генетический тест, который может легко доказать, насколько он быстро разрушается, ваш коллаген, синтезируется ли он, в какой степени можно увидеть мутацию либо полиморфизм. И вот тогда, когда мы увидели результат этого генотипа, только тогда врач может порекомендовать действительно ту серию каких-либо процедур или мероприятий, направленных на то, чтобы восполнить дефициты и помочь организму все-таки иметь стабильно хорошую возрастную кожу. Да? То есть в согласии с возрастом иметь нормальную кожу.
2: А можно не сдавать анализы, а сразу наесться холодца?
3: Я с вами согласна. Ну, во-первых, далеко не каждый любит холодец. Я помню, да, наше с вами время.
2: Далеко не каждый любит сдавать анализы.
3: А многие мужчины вообще боятся сдавать анализы. И они в априори здоровы. Я согласна с вами. Есть костные бульоны, есть холодец. И в старые добрые времена, во времена нашей молодости, у нас всегда на столе был холодец. Причем это было не только Новый год, и это было гораздо чаще. И холодец, либо просто проваренные кости, долго-долго провариваемые, они уже дают основу нашему коллагену. И если на регулярной основе сегодня это принимать, то состояние кожи будет идеальное. У меня приходят пациенты, которые вот идеальную кожу, 65, у меня был мужчина вчера, 65 лет, прекрасный цвет кожи, тургор кожи шикарный. Он говорит, 2 раза в неделю холодец, 3 раза в неделю костный бульон плюс желатин.
1: Да? Так, давайте мы с вами сейчас сделаем паузу. Мы вот подошли к,
2: проверю холодец.
1: Да, к важному моменту нашей программы. Кстати, я заранее купил холодец перед нашей программой. У меня уже лежит в холодильнике, ждет. Вот. Мы дальше поговорим
2: о том... в морозильнике что ли лежит?
1: В морозильнике борщ.
3: Тоже важно.
1: Мы говорим сегодня о холодении в тарелке, что есть для здоровой кожи. Уже подошли к этому моменту. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог-нутрициолог Римма Мосенко сегодня с нами. Продолжим после выпуска новостей.
0: Как знать на маяке.

0: Акт отрицания собственной смертности и смертности мира как такового. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Реклама. Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная, заявил Владимир Путин в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященной реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. По словам президента, план развития российской экономики должен ритмично реализовываться. Прирост ВВП в стране в текущем году находится на уровне около 1%.
2: Все вместе, члены правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений, обсудим ход большой общей работы по достижению долгосрочных ориентиров развития России. Они, напомню, установлены в таких ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство, цифровая трансформация. И, конечно, в числе национальных целей уверенное, качественное развитие отечественной экономики. Выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей.
0: Президент Путин также заявил, что целый ряд факторов, включая внешние давления и террористические атаки, сказываются на темпах экономического роста. По словам главы государства, многие мегапроекты в России прошли основную фазу инвестиций. Сейчас наша задача запустить новый цикл инвестиций, при этом необходимо повышать суверенитет России, отметил Владимир Путин. Российская группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Водянской Донецкой Народной Республики. Вооруженные силы России за сутки также нанесли удары по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также по цехам сборки, местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах, говорится в сводке военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Почти 4500 кандидатов будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Государственную Думу. Еще около 20 000 примут участие в региональном голосовании. В Центризбиркоме сегодня подвели итоги регистрации. Для участия в дистанционном электронном голосовании заявления подали более 1,5 миллиона избирателей. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, теперь задача сотрудников избирательной комиссии – рассказать гражданам о всех способах сделать свой выбор.
3: Максимально информируют. И рассказывают наши коллеги о том, какие у наших избирателей, уважаемых избирателей, есть возможности и право выбора проголосовать тем или иным способом. В удобный для него день, в удобной для него форме. У нас 9 видов голосования. И каждый избиратель должен знать, что он может свое время распределить.
0: Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Средний балл ЕГЭ, зачисленных в российские вузы на естественно-научные, математические и инженерные направления, по предварительным данным, вырос на 3,5 балла по сравнению с прошлым годом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Всего же в этом году почти 36% выпускников выбрали ЕГЭ по естественно-научным направлениям, сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Уточняется, что в российских университетах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. Приемная программа магистратуры и аспирантуры продолжается. Итоги приемной кампании будут подведены в сентябре. Пожарные полностью потушили пожар на землях Верхнедонского лесничества Ростовской области, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУМЧС по региону. В Министерстве природных ресурсов и экологии области уточнили, что пожар составлял 448 гектаров. Всего к тушению огня было привлечено более 300 человек и 62 единицы техники. Пожар на землях Верхнедонского лесничества возник вечером в понедельник. Изначально его площадь составляла 50 гектаров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь возможен. Температура воздуха 17-19 градусов. В российской столице облачно с прояснениями. Завтра температура воздуха днем 21-23 градуса. Предстоящую ночью от 11 до 13 градусов. Вечером возможен небольшой дождь.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Гимнастка София Елтерякова примет участие в спартакиаде народов России. На прошедшем чемпионате мира во Франкфурте на майне Елтерякова завоевала серебро в упражнении с мячом, а также в составе сборной России стала победительницей в команде. Турнир по художественной гимнастике в рамках спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Егор Митрошин выиграл пасьют на 15 километров классикой на чемпионате России по лыжероллерам. Менее 2 секунд ему уступил Никита Родионов, третье место занял Павел Вернигора. У девушек на этой дистанции победила Елизавета Еремеева, на 15 секунд от нее отстала Виктория Лукашова, третье место заняла Елизавета Шалобода. Задача Оренбурга на сезон в российской премьер-лиге — попасть в десятку, рассказал главный тренер команды Ильдар Ахмедзянов. Руководство поставило такую задачу, и мы будем стараться ее выполнять. Хочется быть рядом с командами, которые в прошлом сезоне были выше, и опережать их, рассказал Ахмедзянов. После 4 туров Оренбург занимает в чемпионате 7-е место. Сегодня в 16:15 самарские «Крылья Советов» на своем стадионе сыграют с «Зенитом» в матче Кубка России по футболу. Чего ждать от игры, рассказывает чемпион России, футбольный обозреватель Эдуард Мор.
2: После 1-го тура у обеих команд по 3 очка. Команда Санкт-Петербурга обыграла «Балтику» 1-0, ну а самарцы в Махачкале обыграли «Динамо» со счетом 2-1. И, собственно говоря, пока эта победа является единственной в этом сезоне у «Крылышек». И, кроме того, дома они очень давно уже не побеждали. В чемпионате проиграли 2 игры домашние. И, безусловно, нужно порадовать своих болельщиков, которые очень любят «Крылья», но футболисты пока их совсем не радуют. Но соперник «Зенит», и здесь, я думаю, возможность «Крыльям» выиграть только в том заключается, что «Сима», как правило, дает футболистам, тем, которые мало играли или не играли, поиграть в кубке. И, собственно говоря, на этом «Крылья» могут сыграть. Но, тем не менее, обойма у «Зенита» очень большая. И, на мой взгляд, именно команда из Санкт-Петербурга является все равно фаворитом в этом матче. Но, тем не менее, эта игра обещает быть интересной и вполне может быть сенсация в виде победы «Крыльев».
1: Главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов взял на себя вину за поражение от «Акрона» в матче Кубка России по футболу. «Не получился первый тайм, если говорить откровенно. Здесь моя ответственность, надо было подготовить команду лучше. Такое преимущество надо реализовывать», — сказал Гдесамов. Накануне ЦСКА на своем стадионе проиграл «Акрону» со счетом 0-1, при этом армейцы нанесли 18 ударов по воротам, а гости всего 7. Пловец Егор Корнев жалеет, что не установил мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта. «Настолько мало не хватило, что вы даже 2 раза пальцем на кнопку не успеете нажать. В остальном все замечательно и шикарно», — сказал Егор. На чемпионате Европы Корнев проплыл 50 метров баттерфляем за 22,36 секунды. Это новый европейский рекорд. До мирового рекорда Егору не хватило 9 сотых секунды. Также на счету Корнева еще 2 золота в смешанной и комбинированной эстафетах. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе с вами, а с нами врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Римма Мойченко. Мы сегодня говорим о коллагене, о его пользе для нашего организма, необходимости для нашего организма. И вот как раз перед выпуском новостей мы дошли до холодца.
4: Да.
3: Холодец или студень. И вот Римма рассказала про пациента, который в свои 60+ прекрасно выглядит, потому что ест много холодца.
5: Много
3: то есть,
5: холодца,
3: что,
5: да.
3: Действительно надо как раз в 2-3 дня есть холодец?
5: А все очень просто, на самом деле. Можно 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели готовить просто холодец из костной ткани. Готовить на ночь. Поставил эти кости, причем любые, может быть. Это может быть куриное, это может быть утиное, это что есть. Это может быть говяжьи кости, это может быть там, что мы знаем, животного происхождения. Ставить на ночь при очень маленькой температуре, вываривают их на протяжении там 8 часов в обязательном порядке. И получается, вот эта масса, как студень, это и есть холодец. По сути, это и есть холодец.
4: А горячий можно есть? Хаш, например, он также полезен, как
5: конечно,
4: холодец?
5: Конечно, конечно, он также полезен. Так просто полезны даже и хрящики в нашей курочке, которые мы отвариваем, это также полезны. Это все суставные поверхности мелких косточек, это также полезно, как некоторые просто это не любят, копаться в этих косточках. Кто-то любит облизывать их, да, и
3: то есть
5: грызть.
3: В холодце, получается, полезно не мясо, а полезен именно студень.
5: А по сути, посмотрите, холодец или студень практически это одно и то же. Вот этот студень – это уже чистая форма, а чистая форма холодца без мяса.
4: Желешка.
5: А желе вместе с мясом – это холодец. То, что мы для себя уже это видели, для нас это привычно принимать на Новый год, это содержание. Мясо зачастую даже добавляются к этому студню, и получается вот этакий холодец. А студень – это желеподобная масса, которая, собственно говоря, от вываренных костей происходит.
4: Ну, да,
5: она
4: да,
5: плотная, да. И в холодильной камере она становится еще более плотной, и мы можем на кусочки резать, и, пожалуйста,
3: да, мы очень любим же холодец всегда. Горчичка, помазал, хреном, значит, помазал.
5: Почему бы и нет?
3: Можно, да?
5: Почему
3: не
5: бы нет, да. Если у вас нормальный желудочно-кишечный тракт, если он прекрасно переваривает, если вы получаете удовольствие и 2-3 раза в неделю используете небольшой кусочек холодца в своем рационе, это прекрасно. А есть категория людей, которые студень уже, знаете, в состоянии костного бульона используют, потому что костный бульон – это и студень, который замораживается в холодильной камере, и он становится плотный, как холодец. А если его разморозить, да, и более того, немножко нагреть, добавить его к овощам, допустим, к любым супам можно добавить, просто можно выпить, да, костный бульон, это там меньший процент уже коллагена находится, потому что холодец, он более плотная масса, потому что дольше варился, а костный бульон, он варился чуть меньше, там меньше коллагена, но, тем не менее, даже этот продукт на сегодняшний день актуален, и есть большое количество сайтов, которые продают костный бульон, причем самых разных животных, и даже если один раз в день у нас будет эта позиция в нашем рационе, это будет огромный плюс.
4: А если желатин добавили, потому что не застыл у нас холодец, это хорошо или плохо?
5: Это тоже хорошо в то время, когда у нас нет коллагена. А по сути, предколлаген – это желатин. Это предколлаген. А дальше этот желатин участвует уже в образовании коллагена. И даже желатин, который мы используем в качестве некой добавки, его можно купить. Одну столовую ложку фактически можно на ночь развести в холодной воде. Утром мы получаем желеподобную массу. Она не очень приятно пьется с утра, но она такая безвкусная, не всем она приятна. И эту массу можно добавлять в любые смузи. И вот, пожалуйста, желатиновая масса вместе с вашим любимым смузи и с ягодами получается прекрасный напиток, который, по сути, нам заменяет холодец.
3: У меня вот такой вопрос возник. Я вот, есть у меня странность определенная. Я когда варю себе там бульон, ну, для супа, для говяжий бульон, не знаю, я не то чтобы даже забываю, я варю там его по 4 часа у меня вываривается. Так вот, получается, что можно даже не холодец, а просто сварить какой-то хороший крепкий бульон, и это будет также полезно, или я что-то путаю?
5: Там будет чуть меньше коллагена, потому что когда кости развариваются фактически в ноль, да, то есть они уже совсем мягкие, мы их практически уже не видим, они уже максимально разрушились, и они больше отдают коллагена в жидкость. Да, мы больше процент коллагена имеем. А если мы проварили его в меньшее количество времени, то нам тоже он полезен, крайне полезен. Даже такой там суп, да, мы знаем, что иногда в холодильник поставишь, ложка стоит у этого супа, борща, да, да, потому что была костная ткань, и она частично разрушилась, да, давая нам определенный процент коллагена. Это не чистый коллаген, но частица коллагена есть.
4: А куриные кости, говяжьи кости, свиные, рыбные кости, есть ли разница?
5: Есть небольшая разница всех видов животных, которые дают нам коллаген, и считается, что именно рыбный коллаген дает нам коллаген первого типа, который отвечает за наше состояние кожи, если мы говорим с вами о коже. А если мы говорим с вами, кстати, если мы говорим с вами еще о коже, знаете, что еще интересно? Коллаген, получаемый из петушковых гребешков. Да, эти гребешки на сегодняшний день есть предприятия, которые собирают эти гребешки, отваривают их, да, и мы получаем вот этот тот самый вид коллагена, который, опять же, помогает нашей коже, да, гребешковый
4: коллаген. А ножки
5: коллаген.
4: Вот эти
5: называется,
4: куриные.
5: Кстати, живой коллаген, фактически живой коллаген. Если мы говорим с вами о ножках, да, там
4: именно
5: хрящики.
4: Именно вот лапки вот эти вот с пальчиками.
5: Там большое количество суставных поверхностей, да, поэтому лапковый, скажем, да, куриный холодец, он подходит больше нам для суставных поверхностей, для нашего позвоночника, для его гибкости, для наших суставов, тазобедренных. То есть это актуальная тема уже для возраста, там, условно, 35+.
3: А мы уже давно прошли
4: этот... А говяжий хвост?
3: Ты все пожертвовал.
5: Говяжий хвост – это же продолжение нашего позвоночника. И там большое количество позвонков, имеющих хрящевую мягкую ткань. И это, опять же, хрящевые зоны, которые помогают нашему позвоночнику и суставу.
3: Вот мы поняли, что холодец – это у нас, чтобы кожа была красивая у девочек.
5: Волосы.
3: В основном, конечно, волосы, да, но у меня нет, у Паши нет, поэтому волосы нам уже не очень интересны. А для того, чтобы уже спина не болела, для того, чтобы кости были крепкие, это тогда что? Это тоже холодец или это какие-то другие виды пищи?
4: Кальций, наверное, нужен, да? Яйца со скорлупой будем есть.
5: Дело не в этом. Дело все в том, что кальций нужен всегда. Нам всегда нужен кальций. Мы должны понимать, что тот коллаген, который мы принимаем, он в первую очередь должен расщепиться до аминокислот. Значит, мы должны в первую очередь иметь здоровый желудочно-кишечный тракт. И если мы имеем в 20-25 тусклую кожу, вроде бы как морщинки при хорошем увеличении, да, и слабые ногтевые пластинки, значит, мы в первую очередь должны подумать, а есть ли возможность у моего желудочно-кишечного тракта переваривать то, что я ем? И вообще, что я ем? Я белок животного происхождения ем или я сижу просто на каких-то там...
3: А известно, мы то, что мы едим.
5: Все верно, конечно. То есть этот и коллаген, и продукты питания животного происхождения, условно там любые, мы их должны сначала переварить. И если это белок, он расщепляется до аминокислот и далее всасывается в тонком кишечнике, если есть возможность у тонкого кишечника, а расщепляется до аминокислот, если есть возможность у желудка расщепить до аминокислот. Да? То есть нам нужны ферментные хорошие системы, которые все это расщепляют, которые благодаря хороший тонкий кишечник с нормальной микробиотой, который все это всасывает. А дальше идет реорганизация. В первую очередь максимальное количество белковых молекул у нас образуется в печени, и хорошее количество еще в белковых молекул аминокислоты идут еще в фибры. Фибробласты нашей соединительной ткани.
3: Так где же вы такой здоровый желудок-то найдете в современном мире? Вот вы сейчас рассказываете, это немножко
5: заботиться.
3: Такое, как бы, знаете, сияние пошло от желудка такое, святой желудок какой-то получается. Мне
5: есть
3: кажется,
5: категория людей, у которых можно и гвозди, да, есть он просто генетически хороший,
3: крепкий
5: желудок. Можно, но недолго.
3: Желудок. Вы знаете, это все так. Можно,
5: согласна.
3: Но недолго. Генетика – это хорошо,
5: согласна.
3: Но со временем все
5: и
3: меняется.
5: Поэтому мы должны понимать, для того, чтобы мы вообще что-либо получали, хотим из БАДов, хотим мы вот чистый коллаген принимать. Да что бы мы ни принимали, мы должны в первую очередь подумать о том, а это усваиваться будет, либо это деньги на выброс. Это такое важное очень понимание для всей нашей, не только молодежи, те, кто принимает большое количество биологических добавок. То, что люди говорят, ну да, у меня не усваивается белок, он низкий уровень, меньше 70, поэтому я попью, пожалуй, там белковые коктейли. А не факт, что белковый коктейль будет расщепляться на аминокислоты и дальше усваиваться уже. То есть, в первую очередь, если у вас есть какие-то дефициты, если вы не удовлетворены своей кожей, как минимум, здесь нужно всегда задать вопрос, а почему? Да, и всегда врач может помочь разобраться, почему. Да, понятно, что можно сделать генетические тесты, есть категория людей, у которых кожа крепкая до смерти, да, тургор хороший, нет морщин. Есть категории, у которых действительно раннее старение начинается достаточно рано. Есть вредные привычки, которые мы допускаем, да, и с этими привычками живем. Это недостаточный сон, это большое количество вредных композиций. Курение, да, мы прекрасно знаем, инсоляция в избыточном количестве, раннее старение вызывает кожу. Это, увы, вот углеводы, про которые мы с вами говорили. Плохо работающий кишечник, ферментопатия. Нужно с этим разобраться. только тогда, когда мы разобрались со своим здоровьем и доказали себе, что у нас усваивается все, а вот не хватает нам белка, вот тогда мы можем приобретать себе коллаген.
6: А вот как доказывать, что оно все усваивается? Это только к врачу надо идти.
5: Конечно, понятно, сами трудно бывает.
6: С доказательной базы будем начинать. Давайте сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему общению. Будем уже какие-то предварительные итоги подводить. С нами врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Римма Мощенко. И мы сегодня говорим о коллагене, что нужно есть для здоровья кожи, да вообще для здоровья нашего организма и суставов наших, и всего остального. Вернемся и продолжим.
7: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 300 тысяч жителей области прошли диспансеризацию с начала года. Данные приводит Министерство здравоохранения. Репродуктивное здоровье проверили 102 тысячи волокжан. Каждый второй человек, прошедший диспансеризацию, имеет избыточный вес. Среди основных рисков также выявлены нездоровое питание, гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем. У части пациентов обнаружили наследственную предрасположенность к хроническим неинфекционным заболеваниям. Большинство случаев онкологических заболеваний выявлено на ранних стадиях с благоприятным прогнозом. Два городка здоровья работают сегодня в Вологде. Прием проходит на площади Чайковского и в селе Молочном на площади перед зданием МЧС. Врачи работают с 14 до 18.00. Пациенты смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, уровень сахара в крови, узнать свой рост, вес, индекс массы тела, а также получить советы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. В Череповецком округе ищут заблудившуюся в лесу женщину. Жительница деревни Малая Нова уехала на велосипеде в лес за грибами накануне. На поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По последним данным, поиски продолжаются. Спасатели напоминают, отправляясь в лес, необходимо сообщить об этом родным или соседям, надеть яркую одежду, взять с собой запас воды, еды, лекарства и полностью заряженный телефон. В Вологде завтра пройдет проверка системы оповещения с сигналом «Внимание всем». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сирены будут работать с 10 до 10.30. В отдаленных районах города будут курсировать машины специальных служб с сигнальными говорящими устройствами. Волокжан просят соблюдать спокойствие. Звуковые сигналы и речевые сообщения, которые жители могут услышать в указанный промежуток времени, являются частью технической проверки оборудования. Творческий фестиваль имени Сергея Орлова пройдет в Белозерске 22 августа. Программа начнется с возложения цветов к памятнику поэту-танкисту. Гости обсудят наследие автора на дискуссионной площадке, посетят выставку его книг и мемориальный дом-музей. Кульминацией станет концерт «Человеку холодно без песни» в Доме культуры. Вход на все площадки свободный. В Тарнаге подвели итоги областного конкурса пчеловодов. Победителем стал Павел Егоров из Вологодского округа. Второе место занял Александр Бутусов из Верховашского, а третье – Сергей Харин из Бабушкинского округа. Конкурс проходил в течение двух дней. Участники собирали ульевые рамки, формировали гнезда и представляли презентации по развитию отрасли. В рамках «Медового спаса» прошла выставка-ярмарка с дегустацией продукции.
7: Новости спорта.
8: Полузащитник Артем Шабалин покинул вологодское «Динамо». Футболист провел в команде полтора сезона. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. За клуб спортсмен провел 43 матча. В текущем сезоне он сыграл 14 игр, забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач, став лучшим бомбардиром команды.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал повышение инвестиционной активности основным условием роста экономики в России. Как заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России выросли более чем на 40%. Такой результат был достигнут во многом благодаря крупным проектам в сфере инфраструктуры и промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт. Президент также отметил, что на темпах экономического роста России сказывается целый ряд факторов, в том числе внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры. Критических последствий от атак на инфраструктуру России нет, не было и быть не может, но вред они все равно наносят, отметил президент. Владимир Путин также заявил о необходимости повышать суверенитет России.
3: Нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере. У нас уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Словом, речь идет именно о качественном, интенсивном развитии отечественной экономики. О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно. А пока хотел бы отметить, что план структурных изменений был подготовлен правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки.
1: Регион ожидает увеличения бюджетных расходов.

0: выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и так далее. Считаю правильным, если правительство еще раз оценит эффективность этих мер, проанализирует их востребованность бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем вместе с Центральным банком и деловыми объединениями даст предложение, как донастроить систему поддержки инвестиций. Повторю еще раз, задача выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе модернизацию производств, в повышение производительности труда на новой технологической базе. С использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях. И при донастройке системы поддержки инвестиций обязательно нужно сделать акцент на стимулирование инноваций. Мы с вами много раз к этому возвращаемся. Но без этого нам достичь нужных темпов экономического роста, структурных изменений будет невозможно.
1: Владимир Путин попросил правительство определить перечень регионов, чье финансовое положение необходимо сбалансировать, а также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до 5 лет. Глава государства поручил дополнительно выделить 100 миллиардов рублей регионам России с наиболее сложной бюджетной ситуацией. Российские военные группировки «Войск-центр» установили контроль над поселком городского типа Воденское в ДНР. Потери киевского режима за сутки в зоне спецоперации составили более 1400 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Войск Восток» противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов под Гавриловка, Днепропетровской области, Барвиновка, Долинка, Свобода, Шевченковская и Никольская Запорожской области. Депутаты Верховной Рады Украины в среду проголосовали за назначение Евгения Хмара на пост министра обороны. Во вторник депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский внес в Раду представление на назначение Андрея Сибиги главой МИД Украины и Евгения Хмара на пост министра обороны. После начала специальной военной операции на Украине Хмар активно участвовал в боевых операциях. Он является организатором ряда террористических актов на территории России. Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. Осадки сохранятся в Москве и Подмосковье до конца текущей недели. Об этом рассказали ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние прогнозные данные. Погоду в Центральной России в ближайшие 2 суток будут определять атмосферные фронты циклона над Северной Европой, в систему которого льется и циклон северо-запада Европейской России. В Центральном федеральном округе местами ожидаются кратковременные дожди. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, мудрая народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Новые подробности, оперативная информация. Информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременная дождь, днем 17-19 градусов. В Москве облачно с прояснениями, температура воздуха предстоящую ночью 11-13, днем в городе 21-23 градуса.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев с вами, а с нами президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Альбина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хотим с вами обсудить сегодня актуальную тему этикета, рекомендаций по поводу подарков для учителей на 1 сентября. Ну, вообще принято учителю дарить что-нибудь или нет, не принято?
2: Учителю принято дарить, но дело в том, что наша традиция, ну, по крайней мере, в нашей стране, расходится с этикетом, потому что на школу распространяются правила делового этикета. Соответственно, существует закон, что нижестоящий не имеет права в деловом этикете дарить единолично подарок руководителю. Это перекладывается на взаимоотношения учеников и учителя. Следовательно, один ученик не должен, по правилам хорошего тона, дарить что-то вот, да, самостоятельно.
3: А это
2: должен
3: ученик,
2: быть только
3: это
2: общий подарок.
3: Он от мамы, от папы передал, это не его подарок. Это мама с папой сказали, передай учительнице подарок от нас.
2: Ну да, я понимаю. Но тем не менее, я понимаю, что в нашей стране традиция сложилась другая. 1 сентября все идут с букетами. Учителя, кстати, бесконечно жалуются, что эти букеты некуда девать, и некоторые даже проговаривают, что лучше бы что-нибудь другое вместо этих букетов. Но вот тут как раз дело в том, что нарушается этикет, потому что это должен быть один подарок от всего класса. Например, роскошный букет, может быть, какой-то еще презент, но от всего класса. Тем самым мы все-таки уравниваем детей, потому что это нехорошо, когда люди меряются кошельками, да, один принесет роскошный букет, у другого нет такой возможности, кто-то и трех цветочков, да, вот с трудом может найти возможность, поэтому вот этикет обо всем позаботился.
1: А насколько роскошным должен быть букет? Ведь мы знаем, что если букет на 5000, это уже, ну, можно сказать, и взятка, да?
2: Учителя подпадают под закон о коррупции, да, на них распространяется, поэтому предел 3000 рублей. 3000 рублей.
1: Так, как проверять? А 1 сентября 3000 рублей – это один цветочек?
2: Ну, нет, все-таки не один цветочек. Можно купить букет стоимостью до 3000 рублей, который будет аккуратен и симпатичен. Потому что все-таки громоздкие букеты, знаете, это какая-то мода 90-х годов. Ну, куда вот это вот эти
1: гладиолусы,
2: пальмы, вот эти пальмы огромные, которые потом нужно вызывать...
3: Отличная идея, пальму в горшке можно дарить.
2: Грузчика, да, чтобы он унес этот букет. Нет, это не есть хороший тон дарить вот какие-то огромные дорогие букеты.
1: А действительно, может, в кадушке, чтобы в классе стояла какая-то фикус пальма, что-нибудь там, каланхоя.
2: Это только в том случае, если мы абсолютно уверены, что учителю хочется заниматься этими цветами, потому что есть люди, которые не выращивают цветы. Есть люди, которых, видимо, цветы не любят, и они у них не живут, да, горшочные цветы, поэтому это сомнительно.
1: Тут вот нужно быть полностью уверенным. Пускай дети участвуют в воспитании этого цветка.
2: А, ну, поливают. Если они хотят, то да.
3: Если не хотят, то кто их будет спрашивать, они будут участвовать.
1: Дежурного назначим.
3: Дежурного, конечно, назначат, будет протирать доску и цветочки поливать заодно. А вообще, ну вот, кстати, идея про то, что не дороже 3000 рублей, я так подумал, а вообще каким образом вы будете оценивать этот букет? Он 3000 или 5000 стоит, да? Потому что букет же может быть небольшой. А...
1: Может, с огорода садовых цветов нарвали.
3: Да, может, а может быть, этот букет там 3 цветочка, а делал какой-нибудь крутой дизайнер-флорист, и он там стоит 10 тысяч рублей. Это же вообще никак, мне кажется, ну...
2: Никак, если мы отходим от порядка вот оценивания этих предметов, да, то есть по-хорошему нужно преподнести подарок, приложить чек, который свидетельствует о том, что этот презент, ну,
3: да
2: для
3: ладно.
2: Людей, которые подпадают под закон о коррупции. И тогда человек совершенно спокойно забирает его себе, или, например, он видит, что этот подарок дороже, тогда он сообщает руководству. Значит, если стоимость известна, этот человек имеет право написать заявление о выкупе этого подарка. Ну, то есть там целая такая рутинная процедура.
3: Проще не получать подарков, чем вот так потом мучиться, мне кажется.
2: Ну, мы видим с вами, что практика такова, что не проводят эту процедуру зачастую, я думаю, во многих организациях, но вот, да,
1: а
2: в законе прописано.
1: На балет, на Щелкунчика в Новый год, например, там же тоже дорого все это стоит.
2: Очень дорого.
1: Как быть?
2: Если говорить о главном театре, да, конечно. Ну вот по закону, да, должен сообщить руководству и должен выкупать этот презент.
3: Ну вот он не дороже 3000 рублей. А вот если действительно, как вы говорите, правильно будет, когда не каждый ребенок, не каждый родитель дарит какой-то подарок, а весь класс собирается и дарит подарок учителю. Это что, не по 30 рублей должны скидываться, чтобы учителю подарить подарок за 3000 рублей? Ну, понятно, что если класс там сбросили, скажем, даже по 500 рублей, но там уже не 3000 получается. Uh-huh. Но это же подарок не от одного человека, а от класса. Так-то можно сделать?
2: По закону нет, но я не юрист, я специалист по этикету. По закону нет, подарок, да, он ограничен в стоимости.
1: А какие-то категории подарков мы полностью исключаем для учителя?
2: Мы исключаем все, что касается тела, косметические средства, но мы должны всегда помнить, что есть этикет, а есть обычная жизнь. Вот мы можем представить с вами элитную московскую школу, и мы предполагаем, что педагоги там получают высокую заработную плату.
1: Но в Москве сейчас все
2: школы
1: равны.
2: А можем представить, да, я просто не в курсе, а можем представить какой-то маленький региональный городок, я не знаю тоже, какая зарплата у учителей, но не думаю, что очень большая. Я просто помню, как однажды женщина написала мне в социальной сети: «Альбина, можем ли мы учителю подарить классному руководителю набор оливковых масел?» Это по этикету или нет?
1: Это для еды или для натирания себя?
2: Для еды. По этикету, конечно, нельзя. Но есть этикет, а есть обычная жизнь. Я так понимаю, что если это какой-то маленький провинциальный городок, а может быть поселок, то, конечно, оливковое масло для учителя, наверное, будет прекрасным подарком. Но это не по этикету.
3: А я не понимаю, а что этикет имеет против оливкового масла?
2: Дело в том, что этикет – это наука, которая зарождается на верхушке общества и потом спускается вниз. И если мы берем верхушку общества, например, президентский круг, ну, можно ли президенту подарить набор оливковых масел? Ну, это смешно. Ну, конечно, нет, какой это подарок. Вот.
3: Что, мы должны вот что делать друг другу только те подарки, которые мы можем сделать президенту, и иначе больше никак, да, получается?
2: Нет, мы просто должны понимать, что этикет не уголовный кодекс, поэтому мы можем его нарушать, отходить от его норм. Ну, если отвечать на вопрос, по этикету можно, по этикету нельзя, но этикет не уголовный кодекс.
3: Хорошо, что можно дарить учителям по этикету.
1: Подарочный сертификат, например, в магазин.
3: В салон тайского массажа.
2: Слушатели скажут, ну какая вредная гостья. Подарочный сертификат – плохой подарок. Почему? Потому что человеку нужно пойти, поехать, потратить время, что-то выбрать. Вот у меня лежит пара подарочных сертификатов, которые уже, наверное, скоро и закончатся.
3: Чтобы просто деньгами давать?
2: Нет, деньги запрещены, деньги запрещены. Более того...
3: А так бы сходила бы и купила туда, чего хочет, понимаете, не мучилась бы.
2: Или вообще бы не дошла, этот подачный сертификат пропал бы. Дело в том, что по этикету, опять же, да, по этикету, у подарка две функции – обрадовать и сделать сюрприз. Почему мы говорим, что нельзя спрашивать, что бы вы хотели получить, например, на день рождения или на какой-то другой праздник? Потому что должен быть сюрприз. А когда мы дарим подарочный сертификат, ну, опять же... Часть людей, наверное, хотят, чтобы им подарили подарочный сертификат в какой-то конкретный магазин. И если мы уверены, что человек будет рад, все, зеленый свет, никакой этикет нам не имеет права запретить, да, презентовать что-то конкретное, что человек хочет. А если мы не уверены, вот да, по этикету подарочный сертификат не очень хороший. И уж если мы говорим об учителях, стоимость-то распространяется и на подарочный сертификат. Ну что это такое? Вот подарить книжку в хорошем переплете, да, до 3000 рублей мы можем купить хорошую книгу. Можем. Это будет подарок.
3: Да, но, во-первых, мы не узнаем, какие книжки любит учитель. Во-вторых, мы не знаем, есть ли у нее место на книжной полке дома. И вообще, сколько у нее уже этих полисборников, да? И нужна ли вообще учителю книжка?
2: Так мы с любым подарком абсолютно можем прогадать. Всегда есть такая вероятность.
1: Ну, то есть беспроигрышный-то есть.
3: Как в детстве говорили, книгу лучше подарок получается, да, у нас?
2: В этикете есть список безошибочных подарков. Туда ходит книга в хорошем переплете, красиво оформленные сладости. Тут мы тоже можем прогадать, потому что, может быть, учительница села на диету, мы этого не знаем. Но всегда есть вероятность того, что мы не угадали с подарком.
3: Книга, сладости.
2: Это цветы, это предметы фарфора, это предметы столового серебра. Вот я все время об этом говорю, что можно, например, на антикварном рынке купить набор чайных кофейных, простите, ложечек. Это будет стоимость до 3000 рублей. Это ценный подарок. Это то, что человек может сохранить. Ну, опять, если, конечно, он понимает в этих вещах, да, потому что кто-то скажет: боже мой, этими ложками кто-то до меня пользовался. Я брезгаю и не буду к ним прикасаться. Такое тоже может быть.
1: Украшение, брошь, например, для классного руководителя.
2: Ювелирное украшение, несмотря на то, что это близко к телу, это статусное исключение. Поэтому ювелирное украшение можно дарить, если мы укладываемся в стоимость.
3: И если мы знаем, что вообще-то это украшение понравится, потому что, мне кажется, самая вообще большая проблема с дарением украшений, ну, во-первых, как это, ну, не то чтобы уж совсем интимно, но это все-таки близкий довольно подарок, потому что чужому человеку редко даришь украшения. А к тому же самое главное – это угадать. То есть, если мы не спрашиваем, это сюрприз, откуда мы вообще знаем, как человек, особенно если это не близкий человек, если это супер близкий человек, ты не всегда знаешь. А если не близкий человек, ты вообще откуда знаешь, какие ему нравятся украшения?
2: Ну, мы можем посмотреть, что носит человек, какие украшения, да, в каком стиле носит, и можем что-то преподнести. Но вы совершенно правы, прогадать можно. Вот из моей практики случай, когда я подруге на день рождения презентовала очень красивые, на мой взгляд, серьги, и я ни разу на ней их не видела. Я думаю, что она их там или отдала дочке, или домработнице, может быть. Ну, да, ты не будешь спрашивать: ой, а что это ты не носишь мои серьги? Ну вот,
3: или
2: да,
3: просто потом увидите дочку в них.
1: Одежду мы дарим, футболку, например, там напишем: 5G, самый лучший классный руководитель. Ура!
2: Из одежды мы можем подарить только, например, шелковый платок или какой-то шарф. Вот. Да, максимум. А все остальное, что надевается на тело, это уже интимный подарок. Вот это, кстати, подарки, которые могут дарить люди, которые имеют право нас касаться. То есть это близкие друзья и родственники.
1: А перчатки муфта, например? Полботинка и меховая брада.
2: Ну, вряд ли, наверное, муфта будет универсальным подарком. Я думаю, что довольно рискованно.
1: Но если
2: хотя, если
1: учительница
2: проговаривала, да, может, она где-то случайно сказала.
3: Случайно в классе, когда проверяла, значит, там работы по математике, случайно говорилась: хотелось бы мне муфту к первому сентябрю.
1: Полботинка.
3: Так, хорошо, давайте повторение мать учения повторяем. Значит, у нас беспроигрышные подарки. Это касается именно учителей или в принципе это без...
2: В принципе.
3: В принципе. Это у нас книжки, это у нас сладости.
2: Красиво оформленные,
3: красиво,
2: да.
3: Оформленные. Это у нас цветы. Это у нас что?
1: А фотоальбом можно подарить, например, если фотографировали в течение начальной школы учителя с учениками, а потом раз и сделали такой вот от родителей, от родительского комитета наборчик.
2: А, кстати, почему нет? Это очень-очень красивый, мне кажется, подарок, и он здесь будет относиться к книге.
1: Угу.
2: Да, то есть сейчас же делают фотокниги.
1: Да.
2: Не просто альбом, куда вставили фотографии, а если заказали фотокнигу, там подписаны какие-то даты, да, памятные. Очень хороший подарок.
1: Ручку, например, с гравировкой, да?
2: Да,
1: часы какие-то.
2: Да,
1: часы дарят, кстати, или нет? Или все-таки это напоминание о времени?
2: Нет, часы дарят.
1: Дарят?
2: С точки зрения этикета это не плохая...
1: А монетку надо? Говорят, монетку надо взять. Вот.
3: Монетку надо, конечно, на нож.
1: Нож, платок и часы.
2: Вот я не специалист в приметах, поэтому ничего не могу сказать, но часы можно дарить.
1: Наручные какие? На стены?
2: Ну, какие хотите. Главное, если мы говорим... Если мы говорим об учителях, да, главное, чтобы мы уместились в эту сумму.
1: Угу.
2: Кстати, в список безошибочных подарков входит также шампанское, но вот учителям все-таки не стоит.
3: Да.
1: Техника,
3: потому что учителя, они показывают нам мораль детям нашим. А что ж, пьющий учитель, куда это?
2: Да.
1: Ну, да. Техника пойдет, фотоаппарат, например, для учителя на 1 сентября, чтобы... Лучшие моменты запечатлел в течение года.
2: Ну, кстати, очень сложный подарок.
3: Да,
2: вот нужен ли...
3: За 3000 найдешь фотоаппарат.
2: Это первое, да. Во-вторых, нужен ли он учителю, вот увлекается ли он профессионально этим, потому что у всех есть сейчас телефоны.
3: За 3000. Где ты найдешь смартфон за 3000?
1: Понятно. Вот. Давайте прервемся. Подарки для учителей на 1 сентября обсудили. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова с нами. Мы продолжим изучать правила школьного этикета после новостей.

0: в Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские власти должны запустить новый инвестиционный цикл, чтобы бизнес мог вкладываться в развитие различных отраслей экономики страны. Глава государства пояснил, что с прошлого года многие мегапроекты прошли основную фазу инвестирования, из-за чего общая динамика капиталовложения замедлилась.
2: Сейчас наша задача запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, жилищного строительства. Подчеркну, важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики. Нужно поддержать укрепление инфраструктуры городов и поселков, обновление жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонт морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог. Здесь отмечу, что несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
0: Правительство России создает условия, чтобы россияне были заинтересованы вкладывать средства в фондовый рынок, сказал вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента Владимира Путина. Новак отметил, что для этого правительством в текущем году был подготовлен и внесен в Госдуму законопроект об инвестиционном товариществе, который уже принят в первом чтении. Он предусматривает новую форму договоров и позволяет увеличить приток объемов прямых и венчурных инвестиций в экономику страны. На выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации зарегистрированы 39 кандидатов региональными отделениями 8 партий. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК. По ее словам, Центральная избирательная комиссия России сделала все возможное, чтобы выборы в новых регионах не стали дополнительным фактором опасности. Памфилова отметила, что на выборах в новых регионах предусмотрено все, чтобы защитить избирателей и сотрудников избирательной системы от различных угроз. Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Россия прорабатывает с Туркменистаном и Узбекистаном возможности продления железных дорог через Афганистан и Пакистан к Индийскому океану, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что сейчас прокладывается железнодорожный маршрут, который называют восточным обходом Каспийского моря. Совместно с коллегами из Центральной Азии Минтранс также прорабатывает автомобильный маршрут через Узбекистан и Афганистан к Индийскому океану. Вице-премьер добавил, что для России экономически и транспортно выгоден и необходим не только западный, но и восточный обход Каспийского моря. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра облачно, возможно осадки. Днем 19 градусов. В Москве также возможно осадки. Днем 21-23 градуса.

Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Гимнастка София Елтерякова примет участие в спартакиаде народов России. На прошедшем чемпионате мира во Франкфурте на Майне Елтерякова завоевала серебро в упражнении с мячом, а также в составе сборной России стала победительницей в команде. Турнир по художественной гимнастике в рамках спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Защитник Маркус Филлипс покинул хоккейный СКА. В прошлом сезоне канадец был вторым игроком клуба по показателю полезности с результатом плюс 16. Говорим спасибо и желаем удачи в дальнейшем, попрощались с Филлипсом армейцы. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена. В команде спортсмена рассказали, что он уже находится на сборах и готовится к схватке с Заком Браунагелем на турнире Американской борцовской лиги РАФ, который пройдет 5 сентября в Москве. У крыльев Советов больше нет долгов, команда обеспечена финансированием и продавать ведущих игроков не собирается, заявили в самарском клубе. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Вячеслав Федоричев говорит о финансовом положении крыльев Советов уже гораздо спокойнее, чем несколько месяцев назад. По словам губернатора, клуб полностью рассчитался с основным кредитором. Долгов сейчас нет, а финансирование обеспечено не только на нынешний сезон. Уже есть понимание и по следующему. У самарского клуба нет проблем с финансированием, заявил Федоричев и добавил, что поэтому распродавать лидеров в оставшееся время трансферного окна команда не планирует. Еще зимой ситуация была совсем другой. Клубу пришлось закрывать многолетний долг перед компанией «РТ Капитал». За год было выплачено почти 1 100 000 000 рублей. После этого РФС снял с крыльев трансферный запрет. Теперь вопросы губернатора уже в основном к игре команды. После 4 туров у самарцев 2 очка и 14 место. Федоричев напомнил, сезон начался с 2 тяжелых ничьих, затем последовали 2 поражения. По его словам, сейчас вместе с тренерским штабом обсуждают, что можно изменить по тактике и какие еще трансферы нужны команде. При этом губернатор не стал формулировать задачу через конкретное место в таблице. Как он сказал, цель не 7-8 место, а красивый атакующий футбол, который хотят видеть болельщики. Следующий матч чемпионата «Крылья Советов» проведут 23 августа в гостях против тольяттинского «Акрона», но правда на своей арене.
1: Главный тренер «Динамо» Сандер Шварц поддерживает команду эмоционально после неудач, рассказал полузащитник московского клуба Антон Миранчук. Он со всеми разговаривает, дает позитив, даже когда накатывает расстройство после поражений. Работа идет хорошо, все понимают, что нужно делать и во что мы хотим играть, рассказал Миранчук. Сегодня в 20:45 «Динамо» примет на своем поле «Краснодар» в матче Кубка России по футболу. Московский «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, уверен новичок красно-белых Мирлин Даку. «У нас есть хорошая команда, хороший тренер, хорошая организация в клубе», — сказал албанский нападающий. Сейчас «Спартак» идет на 3-м месте в российской премьер-лиге. А сегодня в 18:30 команда сыграет в гостях с казанским «Рубином». Для Даку это будет первый матч против своего бывшего клуба, за который он выступал 3 сезона до перехода в «Спартак». С вами был Юра Геворкян.

0: лучше один раз увидеть.
1: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
2: Колобок, он прям какой-то богатырь.
3: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
4: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
5: Это лучшая премьера лета, 100%.
6: Чтоб все пришли посмотреть.
7: «Последний богатырь». Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
8: Маяк. Как знать.
9: Продолжается шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. С нами президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. И наша тема на эти полчаса – правила школьного этикета. А школьный этикет – это что такое, Альбина?
10: Это свод правил, который рассказывает ученикам и учителям, да, то есть это касается всех сотрудников школы, как нужно себя вести для того, чтобы коммуникация в школе была приятной, для того, чтобы никого не обижать, не задевать, то есть чтобы она была максимально эффективной.
11: А как же буллинг? Что, буллинг разве не входит в школьные дети?
10: Нет, не входит, кстати. Буллинг – это, да, отвратительное явление, с которым нужно бороться.
11: Вот вы сказали до этого, что когда мы говорили про подарки учителям, что тут все пришло из делового этикета, как бы спустилось в школу к учителям, вот это вот требование к подаркам, к сумме и так далее. А что касается вот поведения в школе, в том числе детей, это тоже сверху спустили оттуда, с делового этикета, или все-таки там для детей какие-то свои правила и поблажки им какие-то делаются?
10: Мне кажется, нет никаких поблажек, потому что по этикету мы не можем сказать, что да, если это ребенок, то он может бегать по коридору или кидаться портфелем. Нет, вот взрослые не могут, и ребенок тоже не должен этого делать.
11: А если дети могут, то и взрослые могут, тогда
10: то и взрослые могут.
11: Тоже будем бегать по коридору.
10: А вот, кстати, из делового этикета, а деловой у нас идет из воинского этикета.
9: Да, совершенно верно. Значит, учитель входит в класс, все встают, да?
10: Да, дети должны вставать.
9: Это нормально? Это школьный этикет?
10: А более того, это даже в ряде компаний есть в деловом этикете. Вот эталон приветствия высшего руководителя – это когда сотрудники встают.
9: Кивают головой, да, молча, обращаются по имени, отчеству. Что еще нам говорили? А, учительница первого мая – это твоя вторая мама. Как вот к этому относиться? Действительно, это вторая мама?
10: С юмором. Нет, конечно. Я думаю, что это не вторая, не третья, не какая-то не мама, это просто учитель.
11: Ну, может,
10: это очень важный человек в жизни каждого ученика, но все-таки это учитель. Ну, я не согласна с тем, что нужно молча кивать. Все-таки мы можем поздороваться, да, произнеся какое-то слово, там,
9: так это
10: «добрый
9: же будет
10: день,
9: гвалт,
10: Алла Петровна»,
9: шум.
10: Ну, ничего страшного, не надо громко это делать.
9: Или это будет из, получается, армейского этикета придет.
11: А мне даже интересно, вообще детям хоть когда-нибудь рассказывают об этом этикете, ну, понятно, что им не говорят, что это этикет, они говорят, что правила поведения в школе, да, что носиться нельзя, но все равно носятся, естественно, портфелями кидаются по головам друг другу, портфелями бьют и книжками тоже, потому что, ну, а как, иначе какая радость в школе, кроме вот. Но это прям прописаны какие-то правила, ну, просто правила поведения в школе, да, наверное, это... Это одно и то же или нет, школьный этикет и правила поведения в школе?
10: Да, это одно и то же, но этикет – это не всегда культура поведения. Этикет, он чуть шире, потому что если мы говорим об этикете в школе, мы точно так же будем говорить и о поведении, об этикете за столом во время, например, обеда. Но, да, это не просто культура поведения, потому что столовый этикет, он гораздо шире, там есть тонкости, как держать нож, да, что котлету нужно есть без ножа. То есть это как бы не культура, но это уже тонкости этикета. Что хлеб нельзя откусывать, надо отламывать.
11: Я знал, что котлету надо есть без ножа, знал.
9: Мы сосиски в носках вытаскивали из столовой. Ужас, кошмар.
11: Не вспоминай свое ужасное детство. Вот. А еще такой момент. Все-таки этикет, как вы говорите, это не уголовный кодекс, и все-таки правила поведения в школе, ну, это правила, да, то есть должны вести себя так. А этикет — это не обязательно уже может быть правило, это не обязательно может быть прописано, там, не знаю, что учителю лучше там дверь приоткрыть, когда он входит в класс, например, или там куда-то выходит дверь, или что-то такое. То есть есть ли какой-то этикет, какой может быть не прописан в школьных правилах, а вот так хорошо бы и учителям, и ученикам поступать.
10: Ну, дело в том, что этикет, он носит рекомендательный характер, и у нас вообще эти правила нигде не зафиксированы, разве только что в книгах, да, поэтому мы можем ссылаться на книги каких-то авторитетных, уважаемых специалистов. А вот что, если говорить о каких-то правилах, которые не входят в правила поведения в школе, но мы можем назвать это этикетом, я правильно вас поняла, да?
11: Да.
10: Ну вот почему-то мне приходит в голову именно сейчас столовый этикет. То есть я сомневаюсь, что в школе где-либо прописано, да, как нужно есть котлету или хлеб, но так или иначе, да, вот это будет этикет. И это правило нужно соблюдать в школьной столовой или там какое-то кафе, потому что это культура употребления различных блюд.
11: Что этикет говорит по поводу того, что мы едим с подносом, который приносим в столовой с едой и ставим на стол?
10: Ничего не говорит этикет, да, это такая особенность вот этого места употребления пищи, поэтому приносим, потом уносим.
9: Звонок для учителя действительно, или все-таки звонок, ну, учитель говорит, ребята, звонок для учителя, прозвенел звонок, сидим на месте, пока я закончу объяснение материала. Закончу, будете свободны. Звонок действительно для учителя, или все-таки со звонком человек имеет право встать и выйти из аудитории?
10: Я никогда, кстати, не слышала, что звонок, он для учителя, но я совершенно согласна с тем, что учитель главный в классе, и он начинает урок, и он его заканчивает. И если... Вот это, кстати, неправильно, это тенденция последних лет, некая вседозволенность, да, и учителя, ну, по крайней мере, говорят, что некоторые побаиваются родителей, там, ребенка лишний раз нельзя критиковать, и ничего вообще нельзя сделать, и получается, что учителя почти бесправны, а как им справиться с этой оравой, да, детей, которые там, не знаю, может быть, безобразничают. Учитель главный в классе, поэтому он заканчивает урок, и он говорит, что, дорогие дети, на сегодня все свободны, ну или какие-то другие у него формулировки, но в любом случае он дает команду, что можно собираться уходить.
9: Все-таки учитель, ну, как бы звонок для учителя, действительно. Это из нашего детства, из моего. Мы с сосиской в носках приходили. Ну так. А он нам такое.
11: Я уже не помню детство, слава богу. Вот этих всех подробностей, уж тем более про сосиски, уж точно ничего не помню. А вообще, если школьник, вот на уроке, например, учитель, и вот желает ученик высказать несогласие с учителем, да, и не согласиться с тем, как, может быть, учитель к нему обратился, или, ну, по любому другому поводу, как правильно ученику, который по факту ниже стоит социальной лестнице, да, чем учитель, как ему не согласиться и, вот, может быть, возразить учителю?
10: Доброжелательно, доброжелательно, с чувством собственного достоинства, то есть уверенно, не используя «но». Мария Ивановна, я согласен с первой частью там, вашего высказывания, однако вот, по второй части я хотела бы сказать, ну что-то, да, вот он формулирует уже по-своему. То есть вот таким образом, вот главная формула — это уверенность и доброжелательность. И да, есть иерархия, но это не значит, что дети должны всегда молчать. Естественно, они имеют право и должны высказывать свое мнение, но они должны это делать вежливо, а не в грубой форме.
9: Школьная форма, школьный дресс-код – это обязательное условие для выполнения? Или все-таки ученик имеет право прийти в том, в чем ему удобно?
10: Все-таки, если в школе введен дресс-код, я так полагаю, что ученик не имеет права. Но, насколько мне известно, не во всех школах, да, есть школьная форма. Я могу ошибаться, просто я не в курсе.
9: В основном школьный дресс-код. То есть, например, школьный дресс-код. Джинсы не носим. Например, так могут договориться.
11: Тут у нас Паша гуру, потому что он в школьных делах понимает, судя по всему, лучше нас с вами.
10: А, кстати, джинсы не входят в код casual, в них нельзя ходить на работу, вот если по этикету. И мы должны помнить, что джинсы — это прогулочный код, вот пойти погулять с собачкой или по магазинам. И на сегодняшний день, например, в некоторых тюрьмах США заключенные носят джинсы. Политика руководства тюрем такова, что мы не наказываем людей, а мы даем им возможность исправиться, и что чтобы была все-таки какая-то связь с жизнью на свободе, вот они носят джинсы.
9: На ОГЭ, ЕГЭ, если в шортиках придет ученик, то все, его выставят за дверь?
10: Я считаю, что учитель, директор имеет право не допустить. Вот чего нельзя делать, это нельзя ставить кол. Потому что мы оцениваем знания, а не внешний вид. Но его могут не допустить, его могут отправить переодеться, и он вернется и сдаст свой экзамен.
11: Понятно, все. А учитель, например, может ли каким-то образом учитель, общаясь с учениками, допускать какие-то, ну, не знаю, невольности, но суровости, например, так как-то прикрикнуть, там, по столу стукнуть что-нибудь?
10: Мне кажется, что излишняя эмоциональность не красит никакого педагога и портит его профессиональную репутацию, но строгим учитель может быть, почему нет? Особенно если, да, вот, ну, какая-то острая ситуация, почему
11: учитель? А потом ученик маме пожалуется, учитель меня это самое манипулирует мной, вообще газлайтит, там что, абьюзит и так далее.
10: Ну, вот, да, учителя здесь сейчас в такой непростой ситуации находятся, поэтому нужно подбирать выражения, ни в коем случае нельзя оскорблять, обзывать, ни в коем случае нельзя заниматься рукоприкладством. Кстати, вот, ну, в мое школьное время это было, и не приходило в голову, честно говоря, на это жаловаться и как-то возмущаться.
11: Но, такие были правила.
10: Да, все-таки сейчас нет, это, конечно, недопустимо, но строгим учитель почему может быть.
9: Продолжим изучать правила школьного этикета после небольшой рекламной паузы. С нами президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова. Вернемся скоро.
7: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 300 тысяч жителей области прошли диспансеризацию с начала года. Данные приводит Министерство здравоохранения. Репродуктивное здоровье проверили 102 тысячи вологжан. Каждый второй человек, прошедший диспансеризацию, имеет избыточный вес. Среди основных рисков также выявлены нездоровое питание, гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем. У части пациентов обнаружили наследственную предрасположенность к хроническим неинфекционным заболеваниям. Большинство случаев онкологических заболеваний выявлено на ранних стадиях с благоприятным прогнозом. Два городка здоровья работают сегодня в Вологде. Прием проходит на площади Чайковского и в селе Молочном на площади перед зданием МЧС. Врачи работают с 14 до 18.00. Пациенты смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, уровень сахара в крови, узнать свой рост, вес, индекс массы тела, а также получить советы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. В Череповецком округе ищут заблудившуюся в лесу женщину. Жительница деревни Малая Нова уехала на велосипеде в лес за грибами накануне. На поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По последним данным, поиски продолжаются. Спасатели напоминают, отправляясь в лес, необходимо сообщить об этом родным или соседям, надеть яркую одежду, взять с собой запас воды, еды, лекарства и полностью заряженный телефон. В Вологде завтра пройдет проверка системы оповещения с сигналом «Внимание всем». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сирены будут работать с 10 до 10.30. В отдаленных районах города будут курсировать машины специальных служб с сигнальными говорящими устройствами. Вологжан просят соблюдать спокойствие. Звуковые сигналы и речевые сообщения, которые жители могут услышать в указанный промежуток времени, являются частью технической проверки оборудования. творческий фестиваль имени Сергея Орлова пройдет в Белозерске 22 августа. Программа начнется с возложения цветов к памятнику поэту-танкисту. Гости обсудят наследие автора на дискуссионной площадке, посетят выставку его книг и мемориальный дом-музей. Кульминацией станет концерт «Человеку холодно без песни» в Доме культуры. Вход на все площадки свободный. В Тарнаге подвели итоги областного конкурса пчеловодов. Победителем стал Павел Егоров из Вологодского округа. Второе место занял Александр Бутусов из Верховашского, а третье – Сергей Харин из Бабушкинского округа. Конкурс проходил в течение 2 дней. Участники собирали ульевые рамки, формировали гнезда и представляли презентации по развитию отрасли. В рамках «Медового спаса» прошла выставка-ярмарка с дегустацией продукции.
13: Новости спорта.
12: Полузащитник Артем Шабалин покинул Вологодское «Динамо». Футболист провел в команде 1,5 сезона. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. За клуб спортсмен провел 43 матча. В текущем сезоне он сыграл 14 игр, забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач, став лучшим бомбардиром команды.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Выборы 2026.
3: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию основные вызовы, стоящие перед российской экономикой. Президент подчеркнул, что критических последствий от терактов в ВСУ нет и быть не может, но вреда не наносит. При этом торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами. Вместе с тем президент поставил задачу качественно и интенсивно развивать российскую экономику, в частности, через реализацию плана структурных изменений.
3: При развитии экономики, регионов и территорий, при запуске новых проектов и цифровых сервисов, потребление электроэнергии, конечно же, всегда, мы это с вами хорошо знаем, всегда растет и будет расти. У нас уже выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и так далее. Считаю правильным, если правительство еще раз оценит эффективность этих мер, проанализирует их востребованность бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем вместе с Центральным банком и деловыми объединениями даст предложение, как донастроить систему поддержки инвестиций. Повторю еще раз, задача выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе в модернизацию производств, в повышение производительности труда на новой технологической базе. С использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях. И при донастройке системы поддержки инвестиций обязательно нужно сделать акцент на стимулирование инноваций. Мы с вами много раз к этому возвращаемся. Но без этого нам достичь нужных темпов экономического роста, структурных изменений будет невозможно.
1: Работа по реализации национальных проектов не должна быть формальной. Важно все, заявил президент. По его словам, Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места.
3: Счетная палата, по моему поручению, провела аудит исполнения национальных проектов. Конечно, нашла и слабые места в этой работе, сделала конкретные выводы, рекомендации, рассчитывая, что они будут учтены и отражены в законодательной базе в решениях правительства Российской Федерации. Отмечу, на национальные проекты выделяются большие средства из федерального бюджета.

0: региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов Федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших 4 лет. И они, субъекты, смогут направить эти средства на цели развития.
1: Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектом также назвал ключевой задачей решения вопросов, связанных со специальной военной операцией. По его словам, многих бойцов после окончания СВО нужно будет трудоустраивать, и готовиться к этому надо заранее. Замминистра обороны Анна Цивилева предложила выделить в структуре госпрограмм, направленных на социально-экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для участников СВО и членов их семей.
2: Практически во всех национальных проектах, которые определяют основные векторы развития нашей страны, отсутствует четкое упоминание участников СВО как самостоятельной категории. А в государственных программах лишь в 9 из 51 только частично выделены цели и индикаторы, направленные на ветеранов СВО и их семьи. Поэтому мы предлагаем выделить в структуре государственных программ, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для ветеранов и СВО и членов их семей. По сути, это переход от отдельных мер поддержки к системным решениям, подтверждающим главный принцип – государство своих не бросает.
1: Президент по окончании заседания Совета по стратегическому развитию национальным проектам пригласил дополнительно переговорить своего помощника Владимира Мединского, глав Минфина, Минэнерго, Минстроя и некоторых губернаторов. Российские военные группировки войск «Цендер» установили контроль над поселком городского типа Водянское в ДНР. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов, систему залпового огня «Хаймерс» производства США и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери киевского режима за сутки составили более 1400 военнослужащих в зоне спецоперации, говорится в сводке оборонного ведомства. РЖД рекомендует клиентам установить российские сертификаты безопасности, чтобы надежно пользоваться сайтом, мобильным приложением, веб-приложением и другими электронными сервисами, компаниями, сообщил перевозчик. В РЖД поясняет, что в Яндекс.Браузере их сервисы всегда доступны без дополнительных действий как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. РЖД отмечает, что для корректной работы сайта в других браузерах рекомендуется установить корневые сертификаты Минцифры с сайта госуслуг. Это бесплатная операция. Операцию можно выполнить без учетной записи госуслуг. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до 19 тепла. В Москве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха, предстоящую ночью 11-13, днем в городе 21-23 градуса.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день. Это программа «Трудности перехода», а это значит, что ближайшие два часа мы с вами говорим про подростков. Меня действительно зовут Никита Карпов, я подростковый психолог, и моя работа заключается в том, чтобы делать жизнь вашу и ваших подростков проще, легче и спокойнее. Ну и традиционно в начале программы я порассуждаю на тему, которая меня интересует, волнует и беспокоит. Что-то в этом месяце много с читателями и подписчиками мы обсуждали всякие психиатрические расстройства и вообще сложные психические состояния у подростков. И достаточно часто пролетали комментарии на тему «Откуда ж стало столько больных?» «Чё ж раньше-то такого не было, и все были нормальные, хотя жизнь была сложнее, а сейчас все проще, и, наверное, потому что мы всех в попу целуем» и так далее. И это то, что называется ошибка атрибуции. Мы объяснение присваиваем феномену не то, которое правильное, а то, которое нам ближе, понятнее и не нарушает нашу картину мира. Давайте немножечко поясню. С одной стороны, процент психических расстройств подрос за то время, которое мы можем с вами даже помнить. Подрос он в двух направлениях. Первое. Действительно, мир стал менее подходящим устройству нашей психики. То есть объем информационных потоков сейчас, которые повышают тревогу, создают социальное напряжение и беспокоят нашу психику, гораздо больше. Просто в сотни, в тысячи раз больше, чем даже в нашем с вами детстве, там 30-35 лет назад. И это действительно серьезная нагрузка на психику. Как бы нам ни казалось, вот эти все фоновые шумы, раздражители, огромное количество информации повышает нагрузку. Второе. Количество психических расстройств увеличилось не само по себе, а стало гораздо чаще и гораздо лучше диагностироваться. Потому что наука не стоит на месте, медицина не стоит на месте. Мы сейчас не сказать, что хорошо, но лучше, чем раньше, понимаем, как работает психика, как устроен мозг и как выглядит нормальная работа психики, мозга и души, а как выглядит сбой. И мы, по большому счету, стали больше замечать. Да, депрессию раньше могли называть ленью или нытьем, СДВГшников разгильдяями. Те, кто мучается от ОКР, странными, да, и с придурью. Люди мучились, но никто не понимал, что с ними. Сами они не понимали, просто жили. Сейчас мы знаем, что это расстройство и что это можно лечить. Плюс объем внимания к состоянию психики, к состоянию головы, безусловно, вырос. Вся информация стала гораздо доступнее, мы стали гораздо образованнее, изменилось отношение к психологам и к психиатрам. И теперь не зазорно пойти и разобраться, что со мной не так. По большому счету, стало не больше тех, кто страдает расстройствами, не в таком соотношении, как нам кажется, а больше тех, кто выяснил, что они страдают расстройствами. Все то же самое было раньше. Все эти диагнозы были, просто люди с ними справлялись как умели. Вернее, не справлялись как умели. Пили, страдали, плохо жили, некачественно, оставались в несчастливом браке, работали на нелюбимых работах, ненавидели свою жизнь. Кто-то выживал и существовал просто потому, что у него есть особенности работы мозга. Да, потому что надо терпеть, и все так живут. Мы теперь знаем, что можно по-другому. И это очень важно. Не надо переживать, что внезапно все стали какие-то не такие. Внезапно просто мы, или уже не внезапно, стали больше видеть и больше понимать. И это благо. Ровно с этой мысли хотел бы начать наш с вами сегодняшний разговор. А на связи Галина из Москвы. Галина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: Да,
2: меня зовут Галина из Москвы. У меня ребенку 14 лет, 7 класс. Это в этом году в ноябре исполнилось, и буквально как только получили паспорт, он тут же ко мне пришел с запросом, что летом он хочет работать. когда я спросила, кем ты хочешь работать, он такой говорит, курьером. И приносит калькулятор и начинает считать, что там 3000 в день умножает на 30. Вот я буду за месяц столько получать. Я говорю, хорошо, у тебя будут выходные? Да, будут выходные. Я говорю, ну тогда вычитай. Вычел. Я говорю, тогда еще 13% нужно на налоги. Вычитай. Очень удивился. Вычел. Я говорю, еще нужно на проезд метро вычесть, еще нужно на обеды. Очень поудивлялся, но вот этот запрос вот с периодичностью каждой недели подходит и говорит, я хочу летом работать. Но при этом, кроме курьера, он больше ничего не придумал. И, как я понимаю, тут уже запрос ко мне, где работать, кем работать, я хочу и все. Мне эта идея не нравится. Потому что хоть по паспорту ему 14, по факту по мозгам лет 12-11, судя по поведению, судя игре с не с подростками, а обычно он играет на площадке с младшими детьми, потому что ему с ними удобнее. Вот, так как еще трудности в школе за счет дислексии и дисграфии, соответственно, я вижу, что он по многим параметрам отстает. Ну и как бы не хочу идти против него, ведь есть желание работать, как бы почему бы и нет. Предложила ему вариант, что у нас есть старшая у него сестра, и она обычно ходит волонтером. Я говорю, давай ты сходишь с сестрой, как бы попробуешь один раз волонтером, понравится, не понравится, как бы сказал, хорошо, но нет, я все равно хочу определенную работу на 2 месяца летом. И дальше я уже не знаю, что придумать. То ли мне действительно искать для него работу, если честно, я даже не знаю, как с юридической точки зрения я... чтобы его, с одной стороны, он поработал, с другой стороны, чтобы его не обманули. И нужно ли это вообще? В принципе, в семье есть достаток, все необходимое есть, карманные деньги небольшие, но есть. Запрос у него такой, говорю, что ты хорошо, что ты хочешь купить на эти деньги? Хочу купить плойку. Ну, игру, и, как я поняла, приставку играть. Да. Я попросила сестру принести эту плойку, принесли ему на неделю, где он уже с этой с физкультуры со школы ушел и остался дома играть. То есть, как я понимаю, мне этот вариант покупки плойки тоже не нравится, но если он заработает, я уже тут уйду в сторону, пожалуйста, ты сам заработал, сам купи. И буду какие-то рамки устанавливать игры.
1: Так.
2: И такой вопрос. Все-таки стоит ли идти у ребенка на поводу и устраивать его в 14 лет работать, при том, что у него сложности, как бы он ни разу же не сталкивался со взрослыми людьми, или это опыт, который, если хочет, пожалуйста.
1: Ну, я бы на две части здесь разделил вопрос. Вопрос первый, чего вы думаете про работу в этом возрасте, а вопрос второй, стоит ли принимать в этом активное участие.
2: По факту мне идея очень не нравится. Потому что у меня сразу тревожность, что его обидят. Я не буду знать, где он находится. То есть это либо мне его постоянно дергать, что куда ты пошел, что ты там узнал, куда ты зашел. И я вообще считаю, зачем работать, когда ты полностью обеспечен.
1: Затем, чтобы почувствовать себя взрослее, чтобы получить тот самый опыт, про который вы говорите, что ему не хватает. Вы как бы с одной руки жалуетесь, что он еще маленький, с другой стороны говорите, ну я не хочу, чтобы он взрослел.
2: Да.
1: Немножко парадоксально. Действительно, работающий ребенок – это более сложное взаимодействие с нами. Нам, вернее, с ним. Потому что наш вечный аргумент «ты живешь на нашем иждивении, поэтому молчи и слушай», он перестает работать. И по факту нам страшно именно это, прежде всего. Потому что страшно, я не знаю, где он находится и так далее. Это же вопрос, как договориться, как реализовывать. Вы и сейчас по факту можете не всегда знать, где он находится, но как-то справляетесь. Вот. И эта степень свободы у него в любом случае будет расти просто день ото дня. Но вопрос в том, он будет шарохаться просто или будет работать. Как будто бы тут уже не такой страшный выбор получается. Тут иезуитский подход такой вполне может быть, что вы запретить-то ему не можете, но вы можете не помогать. Да, вы можете сказать, ну хочешь работу, ищи. И, в принципе, это такой первый барьер, который говорит о серьезности намерений. Если он действительно посвятит время, если он действительно поищет, вы можете предупредить о рисках, о кидалове, да, можете там помочь поуберегать его от этих рисков, если будет ваше на то желание, можете этого не делать. Ну, в общем, здесь как вы пожелаете в целом. Если мое личное мнение, на мой взгляд, опыт работы супер полезный. В 14 лет не очень большой выбор работ, но как будто попытка работать – это очень серьезное приземление своих ожиданий, своих фантазий, большое знакомство с реальностью, с другими людьми, с требованиями, с правилами. Да, чаще всего там первый опыт работы в этом возрасте заканчивается, ну его нафиг, работать сложно, да. А бывает и по-другому, бывает, ага, надо вот это, буду вот это, надо вот это, буду так. И такое достаточно резкое взросление происходит. У вас не стоит вопрос работать, я брошу школу и буду работать. Да? У вас стоит вопрос, хочу подработать летом. Да, пожалуйста.
2: Да.
1: Ну, как будто бы это просто прекрасная затея, и вы точно можете регулировать степень своего участия. На мой взгляд, вопрос не стоит, как искать ему работу или не искать ему работу с вашей стороны. Ну, его инициатива пусть ищет. Вы можете здесь помогать, но я бы на себя не брал историю с поиском работы. Ну, не справится, значит, вы можете подсказать. Если с этим он не справится, ну, возможно, значит, рано. Вот, и здесь вполне спокойная, аргументированная позиция. Ну, и палки в колеса ставить тоже как будто странно, потому что это вообще-то запрос мечты. Я хочу повзрослеть, я хочу познакомиться с реальным миром, я хочу, чтобы снизить финансовую нагрузку на вас, да, тем, чтобы часть своих потребностей обеспечивать самостоятельно. В общем, для развлечения можете поковыряться в том, что же вас пугает. Но вот в 90% случаев это потеря контроля.
2: Да.
1: Что? Да, дальше он сам по себе. Ну, фактически вы не теряете контроль. А максимум плохого, что произойдет, это он на свои деньги купит плойку, и вам придется придумывать аргументы, почему вы можете регулировать время в этой плойке, несмотря на то, что он купил ее сам. Но это тоже не то чтобы нерешаемая задача, просто чуть сложнее, чем сейчас. Но учитывая, сколько эта плойка стоит, это вопрос не ближайших месяцев у вас, честно говоря. То есть до того, как он ее купит, ему еще кучу разного опыта надо получить. Потому что в 14 курьером устроиться – это задача не банальная. И это, ну, на самом деле, очень крутой опыт. Если бы мой сын ко мне с таким вопросом пришел, я бы с ним погрузился, поразбирался в том, как это устроено, но не стал бы за него делать. Вот отвечая на ваш вопрос.
2: То есть как бы узнать, как юридически это возможно, да, но в то же время не делать для него выбор, куда пойти, куда прийти, как все оформить.
1: Вы степень своего участия определяете самостоятельно в зависимости от вашей задачи. Вы можете ограничить сферы применения, да, сказать курьером на велосипеде точно нет. И аргументировать, да, ты гоняешь в наушниках, это небезопасно просто. Вот. Ну или, да, ты сдаешь экзамен мне сначала по безопасному ведению велосипеда в городе и потом. Но, по-моему, в 14 курьерами на велосипедах даже не берут. То есть вы, возможно, прям сильно рано и зря переживаете. Я бы не искал юридические основания. Я бы ему сказал, давай, вот я выгружу тебе все, что я думаю по этому поводу, про риски, про безопасность, про то, что надо учесть. И прям сесть и структурированно написать. Надо узнать, какие законы это регулируют. Надо узнать, да, какой спектр профессий предлагается. Посмотреть, где ты можешь их найти. Про каждую профессию, на мой взгляд, надо выяснить вот это, вот это, вот это. Вот маркеры там, да, мошеннических схем, вот, да, чтобы он не влип в курьерскую доставку не пойми чего, когда сейчас всякие разные истории происходят. И посмотреть, что дальше будет делать он сам. Если в какой-то момент вы вовлечетесь и вам станет азартно и интересно помочь ему найти работу, вы можете брать на себя больше. Но как будто бы здесь ценность в самостоятельных телодвижениях тоже есть. Вот, наверное, так я вам отвечу. Вы пока боитесь то, что очень далеко. Пока что он только говорит слова, обратите внимание. А вы уже реагируете на эти слова, как будто бы он уже принес там 50 тысяч в кармане и сказал, что завтра пойду за плойкой, а эти 50 тысяч я заработал, разгружая ночью вагоны. Спасибо большое за вопрос. Вопрос крутой. И самое главное, что такая задачка перед нами, как родителями, ставит очень интересные темы для размышлений, формулирует для нас. И прям рекомендую потратить время и поразмышлять.
0: Трудности

0: «Маяк». Ну а нас выручает, как всегда, только ироничное отношение к реальности. Иначе можно было бы уже с ума сойти от всех этих нововведений. Сергей Стиллавин, радиоведущий.
1: «Так говорит маяк».
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин попросил правительство определить перечень регионов, чье финансовое положение необходимо сбалансировать, а также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до 5 лет. Глава государства на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам также поручил дополнительно выделить 100 миллиардов рублей регионам России с наиболее сложной бюджетной ситуацией. По его словам, регионы ожидают увеличения бюджетных расходов к концу текущего года, им будет оказана поддержка. Срок погашения бюджетных кредитов перенесут за пределы 2030 года.
2: Предлагаю принять еще одно важное решение, а именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей. Сегодня обсудим, когда и по каким принципам будут распределяться эти средства. Обращаю внимание правительства, важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Знаю, что Министерство финансов вместе с коллегами из субъектов Федерации уже прорабатывает дополнительные инструменты по укреплению региональных финансов. В то же время есть ситуации, когда универсальные стандартные подходы не работают, когда у регионов и бюджет в дефиците, и уровень долга достаточно высокий. При этом процентные ставки по нему заметно превышают федеральный уровень. В итоге обслуживание и погашение задолженности требует особенно больших затрат. На 1 августа текущего года, например, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов. Нельзя оставлять такие субъекты федерации один на один с имеющимися трудностями. Наоборот, нужно принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью региональных бюджетов, среднесрочное предоставление средств, которые будут увязаны с четкой программой развития регионов.
0: Министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сказал, что хорошим подспорьем в решении задачи повышения устойчивости региональных финансов станет выполнение поручения президента о переносе сроков погашения 1/3 задолженности по бюджетным кредитам с 2027-2029 годов на 2031 и 2033 годы. Соответствующий законопроект будет внесен осенью в составе бюджетного пакета. Это позволит высвободить на предстоящие еще трехлетку в бюджетах регионов почти 300 миллиардов рублей. Каждый россиянин сможет начать пользоваться цифровыми рублями только по собственному желанию. Никто не откроет за него автоматический цифровой кошелек, сообщила РИА Новостям директор Департамента национальной платежной системы Банк России Алла Бакина. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Но 1 сентября в России проводится его пилотное тестирование. Как ранее говорила Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России уже готовы к более широкому внедрению цифрового рубля с этой даты. Россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Следы тяжелой травмы были обнаружены на черепе Дмитрия Донского. Это служит подтверждением известной истории о его ранении во время битвы на Куликовом поле, сообщил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В июле во время восстановительных работ над захоронениями великих князей реставраторы обнаружили в Архангельском соборе 3 саркофага, среди которых был и саркофаг Дмитрия Донского. Археологические и антропологические исследования подтвердили, что останки в нем принадлежат именно святому благоверному великому князю. К изучению мощей Дмитрия Донского может быть привлечен искусственный интеллект, однако на текущий момент такой необходимости нет, заявил в РИО директор Института археологии, вице-президент РАН Николай Макаров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБа Санкт-Петербурга, завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь возможен, днем 17-19 градусов. В российской столице предстоящую ночь 11-13, днем столбики термометров поднимутся максимум до 23 градусов, вечером возможны небольшие осадки.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче Кубка России по футболу крылья Советов на своем поле в Самаре принимают «Зенит». Команды ушли на перерыв после первого тайма. Счет пока не открыт. Московский «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, уверен новичок красно-белых Мерлин Даку. «У нас есть хорошая команда, хороший тренер, хорошая организация в клубе», — сказал албанский нападающий. Сейчас «Спартак» идет на третьем месте в российской премьер-лиге. Сегодня в 18:30 команда сыграет в гостях с казанским «Рубином». Для Даку это будет первым матч против своего бывшего клуба, за который он выступал 3 сезона до перехода в «Спартак». А подробнее о матче «Рубин-Спартак» расскажет чемпион России в составе «Спартака» футбольный обозреватель Эдуард Мор.
2: Второй тур полуфинала Кубка России, и в Казани «Рубин» сыграет против «Спартака». Команды находятся на противоположных позициях сетки, потому что «Спартак» в первом туре уверенно обыграл, разгромил дома «Оренбург» 5-1, а казанцы сенсационно, на мой взгляд, проиграли родине 5-0. И после этого главный тренер казанцев очень долго оправдывался, что так в футбол играть нельзя, и, собственно говоря, критиковал своих футболистов. Но вот есть еще хорошая возможность дома реабилитироваться. Но другое дело, что сейчас «Спартак» находится в очень хорошей форме. У «Спартака» довольно большая обойма футболистов. Все они очень сильно хотят играть в стартовом составе. Такая возможность им будет предоставлена. Поэтому здесь, с одной стороны, казанцы играют дома и должны не проиграть. Но, с другой стороны, «Спартак» сейчас на самом деле очень хорош. И я думаю, что, конечно, москвичи дадут бой в этой игре. На мой взгляд, хоть и небольшой, но все равно в этом матче фаворит именно «Спартак».
1: Гимнастка София Елтерякова примет участие в спартакиаде народов России. На прошедшем чемпионате мира во Франкфурте на Майне Елтерякова завоевала серебро в упражнении с мячом, а также в составе сборной России стала победительницей в команде. Турнир по художественной гимнастике в рамках спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Защитник Маркус Филлипс покинул хоккейный СКА. В прошлом сезоне канадец был вторым игроком клуба по показателю полезности с результатом плюс 16. Говорим спасибо и желаем удачи в дальнейшем. Попрощались с Филлипсом армейцы. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена. В команде спортсмена рассказали, что он уже находится на сборах и готовится к схватке с Заком Браунагелем на турнире американской борцовской лиги РАФ, который пройдет 5 сентября в Москве. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
3: Добрый вечер, это программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Вы задаете свои вопросы, я на эти вопросы отвечаю и попутно рассуждаю на тему, связанную с подростковым возрастом. А мы пока побеседуем с Игорем из Новотроицка. Игорь, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Да, задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Мальчик 11 лет, я являюсь ему отчимом. Ну, как бы такие отношения, что он меня называет папой, я его сыном, как бы в этом проблем никакой нет. Проблема заключается в том, что, по крайней мере, для меня, что безответственность у ребенка, ну, это лично мое мнение, в том плане, что обещает и не делает. Сегодня договорились, что завтра после школы придет сразу домой, потому что надо быстрее сделать уроки, так как тренировки, репетиторы. Он после школы может пойти гулять и прийти позже. Сегодня договариваемся, что в 2 часа ты делаешь уроки, хорошо. Проходит полчаса, я забыл. И вот такая вот история. Меня это жутко бесит. С женой уже разговаривали с ним много раз на эту тему. И помягче, и как-то пожестче. И я уже как по-мужски пытался какую-то историю продвинуть, что... Понимаешь, тебя никто не будет уважать, мужчины так не поступают и так далее, но на следующий день опять история повторяется. Вопрос в том, что меня это безумно раздражает, и как будто бы хочется, чтобы он научился какой-то ответственности, но что с этим делать, непонятно.
3: Хорошо. Спасибо. Когда тренируют спортсменов, ну, например, прыжки с шестом или прыжки в длину, никогда не начинают с олимпийского рекорда. Вот если бы начинали так, пришел только начинающий спортсмен в секцию, ему показывают, вот олимпийский рекорд, допрыгивай до туда. И страшно бы раздражались, если бы он туда не допрыгивал. Я думаю, что при таком раскладе недолго бы такой человек оставался спортсменом и быстро бы соскочил, потому что это просто нереалистичная задача на данный момент. И вы мне описываете ситуацию, в которой 11-летний ребенок ведет себя как 11-летний ребенок на, собственно, свой возраст, на уровень своей зрелости и, похоже, еще не задерганный, с нормативным уровнем тревоги. Потому что выполняют все свои обещания и помнят все, что они говорили, и когда им куда надо вернуться, или очень-очень взрослые, или очень-очень тревожные, которые сильно переживают за результат. Если ребенок может забыть об обязательствах, значит, а, он ребенок, б, не сильно нервный. И это хорошие новости. Плохая новость в том, что ваши ожидания просто не очень соответствуют возрастным задачам и ваши требования, и ваши действия. Вы заставляете его прыгать на олимпийскую отметку. Если хочется, чтобы вот это качество, связанное с ответственностью, в нем развивалось, то наша ключевая задача – вычислить минимальный шаг, на который ему уже хватает. Внимание, памяти, прогноза будущего, ответственности, тревожности. И от этого шага делать небольшое движение вперед. В 11 лет удаленный контроль не работает. Из серии он уходит в школу, вы ему сказали после школы сразу домой. В школе у него целая жизнь прошла, там 6-7 уроков, куча событий, куча общения. Он капитально устал сосредотачивать внимание, от него все время что-то требовалось. И ваше напоминание, оно тысячное в списке просто в этом. И важность его самому ему не определить. То есть там просто абсолютная мешанина с приоритетами. Сейчас срочно надо бежать на физкультуру, а он еще забыл форму, и он там вернулся в класс за этой формой, ему дали нагоняй, и вылетело из головы вообще все, включая только что заученные формулы на уроке. Вот, не то, что уж папина там просьба на тему. Поэтому наша задача, если мы хотим помогать формироваться ответственности, ну, первое, прекратить давить на чувство вины. Из серии, там вот последний пример вы привели и про мужские качества, и про достоинство, и все на свете. Ну, это мы просто сложными словами объясняем ребенку, что он какой-то не такой. Второе, выбирать задачи по масштабу, доступному для него сейчас. Если мы хотим, чтобы он после школы делал уроки, то пока он едет домой, мы ему пишем или напоминаем: «Дружок, мы договорились вот об этом». Когда он приехал домой и сел покушать, мы через какое-то время позвонили и напомнили просто. Потому что, ну, во-первых, реально это может вылететь из головы. Во-вторых, уроки далеко не самое интересное, чем может 11-летний ребенок заняться в отсутствии родителей. И вполне вероятно, у него ситуативно другие предпочтения. А в этом возрасте все-таки доминанта на свой интерес гораздо более активная, чем на чьи-то там пожелания и требования. Потому что по шее от родителей оно еще когда будет, а в телефон поиграть можно прямо сейчас. Вот. То есть наша задача ему помогать, не ждать. Есть такое выражение, знаете, оно очень трудно нам, родителям, дается, но оно очень справедливое. «Может» не значит «должен». То есть он теоретически может вспомнить и может сосредоточиться и может сесть, но еще по возрасту не должен. А мы это воспринимаем, раз может, значит должен. И, соответственно, наши чувства связаны именно с этим. Раздражение – это значит, что наши какие-то ожидания не реализовались. Я предлагаю здесь по буддийскому подходу меньше строить ожиданий, больше помогать, убирать удаленное управление, убирать надежду на удаленное управление и прекратить стыдить и мочить, если не вышло. А лучше дробить все на более мелкие куски, помогать ему, напоминать и очень поддерживать и хвалить, когда у него получается движение на пути. Понимаете, о чем я сейчас говорю?
4: Да, мы
3: обычно ругаем, когда не получается, но это вот такая российская традиция, ругать за все, хвалить за подвиги. А здесь задача хвалить как раз за то, что он сделал что-то, находящееся в рамках своей зоны ближайшего развития. Не нашей фантазии о том, как 11-летний мальчик должен вести себя как 40-летний мужчина, а да, в рамках вот его компетенции, в рамках его способностей, в рамках его возможностей. И это мы с вами еще не затронули вопрос индивидуальных характеристик внимания и памяти, да, и саморегуляции, потому что они тоже могут быть очень разнообразны. Поэтому, ну, ответ достаточно подробный получился. Больше спокойствия, терпения. Ваша задача принять и признать, что он еще не очень способен на то, что вы от него ожидаете. Спасибо большое за вопрос. Мы продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Зеленый свет.
3: Здравствуйте, с вами Евгений Масейко, в эфире «Зеленый свет». Уже через неделю начинается осень, и сегодня самое время вспомнить, что такое безопасный маршрут в школу и как избежать дорожных ловушек. Наш первый гость – инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Вологодской области Лариса Гушаускас поделится статистикой ДТП с участием несовершеннолетних и напомнит о правилах дорожной безопасности, которые должны повторить родители и ребята перед началом учебного года.
4: По оперативным данным, на середину августа 2025 года на территории Вологодской области не допущено роста дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей до 16 лет. Зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 детей погибли, в прошлом году было 2. И 128 детей ранено, в прошлом году было 141. По вине самих детей зарегистрировано 29 ДТП, в которых 28 детей получили травмы различной степени тяжести, и двое, к сожалению, детей погибло. Лето заканчивается, и скоро начнется новый учебный год, и хочу немножко рассказать статистики за сентябрь прошлого года. Зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними детьми до 16 лет, в которых пострадало 17 детей. 80% дорожно-транспортных происшествий – это дети, в которых были пешеходами, дети, управляющие велосипедами, электросамокатами и мототехникой. Для предотвращения таких происшествий в настоящее время до 1 сентября необходимо провести большую работу с детьми. Напомнить им о правилах дорожного движения, которые необходимо соблюдать. Конечно, большую роль в этом играют сами родители, которые каждый день перед выходом ребенка из дома должны напоминать о соблюдении правил дорожного движения. Для тех родителей, у кого дети пойдут в первый класс, необходимо уже сейчас, потом в течение сентября, а лучше и октября, пройти и показать ребенку безопасный путь от дома до школы и обратно. Безопасный путь – это не тот путь, который является наиболее коротким, а тот, где ребенок будет чувствовать себя безопаснее. Напомнить детям, что передвигаться по дворовой территории следует только по тротуару, выходить из заприпаркованных транспортных средств, только убедившись, что машины по двору не едут, либо их пропускают. Пересекать проезжую часть дороги по пешеходному переходу и выбирать только регулируемые пешеходные переходы. И перед переходом обязательно научить детей убедиться в своей безопасности. То есть подойти к пешеходному переходу, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители их видят, замечают, останавливаются и только потом осуществлять свой переход. Если родители отпускают детей в школу на велосипедах, самокатах или электросамокатах, необходимо напомнить, что передвигаться на своих транспортных средствах они могут только по тротуару. И при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться. И, конечно же, напоминаю родителям, что управление мототранспортными средствами строго запрещено правилами дорожного движения детей до 16 лет, а с 16 лет только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. С 18 августа по 7 сентября совместно с Министерством образования области будет проводиться третий этап профилактического мероприятия «Внимание, дети», в рамках которого в преддверии нового учебного года в целях определения готовности к работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, обучению детей правилам дорожного движения в городах и округах области будет продолжено и проведение обследования школ и детских садов со стороны госавтоинспекции и проверены уголки дорожной безопасности, в которых должна находиться актуальная информация по времени года, проверены паспорта дорожной безопасности, а также наличие обучающих автоплощадок у образовательных организаций, на которых будут проходить уроки по безопасности дорожного движения, по обучению детей правилам дорожного движения. В рамках федерального государственного надзора будет проведено обследование участков уличной дорожной сети в местах расположения образовательных организаций, проверено наличие разметки дорожных знаков лежачих полицейских. Со 2 по 6 сентября наряды госавтоинспекции будут приближены к образовательным организациям. Обращаемся также к водителям. Дети скоро пойдут в школу, и надо быть еще более бдительными при управлении транспортными средствами и при проезде вблизи учебных заведений, мест массового пребывания детей, пешеходных переходов и остановочных комплексов. Будьте внимательны все и осторожны.
3: Сегодня у нас гости студии, ребята из отряда «Ювитрадар» 11-й школы города Вологды. Знатоки предлагают вспомнить историю появления друга и помощника участников дорожного движения – светофора.
0: Знатоки правил дорожного движения.
5: Оказывается, светофор, который командует машинам и людям, когда начинает двигаться, а когда стоять, изобрели раньше автомобиля.
6: 140 лет назад на городских улицах не было множества машин, и людей возили конные экипажи.
7: Чтобы мчащиеся конные экипажи не сталкивались друг с другом на перекрестках и поставили светофоры.
5: Первый светофор был установлен в английском городе Лондоне. Если бы вы сейчас увидели этот светофор, то сразу бы не поняли, что это такое. Управлял им специальный человек, который поднимал и опускал стрелку с цветным кружком.
7: Резкий переход от одного сигнала к другому был опасен. Один не успевал останавливаться, а другой уже поехал. И тогда придумали предупреждающий знак – желтый сигнал. Затем светофоры стали устанавливаться на столбах. Регулировщики стояли возле каждого светофора.
5: Светофоры придумали, чтобы охранять жизнь пешеходов и предупреждали несчастные случаи и аварии на улицах. Красный – стой, зеленый – иди, желтый – приготовься.
7: Современные светофоры электронные. Они самостоятельно переключают свои огоньки на перекрестках и отдают приказы пешеходам и машинам, когда стоять и когда двигаться.
3: Что должны выполнить родители младшеклассников перед началом учебного года? Рекомендация от нашего эксперта, мамы со стажем, Елены Грозновой.
8: У меня дочка пойдет в третий класс. Постоянно думаем о маршруте в школу и обратно. К счастью, школа у нас находится недалеко, но мы обязательно перед началом учебного сезона проверяем, во-первых, все было в порядке с телефонами, чтобы она точно помнила, что необходимо позвонить маме или папе, когда она закончила учебу. Я думаю, что, конечно, детям нужно давать свободу, потому что и с одноклассниками хочется погулять после школы, но все-таки ребенок должен обязательно понимать, что он должен сообщить и быть всегда на связи. Мы учились специально с первого класса ходить той дорожкой, где все видно, где есть хороший тротуар, потому что в нашем районе есть такие парковки, где, например, есть высокие грузовики, из-за которых не видно следующий участок дороги. Поэтому мы специально ходили в начале первого класса такой тропиночкой, очень удобной, чтобы ребенок запомнил, что именно здесь нужно ходить. Также, конечно, перед дорогой, без разницы, есть ли там светофор, либо нет, она обязательно смотрит по сторонам внимательно. Нам в этом году повезло, потому что у нас поставили светофор, там как раз был такой неприятный участок дороги. Конечно, вечернее время тоже это очень важный момент, чтобы были светоотражающие элементы. И мне кажется, это очень важно, потому что все равно бывает, что темновато, и ребенка просто не видно. У нас есть самокат, и на самокате она может добраться куда-то самостоятельно, но мы опять же с детства ее учили, что при переходе даже маленькой дорожки между тротуарами она спускается с самоката и ведет его просто рядышком. Есть у нас и велосипед, но с велосипедом пока что мы ее так вот не отпускаем надолго, потому что, во-первых, он едет быстрее и сам более громоздкий. Пока мы за нее волнуемся. Утром, когда она идет в школу, конечно же, никуда ей заходить нельзя. Можно идти только целенаправленно в школу, и для этого она выходит заранее, потому что дети, особенно младшего возраста, идут достаточно медленно. То есть у нас школа в 5 минутах ходьбы, она выходит за полчаса минимум. После школы мы ей разрешаем зайти в магазин, на что-то может купить, но опять же список покупок мы с ней обговариваем. Я желаю всем с ребенком еще раз все проговорить, даже если ребенок вроде бы все и знает, и себе не лишним будет напомнить эти правила дорожного движения и общей безопасности. Ну и, конечно, желаю хороших оценок и позитивного настроения для того, чтобы осилить этот новый учебный год.
0: Слушайте в следующей программе.
3: Как стать для ребенка примером поведения в процессе дорожного движения? Желаем безопасных дорог и до новой встречи.
9: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: В Москве 18 часов.
1: Новости.
10: студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле сегодня обсудил на заседании Совета по стратегическому развитию основные вызовы, стоящие перед российской экономикой. Президент подчеркнул, что критических последствий от терактов в СУ нет и быть не может, но вред они наносят. При этом торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами. Вместе с тем президент поставил задачу качественно и интенсивно развивать российскую экономику, в частности через реализацию плана структурных изменений. Глава государства также предложил учесть предложение статс-секретаря, заместителя министра обороны Анны Цивилевой по выделению целевых показателей для ветеранов СВО и их семей в государственных программах, направленных на социальное и экономическое развитие.
11: Одна из ключевых задач у нас, конечно, это решение проблем специальной военной операции, ну и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Анна Евгеньевна Цивилева, когда мне докладывает о том, что в этой сфере происходит, все время указывает на то, что регионы самым ответственным образом ко всем этим вопросам относятся. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
10: Глава государства также сообщил, что по итогам заседания будет подписан перечень поручений. В его проекте 3 пункта. Среди них доклад о завершении формирования регионального раздела плана структурных изменений в экономике до 2030 года и мониторинг достижения целевых показателей. Также президент попросил Народный фронт продолжить работу по мониторингу происходящих изменений. В свою очередь, как сообщил руководитель исполкома Михаил Кузнецов, Народный фронт предлагает настроить автоматический перерасчет жилищно-коммунальных платежей при длительных авариях.
12: До четверти граждан сталкиваются с перебоями по отоплению, горячей воде, другими услугами. И напряжение у людей возникает сложностью получения перерасчета. Сейчас гражданин должен добиться акта, который составляет сама управляющая компания или ресурсоснабжающая организация. Ну, то есть, в понимании гражданина, это виновная сторона. Особенно эта проблема актуальна для наших новых регионов, где вследствие террористических атак противника коммунальные услуги могут не оказываться месяцами по понятным причинам. И, конечно, гражданам не хотелось бы самим доказывать то, что эти услуги им не оказывались. Кроме того, пени гражданину за просрочку платежа начисляется автоматически, а перерасчет за некачественную услугу только по результатам процедур. Предлагаем упростить алгоритм и настроить автоматический перерасчет по данным приборов или диспетчерских журналов в случае длительных аварий без заявления и актов.
10: В ходе Совета по стратегическому развитию национальным проектам Народный фронт также предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей и поэтапно включать в региональные меры поддержки бесплатное обучение многодетных мам в автошколах. Российские военнослужащие в течение дня

0: горах Кабардино-Балкарии. Также тело их погибшего коллеги спустили с высоты 2300 метров, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС России. Туристов на коммерческом вертолете эвакуировали с урочища Уштулу в селение Верхняя Балкария. Двое пострадавших, мужчина и девушка, были переданы медикам. По данным чрезвычайного ведомства, участники группы заранее зарегистрировали свой маршрут в альпелагере Безанги. Ранее сообщалось, что группа из трех туристов из Санкт-Петербурга 19 августа попала под камнепад на высоте более 2000 метров на пике 20 лет ВЛКСМ в Кабардино-Балкарии. В результате камнепада один из альпинистов погиб, двое получили травмы разной степени тяжести. 6 человек пострадали в ДТП с 14 автомобилями на трассе М4 Дон в Ростовской области. Об этом сообщает МВД «Медиа». Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что в среду днем на 940-м километре автомобильной дороги М4 Дон в Каменском районе в направлении на север столкнулись 14 автомобилей. Специалисты Мегафона впервые протестировали российский биометрический платежный терминал Unitobi P8 Bio. Устройство прошло около 100 тестов на подключение к сети, переходы между сотами и частотами, восстановление связи, работу в 3G и LTE. Терминал показал стабильную работу во всех сценариях. Устройство на базе Android включено в реестр российской промышленной продукции и принимает карты, оплата по NFC и с помощью сервиса «Волна», а также по QR-коду. Кодом биометрии и через СБП. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, возможны осадки, днем 17-19 выше нуля. В Москве температура воздуха предстоящую ночь опустится до 11-13, и днем завтра потеплее до 21-23 градусов.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, теперь официально добрый вечер, и это программа «Трудности перехода» и наш с вами разговор про подростков. Хочу немножко отчасти продолжить разговор, который был до перерыва, а отчасти, наверное, продолжить мои собственные размышления по поводу того, каких ответов на вопросы часто ищут люди и на какие вопросы. Уже, наверное, знакомая тема, что всем нам хочется конкретную инструкцию. И, наверное, где-то в глубине души мы понимаем, что не может быть общей инструкции, которая будет работать в нашем конкретном индивидуальном случае. И надо разбираться немножко поглубже, чем прочитать ответ на похожий на мой вопрос. А плюс почему-то у нас, мы, не знаю, воспитаны газетными заголовками или рекламами в интернете, но запрос на информацию резкую, на информацию эмоциональную, на информацию однозначную, да, вы выгоните его из дома и все наладится, да, или наоборот, забудьте про свою жизнь, вкладывайтесь в ребенка, стройте образовательный маршрут по 1000 пунктов и пошите на это. И как будто бы тогда мы вздыхаем с облегчением, теперь понятно, что надо делать, делать я это не буду, живем дальше. Вот. Это очень понятно. Наш мозг вообще такой товарищ, честно говоря, старающийся избегать энергозатрат. И все, что угодно, что может нам упростить или сымитировать упрощение ситуации, все нам кажется прям красной икрой на белом хлебушке. А все, что кажется усложнением ситуации, мозг воспринимает с напряжением и тут же как квалифицирует как менее релевантный ответ. Обратите внимание. Только, конечно, путем долгих тренировок мы начинаем активно искать сложность. Но любые простые обобщенные тезисы, которые напоминают лозунги, они просто успокаивают или просто дают иллюзию понимания, но в реальности они мало что меняют. Они могут чуть-чуть подсдвинуть нашу парадигму, но нужно очень-очень много интеллектуальной работы, чтобы это движение по-настоящему произошло. Действительный ответ на вопрос всегда будет неоднозначный, всегда будет сложный. Даже с рекомендацией пойти к психиатру, все равно это будет с оговорками. На связи у нас Елена из Великого Новгорода. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Никита. Я хотела бы вас, во-первых, поблагодарить за то, что вы делаете для нас, родителей. Я давно слушаю ваши передачи на маяке, читаю ваши посты, иногда смотрю вебинары. В общем, хочу сказать, что цель вы свою, я думаю, достигаете. Сделать жизнь родителей полегче, это явно.
1: Спасибо вам. Это важно, да, слышать.
2: И вот какая у меня ситуация. У меня сын, 15 лет, он сейчас учится в 9 классе. И у него, я думаю, что есть проблемы в общении. Он сам мне говорит, что он необщительный. Хотя я замечала, что у него есть проблемы, но не могу сказать, что это что-то за рамками, потому что, я понимаю, что он не рубаха, парень, не душа компании, но в рамках все. То есть он нормально может хорошо общаться. Все равно он мне говорит, что с какими-то вот людьми, которых он хорошо знает, он общается уверенно, свободно, но с другими даже сверстниками, взрослыми, чувствует неуверенность, скованность. И, такое ощущение, что у него, наверное, даже как-то дикция нарушается. Он сам мне говорит, мне кажется, что я начинаю мямлить. И вот у нас сегодня было устное собеседование пресловутое. Там последнее задание на этом устном собеседовании – это диалог с экзаменатором. Как он мне сам сказал, что он просто впал в ступор и практически не смог ответить на простые вопросы, и в голове как будто бы пустота, и все мысли улетучились у него. Но выйдя из кабинета, у него сразу все ответы сформировались, то есть, в общем, вот так происходит у нас. И хочу сразу сказать, что каких-то групп или тренингов по обучению коммуникативным навыкам в нашем городе, к сожалению, нет. Я бы хотела его туда, чтобы он там поучаствовал, может быть, но нет их, к сожалению. Из-за этих своих, как он считает сам проблем, этой необщительности, он у меня наотрез всегда отказывается поехать в лагерь или в какие-то Есть там у нас в Великом Новгороде тоже там по обучению там такая компания «Анфим». Ну, в общем, неважно, отказывается. Вот. И чтобы вот как-то хоть снизить вот эту эмоциональную тревожность, напряжение, нам невролог прописал определенный препарат, он его принимает уже 2 месяца, ну вот, видимо, вообще безрезультатно пока. И в связи с вот с этим всем у меня вопрос. Как же помочь ребенку вот не впадать в этот ступор, в это замешательство, ну, uh-huh. при общении вот в каких-то, ну, более-менее каких-то ответственных ситуациях, да, вот как сегодня, например, было. То есть это то, что может, ну, повлиять на его какой-то дальнейший результат, успех. Uh-huh. Вот. Вот такой у меня вопрос.
1: Uh-huh.
2: Как так, ему научиться стать, наверное, уверенным, каким-то uh-huh. более уверенным в общении, вот, чтобы он чувствовал себя комфортно при этом.
1: Да. Uh-huh. Uh-huh. Ну, задачка со звездочкой, потому что он уже большой.
2: Да.
1: И уверенность, особенно в коммуникации, она, конечно, тренируется в группе, по большей части, и через опыт. Uh-huh. Вы, наверное, описываете еще достаточно высокий уровень тревожности, потому что вот эта история про то, что я впал в ступор и все вылетело из головы, плюс какая-то социальная тревожность у него есть. Я бы, наверное, вот этот вопрос поисследовал. Uh-huh. Что значит можно делать? Ну, во-первых, я вот быстренько погуглил, я нашел, что в Великом Новгороде вообще-то есть тренинги для подростков. И обратите внимание, вообще не принципиально, чтобы они были про уверенность. Важно, чтобы они были для подростков все равно про что? Профориентация, личностный рост, там все uh-huh. что угодно. Лишь бы там была группа сверстников, вместе с которыми он чем-то занят. Вот. Даже если это скорочтение. Ну, скорочтение не факт, но, в общем, посмотрите, как угу. будто бы поищите еще. Великий Новгород – большой достаточно город.
2: Ну, мы, видите, к сожалению, не в самом Великом Новгороде живем, поэтому вот у нас есть трудность определенная вот с этим, да.
1: Ну, давайте угу. так, если вы считаете это важным, то да. как будто бы эта трудность может быть преодолимой, да, угу. и это может быть заложено и в расписание, и в усилия, и так далее. Безусловно, базово, конечно, ему хорошо бы получать больше опыта взаимодействия. И в этом смысле я бы искал масштаб, который ему пока по силам. То есть лагерь может быть круто, но какой-нибудь выезд, там, не знаю, в 2-дневный поход вполне может быть по силам. Я фантазирую сейчас, мы иллюстрирую просто точку зрения, что нужен опыт. Нужен опыт, опыт, опыт. Параллельно я бы поисследовал вообще его устройство, его структуру, с психологом пообщаться, может быть, с психиатром, вот степень этой тревожности. Вы мне мало достаточно успели рассказать за этот эфир, да, тревожность может быть достаточно сильная, и тут невролог не совсем тот врач, то есть он может угадать и может в ту степь, да, подвинуть вас, может не очень угадать, все-таки есть специалисты, которые прицельно занимаются структурой личности, да, и вот такими вот особенностями. Значит, что на уровне домашнем можно делать? Можно вместе изучать техники саморегуляции, как успокаиваться, как снижать тревогу, как снижать напряжение, как снижать стресс. И это вполне любым видеосервисом вы пользуетесь, как вот прям техники снятия напряжения, техники снятия тревоги, и вам, скорее всего, вагон и маленькая тележка всего выпадет, вы освоите, посмотрите для себя сначала, чтобы вы вместе могли пообучаться. Там в чем хорошая штука? Они замеряемые, в том смысле, что эффект прям может быть виден сразу. Заволновался, поделал, стал меньше волноваться. Ну, самые базовые техники, они обычно дыхательные. То есть, ну, это определенный вид дыхания в течение минуты уже, ну, доказанно снижает уровень там кортизола в крови. Соответственно, мы начинаем лучше соображать, не происходит провала в памяти, не происходит ступора. Вот это следующая штука. То есть, по большому счету, даже если вы не найдете психолога, не найдете специалиста, там, не найдете группу, и будет он так опыт получать только обязательный, в принципе, с тревогой тоже живут, с социальным напряжением тоже живут, но у него задача все-таки научиться себе помогать в этом ключе. И отталкиваться здесь можно от того, что он хотел бы делать, но у него не очень получается. Чаще всего это лежит ответ в поле взаимодействия со сверстниками. Вот, логика примерно такая. Это комплексная история, и здесь достаточно много усилий от вас и от него понадобится, но я очень разделяю, что это важная штука для того, чтобы дальше жилось проще и легче. И здесь очень будет подходить поговорка «тяжело в учении, легко в бою». Она прям будет в данном случае работать. Вот, наверное, так я на ваш вопрос отвечу.
2: Да, хорошо, спасибо большое. Я поняла, конечно, у нас очень это, все, что касается что-то делать, у нас это очень проблематично с его стороны. То есть вот малейшее усилие надо где прилагать, то есть мы уже все сразу как бы он сдувается сразу.
1: Ну, могу понять, ваша задача здесь искать действия с минимальным порогом каким-то. Ну и потихонечку у вас все равно самостоятельная работа уже в таком возрасте принимать, признавать и соглашаться, что он все равно своим путем идет. И если он не очень хочет, вы его не сможете вынудить и заставить. И да, он, к сожалению, выбирает в большей степени сталкиваться с трудностями. Спасибо большое за вопрос. А мы продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: «Маяк». Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «Сто лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Рекомендовано для совместного прослушивания.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские власти должны запустить новый инвестиционный цикл, чтобы бизнес мог вкладываться в развитие различных отраслей экономики страны, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства пояснил, что с прошлого года многие мегапроекты прошли основную фазу инвестирования, из-за чего общая динамика капиталовложения замедлилась. Президент также отметил, что на темпах экономического роста России сказывается целый ряд факторов, в том числе внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
0: Правительство должно подготовить специальную программу восстановления складских мощностей, пострадавших в результате атак на логистические центры. Соответствующие поручения дал президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Самолет со 103 российскими военными, возвращенными с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился на аэродроме в Подмосковье, сообщает РИА Новости. Минобороны России ранее сообщило, что в среду с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 103 российских военнослужащих и передачи взамен столько же военнопленных ВСУ. Российским бойцам была оказана психологическая и медицинская помощь в Белоруссии. Кроме того, с военными работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении военнослужащих посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты. Правительство России рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонта, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». Он отметил, что власти держат руку на пульсе в связи с ситуацией с бензином и стремятся решать проблемы с топливом в регионах.
3: Хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
0: Кроме того, как отметил Новак, Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Власти также приняли нормативно-правовые акты, разрешающие выпуск топлива более низкого экологического класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4, отметил Александр Новак. Всероссийские учения по действиям сотрудников охраны и работников при захвате заложников, нападения с применением горючих жидкостей и атаки БПЛА прошли 18-19 августа в детских садах, школах и колледжах по всей стране, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что готовность к принятию мер во всех этих случаях крайне необходима. Важно исключить формальный подход к отработке учебных вопросов. Он также отметил, что в регионы направлены методические рекомендации, которые позволяет психологически и организационно подготовить дошкольников к восприятию и усвоению учебного материала. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дождь, днем 17-19 тепла. В Москве предстоящую ночь 11-13, днем 21-23 градуса, вечером возможны небольшие осадки.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ. «Зенит» победил «Крылья Советов» на выезде. Основное время матча завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти «Зенит» был лучше 5-3. А чуть позже «Рубин» сыграет со «Спартаком», «Московская Динамо» с «Краснодаром». Тем временем «Спартак» в социальных сетях поздравил Хуана Карлоса Карседо с 53-летием. «С вашим днем, мистер», говорится в подписи к нескольким фотографиям главного тренера «Спартака». Карседо работает главным тренером красно-белых с января. В 23 матчах под его руководством команда одержала 15 побед. Клубы континентальной хоккейной лиги продолжают перестраивать составы перед новым сезоном. «Скар» остался с канадским защитником. В лигу может приехать бывший нападающий «Айлендер». «Сак Барс» ведет переговоры по Ивану Морозову, а «Торпедо» перенесло 2 домашних матча. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: «СКА» официально объявил об уходе Маркуса Филлипса, хотя его контракт закончился еще весной. В апреле сообщалось, что канадец команду покинет, а с 1 июня Филлипс находился в списке неограниченно свободных агентов КХЛ. За один сезон в Петербурге защитник провел 72 матча, набрал 15 очков и завершил его с показателем полезности плюс 13. Еще один свободный агент может, наоборот, приехать в Россию. По информации журналиста Артура Хайрулина, один из клубов КХЛ готов предложить солидный контракт Оливеру Вальстрему. Название клуба пока не уточняется. Американцев в 2018 году выбрали на драфте НХЛ под общим 11 номером. За «Айлендерс» и «Бостон» он провел 241 матч и набрал 76 очков. Прошлый сезон Вальстрем отыграл в ВХЛ 24 шайбы и 45 баллов. Акбарс тем временем ведет переговоры по Ивану Морозову. По данным «Бизнес онлайн», «Спартак» просит за права на форварда от 100 до 150 миллионов рублей. Цена может снизиться, если «Казань» включит в сделку своего игрока. Морозов 1 июля расторг контракт со «Спартаком», рассчитывая найти вариант в Национальной хоккейной лиге, но права на него в КХЛ остаются у москвичей до конца сезона 2030-2031. И о календаре. «Торпедо» перенесло 2 октябрьских домашних матча. Встреча с московским «Динамо» вместо 16 октября пройдет 7 ноября, а встречу с «Сочи» перенесли с 14 октября на 2 декабря. Причина изменений не называется.
1: Егор Ярошенко выиграл турнир по гольфу в рамках «Спартакиады народов России». Второе место занял Елисей Антропенко, третье – Иван Стриганов. В женском турнире победу одержал Александр Чикарин. В тройку лучших также вошли Анна Милицына и Дарья Булычева. Напомню, что «Спартакиада» является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжероллерам. Сегодня состоялись гонки преследования на 15 километров. У мужчин по сьют выиграл Егор Митрошин, у женщин лучше стала Елизавета Еремеева. И пока это все новости спорта.
3: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
4: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
5: Прекрасный фильм, отличный юмор.
6: Это обалденный фильм.
7: Он очень задорный, он очень энергичный.
8: Дима Журавлев просто огонь.
9: Безумно классный «Колобок».
10: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
11: Что все пришли посмотреть?
12: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
13: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
14: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Меня действительно зовут Никита Карпов. И моя задача — отвечать на ваши вопросы. А мы побеседуем с Сергеем из Саранска. Сергей, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Задайте вопрос, пожалуйста. Да.
15: Да, я хотел поблагодарить вас за такую нужную передачу, и вас лично, Никита, и радио «Маяк». Это просто побольше бы таких вот передач везде было бы. Очень ценная информация.
14: Спасибо.
15: Такой, значит, вопрос. Сын 11 лет, дочь 14 лет. В целом вроде живут дружно, но практически постоянно. Значит, сына задирает дочь, ну, сестру в смысле. И она реагирует бурно, там бегает за ним, может ударить его, там еще что-то, вечные перепалки. Я вижу, что ему нравится, что она так реагирует, поэтому он как бы продолжает периодически это делать. Вот. Никакие объяснения, что так брат с сестрой себя не должны вести, не помогают. Это продолжается достаточно долгое время. И при этом у них ссора может раскалиться до такой степени, что друг друга могут ударить куда угодно, чем угодно, ну, даже опасно, в общем-то. И никак мы с этой не можем ситуацией справиться. Хотя буквально через там 15 минут они могут мирно сидеть вместе и пазл собирать. То есть вот как бы долгоиграющие последствия после этого нет, но постоянные вот такие стычки. Вот как с этим бороться, не понимаю.
14: А сколько дочке, допустим, 14, взрослая уже относительно?
15: Ей нужно, чтобы вот она, за ней было последнее слово, что она такая сама за себя постоять может. И вот, чтобы все было по ее.
14: Хорошая школа жизни у них у обоих получается. Ну, да. Смотрите, давайте там чудес, которые сделают так, чтобы дети с такой разницей в возрасте там друг с другом не, ну, не то, что не ругались, а друг друга не задевали, не дергали, это вряд ли. Хорошая новость, что дочке скоро это станет совсем неинтересно. Достаточно быстро она перескочит. Я думаю, что там в категории полгода-год, и уже она в это играть не будет. И станут интересны другие вещи. В целом, что вы можете сделать сейчас? Должны появиться очень четкие правила взаимодействия, которые ограничивают рискованное поведение. Ну, то есть, когда начинается... Вы сами определяете, где эта граница. Ну, там, условно, драка, например. Да, что это то, что вы моментально пресекаете, не разбираетесь, кто прав, кто виноват, я не знаю, там наказаны оба, как хотите. Но, то есть, должна быть очень четкая граница, которая всем сторонам понятна, что этого не происходит. И это тот момент, где вы включаетесь, потому что это связано просто с физической безопасностью. А остальное вы к их взаимодействию можете иметь только пожелания. То есть не запреты, не требования, а скорее пожелания к тому, как они взаимодействуют между собой. То есть у них это не травматичный вид коммуникации, я имею в виду психологически не травматичный, и у них, да, такая форма братско-сестринского взаимодействия. Это может раздражать, потому что это шумно, да, это там вы не любите конфликтные интонации, и вы можете не их и поведение ограничивать, а свой комфорт защищать. И сказать: так, идите, продолжайте в комнате, вот все то же самое. Я бы отдельно еще посмотрел, на каком этапе они вас вовлекают, как родителей. То есть, возможно, они хотят, чтобы вы с ними поиграли, назовем это так, потому что, ну, это по большому счету тоже ж такой сценарий уже привычный.
15: Да, я понимаю, о чем вы.
14: Да, и нужны ли вы им там. Вот. И здесь интересная точка влияния, вообще-то так стратегически позадумываться, что они получают, да, ради чего все это происходит, и можно ли то же самое им дать в другой форме. Ну, например, ваше участие, если оно требуется, да, но в какой-то другой форме, не как регулятор там или эмоционально вовлеченные, а пойти побеситься, например, да, на троих. Вот. И это будет то самое. Может быть, да, очень важно, чтобы вы кого-то за шкирку схватили в какой-то момент. Очень не хватает контакта в таком формате. То есть я бы вот эту точку, вот это направление поисследовал. Ну и параллельно мы все равно продолжаем формулировать пожелания. Да, вот как я уже сказал, не требования, а пожелания. Что было бы здорово, если бы вы жили мирно. Единственное, я бы предпочел здесь и предложил бы не апеллировать к тому, что они должны это, потому что они брат с сестрой, и брат с сестрой должны друг друга любить, и вы же одни останетесь, когда мы умрем. Это выглядит как насильственное принуждение друг к другу. Они, в общем, никто из них не выбирал, что у них появится брат с сестрой, да, добровольного решения и согласия тут не было. Вот, поэтому полное право там в какие-то моменты не любить и не хотеть имеют право, но не на все поведение имеют право. И тут мы возвращаемся к правилам. Но вот еще раз очень важна эта штука, что правила должны регулировать то, что касается а. безопасности, б. может быть, вашего комфорта, если там децибелы слишком большие. Но правила не могут регулировать их взаимодействие между собой. Это не ваша зона. Вот. Не услышал, чтобы кто-то из них приходил к вам жаловаться, но, наверное, так тоже происходит.
15: А они периодически друг на друга, я ведь ничего-то жалуются, что виновата она, виноват он, начал она, начал он.
14: Да, вы можете с большим увлечением это слушать. Здесь я бы тоже экспериментировал в реакциях. вы можете устраивать вот все, расскажи мне все, пожалуйста, в подробностях, последовательно. Я хочу изучить ситуацию. А ты? А она? А что дальше? Угу. Да, посмотреть, насколько их хватит на эти жалобы. Можно их прям сажать вдвоем и понаблюдать, как происходит перепалка. Можно поэкспериментировать, что окей, я готов все выслушать, но правило такое, вот минута сейчас говорит один, и минута говорит второй, там, ну или две минуты. Можете всякие техники медиации попробовать, но это вот правда исключительно развлечение, потому что в 99% случаев там цель всех этих вещей – это взаимодействие. Не решение системной проблемы, да, не решение системного конфликта, а просто взаимодействие. Просто оно в такой форме. И я бы искал ваше поведение, которое это взаимодействие не подкрепляет. Ваше, я имею в виду родительское, не конкретно ваше. Я думаю, что и мама там тоже вполне себе вовлечена. Вот, логика примерно такая. И, наверное, поможет самим эмоционально не очень включаться. То есть то, что они конфликтуют, ссорятся и провоцируют, это вообще ничего не означает. Это означает, что они брат с сестрой вот с такой разницей в возрасте. Вот и все. И подифференцировал бы свои эмоции, что испытываете, да? Если вы испытываете раздражение, когда шумно, это прям нормативная эмоция, у нее есть вполне серьезное основание. Если вы испытываете боль от того, что все не идеально, то это эмоция, которая осложняет вам жизнь явно, и, возможно, детям тоже, потому что они, в общем, и не подписывались быть идеальными. Вот логика примерно такая. Но максимально упростят четкие правила, защита собственного комфорта и эксперименты с вашим включением, вашим реагированием. Примерно так.
15: Спасибо большое.
14: Да, спасибо вам большое за вопрос. Добавлю, сексизму всегда приятно, когда звонят отцы. Это происходит примерно в 20% случаев по статистике. Не знаю, кстати, на радио статистика собирается, не собирается, но по моим личным ощущениям в нынешние годы это 20%. Когда я начинал работать, это было 0,5%, да, там 20 лет назад. Спасибо большое за вопрос. Мы с вами прервемся буквально на пару минут.
13: Трудности перехода.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Атаку беспилотников отразили сегодня в Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале. По его словам, силы ПВО сбили 5 беспилотников на подлете к Череповцу. На месте падения обломков работают экстренные службы. Жители просят сохранять спокойствие и не приближаться к фрагментам беспилотников, а при их обнаружении звонить по номеру 112. Завтра утром в Вологде с 10 до половины 11 проверят систему оповещения. В городе прозвучит сигнал. Внимание! Производится проверка системы оповещения. В отдаленных районах будут работать машины спецслужб с громкоговорителями. Жителей просят сохранять спокойствие. Каждый второй вологжанин, прошедший диспансеризацию в этом году, имеет лишний вес или ожирение. Всего за 7 месяцев этого года первый этап обследования прошли более 300 тысяч человек. У части из них впервые выявили диабет, болезни сердца и даже онкологию, в основном на ранних стадиях. Диспансеризация бесплатна по полису ОМС, а работающим дают оплачиваемый день на прохождение осмотра. Вологодские поисковики впервые провели экспедицию за полярным кругом в районе города Заозерска Мурманской области. С 8 по 16 августа в работе участвовали 23 человека, в том числе школьники и студенты. За 5 дней поисковики обнаружили останки 8 советских солдат. Их планируют похоронить в октябре в Долине Славы. Это мемориальный комплекс в Мурманской области, примерно в 40 километрах южнее Мурманска, на левом берегу реки Западная Лидия. Там в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои на Кольском полуострове. Проблемы с благоустройством Асановской рощи в Вологде обещают устранить уже в этом году. Во время плановой проверки жители обратили внимание на нехватку урн в зоне мангалов. Дополнительные контейнеры уже установили, а более вместительные урны заказали. Есть вопросы и к состоянию дорожек после дождей. Из-за отсутствия бордюра на плитку попадает грязь. На детской площадке похожая проблема. После осадков земля размывается. Чтобы исправить ситуацию, вдоль тротуара установят бордюрный камень, а земляной холм на площадке укрепят бетоном и покроют резиновой крошкой. Павел Егоров из Вологодского округа стал лучшим пчеловодом Вологодской области. В Тарнаке в 20-й раз прошел областной конкурс, приуроченный к Медовому Спасу. За звание лучшего боролись 9 участников. Они выполняли практические задания, отвечали на вопросы и представляли свою продукцию. Второе место занял Александр Бутусов из Верховашского округа, третье – Сергей Харин из Бабушкинского. Отдельно отметили 17-летнего Артема Кудряшова из Шекснинского округа. Он победил сразу в двух номинациях. Вологодскую кухню представят на двух крупных гастрономических фестивалях. С 21 по 23 августа в Сыктывкаре пройдет Шаньгафест, а 12 сентября в Нарьян-Маре фестиваль «Тундра». Вологодские рестораторы познакомят гостей с региональными блюдами и продуктами. В Сыктывкаре будут готовить рогульки с груздями, пельмени из судака, блюда из лосятины и хот-доги с лисичками. В Нарьян-Маре представят лосятину в Великоустюгском квасе, грузди со сметаной и десерты с морожкой. В эту субботу в Вологде на Кремлевской площади устроят гастрономический праздник в честь Дня государственного флага России. Главным событием станет приготовление яблочного варенья в огромном чане. Повара используют около 100 килограммов яблок и 50 килограммов сахара, а для вкуса добавят натуральный мед. Вологжане смогут принести свои яблоки для общего десерта. Готовое варенье начнут бесплатно раздавать в 4 часа дня. Также на площади будет работать ярмарка. в завершении выпуска. Вологодские спортсменки завоевали золото на 3-й Всероссийской летней спартакиаде по спорту слепых. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Участие в них приняли около 500 атлетов. В финале турнира по голболу сборная Вологодской области встретилась с командой Тульской области и одержала победу со счетом 6-4. В составе команды Ксения и Анжелика Каевы, а также Виктория Рогоза. Бронзовые медали завоевала сборная Московской области.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ближе к ночи синоптики обещают небольшой дождь, плюс 11. Завтра днем максимальная температура в Череповце 19 градусов, в Вологде 21. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин попросил правительство определить перечень регионов, чье финансовое положение необходимо сбалансировать, а также совместно с регионами подготовить и утвердить программу их финансово-экономического оздоровления, рассчитанную на срок до 5 лет. Глава государства на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам также поручил дополнительно выделить 100 миллиардов рублей регионам России с наиболее сложной бюджетной ситуацией. По его словам, регионы ожидают увеличения бюджетных расходов к концу текущего года, им будет оказана поддержка. Срок погашения бюджетных кредитов перенесут за пределы 2030 года.
3: Предлагаю принять еще одно важное решение, а именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей. Сегодня обсудим, когда и по каким принципам будут распределяться эти средства. Обращаю внимание правительства, важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Знаю, что Министерство финансов вместе с коллегами из субъектов Федерации уже прорабатывает дополнительные инструменты по укреплению региональных финансов. В то же время есть ситуации, когда универсальные стандартные подходы не работают, когда у регионов и бюджет в дефиците, и уровень долга достаточно высокий. При этом процентные ставки по нему заметно превышают федеральный уровень. В итоге обслуживание и погашение задолженности требует особенно больших затрат. На 1 августа текущего года, например, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов. Нельзя оставлять такие субъекты федерации один на один с имеющимися трудностями. Наоборот, нужно принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью региональных бюджетов, среднесрочное предоставление средств, которое будет увязано с четкой программой развития региона.
1: Министр финансов Антон Силуанов в своем выступлении сказал, что хорошим подспорьем в решении задачи повышения устойчивости региональных финансов станет выполнение поручения президента о переносе сроков погашения 1/3 задолженности по бюджетным кредитам с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы. Соответствующий законопроект будет внесен осенью в составе бюджетного пакета. Это позволит высвободить на предстоящую 3-летку в бюджетах регионов почти 300 миллиардов рублей. Российские военнослужащие в течение дня поразили в порту Черноморск сухогруз с вооружением и склады с военным имуществом для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. Ранее сегодня в военном ведомстве рассказали, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Водянской Донецкой Народной Республики. Потери киевского режима за сутки составили более 1400 военнослужащих в зоне СВО, говорится в сводке оборонного ведомства. Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Власти также приняли нормативно-правовые акты, разрешающие выпуск топлива более низкого экологического класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4, сообщил вице-премьер Александр Новак в комментарии Вестям. Он отметил, что власти компании перенаправляют топливо, чтобы разрешить напряженную ситуацию в регионах, и ожидают улучшения ситуации с топливом после выхода из ремонта НПЗ. Ранее правительство приняло решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что должно было позволить сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизельного топлива на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости. Ученые Института археологии РАН не извлекали останки святого великого князя Дмитрия Донского из саркофага и оставили их там для будущих поколений археологов, сообщил в Рио директор института вице-президент РАН Никита.

0: соборе Русской Православной Церкви. Турист, по предварительным данным, из Индии погиб на горе Чигет в Кабардино-Балкарии, сообщили в ГУМЧС России по региону. Сегодня вечером поступила информация о том, что зарегистрированная группа туристов на склоне горы Чигет на высоте более 2500 метров попросила помощи. На место выехали 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В региональном СК сообщили, что по факту гибели туриста организована проверка. Подземный поезд, курсирующий между терминалами БЦ и Д аэропорта Шереметьево, приостановил работу по техническим причинам. Пассажирам рекомендовали использовать общественный транспорт для передвижения между терминальными комплексами. Аэропорт сообщит о возобновлении работы межтерминального перехода, дополнительно отмечается в сообщении. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел он на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременная дождь, днем 17-19 градусов. В российской столице сейчас около 19 градусов, предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 11-13 градусов, завтра возможен небольшой дождь, днем 21-23 градуса.

0: сразу.
1: Здравствуйте, добрый вечер, приветствует вас программа «Все сразу». Ну, поскольку вы иногда слушаете физики и лирики, если бы на лирической волне я была вечером, то я, Михайловна, бы, наверное, в яблочном спасе заговорила. Но я на физической волне, вспоминая своего коллегу Александра Борисовича Пушного и нашего частого гостя, эксперта Максима Цуканова, руководителя сообщества «Советский космос». Максим, приветствую вас в эфире.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Не знаю, так ли называется сегодняшний день и праздник, День космических собак, но то, что именно сегодня, 19 августа 1960 году, осуществлен был успешный запуск, да, советского космического корабля «Спутник-5». Сколько собак-то было? Двое?
2: Абсолютно верно.
1: Ну, расскажите, что, как вообще?
2: «Спутник-5» название появилось позже. На самом деле просто говорили 3К, ну, космический корабль «Спутник». Вот. Mm-hmm. А «Спутник-5», потому что пятый космический аппарат, ну, по счету, и наш действительно первый в истории удачный возвращение живых существ с орбиты. Живые существа оказались на орбите и вернулись живыми. Это огромное достижение, сопоставимое с полетом человека в космосе.
1: О, как, Максим, но там кроме собак, оказывается, еще были эти...
2: мыши и крысы. Давайте.
1: Вот, были мыши, крысы. Как бы их назвать-то? Тоже... Как же это? Вот какое-нибудь слово такое ироничное, но братья младшие, ну не знаю, зачем вы этих-то туда закинули?
2: И не только мыши и крысы, были и растения. То есть комплексно изучалось влияние космической среды на живые организмы. Млекопитающие мелкие, крупные млекопитающие. И на самом деле эти собачки, и мышки, и крысы проложили путь человеку. Это был абсолютно такой же внешний корабль, практически, как у Гагарина. То есть вернулось, все системы отработали как следует, и можно запускать человека. Собачки открыли дорогу.
1: То есть вся эта пестрая компания в конце капсуле, да, отделилась, когда они совершили свой круг вокруг Земли, так?
2: И потом... все верно, только они дольше летали, чем летал Гагарин.
1: Они
2: через
1: дольше?
2: Трое суток.
1: А, они трое суток, ага.
2: То есть Гагарин делал один виток, Титов делал суточный полет, а собачки и крыски сделали больше. Но нужно было изучить все, и как они будут питаться. И на самом деле отбор собачек тоже был очень жесткий, абы какие собачки попасть не могли, хотя они были дворняжки, но нужны были параметры биометрические, параметрические, связанные с ростом, весом, размером, полом, всем, чтобы они подходили для этой миссии.
1: То есть девчонок послали, правильно? Белка, стрелка,
2: девчонок.
1: Они были средним.
2: Ага. Да. Их можно легко, кстати, отличить. Мало кто обращал внимание, почему белка и стрелка. У них, кстати, другие клички были до полета. Белка, она абсолютно белая, а у стрелки на голове такое черное пятнышко, похожее на стрелку. То есть, если вы фотографию посмотрите, то белку и стрелку без труда можно будет отличить. Причем стрелка была беременная. То есть она вернулась и через месяц родила щенят, и одного щенка подарили дочке Кеннеди. То есть Хрущев передал. Да.
1: Но это было в рамках эксперимента, то, что беременная собака была?
2: Или да,
1: пытались посмотреть, как невесомость действует на это?
2: Все благополучно, щенки отличные.
1: Но единственное, раз уж мы всех животных вспоминаем, самый неудачный запуск был с котом, да, это кот, как-то его звали, Шушун какой-то, французы.
2: Нет, Феликсом, кота звали Феликс, но он сбежал. Кот, который тренировался для полета в космос, он в последний момент сбежал, французский. Его пришлось искать, не нашли, поймали ближайшую кошку, назвали ее Фелисент, потому что... И кошку уже отправили, нетренированную, дворовую, но она тоже благополучно вернулась.
1: Вернулась, да, но она страшно мучилась. Конечно, вот следующий был бы опыт, если бы мы уже современные люди все это делали, мы бы туда кота запустили и посмотрели, как кот еще за мышами будет охотиться без еды. Но это, наверное, было уже слишком.
2: Это единственная кошка, единственная кошачья, которая летала в космос. Больше
1: кошачьи не летали. Да, но она очень плохо себя чувствовала, потому что коты невесомость практически не выносят, и она дико страдала, и потом народ уже все планетарно договорились котов туда не отправлять. Ну что ж, прекрасный день, давайте поподробнее как-нибудь об этом поговорим, ну и со смехом, и, с, конечно, с научными, потому что уверены, что ученые, да, которые запускали этих животных, они вряд ли, вот, ну, как бы иронизировали. И как вы думаете, вот одним словом, могли?
2: Слушайте, ну, вокруг этой темы действительно были и курьезные случаи, и об этом, правда, стоит поговорить. Про второе приземление белки и стрелки, если у нас окажется возможность поговорить больше, обязательно поговорим.
1: Да, да, с удовольствием. Ну, и а сколько анекдотов было, помните, как еще кого-то туда послали, говорят, ты смотри, собакам есть давай, и к приборам не прикасайся. Я никогда не забуду, мне это рассказывали. Но мы никак, я вот, меня пытать будут, я не скажу, кто был по национальности герой анекдота. Спасибо вам огромное, Максим. Максим Цуканов, руководитель сообщества «Советский космос», и мы поздравляем всех космических испытателей с этим днем. День космических собак.
0: Все сразу.
1: О, какой полезный, кстати, опыт предлагается. Учителям и воспитателям детских садов в новом учебном году в России предложили предоставлять 10 сеансов с психологом в течение года. И я призвала, пригласила в эфир Ларису Овчаренко, руководителю департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского университета, психолога со стажем, прокомментировать эту новость. Это совсем нововведение или такие были случаи уже в нашей истории?
3: Добрый вечер. Привет. Всем. Ага. Маргарита, ну, в принципе, это нововведение. Это нововведение, потому что у нас, безусловно, любой педагог имеет возможность, да, обратиться к психологу, и в школах есть психологическая служба, и специалисты этой службы имеют возможность помогать специалистам, но только в работе с детьми. Ну, то есть, по большому счету, да, все равно да, это да. Такая история про ребенка, да, то есть педагогу подсказывает, как быть и жить с ребенком. А вот про них самих мы много про это говорим, поэтому в этом смысле, если мы говорим, что для всех это будет предоставлено в качестве, ну, вот такой классной опции, то это нововведение.
1: Ну, то как с ребенком. То есть, если родители давно были со школьниками, имели общение, да, то есть ребенок, если что, там был психологический кабинет. Это я помню, у меня выпускница полтора года назад закончила. И в любом классе можно подойти к психологу, если есть проблема, да, что-то попытаться решить. Но для самих учителей такой
3: точно
1: поддержки не было.
3: Да, да, потому что мы говорим, что все равно основная фигура, основной субъект – это ребенок. То есть учителей тоже консультирует психолог, но только в отношении того, каким образом выстроить отношения, там, например, усилить успеваемость и так далее каждого конкретного ребенка. А вот когда сейчас мы обращаем внимание на педагогов, это, мне кажется, ну прям такой очень прогрессивный шаг.
1: А по каким по критериям или параметрам на педагогов мы обращаем внимание? Говорим, то есть психолог говорит, не расстраивайся лишь. Ну, то есть какие есть нюансы работы с этим трудом? Потому что эти люди, я считаю, врачи, педагоги, святые, живущие святые.
3: Ну, я думаю, что запросов здесь может быть очень много. В основном, конечно, это касается какой-то, да, и собственного самочувствия, эмоционального состояния. Я думаю, что очень много будет касаться вопросов эмоционального благополучия. Если его нет, то что может привести, да, к эмоциональному выгоранию. Поэтому здесь в основном, наверное, будет касаться этих собственной усталости, каких-то собственных переживаний, потому что, да, педагог тоже человек, у него тоже есть семья, свои собственные какие-то истории в жизни, которые могут вызывать те или иные эмоции. Ну и, конечно, отношения с детьми, профессиональные отношения, потому что основная все-таки история передачи знаний ребенку, основная суть профессии, да, социализация детей, передача опыта ребенку, и все равно педагог работает личностью, поэтому здоровая личность педагога – это залог вообще, да, наверное, и такого правильного, хорошего, высокорезультативного и педагогического процесса.
1: Ларис, ну а есть какой-то конкретный вот прием или принцип? Вот если есть конкретная проблема, ребенок из богатой семьи, ну, я не знаю, ну, бывают такие, да, особенно в городах больших, а учитель, ну, вот учитель, вот как вот так и есть. Или дети иногда неадекватно себя ведут. Как вы, психологи, прорабатываете со взрослым такую проблему? Как ее, ну, хотя бы направление, потому что нам всем интересно, как это работает, эта конструкция.
3: Я всегда говорю, что если у любого человека, у педагога в том числе, если какой-то ребенок, его поведение, там, может быть, не очень уважительное поведение по отношению к учителю, если за что-то цепляется, значит, в личности учителя есть какой-то крючок, за что это цепляется. И поэтому ищем то поле, ту почву, да, на котором вот это поведение... Понятно, нам всем не нравится, когда к нам по-хамски относятся, это очевидно. Но здесь, когда, если встает такая острая ситуация, в которой уже педагогу требуется помощь в решении этой ситуации, то тогда смотрим, где есть вот та ниша, в которую, собственно говоря, вот какая-то такая негативная коммуникация попадает.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, тоже некорректно вопрос задала, потому что я так отнеслась, как большевики относились к богатеям, да, то есть не всегда богатый человек плохой. Это, как говорят, если человек не любит детей, это не значит, что он преступник, просто он любит котов, например, да. Но здесь, наверное, именно воспитание в семье иногда детям любых, да, семей, может быть, там не обязательно состояние здесь важно. Я прошу прощения, приношу извинения за такую неправильную формулировку, но это все равно проблема, вы думаете, все-таки учителя, что он не дает, он дает себя в обиду? Или есть дети неуправляемые?
3: Есть, безусловно. Это все, любая коммуникация – это всегда двусторонний процесс. И мы, оба коммуникатора, вкладывают в это что-то свое, абсолютно точно. Но мы здесь просто сегодня с вами делаем акцент на помощи педагогу, да, на такой психологической поддержке педагогу. Поэтому, наверное, делаем акцент в его сторону. Но в любом случае, любая коммуникация, любой конфликт, всегда задействованы все стороны, которые в нем участвуют. Поэтому мне думается, что здесь очень важно в какой-то такой сложной ситуации оказывать психологическую поддержку педагогу для того, чтобы справиться, особенно молодым педагогам, а у опытных педагогов тоже там будут свои запросы, ну и ребенку помочь выразить, да, какой-то свой протест, может быть, какое-то свое пожелание, свое какое-то мнение все-таки социально одобряемым путем. Поэтому учим общаться друг с другом.
1: Да, да. Ну и последний был бы вопрос одним словом. Как вы думаете, а вообще идет видеосъемка внутри класса? Или, по-моему, или это пока не легализовано? Вот когда, ну, там вот идет урок, чтобы понять, в чем проблема? Или это пока каждая школа сама для себя решает?
3: Каждая школа решает сама для себя. В уставе школы и попечительский совет школы решают этот вопрос на свое усмотрение в каждой образовательной организации.
1: Спасибо огромное нашей гости. Психолог Лариса Овчаренко была в гостях. И я продолжу программу.
0: Все сразу.
1: Россияне рассказали, что хотят от умного дома. Ну, наверное, россияне делятся на две части населения, да, которые понимают, что это такое умный дом, и которые вообще не прикасались никогда никак. И главное, чтобы... Я боюсь об этом спросить, но все-таки умный дом идеальный. Что это? Сергей Сергеевич Чайников, научный сотрудник 8-го института МАИ, сегодня с нами. Какие у нас запросы к умному дому? Юрий Сергеевич, приветствую вас.
4: Добрый день. Какие у нас запросы к дому? Дом – это место, где вам должно быть хорошо и комфортно.
1: Ну, если у меня дом постройки 1917 года, только он царскую семью разогнали, и какой он может быть умный? Там, если что-то уберешь, то он умный, а если нет, то ничего не работает.
4: Ну, знаете, есть три типа ремонта. Есть косметический ремонт, есть ремонт большой, как он там правильно называется, и есть снесли и построили рядом новое, ну или вообще бросили и не сносили, построили другое. Если у вас постройка 17-го года, даже в ней можно что-то чуточку улучшить. Ну, я не знаю, вот вы утром, когда просыпаетесь, неплохо было бы, чтобы освещение плавно поднималось, потому что спать лучше при полной темноте, а просыпаться в течение получаса яркость должна подняться от темноты до яркости дневного света. Вот обычно человек ставит себе будильник, его будет отвратительный звук.
1: Звук, да, думает, у кого айфон, это отвратительно. Ужасно. Еще если поставить этот снуз, когда два раза через 7 минут.
4: Умный дом. Вы поставите механику, которая полчаса поднимает яркость освещения от полной темноты с закрытыми шторами до дневного ощущения, то организм сам собой проснется к моменту, когда позвонит будильник.
1: Так вот что такое умный дом. Мне просто построили дом.
4: Биофизик.
1: А, да, то есть это вообще такие какие-то гаджеты, которые помогают нам вот бороться, ну, с таким совсем олдскулом, да, где солнце встает, там будет сейчас солнце, а где заходит,
4: Да?
1: там будет. А.
4: Да?
1: Ну и дальше
4: Ну,
1: подключение
4: и не знаю, вы
1: холодильников
4: вошли в
1: и.
4: дом.
1: Да.
4: Да, холодильников, чтобы у вас, если протечка случилась, то вам смс-ка пришла, тоже не очень сложная механика, контроль за рисками и бытовой комфорт. Вот пример бытового комфорта я привел, контроль за рисками полностью противоположный. Бросили датчик жидкости в мокрую зону и смс.
1: Приходит. Юрий Сергеевич, последний вопрос. А это такие айтишники и научные деятели, как вы, делают? Или это простые дядьки, которых просто сказали, вот тут проведи это, пожалуйста? И как вот, если в двух словах?
4: Айтишники делают это сами себе и получают от этого удовольствие. А обычные люди просто покупают это как сервис-монтаж. Ну, не все могут и любят смонтировать себе электропроводку. Просто купите, и вам сделают.
1: Просто надо попробовать. И ничего ужасного в этом нет, да? Как вот я не заказываю ничего в этих.
4: Начать можно с малого.
1: Да. То есть главное лудизм в собственном себе победить, да? Какое-то и такое совсем сопротивление.
4: Не бояться,
1: ну что ж,
4: попробовать, да.
1: Да.
4: Не бояться попробовать, использовать сложную технику под капотом, которая просто делает жизнь комфортнее.
1: Спасибо вам огромное. Я уверена, что мы пригласим вас с Александром Борисовичем Пушным в программу «Физики и лирики» и поговорим подробно о вот этом самом умном доме, если такое бывает. Я никогда в жизни такого не была, хотя надо подумать, друзьям позвонить. Спасибо всем. Вернусь к вам совсем скоро. Передаю микрофон на другие студии.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная, заявил президент Владимир Путин в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам главы государства, план развития российской экономики должен ритмично реализовываться. Прирост ВВП в стране в текущем году находится на уровне около 1%.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
0: Глава государства также заявил, что многие мегапроекты в России прошли основную фазу инвестиций. Сейчас наша задача – запустить новый цикл инвестиций, при этом необходимо повышать суверенитет России, отметил президент. Владимир Путин также сообщил, что по итогам заседания будет подписан перечень поручений. В его проекте три пункта. Среди них – доклад о завершении формирования регионального раздела плана структурных изменений в экономике до 2030 года и мониторинг достижения целевых показателей. «Автодор» предлагает задействовать средства органов социальной защиты для предоставления возможности бесплатного проезда по платным дорогам многодетным семьям, сообщили РИА Новостям в госкомпании. Ранее в среду руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе Совета по стратегическому развитию национальным проектам с участием президента предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей и поэтапно включать в региональные меры поддержки бесплатное обучение многодетных мам в автошколах. В Компании отметили, что поддерживают принципы социальной ответственности, применяя программу лояльности, которая позволяет пользователям экономить на проезде. Президент США заявил, что США могут возобновить переговоры с Ираном в определенный момент, однако сейчас он не видит в этом необходимости. Дональд Трамп вновь выразил мнение, что сейчас США полностью контролируют Ормузский пролив. Во вторник телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник сообщил, что Трамп поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном только в том случае, если Иран будет готов заключить нужное Вашингтону соглашение. Президент США также рассчитывает провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже в этом году. Дональд Трамп отметил, что у КНДР есть 57 очень мощных единиц ядерного оружия, однако ситуация будет оставаться стабильной до тех пор, цитата, пока у власти в США находится умный президент. Глава Белого дома вновь подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с северокорейским лидером. Мошенники в преддверии 1 сентября рассылают преподавателям вузов и колледжей фейковые ссылки на рабочие чаты, после перехода по которым на смартфон скачивается вредоносное программное обеспечение. Рассказал об этом РИА Новостям член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, программное обеспечение получает доступ к личным данным преподавателя, что позволяет мошеннику использовать их в корыстных целях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, возможен дождь, днем 17-19 градусов. В Москве сейчас около 18 градусов тепла, в течение ночи столбики термометров опустятся до 11-13 градусов. Завтра днем в городе потеплее, до 21-23 градусов, вечером возможен небольшой дождь.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня матчи второго тура группового этапа в пути РПЛ. «Зенит» в серии пенальти обыграл «Крылья Советов». «Рубин» в эти мгновения играет с московским «Спартаком». И коротко об этом матче Виталий Павлов. Виталий, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 1-0 после первого тайма. Такой счет в противостоянии «Рубина» и «Спартака». Казанцы впереди. На 11-й минуте Жак Жульен Сиве оказался первым на добивании. И после углового именно «Рубин» счет открыл. При том, что спартаковцы пытались, в общем-то, отыграться. Действовали достаточно активно. Но в день рождения своего главного тренера Хуана Карлоса Карседо, которому сегодня исполняется 53 года, пока красно-белые уступают. Но они сегодня и играют вторым составом. Это благодаря тому, что в первом туре, я напомню, этого кубка они обыграли Оренбург, и поэтому, видимо, Хуан Карлос Карседо принял решение на второй матч выставить, по сути, и второй состав. Но впереди еще целый тайм, и наверняка «Спартак» будет предпринимать серьезные попытки к тому, чтобы отыграться. Совсем скоро вторая половина начнется, пока «Рубин» впереди 1-0.
1: Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что возьмет паузу в соревнованиях до чемпионата мира. Мировое первенство состоится в Роттердаме с 17 по 25 октября. И пока это все новости спорта.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
0: Маяк.

0: Все сразу.
1: Все сразу. Программа «Все сразу» продолжается. И тут у меня такая задача вспомнилась. Я не понимаю, почему я пригласила в эфир президента Ассоциации кулинаров Москвы. Денис Перевоз, привет! Приветствую вас.
2: Да, мое почтение, Рита, да.
1: Да, дорогой мой, вы знаете, я помню, что я просила, чтобы вы нам прокомментировали, что такое бобы эдамаме. Но я не помню, откуда я это взяла. Мы просматривали новости, и то ли россияне не знают, что ли, то ли наоборот это появилось опять. Вы не могли бы нам рассказать, это действительно нужная вещь? Потому что иногда в ресторанах городских, японских, их дают прямо на пару приготовленные, они очень вкусные.
2: Безусловно, их дают как комплимент, если мы говорим про азиатский ресторан. Но вообще, что это такое? Ну, это такие, да, действительно, как похожие на горох зеленые бобы, но это совсем не горох и не фасоль. Это незрелая соя, то есть это молодые соевые бобы, которые были собраны до полного созревания, когда они еще были зеленые и мягкими. Если коротко, они продаются, как правило, в замороженном виде, в азиатских маркетах, либо в каких-то других. Это продукт, который, собственно, ну, не так давно появился, может быть, там 5-10 лет назад, был не распространен, а теперь делает такой небольшой акцент, когда появляется новый продукт.
1: Да, но я помню, что лет 10 точно это уже было и в таких супермаркетах, и богатых, тоже можно было зайти и купить заморозку эту, и их легко готовить. Но, по-моему, они сейчас появились в широкой продаже. Я посмотрела, набираешь, сразу их видно, где их можно купить, почем. Эдамаме. Главное не ошибиться в написании. И насколько они действительно полезны? Ведь многие сейчас мясо то едят, то не едят, как-то, да, пытаются за собой следить.
2: Ну, это растительный белок. Которые можно добавлять как бы в свой рацион, в салаты добавлять, в супы, либо даже готовить десерты. Поэтому это растительный белок, который, кстати, достаточно калорийный. В 100 граммах очищенных эдамаме порядка 120, если я не ошибаюсь, 150 калорий, килокалорий на 100 грамм.
1: Ага. То есть вы как кулинар и человек, который все-таки следит, да, за здоровьем и, да, и полезностью еды тоже, да, подтверждаете, что это неплохая добавка к питанию, рациону?
2: Это, безусловно, это неплохая добавка к питанию. Единственное, для наших радиослушателей я хочу подсветить единственный такой момент, что бобы в сыром виде, они токсичные. То есть если вы просто разморозили пачку и съели какое-то количество, может, с ложки ничего не будет, но с большего количества могут быть, скажем так, какие-то небольшие расстройства. Поэтому, как правило, бобы варят. Их варят 5-10 минут, либо это можно сделать на пару. Вот, а дальше их уже очищают, либо просто присыпают солью и уже хоть с пенным, хоть с газировкой, либо просто с чая можете их кушать.
1: Ну, кто нас слушает на Дальнем Востоке, там уже утро, и ребята, конечно, едят это все, чаще видят эту диковинку, ну, больше, чем мы. Но и последний такой вопрос. А что же наши фасоли или стручки? Это не то? И обязательно, если хочется, то лучше попробовать, да, вот это из Японии, Китая, Индии, Малайзии, Индонезии.
2: Это просто другой продукт, это соя. Вот, а то, собственно, из чего готовить соевые продукты, это как раз основа, вот, а если мы говорим про наш, то это бобовый, ну, это просто немножко другой продукт, вот и все.
1: Ну, а совсем отказываться от мяса, как вы советуете или нет? Вот последний мой такой вопрос, если уж говорить о правильном питании.
2: Слушайте, я так скажу, относительно своего рациона и, в частности, отвечая на вопрос. Мясо каждый день в рационе тоже не очень полезно, есть много других продуктов. Сейчас сезон овощей, фруктов. Ешьте больше овощей, фруктов зеленые, там, не знаю, брокколи, фасоли. Сейчас тыква придет к нам на смену. Морковь запекайте, мед добавляйте, орехи, больше злаков. Вот, для того, чтобы чуть организм очищать от, скажем так, белковых таких животных продуктов.
1: А семечки вредные?
2: Семечки полезные.
1: Даже жареные с солью?
2: Даже жареные с солью, понятно, что в умеренном количестве, потому что, ну, соль как бы не есть хорошо. Да. А если мы говорим про семечки, то, конечно, вы ешьте больше тыквенных семечек. Это очень полезно для нашего организма. Много-много веществ, которые как раз нас омолаживают и делают нас красивее и умнее, и да, более энергичнее.
1: Спасибо вам огромное, Денис, спасибо. Я не помню, откуда я взяла эту новость про Эдемами, но ваши комментарии нас спасли. Президент Ассоциации кулинаров Москвы был у нас в гостях, Денис Перевоз. Спасибо еще раз. Продолжу программу.
0: Все сразу. Так.
1: И еще один наш друг, который часто у нас выступает в эфире, это, конечно, и тот, кто сегодня пришел к нам, Петр Габумарян, учитель биологии и естествознания. Петр, приветствую вас.
3: Добрый вечер.
1: Да, я наткнулась на статью, и не где-нибудь, а на чуть ли не «Вечерней Москве», на их сайте, где биолог Илья Гамыранов, наш большой друг, популяризатор науки, говорит, как себя нужно вести при встрече с лосем. Оказывается, вот сейчас осень, у них брачный период. И в местах, где они водятся, они действительно могут выбегать и на дорогу, и вообще к людям. Так ли это? Расскажите нам.
3: Что вы людей пугаете, еще не осень.
1: Нет? Ну, осень, сегодня 19-е, 10 дней до осени.
3: Только. Грустно. Но лоси уже готовятся, да. Ну, смотрите, вообще, как вести себя дальше, впишите любое название дикого животного, это всегда как бы два вопроса. Может ли оно на вас охотиться, и может ли оно на вас напасть? Вот напасть на человека может, в принципе, что угодно. Там и даже хомяк на вас может напасть. Вот есть там видео, где дикий хомяк, он такой большой, еще карбыш, он нападает на людей и ворует картофель. Вот, так. Но здесь как бы, да, или там медведь, например, понятно, что медведь, он вообще может вас попытаться съесть. Что с лосем? Понятно, что лось вас есть не будет ни в какой ситуации, и вообще, в принципе, он травоядный, он достаточно миролюбивый. Более того, лоси, как и все адекватные животные, в том числе, в принципе, и хищные, при виде человека, даже услышав человека, они пытаются как можно быстрее куда-нибудь уйти. Это вот как бы потому, что люди уже всех животных, которые с ними живут, там, за последние сотни лет, там, приучили, что лучше с ними не связываться. Вот, если только их не подкармливают специально. Но в жизни даже самых миролюбивых животных бывают периоды, когда они могут быть агрессивны. И это, как правило, брачный период. Если вот есть этот гон, а у копытных он обычно есть, это время, когда происходит спаривание. Вот. И это самка с детенышем. То есть, если есть забота о потомстве, а у лоси она, естественно, есть, то вот чтобы на вас напал лось, вам надо оказаться между лосихой и лосенком. Вот это как бы не оказывается. То есть, если вы видите медвежонка, лосенка, кабанчика маленького, такого милого в лесу.
1: Не ты хочется снять тебе досик?
3: Где-то рядом его мама.
1: Мама.
3: И мама вам не рада. Ну, в принципе, представьте, что вам детскую площадку пришли, какой-нибудь мужик бородатый, и пытаетесь покормить трехлетку с руки.
1: Да
3: ну, в принципе,
1: вам за это
3: прилетит.
1: Сразу у нас сколько
3: да,
1: забыл, как
3: может быть,
1: звать.
3: Вы бы были больше рады, если бы это был лось. Ну, в общем, идея в следующем, что вам надо, вот увидели вы лося, не пытайтесь его кормить, даже если это бобы и дами,
1: идти
3: не
1: на
3: надо.
1: Контакт.
3: Вот, значит, и просто медленно стойте на месте или отходите. Вот, то есть это как бы зверь, который на вас сам не нападает, поэтому здесь... плюс они еще на дороге выбегают, тут надо быть осторожным автомобилистом, то есть потому что есть знаки, все мы их видели, осторожно, дикие животные, да, надо просто поддерживать скоростной режим, ну, видите, соответственно, что-то впереди, тормозите, дайте ему уйти. Вот, на машину он бросаться тоже не будет, он как бы достаточно интеллектуальный. Вот, самцы могут быть немного агрессивны сейчас, но не так, чтобы они за вами гнались, ну, то есть вот такого нет.
1: Ну, вы нас успокоили, дорогой наш руководитель детских развивающих программ клуба Робинзонада, автор научно-популярных видео по биологии Петр Гамбарян. Спасибо огромное, Петр. Я почему-то детство вспомнила, так вздохнула тяжело. У меня какой-то дядя, чуть ли не дядя Миша, когда-то, в общем, по-моему, раньше была разрешена охота на лосей, и он его убил, по-моему, и с тех пор мы не общаемся никогда ни с кем из них, из родственников. Мы просто потеряли ветвь, потому что кто-то убил лося. Ну, это мое личное отношение к этому действу.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Ваш внук сбил человека.
6: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
5: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
7: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
8: Молодой человек,
9: а у нас в деревне
8: на слово не верят.
10: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
11: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60.
0: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
12: «Маяк».

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» заканчивается. И я обычно ставлю в конце песню, ну, хоть как-то связанную с тем, что сегодня обсуждалось в программе. Сегодня мы говорили много о животных, о людях. Ну и вот песня с осуждающим, мне кажется, содержанием, ну, очень была популярная. Прекрасный Дэн Маккаферти, группа «Назарет». Кстати, я удивилась, когда их набрала в интернетах, они еще гастролируют. Хотя мне казалось, что Маккаферти уже, ну, в общем, он поет. И надеюсь, вам песня эта вспомнится. Всем всего!

0: Маяк. Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы разберем несколько высказываний, в которых оказалось сразу две ошибки. Так бывает. И вот первый пример от ведущего Сергея Насибяна.
2: Меня сподвигло на заявление о том, что эта лекция будет как раз вот то самое видео, которое набрало 500 000 просмотров.
1: В этом предложении у меня есть замечание к двум глаголам. Первый – «набрало». Ударение поставлено неверно. Правильный вариант – «набрало». Дело в том, что большинство, можно даже сказать, все проблемные глаголы в прошедшем времени в среднем роде имеют безударное окончание. Прорвало, назвало, набрало. Вторая ошибка в глаголе – «сподвигло». Дело в том, что такого глагола вообще нет в русском языке. Зато есть глагол «подвигло» без приставки «с». «Подвигло», «набрало». И двигаемся дальше и слушаем, что сказал гость программы «Ассамблея автомобилистов».
3: Сколько они должны давать отложений в поршнях, сколько масляного шлама, все равно вам 5000 надо проехать, чтобы там, ну, какие-то сажевые шубы возникло, сколько-нибудь мешающие клапанам и поршням работать.
1: Клапанам и поршням. Оба слова произнесены неправильно. Ошибка однотипная. Должно быть клапаном и поршнем, так как перед нами слова с неподвижным ударением на основе. И в них ударение всегда падает на первый слог. Клапаном и поршнем, клапанов и поршней, клапанами и поршнями. Кто-то может возразить, что это профессиональный жаргон. Отчасти соглашусь. При слове «поршень» такая помета есть. А вот «клапан» в профессиональный жаргон не входит. По крайней мере, словари об этом ничего не пишут. Но и самое главное, профессионализмы находятся за пределами литературной нормы. Поэтому все-таки «клапаном» и «поршнем». Ну и мы продолжаем искать несколько ошибок в одном предложении вместе с ведущим Денисом Николаевым.
4: То, что в Милн закладывал в сказку, что это игрушки, с которыми играл Кристофер Робин,
5: да,
4: которые ожили. И там медведь, конечно, абсолютно, это, наверное, самый недотепистый медведь из всех, которых я видел на экране в мультиках.
1: Не ожили, а ожили. Ударение в этом слове ставим на приставку. А второе слово, которое меня привлекло, недотепистый. Против него ничего не имею. Оно очень даже симпатичное. И в некоторых словарях присутствует, хотя и с пометой разговорное, просторечное. А теперь мы послушаем, что сказала ведущая Маргарита Митрофанова с подачи своей гостьи.
6: Выставить определенное правило, больше уделять времени в плане игры, кормежки, почесушек, и в целом все выравнивается.
7: Но в принципе, как и к девушке отношения. Просто балансировать между почесушками с одной стороны.
6: Да, распределять внимание, это точно.
7: И прогулками с другой.
1: Почесушки. Конечно, это слово не литературное, но очень симпатичное. А вот настоящая ошибка нашлась в глаголе «балансировать». Здесь неправильное ударение. Переставляем его на третий слог и получаем правильный вариант «балансировать». Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в моем канале в Максе. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Москве 20 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию основные вызовы, стоящие перед российской экономикой. Президент подчеркнул, что критических последствий от терактов в ВСУ нет и быть не может, но вред они наносят. При этом торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами. Вместе с тем президент поставил задачу качественно и интенсивно развивать российскую экономику, в частности, через реализацию плана структурных изменений.
1: При развитии экономики, регионов и территорий, при запуске новых проектов и цифровых сервисов, потребление электроэнергии, конечно же, всегда, мы это с вами хорошо знаем, всегда растет и будет расти. У нас уже выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и так далее. Считаю правильным, если правительство еще раз оценит эффективность этих мер, проанализирует их востребованность бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем вместе с Центральным банком и деловыми объединениями даст предложение, как донастроить систему поддержки инвестиций. Повторю еще раз, задача выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе в модернизацию производств, в повышение производительности труда на новой технологической базе. С использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях. И при донастройке системы поддержки инвестиций обязательно нужно сделать акцент на стимулирование инноваций. Мы с вами много раз к этому возвращаемся. Но без этого нам достичь нужных темпов экономического роста, структурных изменений будет невозможно.
0: Работа по реализации национальных проектов не должна быть формальной. Важно все, заявил президент. По его словам, Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места. Владимир Путин также назвал ключевой задачей решение вопросов, связанных со специальной военной операцией. По его словам, многих бойцов после окончания СВО нужно будет трудоустраивать. Готовиться к этому надо заранее. Замминистра обороны Анна Цивилева предложила выделить в структуре госпрограмм, направленных на социально-экономическое развитие, отдельными мероприятия и целевые показатели именно для участников СВО и членов их семей.
2: Практически во всех национальных проектах, которые определяют основные векторы развития нашей страны, отсутствует четкое упоминание участников СВО как самостоятельной категории. А в государственных программах лишь в 9 из 51 только частично выделены цели и индикаторы, направленные на ветеранов СВО и их семьи. Поэтому мы предлагаем выделить в структуре государственных программ, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для ветеранов и СВО и членов их семей. По сути, это переход от отдельных мер поддержки к системным решениям, подтверждающим главный принцип – государство своих не бросает.
0: Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе Совета по стратегическому развитию национальным проектам с участием президента, в свою очередь, предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей и поэтапно включать в региональные меры поддержки бесплатное обучение многодетных мам в автошколах. Подразделения группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции за сутки освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике, рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
3: Подразделение группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад национальной гвардии в районах Белозерского, Доброполя, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки, Марьевки и Матяшево. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как сообщили в Минобороны России, за сутки в зоне проведения спецоперации

0: пищевода и легкого. Он включен в перечень ЖНВ-ЛП. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В российской народной современной сказке снимались Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха 17-19 градусов. В российской столице сейчас около 18 градусов, в предстоящую ночь столбики термометров опустятся до 11-13 градусов, в днем потеплее до 21 градуса, а вечером возможны небольшие осадки.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков. И, судя по моему задору, вы думаете, что будет какая-то увлекательная радиопередача? Нет, у нас, как всегда, чтение скучно.

0: научных текстов из русской классики сегодня. Мы продолжаем наше обсуждение «Ревизора». Нужно как бы отдавать должное. Два действия мы уже с вами прочитали, обсудили, до многого дошли. Может быть, кто-то чему-то ужаснулся, и Николай Васильевич Гоголь с небес удовлетворенно посмотрел на вас, потому что именно этого он и хотел, чтобы читатель этой пьесы ужасался, а не просто смеялся, да? Над кем смеетесь, над собой смеетесь, будет говорить Городничий в пятом действии, но не будем заглядывать пока вперед. Мы будем читать третье действие, где разворачивается, как сказать вам, масштаб самообмана увеличивается, разворачивается внутренняя драма. Люди, герои комедии начинают наделять Хлестакова все большим могуществом и все ближе подвигать себя к разочарованию. Если как бы уже прямо сейчас подводить итог под сегодняшним эфиром, то мы с вами сегодня будем исследовать, каким образом мы бессознательно стремимся к тотальному разочарованию от собственных же фантазий. Итак, «Ревизор», действие третье, комната первого действия, явление первое. Анна Андреевна и Мария Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях. Напомню, это жена Городничего и дочь Городничего. Анна Андреевна: ну вот, уж целый час дожидаемся, все это своим глупым жеманством. Совершенно оделась, нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе. Какая досада, как нарочно, ни души. Как будто бы вымерло все. Если вы помните, мы, мне кажется, уже читали этот отрывок, да? Мы просто захлестом зайдем, чтобы не прерывать. Мария Антоновна: да, право, маменька, через минуты две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. Всматривается в окно и вскрикивает: маменька, маменька, кто-то идет, вон, в конце улицы. Анна Андреевна: где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же-то идет? Небольшого роста, во фраке. Кто ж, да? Это, однако, ж досадно. Кто бы ж мог быть такой был? Марья Антоновна: это Добчинский, маменька. Анна Андреевна: какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится эдакое, совсем не Добчинский, машет платком. Эй, вы, ступайте сюда, скорее. Марья Антоновна: правду, маменька, Добчинский. Анна Андреевна: ну вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе, не Добчинский. Марья Антоновна: а что, маменька, видите, что Добчинский? Анна Андреевна: ну да, Добчинский, теперь я вижу. Из чего ж ты споришь? Кричит в окно. Скорее, скорее, вы тихо идете. Ну что, где они, а? Да говорите же оттуда, все равно. Что, очень строгий, а? А муж, муж? Немного отступя от окна с досадой, такой глупый, до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет. Ну, я сегодня постараюсь побольше прочитать и буду такие общие комментарии давать по поводу прочитанного, где-то обращать внимание ваше на детали, а вы присоединяйтесь, пишите 967-103-5533. В общем, мы тут видим сцену разговора двух женщин, да, где куда важнее та персона, да, которую они друг для друга вообще-то создают. Вы знаете, сейчас у меня сестре 17 лет, и у нее такой сейчас переходный возраст, она все время чем-то недовольна, все время там на мою маму то обижается, то, значит, ее отчитывает. Я вот все на это все посмотрел, конечно, и себя в 17 лет вспомнил, но по большому счету я вижу, что их отношения, а я их наблюдаю вот, ну, довольно долго, да, они ходят по кругу, да, и вот пока кто-то, сестра или мама, не смогут извлечь опыт и не выйти вот из таких паттернов отношенческих, эти отношения могут продолжаться чуть ли не всю жизнь. Что я имею в виду? Ну, когда у вас уже устоялся какой-то тип диалога, назовем это диалог, да, вы как-то отстаиваете одни и те же границы, получаете от разговора одни и те же эмоции, он вас полностью удовлетворяет, даже если этот диалог является ссорой между вами. Вот тут тоже похоже, что дочь и маменька уже давно вот такого рода взвинченных, да, даже порой доходящих до истерики состояниях общаются, и они обе, да, направлены в одну сторону. Мы чуть попозже с вами увидим, в какую. В целом, и та, и другая хочет, чтобы мир их видел какими-то особенными, ну, светскими дамами, петербургскими красавицами, как угодно, да, то есть вообще вопрос истины их не интересует, как и никого из героев «Ревизора», да, и вот их спор о том, кто идет по улице, не о том, чтобы узнать кто, да, а это желание возбудить свое воображение. Вообще, вот эту фразу вдумайтесь, да, у нас есть глубинное, часто, да, мы встречаемся с этим глубинным желанием возбудить воображение, и тут мы можем обратиться к Лакану и вообще к его теории желания о том, что желание — это наша фантазия всегда о желаемом. Если вы не поняли, что я сказал, я для вас переведу, естественно. То есть обычно те желания, которые мы производим, которые мы называем, не являются желаемым. Желание — это путь к желаемому. Да, ну, грубо говоря, если банально, человек покупает себе новый какой-то смартфон, и желаемое это выглядеть, не знаю, солидно, богато, дорого. Знаете, я помню, обои покупал давным-давно, и вот мне женщина показывает на обои, говорит, богатые обои. Это богатые обои, она говорила. Это очень богатые. Все берут эти богатые обои. И я вот так смотрел, а я, ну, как бы, где я и где богатые обои, понимаете? То есть там, ну, стили где-то середина 90-х, да, вот для рублевки что-то такое, да? Уже как-то... Но женщина, она тоже не очень современная, так скажем, была. Вот, ну, видимо, люди приходят и говорят, какие у вас самые богатые обои? И они говорят, вот это самые богатые, и они берут эти, да? Ну, то есть идея не в том, чтобы выбрать обои, которые тебе нравятся, да? А идея в том, чтобы... получить через приобретаемое некое состояние. И вот человек сидит в гостиной, да, смотрит на обои и чувствует себя богатым. Так устроена вся реклама, как вы понимаете, да. Реклама продает нам не объект, не товар какой-то, а то состояние, которое мы якобы получим, имея этот товар. Поэтому селебрити, спортсмены, там, актеры продают нечто, и ты думаешь, да, вот если я поставлю на спорт, я буду как Андреа Пирло. Ну, я не знаю, да. Чемпионат мира недавно кончился, поэтому эта реклама вспомнилась. Давайте... То есть, если говорить архетипически, вообще у Гоголя женские персонажи это очень грустное зрелище обычно, потому что вот никто из этих персонажей не имеет контакт с самим собой. И с другими людьми все персонажи взаимодействуют только через вот эту персону, через маску, да, которую мы надеваем на себя. И они же ведь ждут вот этого приезда ревизора, то есть одни как бы готовят внутреннюю сцену, так скажем, да, чтобы этого ревизора принять, как они будут выглядеть в глазах этого мужчины из высшего общества, да, то есть заранее создают себя как объект оценки. Я думаю, вы предельно понимаете, о чем я говорю. Вот. И их предвосхищение того, кто же этот ревизор, да, уже заражено их проекцией. То есть им важнее не реальность, а то, кто именно сейчас вот войдет в поле внимания и как на него производить впечатление. Ну, торговать лицом, да, это у нас в простонародье называется. Явление второе. Те же и Добчинский. Анна Андреевна, ну скажите, пожалуйста, ну не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека. Все вдруг выбежали, и вы туда же за ними. А я, вон, ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили. Это вообще замечательная фраза, я к ней попозже вернусь. Добчинский, ей-богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевести. Мое почтение, Марья Антоновна. Марья Антоновна, здравствуйте, Петр Иванович. Анна Андреевна, ну что, ну рассказывайте, что и как там? Добчинский, Антон Антонович прислал вам записочку. Анна Андреевна, ну, да кто он такой, генерал? Добчинский, нет, не генерал, а не уступит генералу. Такое образование и важные поступки с... Анна Андреевна, а, так это тот самый, о котором было писано мужу. Добчинский, настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем. Анна Андреевна, ну расскажите, что и как. Добчинский, да слава богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да, сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме. Но потом, как узнал невинность Антона Антоновича, и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодное заведение. А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса. Я сам тоже перетрухнул немножко. Анна Андреевна, да вам чего бояться, ведь вы не служите. Добчинский, да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх. Анна Андреевна, ну что ж, это все, однако, здорово. Расскажите, каков он собой, что, стар или молод? Добчинский. Молодой, молодой человек, лет 23. А говорит совсем так, как старик. Извольте, говорит, я поеду и туда, размахивает руками. Так это все славно. И я, говорит, и написать, и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно. Анна Андреевна, а собой каков он, брюнет или блондин? Добчинский, нет, больше шантрет. И глаза такие быстрые, как зверьки, так в смущение даже приводит. Анна Андреевна, что тут пишет? Он мне в записке читает. «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за 2 соленых огурца, особенно и полпорции икры, рубль 25 копеек останавливается». Я ничего не понимаю. К чему, что соленые огурцы и икра? Добчинский. А, это Антон Антонович писал на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан. Анна Андреевна. А, да, точно. Продолжает читать. Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении Артема Филипповича, а вина вели побольше. Скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку, остаюсь твой, Антон Сквозник Дбухановский. Ах, боже мой, так, однако ж нужно поскорее. Кто там, Мишка? Добчинский бежит и кричит в дверь. Мишка, Мишка, Мишка. Мишка входит. Анна Андреевна, послушай, беги к купцу Абдулину. Постой, я дам тебе записочку. Садится к столу, пишет записку и между тем говорит. Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с ней к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас, прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее. Добчинский, ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает. Анна Андреевна, ступайте, ступайте, я не держу вас. Потрясающе, потрясающе. Значит, начнем мы с той самой фразы, как бы претензии Добчинского, точнее, Анны Андреевны к Добчинскому. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили. Ну, по одной этой фразе можно уже, конечно, целый диагноз выкатить, как вы понимаете, да? То есть вот это вот «а вы так со мной поступили», то есть, понятное дело, что это такая инфанта, это Анна Андреевна, она совершенно не выросла, она до сих пор является таким объектом чужих реальностей, да? А Добчинский тут выступает таким малым посредником, переносчиком слухов и, конечно же, страха. О страхе отдельно разговор, конечно, в этой комедии и так далее. То есть Добчинский не представляет для Анны Андреевны никакого интереса просто потому, что он не является человеком при власти, человеком, который может что-то дать Анне Андреевне. А Анна Андреевна и ее дочь Мария Антоновна, они же, по сути... Кстати, имена-то у них Анна и Мария. Ну, бабушку Христа звали им Анна, если вы не знаете, да? Значит, Анна, Мария, имена важные. Маму Иоанна Крестителя звали Анна, и они были знакомы с матерью Христа. Вообще, занятно, что о родословных Христа обычно так не говорят, что там у Христа бабушки-дедушки были, например, согласитесь, как-то об этом в Евангелии почти нет ни слова, да? Вот, к слову. Ни слова, к слову, не было. И что касается самого появления Добчинского, да, Добчинский, ну, вообще, комедия удивительно точно написана, это же такое усиление аффекта, то есть сам этот аффект именно вот этих двух барышень, сам Добчинский уже заражен, запуган вот этим образом Хлестакова, который город Н выдумал, при этом он ничего не решает, и он, ну, как бы вот он, ну, как в школе говорят, маленький человек, да, только Добчинский, он еще суетливый маленький человек, и он все, что может, только подчиняться тому, куда дует ветер. Ветер, да? При этом это постоянная беготня, постоянная суета, потому что тебя могут обойти, и вот эти два доппельгангера, да, двойника Бобчинский-Добчинский, у них как бы психика, да, одна на двоих, разница только в одной букве между ними, и вот если взять записку, которую читает Анна Андреевна, она же важна не содержанием, мы прекрасно знаем, что в этой записке может быть написано, да, а тем, как она еще подхлестывает и запускает, и да, еще мощнее вот эту фантазию о важном госте. То есть вся та власть, на которую уповают жители города Н и эти дамы, она вся только в головах жителей города Н. Если ближе как бы к реальности подходить, мы можем вспомнить Generation P Пелевина, мы можем вспомнить, да господи, чего далеко ходить. Наверняка у каждого из вас были истории в жизни, когда вы фантазировали себе некую цель, достижение которой сулило вам блага, наслаждение, удовлетворение и тишину сердца, а достигнув этой цели, вы испытывали разочарование. Да? Это такой важный опыт. Люди, добившиеся успеха, потом говорят, да ничего там интересного нет, а им говорят, ну, конечно, легко говорить, что ничего там интересного нет, когда ты добился. И, конечно же, не верят, и тоже верят, и продолжают фантазировать, точнее, вот эти вавилонские башни, да, успеха, богатства, социального статуса и так далее. А на самом деле это все лишь наши фантазии о реальности. Это наши фантазии о себе полноценных, о себе целостных. Нам кажется, что обретя новые материальные территории, новые земли, мы станем целостнее и полнее. И на самом деле богатство, да, финансовое благополучие, на которое возложена ставка внутренней целостности, приведет неизбежно человека к разочарованию. И это разочарование, по сути, своей великий дар, то, что я и озвучил в анонсе к этому радиоэфиру. И этот дар мы будем с вами исследовать уже там через один эфир, когда будем последнее действие читать. Ну и вот по поводу того, что Хлестаков сплошная фантазия, ну вот как Добчинский говорит, нет, ни генерала не уступит генералу. Что это вообще значит? Вот если честно. Что такое генерал? То есть это какое-то условное обозначение человека при статусе, при власти, при деньгах, при связях. Но что такое генерал? Это как бы слово там из 7 букв, и что не уступит генералу. То есть если мы, да, вглядимся в эту фразу, это значит, что я рядом с этим человеком буду получать такое же состояние, да, ощущение себя, как если бы я получал его рядом с генералом, а рядом с генералом я чувствую себя важным. То есть, в целом, вся эта пьеса про людей, которые, во-первых, не нашли свое место в этом бренном мире, а во-вторых, это люди, которые только за счет внешнего, да, внешненных обстоятельств могут почувствовать себя хоть сколько-то существующим. В этом смысле, «Ревизор» — это экзистенциальная трагедия, потому что никто из героев «Ревизора», ну, за исключением каких-то, скажем, Осипа отчасти, да, ну, тут интересный разговор, потом об этом поговорим, по большому счету никто из героев «Ревизора» не ощущает себя реально существующим. Вы себя, вот, радиослушатели мои дорогие, вы себя ощущаете реально существующими людьми вне зависимости от оценок окружающих. Если бы вы сейчас оказались на необитаемом острове, если бы никто никогда вам больше не сказал, что вы хороши или плохи, не дал оценку вашим поступкам, вы бы ощущали себя реально существующими. Вот как бы какой вопрос ставит Гоголь. Что такое человек без вот этих социальных проекций, без вот этих фантазий о себе социальном? Об этом, в принципе, весь поздний Гоголь. Да, и что если у человека забрать его овнешненность, его социальный статус, оценки окружающих? Ведь именно к этому приводится, да, то есть сам себя приводит город Н в конце этой комедии. И поэтому, конечно, у Гоголя этот смех, он всегда злой смех, да, и это всегда злой смех над самими собой уже. Такие вот у нас два явления, которые мы успели прочитать. Довольно большой текст. Да, и дальше Добчинский говорит, такое образование и важные поступки. То есть ни про образование ничего не знает, никаких поступков не совершал, естественно, Хлестаков. Но наша фантазия заменит все. Всегда. Нашему мозгу все равно, мы фантазируем или мы сталкиваемся с реальностью, для него и то одинаково реально. В противном случае, во снах вы бы не были уверены, что вы находитесь в реальности. Короче говоря, пишите ваши мысли, жду ваших сообщений. Да, вы живы? Нет? 967-103-5533.
1: Сотворение у мира.

0: в Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин попросил правительство определить перечень регионов, чье финансовое положение необходимо сбалансировать, а также совместно с регионами подготовить и утвердить программу их финансово-экономического оздоровления, рассчитанной на срок до 5 лет. Глава государства сегодня на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам также заявил, что регионы ожидают увеличения бюджетных расходов к концу текущего года, им будет оказана поддержка, срок погашения бюджетных кредитов перенесут за пределы 2030 года.
2: Предлагаю принять еще одно важное решение, а именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей. Сегодня обсудим, когда и по каким принципам будут распределяться эти средства. Обращаю внимание правительства, важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Знаю, что Министерство финансов вместе с коллегами из субъектов Федерации уже прорабатывает дополнительные инструменты по укреплению региональных финансов. В то же время есть ситуации, когда универсальные стандартные подходы не работают, когда у регионов и бюджет в дефиците, и уровень долга достаточно высокий, при этом процентные ставки по нему заметно превышают федеральный уровень. В итоге обслуживание и погашение задолженности требует особенно больших затрат. На 1 августа текущего года, например, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов. Нельзя оставлять такие субъекты федерации один на один с имеющимися трудностями. Наоборот, нужно принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью региональных бюджетов, среднесрочное предоставление средств, которые будут увязаны с четкой программой развития регионов.
0: Министр финансов Антон Силуанов в своем выступлении на заседании Совета сказал, что хорошим подспорьем в решении задачи повышения устойчивости региональных финансов станет выполнение поручения президента о переносе сроков погашения 1/3 задолженности по бюджетным кредитам с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы. Дежурные средства российской ПВО сегодня с 8 до 20 часов сбили 438 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Самолет со 103 российскими военными, возвращенными с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился вечером на аэродроме в Подмосковье. Минобороны России ранее сообщила, что в среду с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 103 российских военнослужащих и передачи взамен столько же военнопленных ВСУ. Российским бойцам была оказана психологическая и медицинская помощь в Белоруссии. При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты. Уполномоченная по правам человека в России выразила благодарность белорусской стороне и Министерству обороны России за содействие в условиях для возвращения с плена 31 раненого военнослужащего. Как заявила Яна Лантратова в интервью «Вестям», это очень важная категория пленных, менять которых всегда непросто. Россельхознадзор после введения ограничений на импорт продукции из Армении ожидает от страны результаты проверок, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕС, заявили об этом ведомстве. Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связанное с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Местный производитель уже заявляет о крупных убытках. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурга, зато облачно с прояснениями, возможны осадки, днем 17-19 тепла. В Москве сейчас около 15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11-13 градусов, днем в столице 21-23 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения подходит к завершению встречи в Казани. Рубин против Спартака. Все подробности узнаем у Виталия Павлова. Виталий, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Серия пенальти прямо сейчас идет в Казани. Надо сказать, что основное время завершилось со счетом 1-1. Жак Жюльен Сиве открыл счет на 11-й минуте после игры на добивание после углового в исполнении казанского Рубина. Ну а Манфред Угальде с передачи Жетсона Фернандеша сравнял на 62-й, когда пробил после выхода 1-1 ровно между ног Артуру Нигматуллину, голкиперу казанского Рубина. Ну а в серии пенальти сейчас счет пока 3-2 в пользу казанцев. Не забил у Спартака на Илюмяров. Справился с этим ударом как раз Артур Нигматуллин. Ну и сейчас четвертую попытку Рубин тоже реализует. Делает это очень уверенно, вышедший на замену Руслан Безруков уже по ходу матча. Ну и чувствуется, что казанцы на самом деле в серии пенальти ощущают себя более-менее уверенно. Важно, конечно, что на поле вышел сегодня и Мирлин Даку, нападающий московского Спартака, которого приобрели как раз у казанского Рубина по ходу уже этого розыгрыша чемпионата России. Да, он впервые сыграл против казанской команды, не отметился результативными действиями в основное время, но свой пенальти в послематчевой серии Мирлин Даку реализовал. Ну и вот сейчас Александр Джику подходит к мячу. Счет 4-2 в пользу Рубина. Если защитник московского Спартака не забивает, то, соответственно, эта серия пенальти закончится. Я просто напомню для тех, кто не в курсе, может быть, регламента Кубка России, да, что здесь сразу пенальти по окончанию основного времени в случае ничейного результата, и при этом команда, которая выигрывает в серии, она набирает не 3 очка, а 2 очка. Ну вот Александр Джику свой пенальти реализовал, счет становится 4-3, и я думаю, что о результате, о финальном результате этого матча Дмитрий вам расскажет уже в следующем выпуске новостей спорта.
1: Спасибо, Виталий. Виталий Павлов о ходе матча Рубина-Спартак-Москва. Ранее Крылья Советов дома уступили в серии пенальти «Зениту» со счетом 3-5. Алексей Батраков попрощался с футболистами «Локомотива». После возвращения из Ростова-на-Дону команда «Лока» на автобусе отправилась на базу клуба. Батраков с командой не поехал. Турецкие инсайдеры сообщают о том, что Батраков прилетит в Стамбул 20-го. августа утром на частном самолете для подписания контракта с «Галатасараем». Продолжаем о футболе. Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов вошел в десятку лучших голкиперов мира по версии ESPN. Российский вратарь занял в этом списке 10-е место. Рейтинг возглавил голкипер лондонского «Арсенала» Давид Рая. На втором месте Тибо Куртуа из мадридского Реала. Тройку сильнейших замкнул вратарь Манчестер Сити Джан Луиджи Доннарумма. Новости хоккея. Московский «Спартак» заключил контракт с 23-летним нападающим Матвеем Петровым. Соглашение рассчитано на 2 года. Петров был выбран на драфте НХЛ 2021 года Эдмонтоном в 6-м раунде под общим 180-м номером. В минувшем сезоне форвард провел 38 матчей за фарм-клуб Эдмонтона и набрал в них 12 очков по системе «Гол плюс пас». Егор Ярошенко выиграл турнир по гольфу в рамках Спартакиады народов России. Второе место занял Елисей Антропенко, третье — Иван Стриганов. В женском турнире победу одержала Александра Чекалина. В тройку лучших также попали Анна Милицина и Дарья Булычева. Напомню, что Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Российские гребцы могут пропустить чемпионат мира в Нидерландах из-за отсутствия виз. Турнир стартует 24 августа. Мы планировали выезд в Нидерланды 18 августа, чтобы иметь возможность для тренировок и адаптации на месте. Сидим на чемоданах и надеемся, что в ближайшие дни эта проблема все-таки будет решена, сообщил президент Федерации грибного спорта России Алексей Свирин. И в завершение вновь обращаемся к футболу. Кубок России. Завершилась серия пенальти в матче Рубина и Спартака. Казанский клуб дома в серии пенальти преуспел со счетом 5-3. И пока это все новости спорта.
0: рассказать тебе мою историю.
3: Колобок просто прелесть.
4: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
5: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
6: Я плакала. Очень душевный Колобок. Настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
7: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
8: Лучшая премьера лета 100%.
0: Что все пришли посмотреть?
9: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: сотворения кумира.
1: Продолжим. Как ваше настроение вообще? Как вы день сегодняшний провели в этом коридоре затмений? Не честно ли? 967-103-5533. Третье явление. Продолжается у нас эта женская линия. Сегодня про женщин говорим в комедии «Ревизор». Анна Андреевна и Мария Антоновна. Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже, сохрани, чтоб чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками. Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое, мне совсем не нравится. И Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное. Анна Андреевна, цветное. Право, говоришь, лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое. Марья Антоновна, ах, маменька, вам не идет палевое. Анна Андреевна, мне палевое не идет. Марья Антоновна, не идет, я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные. Анна Андреевна, вот хорошо, а у меня глаза разве не темные? Самые темные, как вздор говорит. Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трифовую даму. Марья Антоновна, ах, маменька, вы больше червонная дама. Анна Андреевна, пустяки, совершенно пустяки. Я никогда не была червонная дама. Поспешно уходит вместе с Марией Антоновной и говорит за сценой. Эдакой вдруг вообразится червонная дама. Бог знает, что такое. По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове. Значит, мы тут интересную вещь с вами наблюдаем. Вот эта сцена туалета, где женщины спорят о платьях, то есть буквально выстраивают то, о чем мы чуть ранее говорили, да, выстраивают социальную маску перед возможным этим приездом ревизора в их дом. Анна Андреевна хочет палевое, дочь хочет цветное, и это так, и мы тут видим такую борьбу двух женских установок. У нас есть материнская установка Марии Антоновны, Анны Андреевны, да, которая хочет руководить дочерью и определять, хочет быть увиденной как более значимая, да, такой архетип матери, а дочь Мария Антоновна наоборот, она как бы такую дочернюю установку отстаивает и не хочет быть похожей ни на кого другую. И вот тут любопытно, что Гоголь вставляет такую деталь, да, фразу про трифовую червонную даму, потому что это вообще что такое? Это как женщины, эти две, через архетипический такой образ догадательный создают себя, олицетворяют себя с ними, да, то есть... О чем тут речь, да? Почему эти женщины не женственные? Я такой вопрос вам задам. Почему они не женственные? Что вообще такое женственность? Вот здесь же очевидно, что для и мамы, и дочери женственность — это нечто вытесненное в наружу, а не внутреннее состояние женщины. Они уверены, что произвести впечатление на мужчину можно только внешним. Они уверены, что мужчина только глазами может увидеть. И, вероятно, они к этому привыкли. В городе Н люди живут только глазами, только ушами и никогда как бы не сердцем. Понимаете, о чем я говорю? И их представление о Петербурге – это тоже только глаза. Такой упрощенный, да, во многом инфантильный, может быть, незрелый, конечно, ощущение того, как мир устроен. Мир – это только то, что мы видим. И что любопытно, что вот это увидеть невидимое, очень вообще очень библейская фраза, да, когда вера – это уверенность в невидимом. Я как-то цитату нашел из Библии, мне очень понравилось, я в канале ее опубликовал. Вот духовное – это всегда про невидимое. Этого измерения в ревизоре как бы нет до самой последней сцены. И почему это экзистенциальный ужас, да, экзистенциальная трагедия, вся эта комедия, ревизор? Да потому что люди как бы живут, но они мертвы. Как говорил Гоголь, будьте живыми душами, а не мертвыми. И, а так прожить всю жизнь можно. То есть отстаивая тот образ, который люди хотят видеть в тебе, тот миф о себе, который ты придумал, те социальные роли, которые на тебя наложили, и ты, который на себя, да, наложил, маски, которые мы носим в соответствии с тем, в каком кругу мы общаемся. Всего этого более чем достаточно. А если мы с вами к этому всему добавим еще умение поддержать беседу, приятно пошутить, произвести впечатление комплиментом или наоборот где-то поделиться аккуратной, увлекательной историей жизни или пересказом чьей-то истории, то вы будете очень приятный человек. Это же ведь ровно то, что говорили о Евгении Онегине. Да? А это текст, который был написан, ну, чуть раньше, чем «Ревизор», но, в принципе, описывал он то же самое общество, только Онегин — это столичная штучка, да, что называется, а здесь у нас уездный город, и здесь куда более подчеркнута вот эта дистанция, которая фантазии только раздувает. Вот этот миф, фантазия о Москве, да, фантазия о Петербурге тогда была, да, ну, миф о столице, грубо говоря. Дальше прочту еще одно явление, отвечу на ваши комментарии. 967-103-5533, пишите. Явление четвертое. Маленькое. Мишка и Осип. Двое слуг. Да, вот Google нам такой контраст сейчас предлагает. Извините. Осип. Куда тут? Мишка. Сюда, дядюшка, сюда. Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье. На пустой брюх всякая ножка аж тяжела. Мишка, что, дядюшка, скажите, скоро будет генерал? Осип, какой генерал? Мишка, да барин ваш. Осип, барин? Да какой он генерал? Мишка, а разве не генерал? Осип, генерал, да только с другой стороны. Мишка, что ж, это больше или меньше настоящего генерала? Осип, больше. Мишка, видишь ты как, то-то у нас сумятицу подняли. Осип, послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка нам что-нибудь поесть. Мишка, да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушать не отпустит. Осип, ну а простого-то что у вас есть? Мишка, щи, каши да пироги. Осип, давай их щи, кашу и пироги. Ничего, все будем есть. Ну, понесем чемодан. Что, там другой выход есть? Смотрите, у нас появляется линия Осипа. Она появляется как бы из ничего, да, напомню, Осип — слуга Хлестакова, и это такой момент для человека, особенно читающего пьесу первый раз. Осип — опасный элемент, потому что он может, с одной стороны, как бы сдать своего хозяина и сказать, что он не генерал, и вообще он не является тем, за кого его принимают, либо он, наоборот, будет как такой, знаете, типичный слуга мольеровский, служить этой фантазии, всячески поддерживать. А Осип очень аккуратно действует, заметьте. Он Мишку не обезоруживает информацией о том, что его барин просто задолжавшийся дворянин, причем еще и мелкий. Он поддерживает эту фантазию, и он очень практичен. То есть Осип — это, как я уже говорил, такая мамка при Хлестакове, которая отвечает за вообще его существование, за то, чтобы он хоть как-то выжил, потому что Хлестаков совершенно не приспособлен для жизни. Он, ну, он вечный ребенок, да, он такой трикстер, который только и умеет что кутить и как-то проживать жизнь вовне, да, и Осип, вот он, ну, такой классический слуга, вспомните Савельича из «Капитанской дочки», но если там Гринёв как бы проходит некую трансформацию по ходу произведения, то Хлестаков нет, да и он не может трансформироваться. Если помните наш прошлый эфир, Хлестаков — это пустышка для чужих проекций. Вернемся после короткой рекламы. 967-103-5533.
0: Сотворение кумира. Маяк.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
3: Выборы 2026.
4: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии. а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
6: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: сотворения кумира.
1: Ну что ж, остаток этого часа я посвящу на ответы на ваши комментарии. Вы можете еще писать 967-103-5533. Джордж пишет. Мне кажется, эти оценки, желание их раздавать друг другу, это быстро выветрится в реальных природных условиях. Это блажь социальная. А дальше стоит запятая, и предложение завершается. Ну, Джордж, с одной стороны, да, с другой стороны, что такое реальные природные условия? Насколько как бы те условия, что мы создали, да, в этом цивилизованном пространстве, не являются реальными, да? Я на это смотрю двояко. С одной стороны, есть такая оптика, как у вас, Джордж, а с другой стороны, ведь если бы человек сразу рождался в истине, и все, что он наблюдал вокруг, это была бы истина, то зачем был бы нужен человек в таком мире? Как он существовал бы? Он тогда в этот мир приходил бы готовым. И мне кажется, об этом Эдем, об этом райский сад, из которого мы были изгнаны, именно для того, чтобы мы создали вот эти, пусть неприродные, пусть цивилизованные условия, где истина не явлена нам повсеместно, и мы должны происходить как люди, потому что нам дан логос, нам дана свобода ошибаться и так далее. У меня еще вот такой на этот взгляд. Игорь пишет: «Артем, живы?» Да, спасибо. Собирать на образ персонажа ревизора – это все мы, у кого что больше, то и вылезет. Все это материальный мир, все это законы материального мира, но есть духовные. Есть духовный мир, есть законы, восклицательный знак стоит, духовного мира, которое главнее законов материального. Так как по смерти наше тело истлеет, а личность, дух неуничтожимы. И в каких сферах будет пребывание нашего духа? Это я как вслух читаю. Мягко говоря, зависит только от нас самих. Это значит, зависит от наших деяний тут, в нашем теле, на земле. По скриптам. Прошу, Артем, пришлите, пожалуйста, адрес, куда прислать вам сырку твердого, настоящего, не для чтения в эфире, просто из уважения. Извините, я не видел, что не для чтения в эфире. Ну, пришлите мне сырку, я вам напишу. Спасибо большое. Ну, у вас и назидательно. Вот законы. Господи, а каковы законы духовного мира? Игорь, какие это законы? Мы открываем с вами Нагорную проповедь. Законодательный текст вполне. Но как мне вот этому человеческому обмылку, этому бренному, психическому, да, телу соответствовать вот этим христовым законам, Игорь, вы понимаете? Как это возможно? Это путь длиною просто в жизнь. И, может быть, за секунду до смерти я и приду к этому состоянию. Но это же постоянное возделывание. Как? Законы. Законам земным куда проще подчиняться. Понимаете? На самом-то деле. Что хотя бы тут справились. Не убили — уже молодцы. Не украли — вообще супер. Не обманули — ну, это вышка. Понимаете? То есть уже как бы твердая четверка, да? Владимир пишет: «Никогда не думал, что буду слушать Гоголя. Спасибо за такое удовольствие». Спасибо, Владимир. Валерий: «Добрый вечер. Очень люблю «Ревизор». Думаю, если бы эта книга осталась единственной на свете, то жить можно было бы и дальше. Поймал себя на мысли, что у Гоголя крестьянские женщины умнее городских. Почему нет веры в образованность светских дам? Хотя бы какую-нибудь легенду или слух о такой даме мог запустить свои произведения». Валерий, вы вообще открываете очень большой разговор. Я два слова только скажу. Дело в том, что у Гоголя, если берем раннего Гоголя, то есть «Вечера на хуторе», «Миргород», мы там увидим каких женщин? Очень вульгарных, распутных женщин, властных порой, да? Если мы берем вот этого срединного Гоголя, то есть еще до «Мертвых душ», то тут женщины, в общем, да и в «Мертвых душах», да, это такие, это маски, тщеславные, кокетки, и в позднем периоде, уже после первого тома, когда Гоголь второй том будет писать, он же ведь будет искать этот образ женщины, женщины-хранительницы, женщины как морального какого-то авторитета. Но у Гоголя ничего толком не получалось. В «Мертвых душах», ведь во втором томе осталось 5 глав, там есть такой образ Уленьки, там дочь генерала Бетрищева, вот. И она воплощение чистоты. Но это тоже типаж, понимаете? То есть Гоголь это автор, который вообще не мог описывать человеческое в человеках. Он видел как бы такие структуры, да, он видел такие, ну, буквально венецианские маски, клетки, если хотите, да. И именно это не позволило ему мертвые души привести вот к более-менее к реалистической модели повествовательной во втором и третьем томе, от чего он сильно страдал. Ну, уйдем на перерыв и вернемся к третьему действию. Ревизор 967-103-5533, пишите.
0: Сотворение у мира.

0: Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал повышение инвестиционной активности основным условием роста экономики в России. Как заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, с 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России выросли более чем на 40%. Такой результат был достигнут во многом благодаря крупным проектам в сфере инфраструктуры и промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт. Президент также отметил, что на темпах экономического роста России сказывается целый ряд факторов, в том числе внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры. Критических последствий от атак на инфраструктуру России нет, не было и быть не может, но вред они наносят, отметил президент. Владимир Путин также заявил о необходимости повышать суверенитет России.
2: Нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере. У нас уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Словом, речь идет именно о качественном, интенсивном развитии отечественной экономики. О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно. А пока хотел бы отметить, что план структурных изменений был подготовлен правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов Федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки.
0: Регион ожидает увеличения бюджетных расходов к концу текущего года. Им будет оказана поддержка. Срок погашения бюджетных кредитов перенесут за пределы 2030 года, сообщил Владимир Путин. Президент также подчеркнул, что многие мегапроекты в России прошли основную фазу инвестиций. Сейчас наша задача – запустить новый цикл инвестиций. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам также назвал ключевой задачей решение вопросов, связанных со специальной военной операцией. По его словам, многих бойцов после окончания СВО нужно будет трудоустраивать, готовиться к этому надо заранее. Замминистра обороны Анна Цивилева предложила выделить в структуре госпрограмм, направленных на социально-экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для участников СВО и членов их семей.
3: Практически во всех национальных проектах, которые определяют основные векторы развития нашей страны, отсутствует четкое упоминание участников СВО как самостоятельной категории. А в государственных программах лишь в 9 из 51 только частично выделены цели и индикаторы, направленные на ветеранов СВО и их семьи. Поэтому мы предлагаем выделить в структуре государственных программ, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для ветеранов и СВО и членов их семей. По сути, это переход от отдельных мер поддержки к системным решениям, подтверждающим главный принцип – государство своих не бросает.
0: Президент по окончании заседания Совета по стратегическому развитию национальным проектам пригласил дополнительно переговорить своего помощника Владимира Мединского, глав Минфина, Минэнерго, Минтранса и некоторых губернаторов. Дежурные средства российской ПВО сегодня с 8 до 20 часов сбили 438 украинских БПЛА. Российские военнослужащие в течение дня поразили также в порту Черноморск сухогруз с вооружением и склады с военным имуществом для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. Ранее сегодня в военном ведомстве рассказали, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Водянской Донецкой Народной Республики. Потери киевского режима за сутки составили более 1400 военнослужащих в зоне специальной военной операции, говорится в сводке оборонного ведомства. «Автодор» предлагает задействовать средства органов социальной защиты для предоставления возможности бесплатного проезда по платным дорогам многодетным семьям, сообщили РИА Новостям в госкомпании. Ранее в среду руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе Совета по стратегическому развитию национальным проектам с участием президента предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей и поэтапно включать в региональные меры поддержки бесплатное обучение многодетных мам в автошколах. В госкомпании отметили, что поддерживают принципы социальной ответственности, применяя программу лояльности, которая позволяет пользователям экономить на проезде. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше

0: сотворения кумира.
1: Ну что, дорогие мои, отдохнули. С вами по-прежнему я, Артем Новиченков, и мы сегодня читаем, обсуждаем третье действие из нетленной, непревзойденной комедии Николая Гоголя «Ревизор». Сегодня мы в основном обсуждаем женские образы, и в конце прошлого часа был вопрос о том, почему Гоголь не видел, как будто бы не имел веры, как написано, в образованность светских дам. Ну, светские дамы есть, например, в «Мертвых душах», и помните, дама приятные, дамы приятные во всех отношениях, да, тоже две такие персоны, которые лишены какой-то яйности, выражаясь языком Мамлеева, лишены какой-то сущности. Ну, на самом деле, таких персон мы видим с вами очень много, особенно видеоконтент, если взять, если посмотреть телевизор, развлекательные передачи, ведь люди там не делятся уязвимостями, а если и делятся, то это такая тоже часть маски, да, я могу поделиться уязвимости, если это прибавит мне социального капитала, что называется. Ах, я сегодня такая рассеянная, вот в этом духе. И я думаю, что отчасти вот эта оптика Гоголя на женский мир, такая кастрированная, на самом деле, ограниченная оптика, связана и с просто-напросто отношением Гоголя с женщинами, начиная с его матери, которую он избегал, вплоть до того, что ему приходилось как-то поддерживать

0: писать письма и марки, как будто бы он не в Петербурге, а в Любике, чтобы мать не инициировала с ним встречу, то есть это было избегание матери, да, очевидно, там у Гоголя был целый набор комплексов, не будем сейчас его диагностировать, но ведь у Гоголя никогда не было женщины, судя по всему, он был девственником, у нас нету точного доказательства этого, возможно, по молодости, там, когда он еще учился в гимназии, были какие-то сексуальные связи, но во взрослой жизни у него не было никого. Он сватался, и, возможно, Гоголь стал сексуалом, в конце концов. То есть вот эта его часть женской половины была обрублена, да, не было контакта. Все его друзья и вообще круг общения состоял из мужчин. Поэтому женщины в его текстах, они всегда такие, как бы вот, ограниченные. И если там образ Чичикова, скажем, там, или Плюшкина, или, я не знаю, возьмем героев, портреты, шинели, да, они какие-то более объемные, то женские персонажи — это всегда маски. И тем не менее, за ними любопытно смотреть, потому что мы можем узнать себя, в этих масках, да, какую-то часть себя, какие-то архетипы, которые отражаются. Перейдем к пятому явлению. И вообще, наконец, у нас появляется Хлестаков. Как видите, пока его в пьесе не так много было. Всего лишь одна сцена разговора с Осипом и одна сцена разговора с Городничим. А сам Хлестаков здесь, как знаете, есть такой термин «пятый персонаж» в литературе. Он используется... Герой, который как бы находится где-то с краю, но оказывает очень сильное влияние на... само действие и движение сюжета. Так вот, Хлестаков появляется в пятом явлении. Пятое и шестое явление раскрывают вообще этого Хлестакова как того самого героя, о котором мы говорили прежде, да, такая пустая оболочка, в которую приятно вчитывать все, что угодно. Сотворение кумира буквально, вот что делают с Хлестаковым жители города Н. Явление пятое. Квартальные отворяют обе половинки дверей, входит Хлестаков, за ним Городничий, далее попечители богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку, они бегут и снимают ее, толкая друг друга в попыхах. Хлестаков. Хорошее заведение. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали. Городничий. В других городах, осмелюсь доложить вам, городоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства. Хлестаков. Завтрак был очень хорош, я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой? Городничий. Нарочно для такого приятного гостя. Хлестаков. Я люблю поесть, ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба? Артемий Филиппович, подбегая, лабарданс. Хлестаков, очень вкусная. Где-то мы завтракали, в больнице, что ли? Артемий Филиппович, так точно-с, в богоугодном заведении. Хлестаков, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? Там их, кажется, немного. Артемий Филиппович, человек 10 осталось, не больше, а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок, с тех пор, как я... принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным, все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Городничий. Уж на что осмелюсь доложить вам головоломную обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты, починки, поправки. Словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но благодарение Богу все идет благополучно. Иной городничий, конечно, родил бы о своих выгодах, но верите ли, что даже когда ложишься спать, все думаешь, Господи, Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно? Наградит ли оно или нет, конечно, в его воле, по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало, то чего же мне больше? Ей-ей, почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью все прах и суета. Попозже обсудим. Артемий Филиппович в сторону. Эко бездельник как расписывает. Дал же Бог такой дар. Хлестаков. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться. Иной раз прозой, а в другой стишки выкинуться. Добчинский Бобчинскому. Справедливо, все справедливо, Петр Иванович. Замечания такие, видно, что наукам учился. Хлестаков, скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты? Городничий в сторону. Знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают. Вслух. Боже, сохрани. Здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал. Даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно. И если случится увидеть это какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое мерзение нападает, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляй детей. Выстроил будку из карт. Да после того всю ночь снились проклятия. Бог с ними. Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них? Лука Лукич в сторону. А у меня, подлец, выпонтировал вчера 100 рублей. Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную. Хлестаков. Ну, нет, вы напрасно, однако ж. Все зависит от той страны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь тогда, когда нужно гнуть от трех углов, ну, тогда, конечно. Нет, не говорите, надо очень заманчиво поиграть. Такое явление прекрасное. Я обращу ваше внимание на несколько нюансов в этом явлении. Напомню, Хлестаков сейчас пока еще находится в положении не очень понимающего, да, гостя. Он еще не совсем понял, за кого его тут принимают. Но ему приятно, да, как он говорит, ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Вот, собственно, весь смысл Хлестакова — срывать цветы удовольствия. И надо сказать, что во что он верит, то он и получает. Он получает эти цветы, эти удовольствия, безнаказанность, безответственность. Ну и, собственно, было бы, наверное, интересно почитать Хлестакова в 40 лет, да, в 50 лет. Ну, как мне представляется, где-то он прижил бы сбоку какого-нибудь ребеночка, был бы таким отцом, который периодически приезжает, за щечку так теребит и говорит: ну как, Ванюш, как тут без меня, да, все хорошо, а я вот, видишь ты, папка опять в карты проигрался, вот что-то такое, да. Старик такой же он был, как бы, философский зомби, что ли, да, как бы форма без содержания, если хотите. То есть он нужен этому обществу, этому миру, как такое универсальное зеркало. И вот эта рыба лабардан. Вообще слышали это слово лабардан? Знаете, такое слово есть гапакс. Красивое слово. Мне нравится слово гапакс. Гапакс – это уникальное слово, которое свойственно одному человеку или одному писателю. Допустим, известный пример – слово боливар. Вы знаете, что это шляпа из Евгения Онегина, но вы когда-нибудь у кого-нибудь еще встречали это слово «боливар»? Надев свой боливар, Онегин вышел на бульвар, да, на Невский проспект. Не слышали. Также это лабардан. Вот вы слышали когда-то про этого лабардана? Господи, я даже не знаю, как он выглядит. Никогда не вбивал в интернет лабардан. Прямо сейчас посмотрю. Название еще такое — лабардан. Да, устаревшее название трески, просоленные и провяленные бесхребтовые кости. Слово пришло в русский язык из голландского, а оттуда из французского, и укоренилось в эпоху Петра I. Это, оказывается, треска. Вот оно что. Ну, и о чем это говорит? Опять об этой персоне. Сказать, что это треска, ну, это понимаете сами, да? Это... А вот сказать, что это лабардан, это другое дело. Как нас язык манит, да, и вообще манит нас Европа, и европейские феминизмы. Это не учитель, это коуч, да, стриминг, ну и так далее. То есть, и вот есть люди, которые воюют за силием иностранных слов, но ведь они так заманчивы, понимаете, да, это гуру. Гуру — это вам не просто учитель, это гуру. Это уже серьезно, это не просто, понимаете, какой-то дядя с бородой, это из Индии приехал. То есть вот у нас вот это наша какая-то провинциальность, что ли, понимаете, относительно Европы. Всегда вот смотрим на нее во все глаза, и один правитель от нее отстраивается, он говорит на свой путь, а другой только туда и смотрит, да, Петр Первый, Павел Первый, например, да и Петр тоже, да. Я не даю оценку правления ни одного, ни другого. Тем не менее, у нас всегда вот с этой Европой какая-то гонка, да, мы не можем от нее освободиться, да, мы никак не можем признать, как бы, собственную идентификацию, да, отличную от Европы, отличную от Азии, как бы третий путь сформировать свой. И тут мы с этим сталкиваемся, да? Это не Треска, это Лабардан. Это больница особенная. У нас тут все как мухи выздоравливают. И тут любопытно, как после длинного ответа Артемия Филипповича Городничий как бы перебивает и начинает подчеркивать свою значимость. И он озвучивает очень интересную вещь, которая, мне кажется, в самосознании русского политика, чиновника, точнее, да, до сих пор существует. Желание выслужиться, желание, чтобы начальство увидело ревностное мое служение, приравнивается к добродетели у Городничего. То есть он как бы служит не России, да, он служит не своему чувству справедливости или представлению о добродетели, да, он служит именно образу себя как родительного чиновника. И вот это желание выслужиться, да, ну, я думаю, оно это как бы, это, знаете, чиновник и выслужиться, это какие-то побратимы. Не говорю, что все чиновники такие, да, но все-таки все эти анекдоты и притчи, да, и просто художественная культура, литература, в частности, которая всячески поддерживает этот образ, естественно, не на пустом месте взялись. И Гоголь очень точно описывает речь Городничего, да, выслужиться хотя бы на словах. Вы мне обязательно поверите. И главное, что мы тут видим? Ну, как обычно, как мы часто это и замечаем, то, что человек сильнее все подчеркивает, а еще есть такое слово, мне оно не нравится, педалирует, да, то, что человек педалирует, то, как бы, у кого что болит, тот о том и говорит. Знаем, да, такую присказку. Вот тут то же самое. Вот это его... А это что значит? Значит, внутри он понимает, что он обманщик, что он лжец, льстец, что он пройдоха, что он мошенник. И именно поэтому так много слов посвящено собственной честности. Поэтому то, что говорил Сократ, я знаю, что ничего не знаю, не пустые слова. Да, это форма определенной уязвимости. Это признание себя как человека неустроенного на самом деле, незавершенного человека, который еще находится в поиске истины. Да. Ну и Хлестаков говорит: я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться. Это вот он так роняет Городничего вот с его длинным монологом. Иной раз проза, а в другой и стишки выкинутся. Да, то есть вот интересно, что бы ни говорил Хлестаков, как мы понимаем, он уже никак не сможет разрушить ту фантазию, которую вокруг него выстроили. Явление шестое, потрясающе. Те же Анна Андреевна и Мария Антоновна. Они выходят. Городничий. Осмелюсь представить семейство мое, жена и дочь. Хлестаков, раскланяюсь. Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть. Анна Андреевна, нам еще более приятно видеть такую особу. Хлестаков, рисуясь, помилуй, сударыня, совершенно напротив, мне еще приятнее. Анна Андреевна, как можно-с? Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться. Хлестаков, возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас. Анна Андреевна, помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы выезжировка показалась очень неприятная. Хлестаков, чрезвычайно приятно. Привыкший жить камхеневу в свете и вдруг очутиться в дороге, грязные трактиры, мрак невежества. Если, признаюсь, не такой случай, который меня, посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней, так и вознаградил за все. Анна Андреевна, в самом деле, как вам должно быть неприятно? Хлестаков, впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно. Анна Андреевна, как можно-с? Вы делаете много чести, я этого не заслуживаю. Хлестаков, а чего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете. Анна Андреевна, я живу в деревне. Хлестаков. Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки. Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом? Эх, Петербург! Что за жизнь, право, вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это куда это по плечу? Приходи, братец, обедать. Я только на 2 минуты захожу в департамент. С тем только, чтобы сказать, это вот так, это вот так, а там уж чиновник для письма, это как крыса пером только пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать. Да думаю, зачем? И сторож летит еще на лестнице за мной со щеткой. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу, Городничего. Что, господа, стоите, пожалуйста, садитесь. То есть он как на сцене, понимаете, вместе. Городничий, чин такой, что еще можно постоять. Артемий Филиппович, мы постоим, Лука Лукич, и не извольте беспокоиться. Хлестаков, без чинов, прошу садиться. Городничий, все садятся. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь, уже говорят, вон, говорят, Иван Александрович идет. А один раз меня пригласили, приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне, ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. Анна Андреевна, скажите, как, Хлестаков, с хорошенькими актрисами знаком? Я ведь тоже разные водевильчики, литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге, бывало, часто говорю ему, ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает, бывало, так как-то все, большой оригинал. Анна Андреевна, так вы и пишете, как-то должно быть приятно сочинить. Вы, верно, и в журналы помещаете? Хлестаков, да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. «Женитьба Фигаро», «Роберт Дьявол», «Норма». Уши и названий даже не помню. И все случаем. Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит, пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Думаю себе, пожалуй, изволь, братец. И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды» и «Московский телеграф», все это я написал. Анна Андреевна, скажите, так это вы были Брамбеус? Хлестаков, как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смердин дает за это 40 тысяч. Анна Андреевна, так верно, и Юрий Милославский ваше сочинение? Хлестаков, да, это мое сочинение. Анна Андреевна, я сейчас догадалась. Марья Антоновна, ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. Анна Андреевна, ну вот, я и знал, что даже здесь будешь спорить. Хлестаков, ах, да, это правда. Это точно Загоскин. А есть другой, Юрий Милославский. Так тот уж мой. Анна Андреевна, ну, это верно, я ваш читала. Как хорошо написано. Хлестаков, я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге, так же известен. Дом Ивана Александровича, обращаясь ко всем. Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. Анна Андреевна, я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы. Хлестаков, просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке. Прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроют крышку, пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и виз свой составился. Министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься, играешь, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж, скажешь только кухарке, нам, Маврушка, шинель. Что ж, я вру, я и позабыл, что живу в билетаже. У меня одна лестница стоит. А любопытство взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся, графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только слышно жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
1: сотворение мира.

0: 21.30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские власти должны запустить новый инвестиционный цикл, чтобы бизнес мог вкладываться в развитие различных отраслей экономики страны. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства пояснил, что с прошлого года многие мегапроекты прошли основную фазу инвестирования, из-за чего общая динамика капиталовложения замедлилась. Президент также отметил, что на темпах экономического роста России сказывается целый ряд факторов, в том числе внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры. Путин отметил, что в отдельных случаях стандартные подходы к укреплению региональных финансов не работают. В таких случаях нельзя оставлять регионы один на один с возникшими трудностями. Президент подчеркнул, что устойчивость региональных бюджетов является в том числе прямой обязанностью федерального правительства и Минфина. Меры поддержки героев спецоперации должны быть не точечными, а системными. Об этом заявила заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия».
2: Наше предложение, чтобы в нацпроекты и в госпрограммы включить участников специальной военной операции как отдельную категорию, для того, чтобы их интересы учитывались уже на всех уровнях и целевые показатели как раз включали категорию участников специальной военной операции и их родных.
0: Анна Цивилева также отметила, что включение отдельных мероприятий позволит повысить статус военной службы и сформировать в обществе уважительное отношение к подвигу защитников государства. На заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектом президент России назвал ключевой задачей решения вопросов, связанных со специальной военной операцией. 80 избирательных комиссий в 32 регионах России впервые смогут составлять протоколы и сводные таблицы об итогах голосования в электронном виде и передавать их в вышестоящие комиссии электронно. Соответствующий перечень утвердил сегодня Центр избирком. Нововведение также коснется Донбасса и Новороссии. Зампред ЦИК России Николай Булаев пояснил, что такая география выбрана в том числе из-за значительной удаленности ряда комиссий от административных центров. По его словам, расстояние в отдельных случаях достигает сотен и тысяч километров, из-за чего доставка бумажных документов является трудоемкой и финансово затратной. ЦИК рассчитывает, что новая технология позволит сократить время подведения итогов голосования и расходы комиссии. Экс-заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая сообщила, что у нее дома прошли обыски. В настоящее время она готовится к судебному заседанию по избранию меры пресечения. Ранее в Верховной Раде заявили, что Мудрая задержана и находится на следственных мероприятиях в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Ее адвокат утверждал, что она не задержана, но ей предъявлено обвинение. В среду НАБУ объявила о проведении спецоперации против преступной группировки, в которую входили заместитель главы офиса Зеленского, экс-депутат и председатель правления Государственного банка. На фоне скандала Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой. Блокировка канала «Моя жизнь» сербского режиссера Эмира Кустурицы и новостного агентства «Спутник Сербия» на YouTube – это попытка тоталитарного общества вести войну с людьми, которые говорят правду и несут истину в массы. Об этом режиссер заявил в беседе «Стас». Ранее YouTube удалил канал «Кустурица. Моя жизнь», на котором выходил его влог, созданный совместно со «Спутник Сербия». Причина удаления не уточнялась. В своих выпусках режиссер высказывался о мировых событиях, рассказывал о своих творческих проектах и рассуждал о жизни. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь, днем 17-19 выше нуля. В российской столице сейчас около 16 градусов. В течение ночи столбики термометров опустятся до 11-13 градусов. Днем завтра потеплее, до 21-23 градусов. Вечером возможны небольшие осадки.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня продолжилась программа матчей второго тура группового этапа. «Спартак» в день рождения своего главного тренера Хуана Карлоса Карседо, которому исполнилось 53 года, проиграл на выезде «Рубину». Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти «Рубин» был точнее 5-3. Также в серии пенальти и также со счетом 5-3 «Зенит» на выезде нанес поражение крыльям «Советов». Основное время этого матча завершилось со счетом 0-0. Продолжаем о футболе. Российский вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов вошел в десятку лучших голкиперов мира по версии ESPN. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов расположился на 10-м месте в рейтинге лучших вратарей мира, который составил американский телеканал ESPN. Издание отметило мастерство россиянина в отражении пенальти и подчеркнуло его заслугу в победе над бразильским «Фламенго» в финале межконтинентального кубка FIFA, когда Сафонов отразил 4 удара с 11-метровой отметки в послематчевой серии и принес своей команде трофей. В прошедшем сезоне он отыграл 8 из 15 матчей чемпионата Франции на ноль. Это самый высокий показатель среди всех вратарей лиги, сыгравших не менее 15 матчей. Всего Сафонов отыграл на ноль 12 встреч из 27 в сезоне, обойдя в борьбе за место в основном составе француза Люка Шевалье. При этом телеканал считает, что статус Сафонова как основного голкипера ПСЖ в новом сезоне может оказаться под угрозой в связи с покупками других вратарей этим летом. Но, как отмечается, такая конкуренция может дать россиянину возможность снова доказать, что его критики ошибаются. Возглавил рейтинг испанский вратарь Арсенала Давид Рая, вторым стал бельгиец Тибо Куртуа из мадридского Реала, на третьем месте итальянец Джан Луиджи Доннарумма, который конкурировал в ПСЖ с Сафоновым, но с сентября прошлого года выступает за Манчестер Сити.
0: Хоккейный «Спартак» запросил у «Акбарса» от 100 до 150 миллионов рублей за спортивные права на нападающего Ивана Морозова, сообщает «Бизнес онлайн». Ранее стало известно о том, что казанский клуб уже начал переговоры с красно-белыми. В начале июля Морозов расторг контракт со «Спартаком» по своей инициативе. Права на него закреплены за московским клубом сроком на 5 лет. Российские гребцы могут пропустить чемпионат мира в Нидерландах из-за отсутствия виз. Турнир стартует 24 августа. Мы планировали выезд 18 августа, чтобы иметь возможность для тренировок и адаптации на месте. Сидим на чемоданах и надеемся, что в ближайшие дни эта проблема все-таки будет решена, сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что возьмет паузу в соревнованиях до чемпионата мира. На прошедшем в Загребе чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золота и 2 бронзы. Добавлю, что чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. И пока это все новости спорта.

0: творение кумира.
1: Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев. Мне даже на пакетах пишут: «Ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департамент. И странно, директор уехал. Куда уехал, неизвестно. Ну, натурально пошли толки. Как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались. Но подойдут, бывало, нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь, просто черт возьми. После видят, нечего делать, ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры. Можете представить себе, 35 тысяч одних курьеров. Каково положение? Я спрашиваю. Иван Александрович, ступайте департаментом управлять. Я, признаюсь, немного смутился. Вышел в халате, хотел отказаться, но думаю, дойдет до государя, ну да и послужной список тоже. Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и выйти, говорю, я принимаю, только уж у меня не-не-не, уж у меня ухо востро, уж я... И точно бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение. Все дрожит и трясется, как лист.
2: Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее.
1: О, я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам Государственный Совет боится. Да что в самом деле, я такой. Я не посмотрю ни на кого. Я говорю всем, я сам себя знаю. Сам. Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут. Сейчас фельдмарш...
2: Поскальзывается, чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками. Городничий, подходя и трясясь всем телом, силится говорить:
1: «А-ва-ва-ва-ва-ва-ва».
2: Хлестаков быстрым отрывистым голосом: «Что такое?» Городничий: «А-ва-ва-ва-ва». Хлестаков таким же голосом: «Не разберу ничего, все вздор». Городничий: «Ва-ва-ва-вашество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно». Хлестаков: «Вздор отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош. Я доволен, я доволен». Декламация: «Лабардан, лабардан». Входит в боковую комнату. За ним городничий. Обожаю эти монологи Хлестакова, то есть это просто невероятно. Это такой полет фантазии, это такая свобода, и нет-нет, да между слов что-то интересное Хлестаков говорит, помимо вот этой манифестации собственного величия, в которой он, как мы понимаем, невероятно верит, и при этом через минуту уже может об этом забыть. Это же абсолютно детское такое, да, когда ребенок подходит и говорит: «Мам, ты знаешь, я вот построю такой город, где, значит, все машины будут в туннелях, да, а над городом там будут летать такие вот птицы электрические и так далее, да». То есть ребенок рассказывает вот эти все фантазии, и она, эта фантазия у нее летит. Сам помню, как я лет 7 маминой подруге обещал подарить ей джип. Мне 34, никакого джипа я маминой подруге не подарил. Вот. И мамина подруга до сих пор, когда меня видит, говорит: «Тём, а что там, когда джип-то будет?» Ну, понятно, что она иронизирует, но по сути своей вот это чувство всемогущества ребенка, оно совершенно естественно. И я даже полагаю, что оно истинно. Объясню, что я имею в виду. Наверное, вы все время забываете, что мы живем в иллюзии, что мы живем в этой сенсорической лиле, в игре, поэтому мы носим серьезные лица, поэтому мы все время переживаем, тревожимся, мы забываем, что все это иллюзорно. Я сам постоянно забываю, поэтому об этом и говорю. А если все иллюзорно, то все возможно, абсолютно все. Как сказал один мудрец, все, что вы можете представить, все есть, все это и так существует. Чего только один остров Эпштейна, да, стоит, к слову. И, значит, мы с вами, будучи детьми, не имеем никаких ограничений эго, нашего ума. И нам действительно все возможно. Мы действительно всемогущие. И это истинно. Но потом наша вот эта фантазия обрастает ограничениями. Наш ум понимает, что реальный мир вот он такой. В нем нужно нам работать, чтобы зарабатывать деньги, чтобы купить машину и так далее, и так далее. И эти фантазии, они потихонечку улетучиваются. Я когда был в Дубае, я ехал с таксистом, и он мне решил рассказать, кто вот этот вот шейх, который изображен на портретах больших. Я говорю, слушай, ну ведь Дубай и вообще вот ОАЭ, это же сновидение, шейх. То есть вот он в детстве поехал в Америку, увидел эти небоскребы и решил, что ему нужно тоже вот этот, эти небоскребы, вот этот город, город деловых людей, красивых ресторанов, значит, и автомагистралей. Да? Дубай это не город для жизни, как я понял, и большая часть Америки, а именно не для жизни пешехода, воплотить жизнь. И он это сделал. У него были для этого ресурсы, и вот фантазия стала явью, и вот мы видим вот этот сон шейха. То есть мы приезжаем посмотреть чужой сон, чтобы вы понимали. И в целом все, что мы сейчас видим, это чей-то сон. И самый главный вопрос, да, на мой взгляд, который стоит перед человеком, конечно, вопрос «кто я?». Но этот вопрос порождает другой вопрос. Как мне оказаться в собственном сне? Да, как мне, оказавшись далее в собственном сне, не забыть, что я это сновижу? Что это я создал этот сон? Я его вижу. Как мы, пробудившись поутру, понимаем, что то, что нам снилось, было произведено нашей психикой. Это наше нашего производства, да, проекты, да, наше сновидение. Все наше. Мы создаем их. Также и вот то, что я сейчас сижу в студии, радиомаяк, тут, значит, диванчик, стулья, микрофон, компьютер, текст Гоголя, да, это все вот наше коллективное сновидение, мое сновидение, которое я сейчас наблюдаю. Все время я себе об этом напоминаю, честно говоря, потому что в противном случае от тревог некуда деться. Жизнь бомбардирует тебя вопросами, планами, решениями каких-то задач внешних. Что вы будете делать завтра? А вот старение, а вот это будет. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете, да? Напишите. 967-103-5533. Джордж пишет. Все как мухи выздоравливают. Красиво. Тогда, может, мы создаем эти отношения, чтобы изучать друг друга, обмениваемся информацией друг о друге в процессе, прям в глобальном плане, когда человечество идет этим к умению и к передаче приема мыслей. Такая вот мысль Джорджа. А явление седьмое вам прочту. Понятно, что Хлестаков уже перевозбудился. Он дошел до абсолюта фантазии о себе. Хлестаков, вообще вот это явление, которое я прочитал, он, вот этот страх, страх жителей города Н, он его осуществил, да, он поддержал их, их фантазию, да, их, то есть вот этот Хлестаков, как такой великий, великая пустота, да, смог отразить все эти чаяния, да, все эти фантазмы чиновников. Явление седьмое. Те же, кроме Хлестакова и Городничева. Бобчинский и Добчинскому. Вот этот Петр Иванович человек-то. Вот оно, что значит человек. В жизнь не был в присутствии такой важной персоны. Чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина? Добчинский. Я думаю, чуть ли не генерал. Бубчинский. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметке не станет. А когда генерал, то ж разве сам генералиссимус? Слышали? Государственный совет как прижал. Пойдем расскажем поскорее Амосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна. Добчинский. Прощайте, кумушка. Оба уходят. Артемий Филиппович и Луке Лукичу. Страшно просто. А чего и сам не знаешь? Вот это прекрасно, да? Страшно, а чего и сам не знаешь? А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение. Уходит в задумчивости вместе с смотрителем училищ, произнеся «Прощайте, сударыня». Такие вот, да, обратная связь. Дальше явление восьмое. Анна Андреевна и Мария Антоновна. Анна Андреевна. Ах, какой приятный. Мария Антоновна. Ах, милашка. Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку. Прием и все это такое. Ах, как хорошо. Я страх люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако же, ему очень понравилось. Я заметила, все на меня поглядывал. Мария Антоновна. Ах, мамик, он на меня глядел. Анна Андреевна. Пожалуйста, своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно. Мария Антоновна. Нет, мамик, право. Анна Андреевна. Ну вот, боже сохрани, чтобы не поспорить. Нельзя, да и полно. Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя? Мария Антоновна. Право, мамечка. Все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня. Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. А, говорит, все, дай уж посмотрю на нее. Явление девятое. Те же и Городничий. Вот я, когда, я помню, как я первый раз читал эту пьесу, я был, честно говоря, в шоке. То есть вот на глазах у городничего этот Хлестаков флиртует с его женой. Она с ним милуется, а городничий стоит, как ни в чем не бывало. И можно на первый взгляд подумать, что, наверное, он настолько преисполнился, что и как бы ревности нет в нем. Но вот на самом-то деле этот страх, это поклонение чину, я думаю, что в этом малодушии городничий готов был бы даже свою жену подстелить под Хлестакова, лишь бы попасть в Петербург, да? Понимаете, это завороженность персоны, завороженность собственной проекции, ведь секта построена ровно на том же самом, да? Сектант завораживается фигурой вот этого самого гуру-учителя, и, собственно, кроме фантазий, да, о себе самом при этой фигуре у человека ничего не остается, и она становится больше реальности, в которой человек жил прежде. Вернемся после короткой рекламы.
0: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Был открыт недавно Моцарт-эффект. Он стимулирует пространственное мышление, которое нам необходимо в математике.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
1: Музыка настолько прозрачна, вы слышите и как бы видите одновременно. Вот эта мелодия, вот тут аккомпанемент, тут тук-тук-тук-тук-тук, а там та-та-та-та. Все вы так здорово различаете, что у вас обостряется пространственный интеллект. Вот идете на экзамен по геометрии, Моцарт.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
2: В эфире утреннего шоу на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
0: Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Музыкальная эмпатия. То есть ты должен полностью ощутить, как живет твой материал с человеком. Ты должен его почувствовать, как он себя ведет, в каких ситуациях. Это же должно гармонично звучать. Я пишу человеку то, с чем он потом будет выступать. И это должно не вызывать в нем никаких препятствий. В этом и есть суть.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир.
2: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
0: «Маяк».

0: сотворения мира.
1: То есть мы в предыдущем явлении с вами видели, как две эти женщины, Анна Андреевна и ее дочь Мария Антоновна, борются за собственное отражение в мужском взгляде, и без этого отражения они себя не идентифицируют. Чтобы было понятно, о чем я говорю, это подобно тому, как люди начинают рассказывать: а вы знаете, у меня фотография есть вот с этим вот человеком совместная, а я знакома вот с Василием Петровичем, он тоже вот был в Антарктиде, и так далее. То есть наша попытка социальный капитал как добрать за счет каких-то связей, за счет каких-то знакомств и так далее. То есть буквально на чужих плечах выстроить собственный статус и идентичность. Ну, понятно, о чем это. Девятое явление. Успею прочитать. Те же и Городничий. Городничий входит на цыпочках. Анна Андреевна, что? Городничий и не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? Видите, один Городничий смог поставить под какое-то сомнение слова Хлестакова. Задумывается, да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу, что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного, да ведь не прилгнувший не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит. Так вот, право, чем больше думаешь... Черт его знает, не знаю, что и делается в голове. Просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить. Представляете, да, вот такая проекция, насколько страх. То есть Городничий сам себя готов казнить буквально в процессе вот этого ужасания. Но ужасание это сугубо социальное, да, оно не экзистенциальное. Чтобы произошло экзистенциальное ужасание, нужно освободиться от этой персоны, чтобы встретиться со своей тенью. Об этом потом поговорим еще в других эфирах. Анна Андреевна, а я никакой совершенно не ощутила робости. Я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет. Городничий, ну уж вы, женщины, все кончено, одного этого слова достаточно, вам все, финтерлюшки. Вдруг брякнут ни из того, ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с кем-нибудь Добчинским. Анна Андреевна, об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое. Посматривает на дочь. Городничий один. Ну уж с вами говорить, я-ка в самом деле, оказия, до сих пор не могу очнуться от страха. Отворяет дверь и говорит дверь. Мишка, позови квартальных, Свистунова, держи морду. Они тут недалеко где-нибудь, за воротами. После небольшого молчания. Чудно все завертелось теперь на свете. Хоть бы народ-то уж был видно, а то худенький, тоненький. Как его узнаешь, кто он? Еще военный, все-таки кажет из себя. А как наденет фрачишку, ну точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча в трактире. Заламливал такие аллегории и кивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот, наконец, и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой. То есть, видите, у Городничий, не случайно Городничий, да, он, очевидно, умнее всех остальных чиновников и имеет какую-то собственную оптику, более трезвую, да. То есть, несмотря на то, что он захвачен страхом, какой-то критический, да, инструмент в его мышлении все-таки присутствует. Десятое явление, успею еще прочитать. Те же Иосип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцем. Понятно, что Осип, как такой пороговый персонаж, как у него есть доступ к телу, что называется, да, и можно как-то вот сбоку. Это очень похоже на кавкианские сюжеты, как мы знаем, Кафка читал Гоголя, где герой пытается как-то вот через женщин, через власть имущих, власть придержащих, как-то узнать, как ему можно добиться того, что он хочет. Это мы встречаем и в процессе, и в замке, и в других, на самом деле, текстах Франца Кафки. Анна Андреевна, подойди сюда, любезный. Городничий, что, спит Осип? Нет, еще немножко подтягивается. Анна Андреевна, послушай, как тебя зовут? Осип. Осип, сударыня. Городничий, жене и дочери. Полно вам, Осип. Ну что, друг, тебя накормили хорошо? Осип, накормили, покорнейше благодарю. Хорошо накормили. Анна Андреевна, ну что, скажи, к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей? Осип в сторону. А что говорить? Коль теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят? Слух. Да, бывают и графы. Марья Антоновна, душенька, Осип, какой твой барин хорошенький. Анна Андреевна, а что, скажи, пожалуйста, Осип, как он, Городничий? Да перестаньте, пожалуйста, вы такими пустыми речами только мне мешаете. Ну что, друг? Анна Андреевна, а чин какой на твоем барине? Осип, чин? Обыкновенно какой. Городничий, ах, боже мой, вы все своими глупыми расспросами, не дадите ли слова поговорить о деле? Ну что, друг, как твой барин, строг? Любит это распекать или нет? Осип, да, порядок любит, уж ему, что все было в исправности. Городничий, а мне очень нравится твое лицо, друг, ты должен быть хороший человек, ну что, Анна Андреевна, послушай, Осип, а как барин твой там в мундире ходит? Или... Гранича, полно вам право, трещотки какие, здесь нужная вещь, дело идет о жизни человека. К Осипу, ну что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, оно теперь холодновато, так вот тебе пара целковиков на чай. Осип, принимай деньги, а покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья, бедный человек, помогли ему. Гранича, хорошо, хорошо, я и сам рад, а что, друг? Анна Андреевна, послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину? Марья Антоновна, Осип, душенька, какой миленький носик твоего барина. Гранича, да постойте, дайте мне. К Осипу, а что, друг, скажи, пожалуйста, на что больше барин твой обращает внимание? То есть, что ему в дороге больше нравится? Осип, любит он просмотрению, как что придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо. Угощение, чтобы было хорошее, городничий. Хорошее? Осип, да, хорошее. Вот на что я, крепостной человек, на то и смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу, бывало, заедем куда-нибудь. Что, Осип, хорошо тебя угостили? Плохо, ваше высокоблагородие. Говорит, это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду. А, думаю себе, махнув рукой, бог с ним, я человек простой, городничий. Хорошо, хорошо, и дело, ты говоришь, там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранке. Осип, за что жалуете, ваше высокоблагородие? Прячет деньги. Разве уж выпью за ваше здоровье, Анна Андреевна? Приходи, Осип, ко мне тоже получишь. Марья Антоновна, Осип, душенька, поцелуй своего барина. Слышно с другой комнаты небольшой кашель Хлестакова. Гранич, поднимается на цыпочки, вся сцена в полголоса. Боже, вас сохрани шуметь. Идите себе, полно уж вам. Анна Андреевна, пойдем, Машенька. Я тебе скажу, что я заметил в гости такое, что нам вдвоем только можно сказать. Гранича, о, уж там наговорят. Я думаю, пойди только да послушай, уши потом заткнешь. Обращаясь к Осипу. Ну, друг, в общем, о чем это все? Об отсутствии отношений между людьми, об отсутствии духовной связи, да. Так что... Идите домой, поцелуйте своих любимых. С вами был Артем Новиченков, говорящий тростник, мой телеграм-канал. До новых встреч.

0: Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские власти должны запустить новый инвестиционный цикл, чтобы бизнес мог вкладываться в развитие различных отраслей экономики страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства пояснил, что с прошлого года многие мегапроекты прошли основную фазу инвестирования, из-за чего общая динамика капиталовложения замедлилась. Президент также отметил, что на темпах экономического роста России сказывается целый ряд факторов, в том числе внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
0: Правительство должно подготовить специальную программу восстановления складских мощностей, пострадавших в результате атак на логистические центры. Соответствующие поручения дал Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Российские военные группировки войск «Центр» установили контроль над поселком городского типа Водянское в ДНР. Потери киевского режима за сутки составили более 1400 военнослужащих в зоне спецоперации, говорится в сводке оборонного ведомства. Российские военнослужащие в течение дня поразили в порту Черноморск сухогруз с вооружением и склады с военным имуществом для нужд ВСУ, отметили в Минобороны. Дежурными средствами российской ПВО сегодня с 8 до 20 часов были сбиты 438 украинских БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты также 11 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонта, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». Он отметил, что власти держат руку на пульсе в связи с ситуацией с бензином и стремятся решать проблемы с топливом в регионах.
3: Хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
0: Власти также приняли меры, нормативно-правовые акты, разрешающие выпуск топлива более низкого экологического класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4, сообщил вице-премьер Новак. Между тем, как сообщит агентство ТАСС, импортный бензин был реализован сегодня на биржевых торгах Петербургской биржи. Ранее Александр Новак сообщил, что Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Все показатели по нормативному состоянию дорог в России планируется выполнить к 2030 году, заявил вице-премьер Марат Хуснолин. По его словам, то отставание, которое у нас было из-за поздней весны, мы на сегодняшний день наверстали. Физически уложен асфальт уже больше, чем в прошлом году, сказал Хуснолин в эфире «Вестей». В июне он заявил о необходимости ускорить темпы капитального ремонта дорожной сети в России. Вице-премьер также сегодня заявил, что при формировании бюджета, несмотря на определенные сокращения по новым стройкам, показатели по нормативному состоянию дорог не уменьшаются. Марат Хуснолин также сегодня заявил, что сейчас важно сохранить темпы и придать дополнительный импульс развитию жилищного строительства. Президент США заявил, что Вашингтон сможет возобновить переговоры с Ираном в определенный момент, однако сейчас он не видит в этом необходимости. Дональд Трамп вновь выразил мнение, что сейчас США полностью контролирует Ормузский пролив. Во вторник телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник сообщил, что Трамп поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном только в том случае, если Иран будет готов заключить нужное Вашингтону соглашение. Президент США также рассчитывает провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже в этом году. Дональд Трамп отметил, что у КНДР есть 57 очень мощных единиц ядерного оружия, однако ситуация будет оставаться стабильной до тех пор, цитата, пока у власти в США находится умный президент. Глава Белого дома вновь подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с северокорейским лидером. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел он на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и многие другие. Новые подробности оперативно.

0: Audio Stories.
1: Идея построить метро в Омске появилась в 60-е годы 20 века, когда население города превысило 1 000 000 человек. Проект первой линии утвердили в 80-х годах, а строительство началось в 1992 году. За 30 лет удалось построить лишь одну станцию – библиотеку имени Пушкина и несколько километров тоннелей из запланированных 5 станций и 7,5 километров. Работы неоднократно приостанавливались из-за нехватки финансирования. Омское метро стало объектом шуток. Горожане иронизируют, что это самая короткая подземка в мире. Один поезд, одна станция, и никуда нельзя уехать. В 2025 году власти решили оптимизировать расходы и продали инженерный корпус метро площадью почти 18 тысяч квадратных километров за 249 миллионов рублей. Вырученные средства направили на развитие наземного транспорта, обновление автобусного парка и модернизацию трамвайной сети. Сегодня вопрос о продолжении строительства остается открытым. Эксперты считают проект экономически нецелесообразным при нынешних пассажиропотоках. Но некоторые горожане и урбанисты уверены, что полноценный метрополитен мог бы решить долгосрочные транспортные проблемы города при условии масштабных инвестиций и четкой стратегии развития. Audio Stories.

ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email zone@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Разница в скорости между поручнями и ступенями эскалатора. Обычно поручни движутся чуть медленнее. Это не неисправность, а заложенная в конструкцию особенность. Порой шутят, что так пассажирам не дают уснуть на эскалаторе, но реальное объяснение куда серьезнее. Ступени и поручни представляют собой две независимые системы, приводимые в движение одним мотором разными способами. Лестничное полотно, тяговая цепь со ступенями, двигается через цепную передачу и приводную звезду. Его стандартная скорость около 50 см в секунду. Поручень же имеет отдельный приводной узел, который работает за счет трения. Главный вал через ременную или цепную передачу вращает шкивы, тянущие резиновую ленту поручня. Со временем поверхности в точке контакта шкива и ленты изнашиваются. Возникает легкое проскальзывание, из-за чего скорость поручня немного снижается. После замены или ремонта резиновой накладки диаметр ленты меняется и скорость восстанавливается. Почему не сделать жесткую связь, чтобы ступени и поручни двигались синхронно? Такая конструкция была бы опасна. Любая помеха для поручня, например, зажеванный край одежды, привела бы к резкой остановке всего механизма и могла спровоцировать падение пассажиров. Текущая система с небольшим проскальзыванием работает как предохранитель, защищая механизм от перегрузок. Согласно нормативам, максимально допустимое отклонение скорости поручней от скорости ступеней не должно превышать 2%. Этот стандарт установлен не случайно. Он учитывает особенности человеческой биомеханики. Мозг ожидает синхронности движений руки и ноги. Слишком большое расхождение вызывает дискомфорт и дезориентацию, повышая риск потери равновесия. Таким образом, лимит в 2% – это баланс между естественным износом механизма и безопасностью пассажиров. Audio Stories.

0: Averro.
1: Маяк.
2: Двадцатый век, идет разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на луне, и подо

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы разберем несколько высказываний, в которых оказалось сразу две ошибки. Так бывает. И вот первый пример от ведущего Сергея Насибяна.
2: Меня сподвигло на заявление о том, что эта лекция будет как раз вот то самое видео, которое набрало 500 000 просмотров.
1: В этом предложении у меня есть замечание к двум глаголам. Первый – «набрало». Ударение поставлено неверно. Правильный вариант – «набрало». Дело в том, что большинство, можно даже сказать, все проблемные глаголы в прошедшем времени в среднем роде имеют безударное окончание. Прорвало, назвало, набрало. Вторая ошибка в глаголе – «сподвигло». Дело в том, что такого глагола вообще нет в русском языке. Зато есть глагол «подвигло» без приставки «с». «Подвигло», «набрало». И двигаемся дальше и слушаем, что сказал гость программы «Ассамблея автомобилистов».
3: Сколько они должны давать отложений в поршнях, сколько масляного шлама. Все равно вам 5000 надо проехать, чтобы там какие-то сажевые шубы возникло, сколько-нибудь мешающие клапанам и поршням работать.
1: Клапанам и поршням. Оба слова произнесены неправильно. Ошибка однотипная. Должно быть клапаном и поршнем, так как перед нами слова с неподвижным ударением на основе. И в них ударение всегда падает на первый слог. Клапаном и поршнем, клапанов и поршней, клапанами и поршнями. Кто-то может возразить, что это профессиональный жаргон. Отчасти соглашусь. При слове «поршень» такая помета есть. А вот «клапан» в профессиональный жаргон не входит. По крайней мере, словари об этом ничего не пишут. Но и самое главное, профессионализмы находятся за пределами литературной нормы. Поэтому все-таки «клапаном» и «поршнем». Ну и мы продолжаем искать несколько ошибок в одном предложении вместе с ведущим Денисом Николаевым.
4: То, что в Милн закладывал в сказку, что это игрушки, с которыми играл Кристофер Робин,
5: да.
4: Которые ожили. И там медведь, конечно, абсолютно, это, наверное, самый недотепистый медведь из всех, которых я видел на экране в мультиках.
1: Не ожили, а ожили. Ударение в этом слове ставим на приставку. А второе слово, которое меня привлекло, недотепистый. Против него ничего не имею. Оно очень даже симпатичное. И в некоторых словарях присутствует, хотя и с пометой разговорное, просторечное. А теперь мы послушаем, что сказала ведущая Маргарита Митрофанова с подачи своей гостьи.
6: Выставить определенное правило, больше уделять времени в плане игры, кормежки, почесушек, и в целом все выравнивается.
7: Но в принципе, как и к девушке отношения. Просто балансировать между почесушками с одной стороны.
6: Да, раскрепить внимание, это точно.
7: И прогулками с другой.
1: Почесушки. Конечно, это слово не литературное, но очень симпатичное. А вот настоящая ошибка нашлась в глаголе «балансировать». Здесь неправильное ударение. Переставляем его на третий слог и получаем правильный вариант «балансировать». Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в моем канале в Максе. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: в Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские власти должны запустить новый инвестиционный цикл, чтобы бизнес мог вкладываться в развитие различных отраслей экономики страны. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства также отметил, что в отдельных случаях стандартные подходы к укреплению региональных финансов не работают. В таких случаях нельзя оставлять регионы один на один с возникшими трудностями. Президент подчеркнул, что устойчивость региональных бюджетов является в том числе прямой обязанностью федерального правительства и Минфина. Российские военные группировки войск «Центр» установили контроль над поселком городского типа Водянское в ДНР. Потери киевского режима за сутки в зоне спецоперации составили более 1400 военнослужащих, говорится в сводке оборонного ведомства. Дежурные средства российской ПВО сегодня с 8 до 20 часов сбили 438 украинских БПЛА. Вооруженные силы Украины сегодня вечером атаковали микроавтобус на трассе Новороссия в Мангушском округе ДНР. Погиб водитель, сообщил глава республики Денис Пушилин. Мощи святого Дмитрия Донского, обретенные в Архангельском соборе Московского Кремля, не будут извлечены из саркофага. Их изучение продолжится с использованием недеструктивных методов, сохраняя находку для будущих поколений. В настоящее время проводится обработка фотоматериалов. Изучение тканей костных останков будет продолжено, сообщили в Российской академии наук. Ученые также намерены восстановить детали погребального обряда, чтобы получить более достоверные сведения о культуре Московской Руси 14 века, добавили в РАН. Патриарх Московский всея Руси Кирилл накануне возглавил молебен о мощей святого князя, открыто в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Направленные в Сербию российские Ил-76 приступят к тушению природных пожаров в четверг, сообщил руководитель прибывшей группы МЧС России Андрей Вилков. Самолет оснащен специальным устройством для сброса 42 тонн воды. В Сербии бушуют несколько пожаров на открытой местности. Тушение осложняется сухой погодой и обмелением Дуная. Россияне Арсения Духно и Данила Маринов заняли 2-3 места в речном наборе на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Квалификационные соревнования турнира являются отборочными к чемпионату мира 2026 года. Российские спортсмены выступают на турнире без национальной символики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге завтра возможны осадки. Днем 17-19, в Москве облачно с прояснениями. Ночью 11-13, днем 21-23 градуса.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Алексей Батраков попрощался с игроками «Локомотива». После возвращения из Ростова-на-Дону команда «Лока» на автобусе отправилась на базу клуба. Батраков с командой не поехал. Турецкие инсайдеры сообщают о том, что Батраков прилетит в Стамбул завтра утром на частном самолете для подписания контракта с «Галатасараем». Тем временем сегодня в футбольном кубке России продолжилась программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. «Спартак» в день рождения своего главного тренера Хуана Карлоса Карседа, которому сегодня исполнилось 53 года, проиграл на выезде «Рубину». Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти «Рубин» был лучше 5-3. Также в серии пенальти, также со счетом 5-3, «Зенит» на выезде победил «Крылья Советов». Оренбург объявил об уходе Кирилла Волженкина с должности президента клуба. Волженкин занимал этот пост с декабря 2024 года. Также Оренбург сообщил об уходе Исмаила Ибрагимова с поста спортивного директора и, как в случае с Волженкиным, по обоюдному согласию сторон. Российские гребцы могут пропустить чемпионат мира из-за отсутствия виз. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Российские спортсмены не смогли 18 августа отправиться на чемпионат мира по академической гребле в Нидерланды, поскольку еще не получили въездные визы, рассказал ТАСС президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Чемпионат мира пройдет в Амстердаме с 24 по 30 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе. По словам Спирина, документы для оформления виз были сданы 4 августа, сразу после возвращения с чемпионата Европы в Италии. Он отметил, что в решении вопроса помогают Министерство спорта, Министерство иностранных дел. Также ФГСР попросило о содействии организаторов и Международную федерацию. По словам Свирина, для того, чтобы все российские гребцы, заявленные на чемпионат мира, смогли выступить, они должны приехать в Амстердам не позже утра следующего понедельника. Если выдача паспортов с визами произойдет даже в начале следующей недели, то кто-то уже точно не успеет подъехать к своим стартам. Команда будет раздроблена, и может так случиться, что тем, кому дадут визы, уже не будет никакого смысла лететь в Амстердам, отметил глава федерации. На чемпионате Европы в итальянском Варезе у россиян две медали. Золото у Марии Жовнар в одиночке легкого веса и бронза у женской четверки без рулевого.
1: Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что возьмет паузу в соревнованиях до чемпионата мира. На прошедшем в Загребе чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золотые медали и 2 бронзовые. Добавлю, что чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Егор Ярошенко выиграл турнир по гольфу в рамках спартакиады народов России. А в женском турнире по гольфу победу одержала Александра Чекалина. Напомню, что спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Audio Stories.
1: В летнюю жару в Корее принято есть ой нейенгук – холодный огуречный суп. Впервые о подобном блюде упомянул в своем стихотворении Ли Гюбо, высокопоставленный чиновник эпохи Корё, 10-14 век нашей эры. Тогда суп именовали сунген и готовили на основе водяного растения сунче. Поэт высоко оценил его чистый прозрачный вкус и заметил, что на фоне этого блюда прочие кушания кажутся грубоватыми. Сегодня основой ой нейенгука служит огурец. Корейцы рекомендуют выбирать иранский или английский сорт. Они отличаются малым количеством семян и особенно хрустящей мякотью. Дополняет его морской овощ миёк. Он придает бульону характерную легкую скользкость, которую высоко ценят на Востоке. Готовить суп совсем несложно. Тонкие ломтики огурца соединяют с чесноком, луком и кунжутом, заливают острым соево-уксусным бульоном и добавляют сверху несколько кубиков льда. Для большей сытности в блюдо можно положить гречневую лапшу, а чтобы сделать вкус ярче, добавить помидоры черри. Получается идеальный обед для вегетарианцев, который готовится всего за 5 минут.
0: Audio Stories.

0: Радио Сторис.
1: В день столетия со дня смерти Антонио Гауди торжественно открыли башню Иисуса Христа в храме Святого Семейства в Барселоне. Главный архитектор Маурисио Кортес, который работает над проектом с 2006 года, подчеркнул, что современные технологии помогли приблизиться к изначальному замыслу Гауди, но строительство еще далеко от завершения. Центральные башни – 4 башни евангелистов, башня Девы Марии и башня Иисуса Христа уже достроены. Однако впереди работа над главным фасадом славы, на которую может уйти около 10 лет. Прежде чем к нему приступить, нужно выполнить несколько этапов подземных работ. Помимо этого, предстоит возвести несколько часовен, баптистерий и множество крыш. При строительстве использовали новые технологии. Например, сборные предварительно напряженные каменные панели позволили уменьшить толщину элементов с 1200 до 300 мм и снизить нагрузку на конструкцию. Благодаря этому в башне Иисуса, чья высота 172 метра, удалось создать полностью пустой интерьер, без промежуточных перекрытий. Крест на вершине башни украшен тысячами керамических плиток, напечатанных на 3D-принтере, и двойными изогнутыми стеклянными панелями. Математические методы и параметрические модели Гауди хорошо сочетаются с современным программным обеспечением. Его геометрические формы органично вписываются в алгоритмы проектирования. Архитектор считает, что Гауди был бы доволен прогрессом, ведь сам мастер говорил: «Заказчик, то есть Бог, не торопится, и каждое поколение вносит в проект свои идеи».
0: Audio Stories.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим. Воспитательный знак.
1: Уважайте неудачи и слезы. Не только порванный чулок, но и поцарапанное колено. Не только разбитый стакан, но и порезанный палец, синяк, шишку, а значит боль. Непривычные к боли, обиде, несправедливости дети глубоко страдают и потому чаще плачут. Но даже слезы ребенка вызывают шутливые замечания, кажутся менее важными, сердят. Слезы упрямства и каприза – это слезы бессилия и бунта, отчаянная попытка протеста, призыв на помощь, жалоба на халатность опеки. Свидетельство того, что детей неразумно стесняют и принуждают. Проявление плохого самочувствия и всегда страдания.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что около 13 тысяч лет назад, во время резкого глобального похолодания, течение Гольфстрим сместилось на сотни километров ближе к восточному побережью Канады. Исследователи изучили керны морских осадков у берегов Новой Шотландии, в которых сохранились окаменелые раковины фораминифер – микроскопических организмов, чувствительных к температуре и солености воды. Анализ химического состава раковин показал, что из-за сдвига Гольфстрима воды у Новой Шотландии потеплели на 4 градуса Цельсия. Эффект сохранялся несколько сотен лет, пока холодное пресное течение и морской лед с севера не изолировали Гольфстрим от атмосферы. Гольфстрим – ключевой элемент атлантической медиональной опрокидывающей циркуляции, системы океанических течений, которая поддерживает мягкий климат в Северной Европе. Если циркуляция продолжит ослабевать из-за поступления пресной воды от тающих ледников, Гольфстрим может снова сместиться на север. Это грозит серьезными последствиями для рыболовства, климата Европы и всей североатлантической экосистемы. Полученные данные помогают лучше понять, каких изменений можно ожидать в будущем на фоне климатических трансформаций.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что необходимо готовиться заранее к возвращению военнослужащих после окончания спецоперации и планировать оказание им помощи в трудоустройстве.
2: Одна из ключевых задач у нас, конечно, это решение проблем специальной военной операции, ну и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Анна Евгеньевна Цивилева, когда мне докладывает о том, что в этой сфере происходит, все время указывает на то, что регионы самым ответственным образом к этому, ко всем этим вопросам относятся. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
0: Также глава государства поручил как можно быстрее внедрить электронную оценку социальных учреждений по всей России. По словам президента, с этого года через госуслуги граждане могут оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная или культурная организация. Бойцы северной группировки российских войск за прошедшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей. Подробнее о действиях «Севера» на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов. Киянница, Уланово, Толстодубово, Радьковка и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Прудянка, Кудеевка, Казачья Лопань, Васильевка и Должанка Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили военные, подразделения группировки «Запад» атаковали формирование 5 механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады двух бригад морской пехоты, 4 бригад теробороны и бригады президента. Бои прошли в районах Подлимана, Гавриловки, Червоного Оскола, Моначиновки, Ковалевки, Тамаргановки, Харьковской области, Светогорска и Маяков в ДНР. Противник потерял 210 боевиков, ликвидированы 4 боевые бронемашины, 14 автомобилей, 3 полевых пушки и 4 станции РЭП. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что скоро несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонтов, что должно улучшить ситуацию на топливном рынке. По его словам, Кабинет министров ежедневно мониторит обстановку вместе с компаниями и регионами, а затем перенаправляет топливные потоки туда, где это необходимо. Вице-премьер отметил, что сейчас рынок переживает второй этап напряженности. Для стабилизации ситуации уже запрещен экспорт бензина и начат его импорт. Кроме того, приняты нормативные акты, позволяющие выпускать дополнительное топливо более низких экологических классов от Евро-2 до Евро-4. Правительство продолжит принимать все необходимые меры для наполнения рынка, подчеркнул Новак. Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в сербский Ниш, чтобы помочь в тушении природных пожаров, которые бушуют на территории страны. На борту лайнера специальное водосливное устройство, разработанное именно для этой модели самолета. Оно позволяет сбросить на самые интенсивные очаги горения до 42 тонн воды, накрывая площадь размером до 700 на 65 метров. За это Ил-76 называют пожарным бомбардировщиком. Как передает ТАСС, в Сербии складывается сложная обстановка с природными пожарами, в связи с чем местные власти обратились к Москве за помощью. В Нише расположен российско-сербский гуманитарный центр. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС ПАКШ может возобновить работу в полную силу к концу следующей недели. По его словам, в воскресенье должен стартовать процесс перезапуска 6 турбин, которые сейчас не работают. Напомню, из-за экстремальной жары в Европе Дунай рекордно обмелел, и единственная венгерская атомная электростанция сейчас загружена только на четверть. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот четверг, 20 августа, в Москве вечером ожидается небольшой дождь, днем в российской столице от +21 до +23 градусов.

0: Audio Stories.
1: Уже в древности люди искали способы сохранять холод. Около 300 года до нашей эры египтяне сооружали примитивные хранилища для льда и снега, которые доставляли с горных вершин. Римский император Нерон, который любил охлажденное вино и фруктовые соки, приказывал добывать лед

в Альпах и везти в Рим, чтобы защитить глыбы от солнца, их укрывали мешковиной и шкурами. В Персии для хранения зимнего льда круглый год инженеры возводили яхчалы – гигантские глиняные купола. Настоящий перелом в обращении со льдом случился в 1806 году благодаря американскому предпринимателю Фредерику Тюдору. Его замысел – продавать лед из озер Новой Англии в тропические края поначалу выглядел безумным. Первая поставка на Карибский остров Мартиника провалилась. Лед растаял из-за отсутствия подходящих хранилищ, а местные жители не увидели в нем пользы. Несмотря на насмешки и банкротство, Тюдор не сдался. Он построил ледники на Кубе, придумал использовать опилки в качестве изоляции при транспортировке и даже обучал людей обращаться со льдом, например, охлаждать напитки или готовить мороженое. К 1830 годам его суда доставляли бостонский лед в Индию, Бразилию и Австралию, превратив замерзшую воду в востребованный международный товар. В итоге Тюдор сколотил состояние и заслужил прозвище «Ледяной король». Параллельно развивались и технологии искусственного получения холода. В 1845 году американский врач Джон Гори, который работал в жаркой Флориде, изобрел первую машину для изготовления льда, положив в основу принцип компрессии воздуха. Благодаря ему работают наши сегодняшние холодильники. Хотя из-за смерти делового партнера изобретение не принесло коммерческого успеха сразу, старт фабричному производству льда был дан. К концу XIX века искусственный лед постепенно вытеснял природный, особенно после появления безопасного аммиачного охлаждения. А к 1914 году объемы производства искусственного льда в США уже превышали добычу натурального. Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Аудио сторис.
1: В жару Поска служила главным спасением для самых разных жителей Древнего Рима, от легионеров до простых тружеников и горожан. Этот напиток готовили из дешевого кислого вина по вкусу близкого к уксусу. Его разбавляли водой, а чтобы смягчить резкость, иногда добавляли мед или горьковатые травы. Освежающее действие Поски имело простое объяснение. Кислота провоцировала слюноотделение. А обилие воды помогало не допустить обезвоживания во время тяжелой работы или долгих изнурительных переходов. Напиток был максимально практичным и доступным. Историки и сегодня расходятся во мнениях о том, каким именно был вкус, но в одном едины. Поска получалась терпкой и суровой, под стать непростой жизни обычного римлянина.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: В спящем городе ветер кружится, свет в окошках давно погас. Побеседуй со мной по-дружески, дай мне руку десятую.

0: Свидание, наша юность, десятый класс.
1: Аудиосторис.
2: Радиационный туман – это неподвижная пелена, которая стелется по земле. Она формируется ночью при ясном небе и безветрии, когда поверхность земли остывает. В отличие от морского тумана, радиационный обычно не перемещается, а держится на одном месте. В течение 2 лет ученые зафиксировали и проанализировали 32 случая радиационного тумана в Центральной Пенсильвании. Они брали пробы воздуха до появления дымки, во время ее существования и после рассеивания. При этом отдельно выделяли бактерии из сухих аэрозольных частиц и те микроорганизмы, которые находились внутри жидких капель. Результаты исследования впечатлили даже скептиков. В воде из тумана обнаружилось около 1 000 000 копий гена бактериальной РНК на миллилитр. Этот генетический маркер позволяет оценивать численность микроорганизмов. По плотности заселения капли тумана оказались сопоставимы с океанскими водами. Ключевое доказательство того, что микроорганизмы не просто попадали в капли извне, а жили и размножались в них, появилось после рассеивания тумана под лучами утреннего солнца. Если бы микробы лишь случайно захватывались каплями, их количество в воздухе вернулось бы к исходному уровню. Но на деле после исчезновения пелены концентрация бактерий в атмосфере оказалась выше, чем до образования тумана. В среднем прирост составил 45%. При этом воздух оставался практически неподвижным. Значит, приток новых микроорганизмов извне можно было исключить. Вывод напрашивался сам собой. Бактерии активно размножались прямо внутри капель, чем скорость этого процесса возрастала с повышением температуры.
1: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: На австралийском острове Тасмания возводят черный ящик земли. Гигантское сооружение, идея и облик которого вдохновлены бортовыми самописцами самолетов. Оно призвано зафиксировать данные о шагах человечества, которые ведут к климатическому кризису, и оставить честный отчет для будущих поколений. Конструкция длиной 16 и высотой 4 метра будет выполнена из прочной стали и способна выдерживать любые стихийные бедствия – от землетрясений, ураганов до пожаров и нападений. Монолит разместят на западе Тасмании, на гранитной платформе возрастом 500 миллионов лет. Авторы проекта считают это место самой геологически стабильной точкой планеты. Автономную работу обеспечат солнечные панели и специальная тепловая система. Сбор данных продолжится даже в случае исчезновения человеческой цивилизации. Проект анонсировали в 2021 году на экологическом саммите в Глазго. Но затем на 5 лет он фактически приостановился, что вызвало у скептиков сомнения в его серьезности. Сегодня строительство возобновилось при поддержке благотворительного фонда, а завершить объект планируют к декабрю 2026 года. Пауза потребовалась для модернизации систем хранения данных и поиска финансирования. После запуска ящик начнет собирать огромные объемы информации, данные метеостанций, университетов и космических агентств, графики глобального потепления, показатели температуры, уровня мирового океана и концентрации углекислого газа. В архив попадут также научные статьи, публикации в СМИ, политические выступления и посты в соцсетях о климатических проблемах. Авторы надеются, что этот архив поможет тем, кто выживет, разобраться в причинах краха цивилизации.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Изысканный щербет родился в Персии. Напиток знати и символ богатства. Его готовили на основе густого ароматного сиропа. Сок из отборных плодов и цветов, граната, лимона, апельсина, лепестков роз или фиалок долго варили с большим количеством сахара или меда. Полученный концентрированный эликсир хранили впрок, а перед подачей разводили холодной водой, либо, что считалось особой роскошью, льдом, который доставляли с горных вершин. Щербет мгновенно освежал. Сладость снабжала энергией, кислота придавала бодрости, а холодная жидкость быстро снижала температуру тела. Аромат эфирных масел, розы, мяты или фиалки не только радовал обоняние, но и усиливал ощущение прохлады. Со временем щербет распространился по исламскому миру и Индии и стал прообразом привычных сегодня морсов и фруктовых сиропов. Audio Stories.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше,

вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно, вдруг яснее, чем прежде, что мы близки.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август.
1: Персеиды – поток мельчайших частиц, выбрасываемых ядром кометы Свифта-Туттля. Когда Земля проходит через ее хвост, метеорная пыль сгорает в атмосфере, рисуя в небе со стороны созвездия Персея эффектную картину звездопада. Пик Персеид наступает в августе.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Для всех, кто уже проснулся.
2: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали.
1: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
3: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
3: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
1: С понедельника по четверг с 2 часов дня.
0: На маяке.
4: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что мы можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, но совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть.
0: Любить себя.
1: Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Если аккуратно раздвинуть перья на голове птицы чуть ниже и позади глаз, можно заметить небольшие отверстия. Это вход в слуховой канал. Они прикрыты особыми ушными кроющими перьями, которые не просто маскируют ухо, но и работают как натуральные наушники, защищают от ветра, пыли и дождя, а еще помогают направлять и слегка усиливать звук. У большинства птиц уши расположены симметрично по бокам головы. Однако бывают и исключения. К примеру, у ушастой совы одно ушное отверстие заметно выше другого. Такая асимметрия – не случайность, а результат эволюции. Она позволяет сове с поразительной точностью определять источник малейшего шороха, например, движение мыши под лесной подстилкой. Птицы спрятали уши ради полета. Эволюция обеспечила им идеальную аэродинамику. Отсутствие выступающих ушных раковин делает полет тише и энергоэффективнее. Специальные перья над ушами гасят свист ветра, благодаря чему даже тихие звуки добычи остаются для хищника предельно четкими. Это критично для успеха в охоте. Совы считаются чемпионами по слуху. Полярная сова, к примеру, способна услышать писк лемминга под 30-сантиметровым слоем снега. В этом ей помогает не только асимметрия ушей, но и лицевой диск – воронка из перьев вокруг глаз, которая улавливает и фокусирует слабые звуки. Другие птицы тоже обладают удивительными слуховыми способностями. Сизый голубь улавливает инфразвук – частоты ниже 20 Гц, недоступные человеческому уху, и таким образом чувствует приближение грозы или шторма за сотни километров. Именно это помогало почтовым голубям находить дорогу домой. Жаворонок воспринимает широкий диапазон частот от 250 до 10 тысяч Гц и способен слышать даже ультразвук. Скворцы тоже улавливают ультразвук весной. А осенью их слух смещается в сторону низких частот. Ученые полагают, что так им проще общаться в шумных стаях во время перелетов. Audio Stories.

0: новости. В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. План структурных изменений российской экономики до 2030 года должен исполняться ритмично и с фиксацией результатов, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
1: Нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере. У нас уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Словом, речь идет именно о качественном, интенсивном развитии отечественной экономики. О ключевых условиях такого развития я еще скажу отдельно. А пока хотел бы отметить, что план структурных изменений был подготовлен правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно, в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки.
0: Российский лидер добавил, что логистические и складские мощности после атак ВСУ нужно восстанавливать, в том числе при участии государства. Путин попросил правительство принять соответствующую программу и учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Подразделения южной группировки войск за прошедшие сутки атаковали формирование 3 механизированных, 2 аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в 8 районах Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях юга на брифинге Минобороны сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных, 2 аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Куртовки, Николаевки, Веролюбовки, Васильевской пустоши и Высокой Ивановки. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, из них 3 бронетранспортера «Страйкер», 24 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин».
0: В военном ведомстве сообщили, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики. Поражены живая сила и техника 3 механизированных, егерской штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 4 бригад Нацгвардии. Столкновения произошли в районах Белозерского, Доброполя, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки, Матяшево Донецкой Народной Республики и Марьевки Днепропетровской области. ВСУ потеряли 380 боевиков. Ликвидированы 6 боевых бронемашин, 7 автомобилей, пушка и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Россия осуществляет импорт топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По словам Новака, есть вопросы, связанные с логистикой, и с каждым регионом проблемы решаются отдельно.
3: Хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо.

0: почти 360 тонн импортного бензина марки АИ-92. Цена составила 105 тысяч рублей за тонну. Топливо поставлялось с базовой станции Кола в Мурманской области. В пресс-службе биржи подтвердили, что речь идет именно об импортном топливе. Российская академия наук сообщила, что мощи святого Дмитрия Донского не будут извлекать из саркофага в Архангельском соборе Московского Кремля. Ученые приняли решение продолжить исследование останков с помощью недеструктивных методов, чтобы сохранить находку для будущих поколений. Сейчас специалисты обрабатывают фотодокументацию и изучают ткани и костные остатки. К работе привлекут историков, искусствоведов и реставраторов, которые намерены восстановить детали погребения обряда и получить новые знания о культуре Московской Руси 14 века. Напомню, что саркофаг был открыт реставраторами в июле. Исследования подтвердили принадлежность останков великому князю. При этом несколько фрагментов мощей, свободно лежавших внутри, уже помещены в ковчеге для поклонения. Одна частица будет передана в храм Христа Спасителя. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот четверг, 20 августа, в Москве вечером небольшой дождь, днем в российской столице от +21 до +23 градусов.

0: Audio Stories.
1: Гаспачо считается одним из самых известных в мире холодных супов. Но его история гораздо древнее и запутаннее, чем принято думать. На юге Испании, в Аль-Андалусе, до 15 века жили арабы, евреи и масарабы, так называли христиан, которые оставались на территориях Пиренейского полуострова под властью мусульман. Происхождение названия блюда до конца не ясно. По одной версии оно восходит к масарабскому слову «каспа» – «остатки», по другой – к еврейскому «газас» – «разрезанные на кусочки» или «растолченные». Оба варианта хорошо отражают суть старинного рецепта. Суп готовили из того, что было под рукой – черствого хлеба, чеснока, оливкового масла и виноградного уксуса. Изначально гаспачо был белым, а привычный нам красный вариант с помидорами появился лишь в 19 веке. Хотя томаты попали в Европу из Америки еще в 17 столетии. Им понадобилось несколько сотен лет, чтобы стать ключевым компонентом андалузского блюда. В классическом рецепте гармонично сочетаются помидоры, лук, чеснок и болгарский перец, заправленные маслом и уксусом.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В России издавна заготавливали речной лед. К весне на Неве и Москве-реке рабочие артели пилили его на огромные блоки, откалывали от пласта и вытаскивали лошадьми. Глыбы укладывали в ледники, специальные погреба с дренажом, утрамбованные соломой, где лед мог храниться до осени и помогал сберегать продукты в летнюю жару. Лед использовали и для охлаждения напитков. Например, помещали в стакан трепицу со льдом, а к окрошкам и ботвиньям подавали миски с мелко колотым льдом, чтобы каждый добавил его по вкусу. Состоятельные горожане могли позволить себе домашние ледники, оцинкованные шкафчики с отделением для льда и краном для слива воды, поддерживавшие внутри температуру около плюс 7 градусов Цельсия. В императорской семье и аристократических кругах речной лед был не в ходу. До 1917 года главным поставщиком ко двору был купец Аникий Сысоев. Он доставлял лед со склонов швейцарских Альп в специальных термовагонах. Этот дорогой продукт шел не на хранение припасов, а непосредственно на охлаждение напитков. А еще его использовали в косметических и лечебных целях. К примеру, прикладывали к прыщам.
0: Audio Stories.
2: Не тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять

не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в глаголах. Ошибок накопилось на несколько выпусков, но самое интересное здесь и сейчас. Начнем разбор ошибок с глагола, который употребил в своей речи гость программы «Место действия Россия».
2: Коменданту или командиру корабля какого-то, который пришел из дальнего плавания, прибыть к императору на доклад и так далее.
1: Прибыть неверно, правильно прибыть. И, кстати, перед нами слово с подвижным ударением. Ударение кидает из стороны в сторону, но в проблемных формах оно остается на приставке. Прибуду, прибудет, здесь все понятно. Нам и в голову не придет сказать прибуду или прибуду. Прибуда какая-то получается. Ну а в прошедшем времени возможны варианты. Но мы выбираем прибыл, прибыла, прибыли, но прибыла в женском роде. И мы переходим к следующему глаголу вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир» Ярославом Грином.
3: Мы все знаем, что Хаммер стрельнул в начале 90-х особенно сильно, по-моему, там второй или третий уже альбом у него был.
1: Стрельнул – это неверно. Правильно, стрельнул. Хотя в разговорной речи вариант с ударением на первом слоге я слышу часто. Это, можно сказать, такой сленг. И даже грамотные люди так иногда говорят, привнося в это слово иронию. Но литературная норма – стрельнул. И мы двигаемся дальше вместе с Германом Артамоновым, гостем утреннего шоу.
4: По крайней мере, там достаточно было показано того, что должно оторгнуть от этой, от такого, от какой карьеры в сфере древнейшей профессии.
1: Отторгнуть неверно, правильно отторгнуть. Ударение в этом слове ставим на второй слог. Отторгнуть. Кстати, не думала, что это слово может быть проблемным. Но раз уж такое случилось, то фиксируем. Отторгнуть. А теперь любимое слово всех участников программы «Ассамблея автомобилистов». И в этот раз у микрофона Олег Осипов.
5: Там не слишком большую роль в Китае, как это не парадоксально, играют профсоюзы. Там понятно, кто рулит. Рулит администрация, рулит государство, но это традиционно для Китая.
1: Обратили внимание, спикер сначала сказал «рулит», ну а потом как бы исправился и несколько раз произнес «рулит». А какой же вариант правильный? В словарях зафиксировано «рулит», и во всех других формах ударение падает на окончание. «Рулишь», «рулим», «рулите», «рулят». Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так легко и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь и надежда.

0: Travel Stories.
1: Джозеф Макгрейл Бейтс из австралийской Канберры носит титул самого громкого человека в мире. Его крик достигает 122,4 децибела. Это сравнимо с шумом рок-концерта или ревом двигателей взлетающего истребителя. Он официальный городской глашатай и на праздниках нередко соревнуется в громкости с гоночными машинами. В детстве Джозеф был застенчивым и тихим, а после школы записался в театральную студию. Выступать приходилось без микрофонов, и годы тренировок позволили ему научиться говорить на пределе возможностей. В 2017 году его назначили городским глашатаем, а 5 годами позже он вступил в древнюю и почетную гильдию городских глашатаев Австралии. Через 2 года победил на местном конкурсе с криком в 98 дБ, а потом нацелился на Книгу рекордов Гиннесса. Ранее, в 2019 году, он уже становился рекордсменом. Тогда быстрее всех выпустил 10 стрел из лука в мишень. Для нового рекорда Джозеф с дочерью выбрал короткое и резкое слово «сейчас» – «now». Из-за работы он порой теряет голос, обычно после масштабных шоу, где приходится перекрикивать моторы. Но Джозеф любит свое дело и верит, что упорство помогает достичь любой цели.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23:07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Киан Келли, докторант Калифорнийского университета, собирал образцы мха Трихостомопсис австралийский с вулканических скал и гранитных почв в пустынях Мохаве и Сонора. Его интересовали биологические корки – живой слой на поверхности почвы, в состав которого входят разные организмы, в том числе мхи, водоросли, бактерии и грибы. Чтобы выяснить, взаимодействуют ли мхи с грибами, исследователь стерилизовал поверхность образцов, измельчал ткани и искал грибную ДНК. В результате удалось обнаружить микоризные грибы. Материал внутри стерилизованного мха заметно отличался от того, что был извлечен из почвы неподалеку. Выяснилось, что эти грибы не способны выжить без растения хозяина. Однако одного ДНК-анализа для подтверждения симбиоза было недостаточно. Келли использовал химический краситель и изучил образцы под микроскопом. Внутри клеток листьев пустынного мха появились ветвящиеся структуры. Подобные можно наблюдать в корневых клетках растений, которые находятся в симбиозе с грибами. При этом ни одно из прежних исследований не описывало ничего подобного у мхов. Теперь ученым предстоит доказать, что между мхом и грибами действительно происходит обмен питательными веществами. Без этого говорить о настоящем симбиозе нельзя.
0: Audio Stories.
2: Вновь качается полка и не спится опять. Я люблю долго-долго о тебе вспоминать. Огонек папиросы отражает стекло. Повторяют колеса, повезло, повезло, повезло. Повезло мне от самых прекрасных уберечься легко. Все они, как на Марсе, от меня далеко. И улыбки, и взгляды тонут где-то во мгле. Ты одна ходишь рядом по земле, по земле, по земле, по земле.

0: города. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда.
1: Audio Stories.
2: В 17 веке на оживленных морских путях у берегов Индии в эпоху великих географических открытий появился пунш – напиток, который стал ярким символом зарождавшейся глобальной торговли. В его классическом рецепте соединялись 5 составляющих – крепкое спиртное, кислый сок лимона или лайма, сладкий тростниковый сахар, вода и специи. Пунш освежал, несмотря на наличие алкоголя, за счет большого объема воды или чая, цитрусовой кислоты и охлаждающего льда он получался куда менее крепким, чем чистый ром, а специи помогали пищеварению. Его традиционно пили из общей большой чаши. Этот ритуал сплачивал моряков на кораблях и посетителей таверн.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7:00 утра.

0: Studio Stories.
1: В период Хэйан, это 8-12 век нашей эры, в японских письменных источниках впервые встречается упоминание о хиадзиру, блюде, которое помогало пережить летний японский зной. Спустя столетия рецепт почти не изменился и по сей день считается фирменным для префектуры Миядзаки. Есть несколько версий появления блюда. Одна связывала его с походной едой воинов, другая – с культурой питания «один суп и одно блюдо». Но большинство историков полагают, что изначально хиадзиру был крестьянской едой. Летом людям, которые работали в полях, нужна была сытная, освежающая и быстрая в приготовлении пища. Основа блюда – паста мисо. Ее растирают в ступке с сушеными сардинами и кунжутными семенами. Затем тонким слоем распределяют по стенкам ступки и держат над огнем. Когда появляется жареный аромат, массу разводят холодным бульоном. В тарелку кладут рис, нарезанные огурцы, листья японской мяты и посыпают кунжутом. Раньше в суп добавляли рыбу, скумбрию или лосося, но сегодня нередко заменяют ее тофу. В результате получается блюдо с насыщенным, но легким вкусом, идеальное для жаркой погоды.
0: Audio Stories.
2: Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я, завидно очень, посудите сами. Приходит

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите?

Люське обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Несмотря на внешнее давление, российская экономическая динамика в целом оценивается как позитивная, заявил Владимир Путин. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, глава государства отметил, что удары ВСУ наносят вред, но критических последствий от этих терактов нет и быть не может.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
0: Президент напомнил, что россияне должны видеть и чувствовать изменения к лучшему. По словам Путина, это главный критерий в реализации национальных проектов, а не только успехи в отчетах и докладах. Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики. Поражены живая сила и техника 3 механизированных, егерской штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 4 бригад Нацгвардии. Подробнее о действиях «Центра» доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Доброполя, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки, Марьевки и Матяшево. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки атаковали формирование штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Подгавриловки Днепропетровской области, Барвиновки, Долинки, Свободы, Шевченковского и Никольского Запорожской области. Противник потерял 350 боевиков, также ликвидированы танк, 2 боевые бронемашины, 10 автомобилей и 2 полевых пушки. Президент США заявил, что Ормузский пролив в будущем потеряет свое прежнее значение для мировой торговли. Выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп пояснил, что из-за иранского кризиса суда в последние месяцы периодически не могут проходить через эту ключевую транспортную артерию. В результате покупатели энергоресурсов начали активно искать альтернативные маршруты и поставщиков. Глава Вашингтонской администрации отметил, что Соединенные Штаты воспользовались этой ситуацией и стали значительно активнее экспортировать собственные углеводороды на мировые рынки. Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хемати заявил, что экспорт иранской нефти практически прекратился. В эфире местного телевидения он отметил, что, несмотря на это, у страны есть необходимые валютные резервы и поступления, которые позволят обеспечить граждан лекарствами и базовыми товарами. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Вашингтон переходит к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо военной операции. На этой неделе ожидается новый пакет жестких санкций. Кроме того, сохранится блокада иранских портов, что еще больше осложнит внешнеторговые операции страны. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Международный уголовный суд умер. Так он прокомментировал в соцсети X сообщение Европейской службы внешних связей, которое выразило сожаление из-за введения США санкций против 2 представителей МУС – Томоко Акане и Абдулла Асея. Дмитриев написал, что МУС мертв, просто глава евродипломатии Кая Калас об этом еще не знает. После анонса концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге, которые запланированы на 10 и 11 октября, на «Газпром-арене» россияне резко увеличили интерес к его творчеству. В Яндекс.Музыке зафиксировали, что на следующий день после объявления количество прослушиваний артиста выросло почти в два раза по сравнению с предыдущим днем. При этом ежемесячно его на платформе слушают больше 3 миллионов человек, и аудитория очень вовлечена. Каждый четвертый слушатель, по данным стриминга, является суперфанатом, то есть за последние 28 дней последовательно включает не меньше 3 треков. Высокую лояльность подтверждает и страница музыканта, которая уже собрала свыше 3 миллионов лайков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот четверг в Петербурге возможен кратковременный дождь, днем в городе на Неве до плюс 19. В Москве вечером небольшой дождь, также днем в столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

0: Радио Сторис.
1: Еще недавно Швеция считалась мировым лидером в цифровизации образования. Классы оснащали ноутбуками и планшетами, а бумажные пособия казались пережитком прошлого. Однако сейчас страна резко меняет курс. Власти ежегодно тратят более 700 миллионов крон на закупку печатных учебников для детских садов и школ с 1 по 9 класс, опасаясь, что экраны гаджетов вредят способности детей учиться и концентрироваться. Бум на электронные устройства в шведских школах начался около 2010 года, но позже энтузиазм угас. Споры усилились после того, как международное исследование показало, что успеваемость школьников по чтению и математике резко снизилась. Правительство заказало анализ у педиатров и нейробиологов, и эксперты подтвердили, чрезмерная зависимость от гаджетов серьезно ухудшает внимание детей, а печатные материалы эффективнее для обучения, поскольку постоянное мелькание картинок на дисплее вредит развивающемуся мозгу. Сами ученики тоже отдают предпочтение бумаге. Например, четвероклассники стокгольмской школы Бандхаген отмечают, что от долгого чтения с экрана у них болит голова, а с бумажной книгой они лучше концентрируются и быстрее усваивают текст. При этом не все

0: Специалисты винят в снижении успеваемости только гаджеты. Некоторые педагоги указывают на другие факторы, в частности, на сложности адаптации детей из семей беженцев и иммигрантов к новой языковой среде.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1996 году по заказу компании Pepsi один из самолетов «Конкорд» компании Air France был перекрашен в фирменный синий цвет для проведения рекламной кампании. В течение 2 недель авиалайнер выполнял рейсы по Европе в новой ливрее. Из-за особенностей синей краски ему было запрещено разгоняться до максимальной скорости, более 2 скоростей звука, дольше 20 минут подряд. Стандартная окраска «Конкорда» была белой, так как специальная краска отражала тепло, защищая конструкцию от перегрева при кинетическом нагреве. Синий пигмент, напротив, обладал высокой теплопоглощающей способностью. Несмотря на то, что крылья оставили белыми, это лишь частично решало проблему. Ограничение времени полета на сверхзвуке было введено во избежание критического перегрева обшивки, температура которой могла достигать 127 градусов Цельсия.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email songs@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Окрошка – одно из самых неоднозначных блюд русской кухни. Споры вокруг нее не ограничиваются формой нарезки – кубиками или соломкой. Главная полемика идет о том, что должно служить заливкой – квас или кефир. Название блюда восходит к глаголу «крошить», ведь все компоненты для окрошки мелко измельчают. Ее предшественником считается тюря – простое крестьянское кушанье из кваса, нарубленного лука и размоченного хлеба. Со временем в блюдо стали включать и другие продукты – огурцы, репу, картофель, яйца, мясо и грибы. В 1816 году Василий Левшин в книге «Русская поварня» описал окрошку как холодное блюдо первой подачи и советовал использовать для нее остатки жареного мяса, в том числе мясо домашних и диких птиц и четвероногих животных. Изначально, будучи крестьянским блюдом, окрошка вскоре появилась и в ресторанных меню Санкт-Петербурга. Ее готовили не только с мясом, но и с рыбой. До начала 19 века окрошку подавали в качестве закуски. Кусочки овощей и мяса выкладывали в тарелки, а квас приносили отдельно. Сегодня снова окрошка остается прежней. Вареный картофель, яйца, свежие огурцы, редис, зеленый лук и укроп. Для остроты в нее нередко добавляют горчицу или хрен.
0: Audio Stories.

«Маяк».

0: Audio Stories.
1: Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что около 13 тысяч лет назад, во время периода младшего Дриаса, резкого глобального похолодания, течение Гольфстрим сместилось на сотни километров ближе к восточному побережью Канады. Исследователи изучили керны морских осадков у берегов Новой Шотландии, в которых сохранились окаменелые раковины микроскопических организмов, чувствительных к температуре и солености воды. Анализ химического состава раковин показал, что из-за сдвига Гольфстрима воды у Новой Шотландии потеплели на 4 градуса Цельсия. Эффект сохранялся несколько сотен лет, пока холодное пресное течение и морской лед с севера не изолировали Гольфстрим от атмосферы. Гольфстрим – ключевой элемент системы океанических течений, которая поддерживает мягкий климат в Северной Европе. Теплая вода движется на север, отдает тепло, охлаждается, становится тяжелее и опускается, возвращаясь на юг на глубине. Период младшего Дриаса пришелся на этап общего потепления после ледникового периода. Тогда температура в отдельных регионах северного полушария упала на 10 градусов Цельсия за десятилетия. Если атлантическая циркуляция продолжит ослабевать из-за поступления пресной воды от тающих ледников, Гольфстрим может снова сместиться на север. Это грозит серьезными последствиями для рыболовства, климата Европы и всей североатлантической экосистемы. Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
0: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Из дневника.
4: 26 сентября 1928 года. Хорошие люди, как часы, не слышны. Есть люди такие хорошие, что все вопросы любви и брака, отношений индивидуальности к обществу, лично их совершенно минуют, исчезая в их умном и добром управлении самими собой. Они проходят в жизни малозаметно, как неслышное тиканье маятника и бой часов. Надо нарочно прислушиваться. Есть, несомненно, значительное число таких достойных ритмических жизней, влияние которых в многомиллионных массах простого безымянного народа столь же велико, как собрание культурных ценностей, сотворенных гениальными личностями в высшем, так называемом интеллигентном обществе.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В Малайзии ученые обнаружили новый вид необычного паразита – гриб плевро-кордицепс кукурузный. Его классифицировали как специализированного гиперпаразита. В отличие от привычных паразитов, он не атакует насекомых напрямую, а выбирает тех, кто уже стал жертвой так называемого гриба-зомби. Тот проникает в организм муравья, берет под контроль его нервную систему, а после гибели хозяина прорастает сквозь его тело. Новый же гриб действует иначе. Внедряется прямо в ткани первичного паразита, внутри насекомого, и питается ими. Открытие сделали при изучении мертвого муравья, обнаруженного на юге штата Сабах. Находка примечательна еще и тем, что это первый известный в мире представитель своего рода с заметной роговидной структурой.
0: Audio Stories.

0: в Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Российские министры и вице-премьеры должны предметно сотрудничать с регионами для исправления ситуации по тем направлениям реализации нацпроектов, которые проседают на местах. Об этом заявил президент России на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Владимир Путин поручил распределить дополнительно 100 миллиардов рублей регионам России с наиболее сложной бюджетной ситуацией.
2: Предлагаю принять еще одно важное решение, а именно помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 миллиардов рублей. Сегодня обсудим, когда и по каким принципам будут распределяться эти средства. Обращаю внимание правительства, важно обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы. Знаю, что Министерство финансов вместе с коллегами из субъектов Федерации уже прорабатывает дополнительные инструменты по укреплению региональных финансов. В то же время есть ситуации, когда универсальные стандартные подходы не работают. Когда у регионов и бюджет в дефиците, и уровень долга достаточно высокий, при этом процентные ставки по нему заметно превышают федеральный уровень. В итоге обслуживание и погашение задолженности требует особенно больших затрат. На 1 августа текущего года, например, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов. Нельзя оставлять такие субъекты федерации один на один с имеющимися трудностями. Наоборот, нужно принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью региональных бюджетов, среднесрочное предоставление средств, которые будут увязаны с четкой программой развития регионов.
0: Глава государства подчеркнул, что критических последствий от терактов в ВСУ нет и быть не может, однако вред они наносят. По словам Путина, торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, а все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами. Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Столкновения произошли в районах Орехово, Григоровки, Малокатериновки Запорожской области и около города Херсон. Подробнее о действиях «Днепра» за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили свое тактическое положение. Нанесли поражение формирования механизированной горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районе Орехово, Григорьевки, Малокатериновки и города Херсон. Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Также, согласно сводке Минобороны, за сутки подразделения группировки войск «Север» атаковали живую силу и технику двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Киянице, Уланово, Толстодубово, Радьковки и Садков Сумской области. В Харьковской области поражены формирования 4 механизированных мотопехотных бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Прудянки, Кудеевки, Казачьей Лопани, Васильевки и Должанок Харьковской области. ВСУ потеряли 220 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова выслушать новые инициативы Вашингтона по украинскому урегулированию, однако никаких договоренностей о встрече с американскими представителями пока нет. В интервью «Известиям» она предположила, что американская сторона сейчас сосредоточена на ситуации на Ближнем Востоке. Захарова также прокомментировала сообщения СМИ о возможном визите в Москву американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. По ее словам, российская сторона готова организовать эту встречу в сжатые сроки, но официальных запросов из Вашингтона пока не поступало. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран высоко ценит предложение Москвы помочь в диалоге со странами Персидского залива и готов к такому сотрудничеству. Дипломат назвал Россию истинным другом в трудные для Ирана времена и выразил уверенность в доброй воле Москвы. Ранее замглавы МИД России Александр Алимов подтверждал, что Москва готова предоставить площадку для урегулирования отношений между иранцами и арабами, но не намерена навязываться. Физика признана самым сложным предметом для российских учеников 10-11 классов. Она набрала 12 баллов по шкале трудности Санпин. На втором месте с 11 баллами геометрия и химия. Тройку замыкает алгебра с 10 баллами. Русский и родной языки получили 9 баллов, литература и иностранный по 8, биология 7, информатика 6. История и обществознание оценены на 5 баллов. Меньше всего трудностей по данным шкалы у старшеклассников возникает с физкультурой. Всего 1 балл. Основы безопасности и защиты Родины набрали 2 балла, а география 3. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот четверг, 20 августа, в Москве вечером ожидается небольшой дождь, днем в столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел.

0: Stories.
1: Один россиянин производит в среднем примерно 400 килограммов бытовых отходов в год, что в сумме по стране составляет более 70 миллионов тонн ежегодно. Для сравнения, вес пирамиды Хеопса чуть больше 6 миллионов тонн. Территория официальных полигонов твердых бытовых отходов в России увеличивается на 400 тысяч гектаров каждый год, а их общая площадь уже достигла 4 миллионов гектаров, что сопоставимо с размером Нидерландов или Швейцарии. Переработка мусора позволяет решить две ключевые задачи – сократить объемы захоронения и сохранить природные ресурсы. Вторичное использование материалов требует значительно меньше энергии и воды, сокращая выбросы углекислого газа в атмосферу в 2-3 раза. Например, переработка макулатуры спасает деревья и экономит тысячи литров воды и сотни киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, из-за отслужившей электроники извлекают ценные металлы, а старые автомобили становятся источником металла и пластика для производства новых машин, тем самым уменьшая парниковый эффект и загрязнение почвы и воды неразлагаемыми компонентами.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Синет. Название с древнеегипетского переводится как «прохождение». Игра является одной из старейших в мире, зародившейся около 3500 лет до нашей эры. Изначально это было не просто развлечение, а ритуал. Египтяне верили, что партия в Синет символизирует путешествие души через Дуат, загробный мир к вечной жизни. Считалось, что победа обеспечивает благосклонность богов и успешное преодоление всех опасностей на этом пути. Именно поэтому игровые доски часто клали в гробницы фараонов как предмет первой необходимости для потустороннего существования. Игра велась на поле из 30 квадратов, которые раскладывали зигзагом в 3 ряда по 10. Движение происходило от верхнего левого угла к нижнему правому. В качестве игральных костей использовались 4 плоские палочки. Количество выпавших белых сторон определяло ход от 1 до 4 очков. А если все падали темной стороной вверх, игрок получал 5 очков. Целью было первым вывести все свои фишки с доски. Сегодня эта игра переживает возрождение. Ее реплики продаются как сувениры, привлекая любителей истории своей глубокой связью с культурой Древнего Египта.
0: Аудио Stories.

0: Аудіосторіс.
1: Раклет – знаменитый швейцарский полутвердый сыр из коровьего молока и одноименное национальное блюдо, которое стало основой для целого социального ритуала. Этот сыр производится в альпийских регионах Швейцарии и во Франции. Его главная особенность заключается в том, что он отлично плавится, не растекаясь и сохраняя свою тягучую, эластичную текстуру. У молодого раклета мягкий сливочный вкус с легкими грибными или ореховыми нотками. Но с возрастом сыр становится более пикантным и насыщенным, а его характерный запах усиливается. Традиционно головки сыра выдерживают в специальных погребах от 3 до 6 месяцев. За это время они покрываются коркой оранжевого цвета, которая придает сыру особый аромат. Блюдо раклет – это не просто еда, а целая церемония, центром которой является расплавленный сыр. Само название происходит от французского глагола «ракле», что означает «скоблить» или «счищать». Классический ужин состоит из самого сыра, который разрезают пополам и помещают срезом вниз под специальный настольный гриль раклетницу, и разнообразных гарниров. На столе обязательно присутствуют отварной картофель, ассорти из солений, таких как маленькие маринованные огурчики-корнишоны, жемчужный лук, мини-морковь и грибы, к которым добавляют мясную нарезку, свежую зелень и иногда морепродукты. Процесс выглядит так. Пока нижняя часть сыра медленно плавится от жара гриля, гости общаются. Когда сыр полностью расплавится и покроется золотистой корочкой, каждый соскабливает его на свою тарелку прямо поверх горячего картофеля и других закусок. Сегодня существует множество видов домашних раклетниц. От классических с маленькими сковородочками для каждого гостя до современных моделей со сплошной поверхностью, где можно жарить мясо и овощи. Главное в этом ужине – не столько сама еда, сколько атмосфера тепла, уюта и общения вокруг общего стола долгими зимними вечерами.
0: Аудио сторис.

0: На самом деле, если мы не сможем с эгоистической точки зрения позаботиться о себе, то как мы сможем позаботиться о других? Мы просто не сумеем этого сделать.
1: Гульнара Краснова, доктор философских наук.
2: Так говорит маяк.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Shadow Stories.
1: Масса лакокрасочного покрытия на фюзеляже крупного пассажирского лайнера составляет от 250 до 550 килограммов. Это эквивалентно перевозке 3-4 дополнительных пассажиров с багажом, веса которого самолет вынужден возить с собой в каждом рейсе на протяжении многих лет эксплуатации. Каждый лишний килограмм напрямую увеличивает расход топлива. В этом контексте белый цвет обладает двойным преимуществом. Во-первых, для его нанесения требуется меньшее количество слоев по сравнению с насыщенными цветами, которые требуют многократной окраски для достижения нужного оттенка. Во-вторых, использование белой краски позволяет минимизировать общую массу покрытия. Именно поэтому бюджетные авиаперевозчики предпочитают лаконичную ливрею, преимущественно белый фюзеляж с минимальным количеством графики, что является прямой экономией средств. Яркой иллюстрацией этого принципа служит случай с авиакомпанией American Airlines. При разработке новой схемы окраски с легким металлическим отливом в краску был добавлен специальный перламутровый слой ради визуального эффекта. Последующее удаление этого слоя с самолетов модели Boeing 787 позволило авиакомпании экономить около 300 тысяч галлонов керосина ежегодно только на данном типе воздушных судов. Эта цифра превышает 1 000 000 литров топлива. Таким образом, экономия была достигнута исключительно за счет отказа от одного тяжелого декоративного слоя краски.
0: Audio Stories.

человеком, стань человеком. Все имена нам пришлось перебрать, чтобы одно

0: Audio Stories.
1: Веками в Европе и Северной Америке бытовало поверье, что гроза способна свернуть свежее молоко прямо в погребе. Фламандский алхимик Францискус Меркуриус ван Гельмонт в 1685 году утверждал: «Когда гремит гром, пиво, молоко и все подобное скисает в подвалах. Гром повсюду несет разложение». Причина этого явления оставалась загадкой вплоть до XIX века, что порождало множество теорий. Так, американский лексикограф Ной Вебстер в 1800 году предположил, что виновато падение атмосферного давления во время молнии. Писатель Роберт Эванс Питерсон в 1857 году пошел дальше, заявив, что электрический разряд выделяет яд, называемый азотной кислотой. Другие исследователи винили во всем озон, газ, который появляется после удара молнии. Одним из тех, кто решил проверить эти догадки экспериментально, был Джон Кейтон. Подозревая электричество как главного виновника, он пропустил ток через миски с молоком, соединив их металлическими проводами. Попробовал разные типы проводов и многократно повторял испытания, но молоко под напряжением так и не сворачивалось. Это привело Кейтона к выводу, что электричество не имеет прямого отношения к тому, что молоко портится во время грозы. Позже другие ученые получили аналогичные результаты. Более того, выяснилось, что небольшой разряд тока не только не вредил молоку, но иногда даже помогал ему дольше оставаться свежим.
0: Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: Когда Полиана проснулась, было уже почти 7 часов. Окна ее комнаты выходили на запад и юг, и первые лучи солнца не попадали сюда. Зато Полиана увидела голубое небо, подернутое утренней дымкой, и сразу же поняла, что день будет просто отличный. В каморке под крышей сейчас было куда прохладнее, чем накануне, и Полиана с удовольствием вдыхала чистый воздух, который лился сквозь открытые окна. Дослышав пение птиц, Полианна бросилась к окну, и хотелось увидеть, кто же это так весело поет. Потом Полианна спешно принялась одеваться. Ей не терпелось поприветствовать тетю. Раскрыв настежь двери в комнату и с лестницы на чердак, она понеслась вниз по ступенькам, вихрем миновала холл, спустилась по другой лестнице, затем со стуком открыла парадную дверь, забранную сеткой от насекомых, и побежала вокруг дома к саду. Тетя Поля стояла рядом с каким-то стариком. Оба они склонились над розами, и тетя Полли что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Полиана вне себя от восторга бросилась ей на шею. «Тетя Полли, тетя Полли, я сегодня так рада, что живу на свете!» «Полианна!» – строго воскликнула достойная леди и выпрямилась настолько, насколько позволял ей вес Полианы, который по-прежнему обнимал ее за шею. «Ты что, всегда так здороваешься утром?» – недоуменно добавила она. «Ну, конечно, нет, тетя Полли. Так я здороваюсь только с теми, кого люблю». «Я посмотрела в окно, увидела вас, и тут я подумала, что вы ведь не из женской помощи, вы моя тетя, и вы такая хорошая. Я не могла удержаться, тетя Поля, я просто как-то само собой побежала вниз и вот обняла вас».
0: Эленор Портер, Полианна.

0: Audio Stories.
1: Древнеегипетская книга мертвых представляла собой не единый фолиант, а скорее сборник религиозных текстов и заклинаний. Этот свиток, как правило, изготовленный из папируса длиной в несколько метров и богато украшенный иллюстрациями, помещался в гробницу рядом с телом усопшего. В качестве альтернативы тексты могли наносить непосредственно на погребальные пелены, которыми оборачивали мумию. Изначально название этого сборника переводится как «Изречение выхода в свет дня», что отражает его главную цель – обеспечить душе умершего успешное возрождение в загробном мире. Подобные заупокойные тексты существовали и в других культурах, например, в Индии или на Тибете. Сборник служил своего рода путеводителем и инструкцией для преодоления опасности дуата – загробного мира. Он содержал необходимые ритуалы и магические формулы, которые должны были помочь покойному обрести власть над своим посмертным воплощением, научиться дышать воздухом иного мира и, что самое главное, успешно пройти суд Осириса. Ключевым этапом этого пути было взвешивание сердца на весах, где оно противопоставлялось перу богини истины Маат.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россияне должны видеть и чувствовать изменения к лучшему. Это главный критерий в реализации национальных проектов, заявил Владимир Путин. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, президент отметил, что принимать своевременные решения нужно как на уровне федеральных органов, так и в регионах на местах.
2: Нужно создавать возможности для каждого человека в каждом регионе страны получить профессию и найти хорошо оплачиваемую работу, обеспечить благополучие своей семьи, детей, жить в современных комфортных условиях. Такие позитивные изменения должны фиксироваться не только в отчетах и докладах. Сами люди должны видеть, чувствовать изменения к лучшему. Это главный критерий. А если что-то идет не так, и граждане на это справедливо указывают, обращают внимание, то нужно сразу же улавливать эти сигналы. Принимать своевременные решения как на уровне федеральных органов, так и в регионах на местах. У нас действует система социологических оценок. Граждане могут высказать мнение о том, как обстоят дела в образовании, здравоохранении, в системе общественного транспорта и так далее, в своем городе или районе. Могут отметить успехи, либо указать на какие-то просчеты, на недостатки. Правительство должно постоянно анализировать результаты такого мониторинга. Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают.
0: Также глава государства добавил, что правительство России должно запустить новый инвестиционный цикл, чтобы дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и жилищного строительства. По словам Путина, несмотря на внешнее давление, экономическая динамика в целом оценивается как позитивная. Подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей. Подробности действий войскового объединения доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Киянница, Уланово, Толстодубово, Радьковка и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Прудянка, Кудеевка, Казачья Лопань, Васильевка и Должанка Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения западной группировки российских войск атаковали живую силу и технику 14 бригад ВСУ. Столкновения произошли в районах Подлимана, Гавриловки, Червонова, Оскола, Моначиновки, Ковалевки, Тамаргановки Харьковской области, Светогорска и Маяков в ДНР. Противник потерял 210 боевиков, уничтожены 4 боевые бронемашины, 14 автомобилей, 3 полевых пушки и 4 станции РЭП. Почти 4500 кандидатов будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Государственную Думу. Еще около 20 тысяч примут участие в региональном голосовании. В Центризбиркоме накануне подвели итоги регистрации. Для участия в дистанционном электронном голосовании заявления подали более 1,5 миллиона избирателей. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, теперь задача сотрудников избирательных комиссий – рассказать гражданам о всех способах сделать свой выбор.
4: Максимально информируют и рассказывают, на